0: нарушавших соглашения и не координировавших свои действия с иранскими властями. США готовы обсуждать с Ираном разногласия относительно меморандума о взаимопонимании, но на насилие намерены отвечать насилием, заявил американский вице-президент Джей Джи Венс, комментируя заявление Центральноамериканского командования вооруженных сил США о нанесении ударов по территории Ирана в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. Президент Владимир Путин поздравил выпускников школ. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства указал, что самое главное для вчерашних школьников – найти свое настоящее призвание, никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться и идти вперед.
1: Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе – воля и сплоченность нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос. Вам также предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в технологиях, науке, в управлении, в социальной сфере, в культуре и искусстве. Главное – настойчиво и упорно идти к достижению целей. И, конечно, помнить важные школьные уроки, уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки, любви к родной стране, равнения на ее героев и уважения к вечным, неприходящим ценностям, во все времена служившим нам опорой. Дорогие друзья, перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей, и то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. В современном, очень динамичном мире это особенно важно. Мечтайте и делайте. Счастья вам и больших успехов!
0: Проведение выпускных вечеров в школах в этом учебном году запланировано на 27 июня. Банкам разрешили блокировать переводы россиян на срок до 6 часов, если они сочтут их подозрительными. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, при наличии данных о воздействии вредоносного ПО, банки теперь обязаны отказывать в совершении операции. Речь идет как об операциях с платежными картами, так и о переводах электронных средств или транзакциях через СБП с использованием оборудования, в отношении которого получена информация о воздействии на него вредоносного программного обеспечения. Если клиент решит попытаться еще раз перевести средства, банк может отказать в переводе и в течение 6 часов не выполнять его. Сборная Франции обыграла команду Норвегии в матче заключительного третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группа А прошла в Бостоне и завершилась со счетом 4-1. Сборная Франции одержала победы во всех трех матчах и, набрав 9 очков, с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира. Норвежцы также квалифицировались в следующую стадию турнира с 6 очками. Сборная Сенегала с 3 баллами заняла третье место в группе, обыграв в параллельном матче сборную Ирака со счетом 5-0. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков +20, +22 градуса. В Москве синоптики обещают небольшой дождь, и днем в столице от 18 до 20 тепла.

пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь.

хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

0: в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Аудиосторис.
2: Англия в начале 14 века славилась экспортом шерсти, что составляло основу национальной экономики. Шерсть называлась золотым руном, и состояние множества земельных собственников напрямую зависело от размеров овечьих отар. В конце 14 века появилось слово «спинстер». Оно обозначало женщину, занимавшуюся прядением ниток или шерсти. Образовалось от глагола «спин», то есть «прясть», и женского суффикса «стер», обозначавшего профессию. Часто не было выгодно выдавать дочерей прях замуж раньше срока, потому что они приносили семье доход. Со временем экономика Англии переориентировалась, и к 15 веку страна превратилась в производителя сукна. Рост числа городских центров и профессиональных объединений сопровождался развитием мануфактурного производства, хотя прядение продолжало оставаться женской обязанностью и низкоквалифицированным видом занятости. В середине 17 века произошла промышленная революция, которая привела к постепенному вытеснению ручного труда машинами. Прядение окончательно утратило свое домашнее значение и приобрело масштаб промышленного производства. Начиная с 18 века, слово стало использоваться в официальных бумагах для обозначения незамужних женщин или тех, кого считали маловероятными кандидатками на брак из-за возраста. Термин утратил связь с профессией и стал социальным ярлыком, порой даже негативным, подчеркивая одиночество и неуспешность в личной жизни. В наши дни в юридически значимых документах слово «спинстер» заменено на нейтральное «одиноко», тогда как в повседневной речи оно сохранилось в значении «старая дева».
1: Аудиосторис.

где ты живешь, все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе и ждать,

спрошу у вас, я слышу, нет, который раз. Брожу, как тень у тех ворот, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

сирень цветет у тех ворот. Цветет сирень для тех, кто ждет, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты.

0: могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
1: Аудиосторис.
2: Белая дыра – это своеобразный антипод черной дыры. Если последняя все поглощает, то белая действует противоположным образом. Она ничего не втягивает, а наоборот испускает материю и излучение. Попасть внутрь нее невозможно, так как скорость движения должна превышать скорость света, что противоречит законам природы. Идея белых дыр появилась вместе с общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. Германский физик Карл Шварцшильд нашел решение уравнений Эйнштейна для случая точечной массы, сформулировав концепцию черной дыры. В вычислениях Шварцшильда заложен любопытный эффект. Если мысленно обратить ход времени, представляя обратный процесс падения тела, черная дыра станет белой. Горизонт событий для черной дыры – это область пространства-времени, за пределами которой объект неизбежно падает внутрь. Для белой дыры ситуация обратная. Горизонт событий позволяет двигаться только наружу. Можно находиться рядом и наблюдать поток частиц и излучения, которые вытекают из белого отверстия, но проникнуть внутрь абсолютно невозможно. Теоретически белые дыры должны выделяться ярким свечением и колоссальной энергией, но наблюдения пока не подтверждают их существование. Возможно, они возникают ненадолго и моментально коллапсируют, остаются скрытыми в отдаленных областях космоса или представляют собой математический артефакт, не имеющий физического воплощения. Но, вполне вероятно, белые дыры ожидают своего открытия, подобно другим загадочным явлениям Вселенной.
1: Audio Stories.
3: За Москворечье лужники

0: тихо скрипнет мостовинка.
1: И не москвичка, московитка поставит ведра на мостки.

Кузнецкий мост, цветной бульвар, калашный, хлебный, поварская, колбасный, скатертный, тверская, и разгуляй, и крымский вал. У старика своя скамья, у кулика свое

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о склонении имен существительных. Иногда, когда мы используем то или иное слово, бывает трудно поставить его в нужную форму, правильно просклонять и выбрать верное окончание. Вот такие случаи мы и разберем. Первый пример от Николая Долгополова, гостя утреннего шоу.
2: Может быть, я вас удивлю, но я считаю именно Ли Харви Освальда именно основным, я подчеркиваю, основным убийцем президента США.
1: Считаю его убийцем. Это неверно. Считаю его кем? Перед нами творительный падеж, которым может быть окончание «ем», но не в нашем случае. Здесь требуется другое окончание – «ей», убийцей. Такое окончание характерно для существительных первого склонения с окончанием «я». Дядя – дядей, земля – землей, убийца – убийцей. Ну а далее мы переходим к примеру из программы «Как знать». У микрофона гостья Наталья Красных.
3: Странно представить, что это животное ест бамбук в 98% случаев приема пищи.
1: В 98% случаев. Это неверно. Проценты должны стоять в предложном падеже и иметь окончание «ах». В чем? В процентах. В скольких процентах? В 98% случаев. Следующий пример самый сложный. В нем ошибки допускают с завидной регулярностью. И вот опять. Давайте разберем высказывание Вячеслава Буздалова, гостя программы «Хорошо темперированный эфир».
4: Вот 20 лет он исправно отправлял себе пластинки, книги сюда, в Москву. По возвращению была ему приобретена отдельно трехкомнатная квартира.
1: По возвращению. Это неверно. Когда речь идет о том, что произошло сразу после, то требуется предложный падеж. Почем? По возвращении. И в этом случае окончание должно быть «и». По возвращении, по окончании, по прибытии. Так употребляем слова, оканчивающиеся на «ие». В подобных оборотах в некоторых других словах в предложном падеже требуется окончание «е». По приезде, по прилете, по выходе. Если мы употребляем эти слова в другом значение, то дательный падеж возможен. Например, по его стремительному возвращению мы поняли, что что-то случилось. Но сразу по возвращении он приобрел квартиру. Ну и напоследок разберем стандартную ошибку в слове «время». В этот раз это существительное неправильно просклоняла Елена Булычева. Вернее, она вообще забыла его просклонять.
5: Ну, я хочу сказать о том, поскольку времени остается не так много, я хочу сказать, конечно, о знаменитых зеркалах.
1: Время остается немного. Это неверно. Остается немного чего? Времени. Здесь требуется родительный падеж. В нем мы имеем окончание «и» и формообразующий суффикс «ен». Времени. Ну а наш выпуск пора завершать. У нас тоже осталось совсем немного времени. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

еще, как птица, могу подняться.

775,2 мм ртутного столба. И этот показатель превзошел предыдущий максимум, зарегистрированный в 2012 году – 773,7 мм ртутного столба. 8 февраля московскому рекорду предшествовал новый пик давления, соответствующий уровню 776 мм ртутного столба. Резкое повышение атмосферного давления оказывает воздействие на технику и здоровье населения. 7 февраля единственный аэропорт Санкт-Петербурга, Пулково, отменил свыше 30 авиарейсов на самолетах модели «Сухой Суперджет-100». Дело было в ограничениях калибровки датчиков, настроенных на предельное давление 1052 гектопаскаль. Атмосферное давление в тот день достигло 791 миллиметра ртутного столба, что эквивалентно 1054 гектопаскалям. Это приводило к рискам сбоев электроники и недостоверным показаниям высоты и скорости. Жители Москвы и Петербурга сообщали о проблемах с автомобилями китайского производства. Многие владельцы отмечали сигнал «Проверьте двигатель» на приборной панели и ухудшение разгона автомобилей. Аудио сторис.

солнцем блей в пустой таверне в чужом краю. Шони увидел мэр,

0: Audio Stories.
1: Цифра 10 тысяч шагов в день на самом деле является маркетинговым ходом, предложенным японской фирмой в преддверии Олимпиады 1964 года в Токио. Компания выпустила первый в истории шагомер под названием Манпокей, что буквально означает «счетчик 10 тысяч шагов». Основанием для выбора именно этой цифры послужила научная статья, в которой утверждалось, что ежедневные прогулки в таком объеме сжигают целых 3000 килокалорий. На самом деле такой вывод оказался неверным. По другой версии, создатели прибора остановились на числе 10 тысяч, потому что японский иероглиф, который обозначает эту цифру, визуально похож на фигуру идущего человека. Несмотря на коммерческие корни мифа, сама идея ходьбы действительно полезна. Регулярные пешие прогулки укрепляют иммунную систему,

0: улучшают физическое состояние сердца и легких, повышают выносливость суставов и стимулируют выработку гормонов радости. Тем не менее, знаменитая рекомендация ходить по 10 тысяч шагов ежедневно не способствует похудению на 3000 калорий. Потеря веса возможна только при создании дефицита калорий, то есть снижении суточного рациона приблизительно на 20%, дополненного физическими упражнениями, такими как бег, плавание или тренировки в зале.
1: Аудио сторис.

мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет плохо,

Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой. Встреч.

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Audio Stories.
1: Прослушивание музыки в наушниках само по себе безвредно. В ходе исследования, которое проводилось с 1988 по 2010 годы, изучалось состояние слуха почти 7 тысяч участников, регулярно использующих музыкальные плееры и прочие мобильные устройства. Результаты показали отсутствие ухудшения слуха у большинства добровольцев. Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что около миллиарда человек подвержены риску развития серьезных проблем со слухом вплоть до полной потери слуха из-за постоянного воздействия громких звуков, будь то прослушивание музыки на высокой громкости в наушниках или посещение концертов вблизи сцены. Специалисты ВОЗ отмечают, что звук громкостью более 85 дБ способен нанести вред здоровью, особенно при длительном влиянии в течение нескольких часов подряд. Уровень обычного разговора составляет около 40 или 60 дБ. Шум пылесоса достигает порядка 80 дБ, а рев бензопилы превышает отметку в 100 дБ. Поэтому эксперты рекомендуют соблюдать меры предосторожности, использовать качественные наушники с функцией активного шумоподавления, которые позволяют комфортно слушать музыку даже в условиях окружающего шума. Ограничивать продолжительность прослушивания музыки в наушниках до 2 часов в день. Контролировать уровень громкости, следя за качеством воспроизведения треков и избегая перенасыщенности басами, присущей маленьким наушникам-вкладышам. Важно помнить, что безопасность прослушивания зависит не столько от расстояния до источника звука, сколько от силы звука. Даже удаленные динамики способны повредить слух, если выставлены на максимальную мощность. Оптимальное решение – наслаждаться музыкой на комфортной громкости, вне зависимости от выбранного способа прослушивания.
0: Audio Stories.
2: Во французской стороне, на чужой планете.

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Развиваться – естественная страсть ребенка. Он не может не развиваться. Природа закладывает не только возможность, но и развивающее движение. Закладывает импульс к развитию. Но это движение может принимать искаженную форму, если наша мудрость и забота не будут его направлять. Развитие есть процесс совершенствования. Оно происходит через преодоление трудностей. Если в данный момент в ребенке проснулась та или иная группа природных возможностей, то она нуждается в движении и трудностях. Преодоление трудностей становится самоцелью. Потому природа сама направит ребенка искать трудности. Если он найдет в среде организованные нами условия, то он займется ими. И мы скажем, что ребенок играет, развлекается, занимает себя. Все это мы не будем считать шалостью. А если в среде нет организованных условий, то он воспользуется любыми другими условиями, которые не предназначены для него. Создаст из них трудности, чтобы преодолеть их. И таким образом поможет своим возможностям в развитии. Эту форму активности мы называем шалостью.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: Вот песня. Надо во сольди, на два гроша, но сколько, сколько в ней годя.
1: Аудио сторис.
2: Синий чулок. Английское выражение, которое изначально применяли только к незамужним женщинам. Позднее оно распространилось и на замужних, если они отличались излишней серьезностью и увлеченностью интеллектуальной деятельностью. Возникновение термина относится к эпохе Просвещения, примерно к 1760 годам, когда в Лондоне функционировал литературный салон писательницы Элизабет Монтегю. В салоне мужчины и женщины на равных могли участвовать в дискуссиях, посвященных литературе, науке и искусству, вместо традиционных развлечений вроде карточных игр и пустых разговоров. Впервые прозвище «синий чулок» получил мужчина – ботаник Бенджамин Стиллингфлит. Он приходил на встречи в синих шерстяных чулках, таким образом выражая свое неприятие строгого этикета. Его поведение вызвало появление шутливого названия «общество синих чулок», вскоре ставшего популярным среди членов кружка. Позже прозвище закрепилось за женщинами-интеллектуалками, которые стремились проявить себя в области науки и культуры. Со временем выражение приобрело слегка презрительный и ироничный оттенок.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Минобороны России сообщило, что нанесена серия ударов по объектам в украинском тылу с применением ударных беспилотных летательных аппаратов. В Черниговской области в районе населенного пункта Ястребиное уничтожен склад военно-технического имущества. В ведомстве заявили, что в районе населенного пункта Репки Черниговской области уничтожена автозаправочная станция, активно использовавшаяся для заправки военной автомобильной техники. Отмечается, что ударом беспилотного летательного аппарата нанесен удар по железнодорожному составу в населенном пункте Коростень Житомирской области. 6 американских истребителей были задействованы в нанесении ударов США по Ирану в ответ на атаку по торговому судну в Ормузском проливе, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на информированного из чиновника. Удары продолжались около 90 минут, добавил источник газеты. Как сообщало Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке, американские военные нанесли удары по целям в Иране в ответ на совершенную иранскими БПЛА атаку против коммерческого судна в Ормузском проливе. Как передает телеканал Пресс-ТВ, вслед за этим Корпус стражи Исламской революции заявил об ответных ударах по позициям военных США в ближневосточном регионе. Власти Соединенных Штатов назвали действия Тегерана нарушением меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами в середине июня. В руководстве КСИР заявили, что не нарушали договоренности. США открыты для дипломатических контактов с Ираном, если Тегеран не согласен с трактовкой подписанного меморандума странами меморандума о взаимопонимании, заявил ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс. При этом он предупредил, что Соединенные Штаты Америки на применение силы ответят силой. Российские и украинские омбудсмены будут передавать друг другу письма и посылки для военнопленных от родных и близких, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, канал связи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом работает эффективно, Россия продолжает его развивать.
1: Мы еще раз договорились о совместном посещении военнопленных. Мы договорились о верификации всех списков. И на встрече я передала список из 1000 человек, которые есть в аппарате уполномоченного права человека. Дмитрий Валерьевич передал мне списки, которые есть в аппарате украинского омбудсмена. Более того, мы подтвердили нашу готовность быть единственным каналом между нашими странами по передаче друг другу документов. Напомню, что очень часто, когда погибает боец или пропадает без вести боец на любой территории, а у него в другой стране были родственники, близкие, мама, папа, муж, жена, то есть сложность с получением соответствующих справок и документов для того, чтобы мы могли выплатить им пособие или, собственно, подтвердить, например, пенсионный стаж. Мы договорились, учитывая, что взаимодействия между странами нет, что наш канал коммуникации будет единственным по этому направлению. Я передала первые 15 писем со стороны Российской Федерации. Дмитрий Валерьевич также передал мне свои списки. Далее мы поговорили о передаче писем и посылок. Мы будем это делать в несколько этапов. С одной стороны, военнопленные смогут писать письма своим родным, и мы будем привозить их на территорию страны друг друга. И с другой стороны, то, что пишут семьи, мы будем передавать тоже на противоположную сторону.
0: Россия и Украина вчера провели обмен по формуле 160 на 160. Военные вооруженных сил России сейчас находятся в Белоруссии. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи они будут доставлены в Россию, где пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,6, которое произошло в пятницу вечером вблизи Токио, выросло до 6. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара. Кроме того, по данным местных властей, в ряде районов японских городов Кофу и Фудзиосида, расположенных вблизи эпицентра землетрясения, зафиксировано обрушение стен и частичное разрушение ряда зданий. Эпицентр землетрясения находился рядом с Фудзи. Землетрясение землетрясение произошло в районе так называемых Пяти озер. Фудзи, очаг землетрясения, залегал на глубине 20 километров. Японские сейсмологи считают, что землетрясение не вызвало вулканической активности, а также не было вызвано какой-либо активностью внутри спящего вулкана. Неустойчивая погода сохраняется в Сибири. В ближайшие дни там прогнозируются ливни, грозы и град, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что там смешанные леса, они дают воздуху очень много влаги за счет процесса движения воды через растения и ее последующее испарение в атмосферу в виде водяного пара. Также туда добираются циклоны, которые увеличивают атмосферную неустойчивость, которая разрешается через ливни, грозы и град. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, +20, +22. В Москве ожидают кратковременный дождь, и днем в столице от 18 до 20 градусов тепла.

0: Маяк.
1: Человек был тише ночи, человек был проще неба, только был он добрый очень, никогда.

тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный

ночей отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. От его незлого смеха сколько раз светлели лица, но убили человека в 41-м на границе.

0: тосковать не мог. Так пошла от тропы тропа, так зажглась от судьбы судьба, так зажглась от судьбы судьба, от судьбы судьба.
1: Аудио сторис.
2: Состояние, когда кажется, что желудок полон и больше в него ничего не поместится, означает, что в нем находится примерно от 800 мл до 1,5 литров пищи. Индивидуальные различия обусловлены возрастом, конституцией тела и особенностями организма. Есть мнение, что у полных людей объем желудка увеличен, а уменьшение потребления пищи приведет к уменьшению самого органа. Однако некоторые научные исследования опровергают это. Размер желудка взрослого практически не зависит от массы тела, говорят они. Порой желудок стройного человека бывает крупнее, чем у полного. Причина лишнего веса кроется в нарушении сигналов насыщения, которые поступают от гормонов в мозг. Тем не менее, желудок способен значительно расширяться. Например, в некоторых ситуациях он вмещает до 4 литров пищи, почти ведро. Но такая чрезмерная нагрузка грозит неприятными ощущениями, проблемами со здоровьем и, конечно, набором веса.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Фосфорная челюсть. Мрачный эпизод промышленной истории Петербурга XIX века. Тогда город лидировал в производстве спичек в Российской империи. С 1840-х годов Петербург заполнили десятки фабрик. Среди крупных выделялись предприятия Александра Моисеевича Гейзеля и Василия Алексеевича Лапшина. Основную рабочую силу составляли женщины и дети из низших слоев, которые работали в душных подвальных цехах с высокой концентрацией паров белого фосфора. Белый фосфор проникал в организм через дыхание и зубы, вызывая хроническое воспаление надкостницы челюсти. Болезнь начиналась с зубной боли, которую часто недооценивали. Затем опухали десны, появлялся гной, зубы выпадали, а конечная стадия приводила к омертвению нижней челюсти. На фабриках не было мер предосторожности. Рабочие ели прямо в цехах, пачкая еду фосфором с пальцев, а смена длилась 14-15 часов. Запах гниющей плоти от больных был таким сильным, что им запрещали пользоваться общим транспортом и жить в казармах. Масштабы беды вынудили власти вмешаться. В 1848 году закон ограничил производство белого фосфора только столицей. В 1892 ввели дополнительный налог, что подтолкнуло к использованию безопасного красного фосфора. После Бернской конвенции 1905-1906 годов белый фосфор запретили во многих странах, включая Россию. Аудио сторис.

бою нашла солдата смерть. В лихом бою его скосила смерть. Прощай,

0: Audio Stories.
1: В горных районах Шотландии, где снег лежит около 2 месяцев в год, местные жители придумали 421 термин для разных видов снега. От едва заметного снежка с дождем до резкой метели. Аналогичная точность у северных народов. Инуиты Арктики используют более 50 слов для оттенков снега и льда, а саамы – до 180 выражений. Например, вахаца – свежий пушистый снег, сахки – уплотненный твердый, скава – тонкий примерзший слой. Особое внимание уделяют ледяной крупе – снежинкам, покрытым льдом. Она выглядит как мягкие белые шарики, похожие на мелкий град, легко мнется руками. Это не мокрый снег и не твердый летний град, а промежуточный зимний осадок. Образуется просто: снежинки падают через облака с переохлажденной водой, которая мгновенно замерзает на них, образуя ледяную оболочку. Нужен лишь легкий мороз около 0 градусов Цельсия, типично для ранней весны или поздней осени. В отличие от града, формирующегося в грозах из поднятых вверх капель, ледяная крупа выпадает в тихий прохладный день без сильных ветров.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: В 1985 году британский музыкант и музыкальный критик Клайв Веринг заразился обычным вирусом герпеса. Хотя большинство людей переносят герпес относительно легко, иногда он способен преодолеть защитный барьер и вызвать поражение головного мозга.

исчезает безвозвратно. Даже повседневные события, произнесенное слово, услышанный голос, съеденный обед моментально стираются из сознания. Каждый новый миг ощущается им как первое пробуждение после долгого беспамятства. Клайв регулярно записывает происходящее в своем дневнике, который превратился в своеобразный медицинский документ. Раз за разом он повторяет одну и ту же запись. «Сейчас я наконец-то очнулся. Теперь я абсолютно уверен, что бодрствую». Но спустя считанные минуты он перечеркивает собственные заметки, утверждая, что ничего подобного раньше не писал. Ведь до текущего момента он находился в забытии. Несмотря на утрату способности запоминать лица близких, имена детей и даты важных событий, музыка остается единственной областью, в которой его талант остался неизменным. Если посадить Клайва за фортепиано, он виртуозно исполнит сложнейшие композиции и уверенно руководит хоровым коллективом. Во время исполнения музыки его сознание обретает целостность и ясность. Однако сразу после окончания выступления он вновь погружается в хаос, теряя воспоминания о недавнем выступлении. Единственный человек, кого Клайв узнает неизменно, его супруга Дебора. Их отношения остаются прочными, несмотря на отсутствие памяти о совместной жизни. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Традиционно европейские драконы – свирепые монстры, они копят богатство, крадут красавиц, разрушают поселение огнем, пока герой их не одолеет. Их видят огромными крылатыми огнедышащими рептилиями, которые живут в пещерах и охотятся на скот и людей. Азиатские, особенно китайские драконы – изящные существа без крыльев. Они парят в воздухе, вызывают дождь, приносят счастье и живут в водоемах, болотах и лесах. Эти различия наводят на мысль о независимом зарождении образов в разных культурах. Ученые считают, что у всех драконов общий предок – древние ископаемые динозавры. Люди находили кости и принимали их за останки драконов. Однако мифы о подобных чудовищах старше, чем первые находки динозавров. Библейский Левиафан, греческая Гидра, скандинавский Кра. Человечество склонно преувеличивать опасности обычных животных, превращая их в гигантов. Антропологи видят прототипы драконов в современных хищниках – крокодилах, змеях, крупных птицах и кошках. Страхи перед хищниками сливаются в универсальное воплощение зла, а победа над драконом символизирует преодоление страхов. Антропологи отмечают свидетельства встреч с драконами в XI-XIII веках, но отвергают связь с динозаврами. Они вымерли давно, а кости не объясняют детали образа. Возможно, дело действительно в эволюции сознания. Страх перед змеями, большими птицами или другими хищниками человек унаследовал от обезьян, а воображение породило идеального врага в виде дракона.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Маяк. От джетлага до сезонной депрессии. Что управляет нашим состоянием? Подкаст «Физики и лирики. Свет». В это воскресенье в 16 часов. На «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин. Друзья. Страх конфликтов – это про неспособность выдержать реальность. Мы очень часто боимся конфликтов, потому что нам кажется, что конфликты – это всегда обязательно ссора какая-нибудь, драка, война, битва. Нет, конфликт – это про определение и заявление границ. Вот страх конфликтов – это страх заявлять свои границы. Сергей Насибян, психолог. Радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

уже об одном из ребят гадает она на ромашках, а с ней по привычке друзья говорят все так же, как с прежней Наташкой. Хороший ты парень, Наташка.

0: ты на свет родилась.
1: Аудио сторис.
2: Бздых. Это турист, который ведет себя грубо и бесцеремонно, оставляет мусор, нарушает тишину, игнорирует нормы поведения, претендует на особое отношение и постоянно обращает на себя чрезмерное внимание. Раньше бздыхами называли любых приезжих гостей-курортников, однако постепенно термин приобрел отрицательную коннотацию и стал ассоциироваться исключительно с теми путешественниками, поведение которых выходит за рамки нормального отдыха. Уважительно относящиеся к другим людям туристы вызывают вполне позитивное восприятие. Существует три теории возникновения необычного термина. Первая гипотеза предполагает историческое происхождение. До Кавказской войны середины XIX века территорию нынешнего Большого Сочи населяли представители древнего племени убыхов, которые были враждебно настроены к чужакам. По утверждению некоторых источников, на их диалекте иностранцы назывались словом «гхздых». Другие две версии близки друг другу по смыслу. Предполагается, что такое прозвище закрепилось среди жителей Черноморья еще в советскую эпоху и первоначально выглядело как простое сокращение выражения «сдохший отдыхающий сдых». Это шуточная интерпретация популярного тогда слогана самих туристов «загорать буду, пока не сдохну». Ведь главной целью поездки на побережье было именно получение бронзового загара.
1: Audio Stories.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам Черниговской области, в результате чего была уничтожена автозаправочная станция, использовавшаяся для заправки военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, удар был нанесен в районе населенного пункта Репки. Отмечается, что объект применялся для обеспечения автомобильной военной техники топливом. Кроме того, в Черниговской области был уничтожен склад военно-технического имущества. В Сумской области беспилотниками поражен пункт временной дислокации ВСУ, размещенный в частном секторе. Также сообщается об ударе по железнодорожному составу в районе населенного пункта Коростень Житомирской области. Очередные американские удары по Ирану пока не означают возобновления полномасштабных боевых действий со стороны США. Об этом телеканалу CNN заявил неназванный американский чиновник. Вчера американская авиация ударила по складам дронов, ракеты и радарам КСИР. В Центральном командовании США назвали это ответом на обстрел торгового судна со стороны Ирана. В корпусе стражи исламской революции заявили, что Тегеран даст более масштабный ответ в случае повторения американских ударов по Ирану, передает телеканал. Канал Пресс ТВ. Указывается, что американские удары являются нарушением соглашения о прекращении огня между США и Ираном. В руководстве КСИР заявляли, что не нарушали договоренности. По утверждению иранской стороны, документ закрепил за Тегераном право на контроль над судоходством в Ормузском проливе. Владимир Путин выступил с обращением к выпускникам школ, поздравив их с окончанием учебы. Глава государства назвал этот день одним из самых важных и трогательных моментов в жизни каждого человека. Президент поблагодарил педагогов за их неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения. Именно нынешним молодым людям в скором времени предстоит взять на себя ответственность за судьбу страны, сказал Владимир Путин.
2: Это очень непростая и очень важная миссия. И именно вам, тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну, прекрасную и любимую нами Россию. Продолжить историю ее свершений, творить, созидать наследие, которое вы потом, в свою очередь, передадите следующим поколениям. Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее, понять, кем станете через несколько лет. Каких успехов добьетесь? Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплоченность нашего народа. Нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос. Вам также предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в технологиях, науке, в управлении, в социальной сфере, в культуре и искусстве. Главное – настойчиво и упорно идти к достижению цели. И, конечно, помнить важные школьные уроки. Уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки.
0: Проведение выпускных вечеров в школах в этом учебном году запланировано на 27 июня. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявил РИА Новости, что решение о формате проведения выпускных принимают региональные органы власти, образовательные организации, родительское сообщество. 10 человек пострадали при последнем землетрясении в префектуре Яманаси, сообщила служба пожарной охраны, которая в Японии выполняет функции службы спасения и скорой помощи. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в японской префектуре Яманаси в пятницу. Угроза цунами не объявлялась. Толчки ощущались также в Токио и Осаке. Как следует из таблицы, которую приводит служба, в трех префектурах Яманаси, Канагава и Сидзуока пострадали 10 человек. Угрозы для их жизни нет. Очаг залегал на глубине 20 километров. Максимальная сила толчков составила 6 баллов по 7-бальной шкале, принятой в Японии. Энергоснабжение нарушено во Владивостоке из-за аварии. Без света остаются 105 многоквартирных домов населением более 29 тысяч человек, сообщает Главное управление МЧС. Энергетики проводят сейчас аварийно-восстановительные работы. Воздух в Германии прогрелся до плюс 41 градуса. Это стало самым высоким значением за всю историю метеонаблюдений, сообщает СМИ. Рекордная жара была зафиксирована в федеральной земле Саар. При этом синоптики допускают, что температура может подняться еще сильнее. Экстремальная жара атакует не только ФРГ, но и всю Европу. На прошлой неделе сообщалось, что во Франции температура подскочила под 40 градусов. Власти страны запретили жителям пить алкоголь в общественных местах, а также отменили все массовые мероприятия на открытом воздухе. Как отмечают синоптики, аномальная погода может затронуть и Калининградскую область, где уже на следующей неделе температура может подняться до плюс 37 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге без осадков плюс 20, плюс 22. В Москве кратковременный дождь. Днем в российской столице плюс 18, плюс 20 градусов.

0: Audio Stories.
1: В январе 1994 года американка Глория Рамирес поступила в больницу в терминальной стадии рака шейки матки. Ее доставили в отделение реанимации, где врачи провели ряд стандартных мероприятий, вводя препараты для стабилизации состояния. Через некоторое время медики заметили необычные явления. Кожа больной была покрыта жирным блеском с неприятным запахом чеснока, а кровь имела специфические включения неизвестного происхождения. Во время проведения дефибрилляции ситуация обострилась. Сначала потеряла сознание медсестра, затем врач-реаниматолог, а вскоре появились жалобы на ухудшение самочувствия и у других сотрудников отделения. Симптомы варьировались от головокружения и рвоты до сильного затруднения дыхания и судорог. Больница была срочно эвакуирована, а дальнейшая работа врачей проходила в специальных защитных костюмах. Глория умерла вечером того же дня, оставив специалистов в замешательстве. Расследованием инцидента занимались эксперты различных ведомств, но лишь спустя годы специалисты Национальной лаборатории выдвинули гипотезу о происхождении необычного химического процесса. Перед поступлением в клинику Глория использовала популярное народное средство – диметилсульфоксид, который обладает обезболивающим эффектом. В отделении ей дали кислород. В результате взаимодействия кислорода с молекулами обезболивающего образовался диметилсульфон. Под воздействием электрического разряда при проведении дефибрилляции он трансформировался в диметилсульфат – опаснейшее вещество, которое ранее применяли как химическое оружие. Хотя семья Глории предъявила претензии врачам, обвиняя их в халатности, официальные расследования подтвердили научную версию произошедшего.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Согласно дошедшим до современного человека источникам, пояс верности представлял собой металлическое приспособление, которое плотно охватывало женские бедра. Конструкция отличалась разнообразием форм. Одни изделия оснащались кожаными лентами, закрепляемыми на талии, другие дополнялись торчащими наружу шипами, призванными отпугнуть нежелательные попытки ухаживания. Историки подвергают сомнению саму идею реального существования подобных устройств в средние века. Несмотря на редкие записи о появлении первых поясов в 15 веке, современные исследователи утверждают, что первоначальные упоминания носят исключительно символическое значение. Такое мнение имеет вполне разумные основания. Тугой железный пояс неизбежно раздражал бы нежную кожу, вызывая раны и язвы. Металл тех времен, далекий от современных стандартов, стремительно окислялся, провоцируя инфекции, порой смертельные. Более щадящие версии с кожей или бархатом нуждались бы в частой чистке, но постоянное снятие устройства сводило бы на нет весь смысл подобного средства защиты. Главная разгадка заключается в том, что большая часть существующих ныне экспонатов музеев изготовлена вовсе не в средние века, а намного позже. Сотрудники Британского музея заявляют, что наиболее известные образцы поясов верности относятся к 18-19 векам. Эти предметы были развлечением аристократов или объектом грубых розыгрышей. Так, пояс верности повторил судьбу другого известного атрибута – железной девы, изобретенной для пыток. И эта конструкция представляла собой железный ящик с шипами изнутри, предназначенными для истязания жертвы. Как выяснилось впоследствии, оба предмета оказались фальшивками, созданными специально для того, чтобы развлекать публику шокирующими рассказами о жестоких нравах предков.
0: Audio Stories.

«Маяк».

0: Аудиосторис.
1: Человек распознает 5 основных вкусов: сладкое, соленое, кислое, горькое и умами. Но система контроля пищи шире. Температурные рецепторы рта реагируют на отклонение от нормальной температуры тела. Горячая еда активирует рецепторы тепла, холодная – холода. Защитная реакция похожа на кожную. В жару – расширение сосудов и пот. В холод – мурашки. Во рту терморецепторы вызывают аналогичные эффекты через специальные каналы – белки на мембранах нервных клеток, которые открываются при определенных температурах и химических веществах из пищи. Острые продукты вызывают ощущение жара благодаря действию капсаицина – активного ингредиента красного перца чили. Капсаицин взаимодействует с особым типом рецептора, который изначально реагировал на температуру выше 43 градусов Цельсия и кислоту. Химическое воздействие капсаицина имитирует тепловой стресс, заставляя рецептор посылать тревожный сигнал. Маленькие дозы капсаицина создают чувство приятного тепла. Большие концентрации приводят к болезненному жжению и соответствующим реакциям организма. Краснота лица, потоотделение. Ментол из мяты охлаждает через другие рецепторы, которые изначально предназначены для регистрации низких температур, ниже 26 градусов Цельсия. Скорее всего, способность реагировать на капсаицин и ментол является случайностью эволюции.
0: Аудиосторис.

0: Прозрачная шина 1960 года показывал восторг водителей, которые преодолевали континенты на одном каркасе. Но минусы оказались фатальными. Хрупкие протекторы выдерживали около 20 тысяч километров, скользили на камнях, а грязь разрушала каркас. Давление требовало идеального контроля, иначе колеса слетали. К началу 1960-х годов производство свернули, и мечта о вечных шинах растаяла.
1: Audio Stories.
2: Конечно, и без этого бы можно. Есть пляж морской и дачный сеновал. Но я сегодня на доске чертежной опять свою палатку рисовал. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из раду, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Присядь-ка, друг, давай закурим примум. Мы взяли холм последний наш редут. Кого-то там вели дороги к Риму, а нас с тобой они к костру ведут. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть. И нам вы не доказывайте, мамы, что мы напрасно мокнем под дождем, что зря мы в лес идем не за грибами, а за своими песнями идем. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн, одно из радуг, когда-нибудь на старую гитару натянуть. Одни по океану тянут мили, другим милей дорога в облаках, а мы пешком полмира исходили,

0: Audio Stories.
1: Цветовая палитра природы – это результат взаимодействия физики и эволюции. Каждый предмет воспринимается зрением человека в зависимости от спектральных характеристик света, который он отражает или поглощает. Основную роль играют природные пигменты. Хлорофилл придает растениям зеленый оттенок, поглощая красные и синие лучи. Каротиноиды обеспечивают желтые и оранжевые тона, а меланин ответственен за темные и коричневатые оттенки. Физика задает возможные комбинации цветов, но решающее слово остается за эволюционными процессами. Природа сохраняет лишь те расцветки, которые способствуют выживанию видов. Самый распространенный цвет в природе – зеленый. Дело в ключевом процессе жизнедеятельности – фотосинтезе. Зеленый пигмент хлорофилл позволяет растительным организмам эффективно поглощать солнечную энергию, поскольку энергия, содержащаяся в красных и синих лучах, лучше подходит для синтеза органических веществ, преобладание зеленого стало наиболее выгодным решением с точки зрения выживания. Этот выбор оказался столь удачным, что многие организмы, которые нуждаются в камуфляже, адаптировались именно к зеленому цвету. Голубой и синий цвета – исключительные явления в животном мире. Большинство живых существ предпочитают потреблять синие и короткие волны, поскольку они несут больше энергии. Физиологически синтезировать синий пигмент крайне затруднительно, поэтому большинство животных получает необходимые компоненты извне, например, из рациона. Исключения составляют птицы и насекомые, способные создавать визуальные эффекты благодаря структурной окраске. Ярким примером являются сверкающие крылья бабочек морфо или перламутровые шкурки некоторых видов жуков. Еще менее распространенным считается фиолетовый цвет. Расположенный на границе видимого спектра, он обладает сложной структурой формирования. Биохимическое производство соответствующего пигмента практически невозможно, особенно для высших позвоночных. Многообразие цветовой гаммы в природе представляет собой удивительный баланс возможностей и ограничений, обусловленных физическими законами и эволюционным отбором.
0: Audio Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: Это обман зрения, будто деревья и кустарники осенью голы. Они усеяны всем, что на них появится и разверзнется весной. Это обман зрения, что осенью цветы погибают. Они тогда как раз нарождаются. Мы твердим, будто природа отдыхает, в то время как она рвется, очертя голову вперед. Она только заперла магазин и закрыла ставни. Но за ними уже идет распаковка нового товара, и полки гнутся от тяжести. Друзья мои, да ведь это настоящая весна. Что не заготовлено сейчас, того не будет и в апреле. Будущее не впереди, оно уже сейчас налицо, ведь ростка уже среди нас. А чего среди нас нет, того не будет и в будущем. Мы не видим ростков, потому что они под землей, и не знаем будущего, потому что оно в нас. Иногда нам кажется, что мы пахнем тлением, заваленные сухими остатками прошлого, но если бы мы могли видеть, сколько толстых белых побегов пробивается в этом старом культурном слое, что носит название «сегодня», сколько семян незримо пустило ростки, сколько старых саженцев собирает и сосредотачивает всю свою силу в живой почке, которая однажды прорвется цветущей жизнью. Если бы мы могли наблюдать тайное клокотание будущего среди нас, мы, наверное, сказали бы: какая чепуха все наши скорби и сомнения. Поняли бы, что лучше всего на свете быть живым человеком. То есть человеком, который растет.
0: Карл Чапек. Год садовода.

0: цветы, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там...

0: Audio Stories.
1: В феврале 2026 года на Архангельском горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба был добыт редкий ювелирный алмаз весом 228,62 каратов. Хотя находка весьма примечательна, ее и другие затмевает абсолютный мировой рекордсмен – алмаз Куллинан, обнаруженный в ЮАР еще в 1905 году. Вес гиганта достигал колоссальных 3106 каратов, что составляет примерно 620 граммов. Вес драгоценных камней измеряется в каратах. Так делать придумали торговцы Средиземноморья. Для точности они использовали семена рожкового дерева, которое известно также как хлебное дерево святого Иоанна. Форма стручков напоминает маленькие рога, и именно отсюда произошло название единицы измерения. Сначала греческое кератион – рог, потом поменявшееся через арабское кират и итальянское карато. Средняя масса каждого семечка составляла примерно 200 миллиграммов, благодаря чему семена стали удобными миниатюрными гирями для торговых сделок, распространенных от берегов Греции до индийских рынков. Позже выяснилось, что идея идеальной однородности была лишь легендой. Семена различаются в зависимости от пола растений. Женские особи имели массу около 200 миллиграммов, тогда как гермафродиты обладали семенами значительно меньшего размера – порядка 176 миллиграммов. Постоянная величина оказалась лишь красивым мифом. В 1907 году Парижская генеральная конференция установила единый международный стандарт – метрический карат, зафиксированный на уровне ровно 200 миллиграммов. Карат – это единица веса, а не объема. Камень массой в 1 карат может иметь разные визуальные характеристики в зависимости от материала. Алмаз и сапфир, обладая одинаковым весом, выглядят иначе из-за разной плотности. Сапфир компактнее, поскольку его структура более плотно упакована. Жемчужины же, напротив, кажутся крупными при той же массе ввиду своей меньшей плотности.
0: Аудио сторис.

0: новости.
1: Студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр», «Южный» и «Север» улучшили положение в зоне СВО. Группировка «Запада» заняла более выгодные рубежи, а «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, заявили российские военные. В результате активных действий подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, рассказал представитель группировки Вадим Астафьев. По его данным, группировка в течение суток нанесла удары по 5 украинским бригадам, потери в ВСУ составили более 185 военнослужащих.
2: Авиацией и брожирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Пескуновки и Малиновки. В Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 93 здания. Уничтожено до 85 военнослужащих ВСУ. 2 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, 21 автомобиль и 32 наземных робототехнических комплекса. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял более 185 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи БПЛА, 4 терминала Starlink, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 5 пунктов управления БПЛА, а также 25 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 12 беспилотников противника.
1: В пресс-центре группировки «Север» заявили, что подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанесли удары по позициям армии Украины в Сумской и Харьковской областях. Потери ВСУ за сутки составили свыше 210 военнослужащих, 2 боевые бронемашины и 39 пунктов управления БПЛА. Корпус стражи исламской революции Ирана заявляет, что Тегеран даст более масштабный ответ в случае повторения американских ударов по Ирану, передает телеканал Пресс-ТВ. Указывается, что американские удары являются нарушением соглашения о прекращении огня между США и Ираном. В ответ на эти удары иранские силы атаковали военные позиции США в ближневосточном регионе сегодня ночью. Ранее центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке сообщало, что американские военные вчера вечером нанесли удары по целям в Иране в ответ на атаку иранских БПЛА на коммерческое судно в Ормузском проливе. В руководстве КСИР заявляли, что не нарушали договоренности. По утверждению иранской стороны, документ закрепил за Тегераном право на контроль над судоходством в Ормузском проливе. Президент Владимир Путин поздравил выпускников школ с окончанием учебы. В своем обращении он сказал, что молодым людям скоро предстоит взять на себя ответственность за страну, продолжить историю ее свершений, творить и созидать. Владимир Путин пожелал им успехов.
3: Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплоченность нашего народа. Нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма. Покорили энергию атома, открыли человечеству космос. Вам также предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в технологиях, науке, в управлении, в социальной сфере, в культуре и искусстве. Главное – настойчиво и упорно идти к достижению целей. И, конечно, помнить важные школьные уроки. Уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки.
1: Президент пожелал выпускникам поступить в учебные заведения, в которые они желают попасть. 10 человек пострадали при землетрясении в японской префектуре Яманаси. Об этом сообщила пресс-служба пожарного управления страны. По данным ведомства, пострадавшие зафиксированы в 3 префектурах – Яманаси, Канагава и Сидзуока. Госпитализация с серьезными травмами никому не понадобилась. Жизням людей ничего не угрожает. Инцидент произошел в пятницу. Магнитуда землетрясения составила 5,6. При этом очаг залегал на небольшой глубине – 20 километров. Из-за чего максимальная сила толчков по японской 7-бальной шкале достигла 6 баллов. Подземные толчки ощущались в Токио и Осаке. Сборные Парагвая, Египта, Португалии, Англии и Ганы по футболу вышли в плей-офф чемпионата мира. Сегодня ночью сборная Испании обыграла команду Уругвая с минимальным счетом 1-0 в группе H. Южноамериканцы не смогли выйти в восьмерку лучших команд из 12 сборных, которые займут в своих группах третьи места. Каждая из перечисленных команд уже набрала по 4 очка, и этот результат не смогут превзойти команды, занявшие третье место в группа Х, Республика Корея, С, Шотландия, H, Уругвай и Сенегал. Таким образом, все команды, набравшие минимум 4 очка и занявшие третье места, попадут в топ-8. Сборная Кабо-Верде сегодня сыграла в ничью с командой Саудовской Аравии, также вышла в плей-офф турнира. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Москве сегодня до 20 градусов.
0: Маяк.
4: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В декабре 1995 года успешный журналист и главный редактор французской версии журнала «Эль» Жан-Доминик Бобби переживает обширный ишемический инсульт ствола головного мозга. Эта трагедия привела к редкому состоянию, известному как синдром запертого человека. Все интеллектуальные способности остались прежними, однако практически весь контроль над телом у мужчины исчез. Единственный доступный канал общения с окружающим миром – движение левого века. Именно это единственное движение позволяет Бобби реализовывать мечту. Работая совместно с помощницей, он создает уникальный способ письма. Каждая буква произносится вслух ассистентом последовательно, а писатель подтверждает нужную одним морганием глаза. Метод прост, но требует невероятной концентрации внимания и терпения обеих сторон. Такими усилиями рождается текстовая запись воспоминаний, переживаний и мыслей автора. Результатом становится книга «Скафандр и бабочка», которая вышла в марте 1997 года. Название символизирует контраст между физическим состоянием писателя, скафандром, и сохранностью сознания, бабочкой. В произведении автор описывает повседневные переживания, тяготы быта, невозможность полноценно взаимодействовать с близкими и окружающую действительность глазами полностью парализованного человека. Работа была завершена в августе 1996 года, а публикация состоялась 7 марта следующего года. Успех книги был оглушителен. Читатели оценили глубину восприятия и силу духа автора. Однако завершение жизненного пути произошло неожиданно быстро. Спустя 2 дня после выхода произведения Жан-Доминик Бобби умирает от развившегося осложнения – пневмонии. Аудио-сторис.

0: Radio Stories.
1: В феврале 2026 года прошла всероссийская перепись воробьев. Любой желающий мог подсчитать птиц возле дома или на прогулке, внеся вклад в исследование численности домовых и полевых воробьев. Последние десятилетия отмечаются резким сокращением популяции этих птиц в мире. С конца 20 века численность домового воробья в европейских странах уменьшилась наполовину. В России динамика схожая. В московских районах с пятиэтажками с 1970-х годов потеряно около 75% воробьев. И это замечают даже городские жители. Ученые называют причины. Гладкие фасады новостроек, где невозможно построить гнезда. Обрезка газонов препятствует созреванию семян диких растений. А использование инсектицидов убивает насекомых, которыми питаются птенцы. Полевой воробей лучше адаптируется. Он все чаще приходит в города и образует смешанные стаи с домовыми воробьями. Согласно переписи, в России свыше 44 миллионов особей обоих видов, примерно поровну. Аудио Stories.

Снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета,

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о буквах «Е» и «Ё». Они похожи, но это все-таки разные буквы, но частенько их путают. Давайте все распутаем. Сначала самый популярный пример. Слышу его часто, и что самое удивительное, одни и те же люди, одно и то же слово произносят по-разному. То так, то эдак. И вот как раз такой пример от гостя утреннего шоу.
2: А сверху, если сделать еще чипсы из свеклы, просто высушить свеклу или пожарить ее в масле и положить сверху хруст из свеклы, это будет в сочетании с белыми груздями прям великолепное.
1: Высушить свеклу, но сделать из свеклы. Что-то одно здесь неверно. Правильный вариант – свекла, свеклу, из свеклы. В этом слове должна быть «ё», и нельзя ее заменять, и переносить ударение на окончание тоже не следует. Только свекла, никакой свеклы нам не надо. Примерно так же с другим словом поступила ведущая Маргарита Митрофанова в диалоге с Владимиром Матецким. И там есть что обсудить.
3: Это как в моде. И мы об этом несколько раз говорили и будем говорить. Расклешенные штаны – это что, хорошо или плохо, или дудочки лучше? Вот ты мне ответь, Егоровна. Штаны широкие или дудочки?
4: Сейчас модно такие не дудочки, а просто широкие, но прямые, без клише.
3: Ну да, я застал это 3 раза на своей жизни.
1: Клишей – это неверно. Правильный вариант – клёшей. Опять же, оставляем ее на своем законном месте и не ударяем окончание. Клёши – клёшей. И вы наверняка заметили еще одно яркое слово с «ё». Владимир Матецкий сказал «расклёшенный». И это правильно. А вот «расклёшенный» говорить не рекомендуется, потому что литературная норма – «расклёшенный». Спасибо Владимиру. Он сегодня настоящий отличник. Но ненадолго. В следующем примере опять обидели «ё» и опять незаслуженно. И сделал это как раз ведущий Владимир Матецкий, которого я только что отчаянно хвалила.
3: Причем заполнял какими-то датами рождения, там дети фигурировали, вес новорожденного ребенка, вот какие-то из домашних, как говорится, аналов он брал эти цифры.
1: Новорожденный неверно, правильно? Новорожденный. Ударение ставим на «ё» в 4-м слоге. Только новорожденный. Ну и мы переходим к следующему примеру. Опять будем выручать «ё» вместе с Маратом Сафаровым, гостем программы «Место действия Россия».
5: Которая была положена на музыку, стала песней знаменитой и разнесшейся по всему Советскому Союзу уже в годы.
1: Разнесшийся. Неверно. Правильно? Разнесшийся. Здесь должна быть «ё» во 2-м слоге. «Ё» в своих правах восстановили. Ну и напоследок мне хочется рассказать о совершенно особом случае, когда возможны оба варианта и с «е», и с «ё». Вот пример от Елены Булычевой, гости программы «Физики и лирики».
6: И отражение человека, оно, конечно, было очень такое блеклое. То есть посмотреть на себя, да, как мы сейчас вот так вот хорошо, он не мог.
1: Было сказано «блеклое», и это верно. Но и «блеклое», «блеклый» – тоже литературная норма. В этом случае «е» или «ё» – без разницы, «блеклый», «блеклый». Ну и на этом я выпуск завершаю и ненадолго прощаюсь с вами. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высот

в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте не те, и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Аудио сторис.
2: Таофит – самый редкий минерал на Земле. Всего в мире обнаружено лишь около 50 официально зарегистрированных экземпляров. Специалисты утверждают, что вероятность встретить этот камень в миллион раз ниже, чем обнаружить алмаз. Открытие таофита произошло случайно в октябре 1945 года. Ирландский гемолог Ричард Таафе изучал партию обработанных камней, купленных у местного ювелира. Среди них он заметил необычный

крошечный бледно-фиолетовый кристалл, внешне похожий на шпинель. Однако дальнейший анализ показал наличие двулучепреломления, которого нет у шпинели. Пораженный открытием, Таафе направил образец на дополнительное изучение в лабораторию Лондона. Результаты подтвердили уникальность минерала, который стал первым известным драгоценным камнем, найденным в ограненном состоянии. Таафииты отличаются богатым спектром оттенков от нежно-розового и сиреневого до лавандового и светло-зеленого. Реже встречаются прозрачные и сероватые варианты. Твердость минерала по шкале МООСа достигает уровня 8 баллов, что позволяет применять его в ювелирных изделиях. Обычно камни получают округлую либо овальную формы обработки. Первоначально большинство известных экземпляров хранились в частных коллекциях, ошибочно классифицированных как шпинель. Сегодня крупнейшими источниками таафиитов являются русловые отложения Шри-Ланки, где обнаруживаются мелкие гладкие кристаллы. Позднее небольшие месторождения были найдены в южных регионах Танзании, Китая и, в редких случаях, в Австралии, Мадагаскаре. На территории России единичные случаи встреч отмечены в Карелии, Уральском регионе и Восточной Сибири. Наиболее ценные, интенсивно окрашенные экземпляры камня продаются за сумму порядка 380 тысяч рублей и выше за карат. Отдельные, исключительные образцы достигают рекордных цен, вплоть до 1,5 миллиона рублей за один карат. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Фибродисплазия – это патология, при которой любое повреждение тела провоцирует аномальное формирование костей. Причина кроется в мутации гена, который регулирует рост скелета у плода, но у страдающих этим недугом он активен всю жизнь. Малейшая травма, будь то синяк или царапина, заставляет организм реагировать неестественно. Вместо восстановления мягких тканей начинается образование костной структуры. Оно приводит к появлению избыточных костных элементов, называемых гетеротопической оссификацией. Проявляется болезнь обычно еще в детском возрасте. Первым признаком является деформация большого пальца ноги, направленная вовнутрь. Затем возникают болезненные уплотнения, принимаемые врачами за опухоль. Хирургические вмешательства приводят к усилению процесса образования костной ткани. Постепенно формируются новые кости, которые соединяют суставы друг с другом, вызывая потерю подвижности сначала шеи, затем плеч, позвоночника и бедер. Часто к 20-30 годам такие пациенты оказываются буквально замурованы собственными костями. Особенность болезни заключается в том, что традиционные хирургические методы бесполезны. Любой разрез или повреждение становится причиной дальнейшего роста новых костей. Людям приходится избегать травм и падений, ведь простое растяжение челюстных суставов может спровоцировать их полное сращение. До сих пор нет препарата, останавливающего этот необратимый процесс. Одним из наиболее известных примеров заболевания является случай Гарри Истлока. Умерший в 39-летнем возрасте, он оставил после себя скелет, демонстрирующий удивительное переплетение тонких костных нитей и пластин вокруг позвоночного столба и конечностей. Сегодня этот экспонат служит ценным материалом для изучения особенностей болезни и демонстрирует, насколько серьезно повреждаются ткани человеческого организма.
0: Audio Stories.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Ноги со стола». В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра разберемся, как обуздать ветер. Поговорим про воздушного змея. И в полдень в цикле «Классическая музыка» нас ждет вторая часть разговора про Вольфганга Амадея Моцарта и Лоренцо да Понта. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Большая энциклопедия лета. Июнь.
2: Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне.
0: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Аудиосторис.
1: До начала 80-х годов гастроэнтерологи считали желудок абсолютно стерильным из-за высокой кислотности, а язвы и гастрит объясняли стрессом, курением, питанием и наследственностью. Лечение включало диеты, антациды и иногда операции. Все изменилось благодаря терапевту Барри Маршаллу и патологоанатому Робину Уоррену, которые обнаружили в тканях больных спиралевидные бактерии Helicobacter pylori. Сообщество отнеслось к открытию скептически, подозревая, что чашка для исследования была загрязнена. Маршалл решил подтвердить гипотезу. Он принял внутрь эти бактерии. Через 5 дней у мужчины появились рвота, запах изо рта и воспаление слизистой, которую подтвердил эндоскопией и биопсией. Маршалл вылечился антибиотиками и висмутом примерно за 2 недели. Только в 1994 году США признали инфекционную природу язв, а в 2005 Маршалл и Уоррен получили Нобелевскую премию по медицине.
0: Аудиосторис.
2: Тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу

0: В Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил выпускников школ с окончанием учебы. Президент назвал выпускной одним из самых важных и трогательных моментов жизни.
1: Дорогие друзья, дорогие выпускники, сердечно поздравляю всех вас, ваших родных наставников, с окончанием школы. Замечательным праздником. Школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой, заряжены энергией юности и мечты. Со школы связана большая часть вашей жизни. Важные для вас события, эмоции, переживания. Для многих она стала по-настоящему вторым домом. И прощание с ней – особый, трогательный момент. Воспоминания, о котором вы тоже пронесете сквозь годы.
0: Путин поблагодарил учителей за их труд. Он также подчеркнул, что именно нынешнему поколению молодежи предстоит взять на себя ответственность за будущее России. По словам главы государства, молодые люди будут решать масштабные задачи в науке, технологиях, культуре, социальной сфере и государственном управлении. Штурмовые подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. В Константиновке за сутки занято более 90 зданий, уничтожено не менее 85 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и брожирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Пескуновки и Малиновки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 93 здания, уничтожено до 85 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, 21 автомобиль и 32 наземных робототехнических комплекса. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 185 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи БПЛА, 4 терминала Starlink, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 5 пунктов управления БПЛА, а также 25 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 12 беспилотников противника.
0: Российские военные также ударили беспилотниками по объектам в тылу противника, заявили в Минобороны. В ходе операции дроны «Герань-2», «Сикер» и «Гербера» уничтожили военные склады, автозаправочную станцию в Черниговской области, пункты дислокации противника в Сумском регионе, а также железнодорожный эшелон на станции «Коростень» в Житомирской области. США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны Дональда Трампа в нарушении режима прекращения огня. Об этом объявили в Центральном командовании американской армии. Там уточнили, что удары нанесены в ответ на вчерашнее нападение на коммерческое судно, следовавшее транзитом через Ормузский пролив. Американские военные добавили, что самолеты нанесли удары по местам хранения ракет и беспилотников в Иране, а также прибрежным радиолокационным станциям. Между тем, СМИ Исламской Республики передают, что снаряд поразил район Пирса в южной части иранского острова Сирик. Напомню, 25 июня корпус стражи Исламской революции атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура. Израиль и Ливан при посредничестве США подписали рамочное соглашение, согласно которому армия обороны Израиля начнет вывод войск с территории Ливана. В рамках пилотной программы ливанская армия займет две зоны по обе стороны реки Литани. Между тем, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия не уйдет из южного Ливана, даже если этого потребуют Соединенные Штаты. Он неоднократно подчеркивал, что основной целью еврейского государства является уничтожение Хизбаллы, члены которой находятся преимущественно в южной части Ливана. Между тем, как сообщает Пресс-ТВ, после подписания документа в Бейруте вспыхнули протесты против сделки. В соцсетях появились кадры столкновений. Начались пожары, митингующие на мотоциклах перекрывают дороги и выкрикивают лозунги. Сторонники Хизбаллы требуют безоговорочного вывода войск Израиля из южного Ливана. Были задействованы силы безопасности, они применяли слезоточивый газ. Аномальная жара в ближайшие дни затронет большинство популярных туристических регионов Турции. В Анталии воздух прогреется до 34 градусов, в Измире до 36, а на юго-востоке страны температура достигнет 39 градусов, сообщил РИА Новости турецкий метеоролог Исхан Юрташ. По его словам, в большинстве туристических районов страны сохранится малооблачная и сухая погода. Исключением станут горные районы Эгейского и Средиземноморского побережья. Там после полудня возможны кратковременные осадки с грозами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, температура плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Термометры покажут плюс 18-20 градусов, в Подмосковье 18-23. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 748 миллиметров ртутного столба. Сейчас в российской столице плюс 15, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 75%.

Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Пятый класс. Петр Ершов. Конек, горбунок. Читает Олег Табаков. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1973 год.

0: За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град-столицу, знать, столица-то была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с набитой сумой возвращались домой. В долгом времени, аль вскоре, приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить, да пшеницу шевелить. Мужички такой печали отродясь не видали. Стали думать, догадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле, хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. А вот как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться. Вынул вилы и топор и отправился в дозор. Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страху наш мужик закопался под сенник. Ночь проходит, день приходит, с сенника дозорный сходит и, облив себя водой, стал стучаться под избой. «Эй, вы сонные тетери! Отпирайте брату двери! Под дождем я весь промок! С головы до самых ног!» Братья двери отворили, караульщика впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, право-влево поклонился и, откашлившись, сказал: «Всю я ноченьку не спал. На мое притом несчастье было страшное ненастье. Дождь вот так ливмя и лил. Рубашонку всю смочил. Уж куда, как было скучно. Впрочем, все благополучно», — похвалил его отец. «Ты, Данила, молодец. Ты, вот так сказать, примерно сослужил мне службу верно. То есть, будучи при всем, не ударил грязь лицом. Стало сызнова смеркаться. Средний брат пошел сбираться, взял и вилы, и топор, и отправился в дозор. Ночь холодная настала, дрожь на малого напала, зубы начали плясать, он ударился бежать. И всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Жутко было молодцу. Но вот утро он к крыльцу: «Эй, вы, сони, что вы спите? Брату двери отоприте! Ночью страшный был мороз, до животиков промерз!» Братья двери отворили, караульщика впустили, стали спрашивать его, не видал ли он чего. Караульщик помолился, право-влево поклонился и сквозь зубы отвечал: «Все я ноченьку не спал. К моей судьбе несчастный, ночью холод был ужасный. На сердцов меня пробрал. Все я ночку проскакал. Слишком было несподручно. Впрочем, все благополучно». И ему сказал отец: «Ты, Гаврила, молодец». Стало в третий раз смеркаться, надо младшему сбираться. Он и ухом не ведет. На печи в углу поет изо всей дурацкой мочи: «Распрекрасные вы очи!» Братья, ну, ему пенять, стали в поле погонять. Он не с места. Наконец Подошел к нему отец, говорит ему: послушай, побегай в дозор, Ванюша. И я куплю тебе лубков, дам гороху и бобов. Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет. Ночь настала, месяц всходит, поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом, звезды на небе считает, на краюшку уплетает. Вдруг о полночь конь заржал. Караульщик наш привстал, посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица-то была, вся как зимний снег бела, грива в землю золотая, в мелкие кольца завитая. Так вот какой наш воришка. Ну, постой, я шутить ведь не умею. Разом сяду тебе на шею. Вишь, какая саранча! И минуту луча кобылица подбегает, за волнистый хвост хватает и садится на хребет. Только задом наперед. Кобылица молодая, очью бешено сверкая, змеем голову свела и пустилась, как стрела. Бьется кругом над полями, виснет пластью над орбами, мчится скоком по горам, ходит дыбом по лесам, хочет силой аль обманом, лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам не прост, крепко держится за хвост. Наконец она устала. Ну, Иван ему сказала: коль сумел ты усидеть, так тебе мной владеть. Дай мне место для покою, да ухаживай за мной, сколько смыслишь. Да смотри, по три утренней зари выпущай меня на волю, погулять по чисту полю. По исходе же трех дней двух рожу тебе коней, да таких, каких поныне не бывало и в помине. А еще рожу конька ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Двух коней, коль хошь, продай, но конька не отдавай ни за пояс, ни за шапку, ни за черную, слышь, бабку. На земле и под землей он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, летом холодом обвеет, в голод хлебом угостит, в жажду медом напои. Я же снова выйду в поле силы пробовать на воле. Ладно, думает Иван, и в пастуший балаган кобылицу загоняет, дверь рогожей закрывает, и как только рассвело, отправляется в село, напевая громко песню. Ходил молодец на пресню. Вот он сходит на крыльцо, вот берется за кольцо, что из силы в дверь стучится, чуть-чуть кровля не валится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар. Братья Славок повскакали, заикайся, вскричали: кто стучит сильно так? Это я, Иван, дурак. Братья двери отворили, дурака в избу впустили, и давай его ругать, как он смел их так пугать. А Иван наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, отправляется на печь и ведет оттуда речь про ночное похождение всем ушам на удивление. Всю я ноченьку не спал, звезды на небе считал, месяц тоже ровно светил, я порядком не приметил. Вот приходит дьявол сам, с бородой и с усам. Рожа словно как у кошки, а глаза-то что те плошки. Вот ты стал тот черт скакать и зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею и вскочи ему на шею. Уж таскал же он, таскал, чуть башки мне не сломал. Но я ведь сам не промах, слышь, держал его, как в жомах. Бился, бился мой хитрец и взмолился, наконец. Не губи меня со свету, целый год тебе за это обещаю смирно жить, православных не мутить. Я, слышь, слов ты не померил, да чертенку и поверил. Тут рассказчик замолчал,
1: позевнул
0: и задремал. Братья сколько ни серчали, не смогли, захохотали, ухватившись под бока над рассказом дурака. Сам старик не смог сдержаться, чтоб до слез не посмеяться. Хоть смеяться так, оно старикам уж и грешно. Много ли времени, аль мало, с этой ночи пробежало, и я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну да что нам в том за дело, год ли два ли пролетело, ведь за ними не бежать. Станем сказку продолжать. Ну-с, так вот что. Раз санила, праздник помнится то было, натянувшись зельно пьян, затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых двух коней золотогривых, да игрушечку конька, ростом только в 3 вершка, на спине с 2 горбами, да с аршинными ушами. Теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал, говорит себе Данила. Чудо! Разом хмель позбило. Вот Данила в дом бежит, и Гавриле говорит: ты смотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал. Да и слыхом не слыхал. И Данила, и Гаврила, что в ногах их мочи было, по крапиве прямиком так и дуют босиком, спотыкнувшись 3 раза, починивши оба глаза, потирая здесь и там, входит братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели, в мелкие кольца завитой, хвост струился золотой, и алмазные копыта крупным жемчугом обиты. Любо-дорого смотреть, лишь царю б на них сидеть. Братья так на них смотрели, что чуть-чуть не окривели. Где он это их достал? Старший среднему сказал: но давно уж речь ведется, что лишь дурнем клад дается, ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь 2 рублей. Ну, Гаврила, ту 7-ицу отведем коней в столицу, там боярам продадим, деньги ровно поделим, а с деньжонками сам знаешь, и попьешь, и погуляешь, только хлопни по мешку. А благому дураку не достанет ведь догадки, где гостят его лошадки. Пусть их ищет там и сям. Ну, приятель, по рукам! Братья разом согласились, обнялись, перекрестились и вернулись домой, говоря промеж собой про коней и про пирушку и про чудную зверушку. Время катит чередом, час за часом, день за днем, и на 1-ю 7-ицу братья едут в град-столицу. Взяли 2 коней тайком и отправились стежком. Вечер к ночи пробирался. На ночлег Иван собрался. Вдоль по улице идет, ест краюшку и поет. Вот он поле достигает, руки в боки подпирает, и с прискочкой, словно пан, боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок у его вертел сынок, хлопал с радости ушами да приплясывал ногами. Как завоет тут Иван, опершись о балаган! Ой, вы кони буры-сивые! Добрые кони златогривые, я ль вас, други, не ласкал? Да какой вас черт украл, чтоб пропасть ему с собаки, чтобы сдохнуть в буерак, чтоб ему на том свету провалиться на мосту? Ой, вы кони буры-сивые! Добрые кони златогривые! Тут конек ему заржал. Не тужи, Иван, сказал. Велика беда, не спорю, но смогу помочь, я говорю. Ты на черта не клепли, братья конников свели. Ну да что болтать пустое. Будь, Иванушка, в покое, на меня скорее садись, только знай себе, держись. Я хоть росту небольшого, да сменю коня другого. Как пущусь да побегу, так и беса настигу. Тут конек пред ним ложится, на конька Иван садится, уши в загребе берет. Что есть мочушки, ревет. Горбунок, конек, встряхнулся, встал на лапки, встрепенулся, хлопнул гривкой, захрапел и стрелою полетел. Только пыльными клубами вихрь вился под ногами, и в два мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг.
1: Внеклассное чтение. Пятый класс. Конек-горбунок. Читает Олег Табаков. Продолжение следует.

0: любом возрасте можно быть как счастливым, так и несчастным. Вопрос только в том, как себя правильно настроить. Так давайте настраивать себя на правильную волну.
1: Николай Свистун, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российским выпускникам присущ ген победителей. В их душе воля и сплоченность народа страны, нравственные силы предков. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении выпускников российских школ с окончанием учебы. Президент также поблагодарил учителей за их труд.
2: Вместе с вами хочу сердечно поблагодарить ваших учителей. На протяжении всего вашего школьного пути они открывали для вас безграничный мир знаний. Поддерживали в трудную минуту, помогали понять, почувствовать свои сильные стороны, способности, делали все для того, чтобы вы выросли хорошими, достойными людьми. Это очень непростая и очень важная миссия.
0: Путин подчеркнул, что в будущем выпускникам российских школ предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в науке, социальной сфере, культуре и искусстве. Главное – настойчиво, упорно идти к достижению целей, помнить важные школьные уроки, уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки, любви к родной стране, заключил глава государства. Российские военные обесточили работавшие для ВСУ предприятия в Сумской области. Они ударили беспилотниками «Геральт-2» «Сикер» по подстанции в населенном пункте Конотоп, заявили в Минобороны. Беспилотники ударили по другим объектам в тылу противника. В ходе операции дроны «Герань-2», «Сикер» и «Гербьера» уничтожили военный склад и автозаправочную станцию в Черниговской области, пункт дислокации противника в Сумском регионе, а также железнодорожный эшелон на станции «Коростень» в Житомирской области. Появились подробности подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения между Израилем и Ливаном. Стороны определили две зоны на территории Ливана, контроль над которыми израильские силы постепенно передадут ливанским. В рамках пилотной программы ливанская армия займет две зоны по обе стороны реки Литания. Как следует из документа, правительство Ливана подтверждает свою решительную приверженность полному восстановлению и поддержанию суверенитета над всей своей территорией. В свою очередь, власти еврейского государства заявляют, что ликвидация угрозы со стороны вооруженных группировок, включая шиитское движение Хизбалла, избавит от необходимости проведения в будущем военных операций. Между тем, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия не уйдет из Южного Ливана, даже если это потребуют Соединенные Штаты. Он не раз называл целью армии уничтожение Хизбаллы, члены которой находятся в основном в южной части Ливана. Неустойчивая погода сохраняется в Сибири. В ближайшие дни там прогнозируются ливни, грозы и град. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что там произрастают смешанные леса, они дают воздуху очень много влаги за счет процесса движения воды через растения и ее последующее испарение в атмосферу в виде водяного пара. Также туда отбираются циклоны, которые увеличивают атмосферную неустойчивость. Она разрешается через ливни, грозы и град. Все новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Термометр покажет 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%.

0: Новости спорта.
1: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Россиянка Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в прыжках в воду с метрового трамплина на первенстве Европы в Будапеште. Победу одержала немка Эмили Демель. Тройку лучших замкнула украинка Ксения Бочек. Наша теннисистка Вера Звонарева и Алдила Суджади из Индонезии вышли в финал парного разряда пятисотников в Бад-Хомбурге. Дуэт одержал техническую победу после неявки на полуфинальную встречу соперниц Сэ Шувэй из Тайваня и китаянки Ван Синьюй. Сегодня за трофей пара сыграет с австралийкой Эль.

0: половине россияне смотрелись очень достойно. С подробностями наш обозреватель Виталий Павлов.
1: Сборная России прошла тест с серьезным соперником. Все-таки команда Турции заняла второе место на Евробаскете 2025. Заодно турки мощно стартовали в квалификации на Кубок мира 2027, одержав 4 победы в 4 матчах. Однако в этой встрече счет открыл Андрей Лопатин. А дальше россияне удерживали лидерство около минуты. Но потом хозяева совершили феерический рывок 15-0 и улетели в отрыв. На первый перерыв команды ушли при счете 26-15 в пользу турецкой сборной. Но к концу второй четверти турки уже повели на плюс 26. У россиян не слишком клеилась игра в обороне, а вместе с тем они уступали борьбу на подборах 11 против 19. К тому же не пошли и дальние броски. Реализовать получилось лишь 3 попытки из 17. После большого перерыва сборная России прибавила в реализации. А выделялся 17-летний защитник ЦСКА-2 Кирилл Григорий, который за 5 минут игрового времени успел набрать 10 очков. Максимально турки лидировали в плюс 27, но постепенно сборная России сокращала отставание. И перед заключительным игровым отрезком на табло значилось 69-57 в пользу хозяев. Четвертая четверть также сложилась в пользу россиян, но до победы добраться не удалось, слишком уж сильно отстали в первой половине. 86-78 в пользу сборной Турции, но самым результативным в матче так и остался Григорий, 20 очков. А Илья Фролов, который будет выступать в NCAA, стал лучшим с показателем плюс 16 и по эффективности 19 баллов, набрав 12 очков, совершив 7 подборов и сделав 3 результативные передачи.
0: Хоккеист Илья Морозов стал первым из российских игроков, выбранным на драфте НХЛ в этом году. В первом раунде под 20-м номером нападающего предпочел взять Баффало. Морозов в прошлом сезоне выступал за команду Университета Майами в Национальной ассоциации студенческого спорта и набрал 20 очков в 36 встречах регулярки. У меня на этом все. Продуктивного вам дня!

0: Внеклассное чтение. Пятый класс. Конек-горбунок. Читает Олег Табаков. Продолжение.
1: Братья, то есть, испугались. Зачесались и замялись. А Иван им, ну, кричать. Стыдно, братья, воровать. Хоть Иваны вы умнее, да Иван-то вас честнее, он у вас коней не крал. Старший, корчись, сказал. Дорогой наш брат Иваша, что переться? Дело наше. Но возьми же ты в расчет некорыстный наш живот. Сколь пшеницы мы не сеем, чуть насущный хлеб имеем,

0: брокколи нам тут, а исправники дерут. Вот с такой большой печали мы с Гаврилой толковали всю намеднешнюю ночь, как бы Горюшку помочь. Так и эдак мы вершили, наконец, вот так решили, чтоб продать твоих коньков хоть за 1000 рублев, а в спасибо молвить к слову, привести тебе обнову, красную шапку с позвонком, да сапожки с каблучком. Да к тому ж старик где может, работать уже не может. А ведь надо ж мыкать век. Сам ты умный человек. Ну-ка, леток, так ступайте, говорит Иван. Продайте златогривых 2 коня. Ну, возьмите ж и меня. Братья больно покосились, но нельзя же. Согласились. Стало на небе темнеть, воздух начал холодеть, и чтоб им не заблудиться, решено остановиться. Вот Данила вдруг приметил, что вдали огонь засветил. На Гаврилу он взглянул, левым глазом подмигнул, да прикашлянул легонько, указав огонь тихонько, тут в затылке почесал. Эх, как темно, он сказал. Постой-ка, мне сдается, что дымок там легкий вьется. Видишь, Эван, так и есть. Вот бы курево развесть. Чудо было. А, послушай, побегай-ка, брат Ванюша. А признаться, у меня ни огнива, ни кремня. Сам же, думает Данила, чтоб тебя там задавило. Все пустяк для дурака. Он садится на конька, бьет в крутые бока ногами, теребит его руками, изо всех горланит сил. Конь взвился и след простыл. «Буди с нами, крестная сила!» — закричал тогда Гаврила, оградясь крестом святым. «Что за бес такой под ним?» Огонек горит светлее, горбунок бежит скорее. Вот уж он перед огнем светит поле, словно днем. Чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится. Диву дался тут Иван! «Что сказал он за шайтан? Эка чудо! Огонек!» Говорит ему конек. «Вот ж есть чему удивиться! Тут лежит перо жар-птицы, но для счастья своего не бери себе его. Много-много непокою принесет оно с собою».
1: «Говори ты, как не так?» Про себя ворчит дурак.
0: И, подняв перо жар-птицы, завернул его в тряпицы, тряпки в шапку положил и конька поворотил. Вот он к братьям приезжает и на спрос их отвечает. «Как туда я доскакал, пень горелый увидал. Уж над ним я бился, бился, так что чуть не надсадился. Раздувал его я сейчас. Вот ведь, черт возьми, угас!» Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали. А Иван под воз присел, вплоть до утра прохрапел. Тут коней они впрягали и в столицу приезжали. Становились в конный ряд, супротив больших палат. Городничий между тем наказал пристрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить о всем царю. И, оставив часть отряда, он поехал для доклада.
2: «Приезжает во дворец! Ты помилуй, царь-отец! Городничий восклицает и всем телом падает. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить».
0: Царь изволил молвить: «Ладно,
1: говори. Да только складно.
2: Как умею, расскажу. Городничим я служу. Верой и правдой исполняю эту должность.
1: Знаю, знаю.
2: Вот сегодня взял отряд, я поехал в конный ряд. Приезжаю, тьма народу. Ну, ни выходу, ни входу. Что тут делать? Приказал гнать народ, чтоб не мешал. Так осталось сорнадежа. И поехал я. И что же? Предо мною конный ряд. Два коня в ряду стоят. Молодые, вороные, бьются гривы золотые. Мелкий кольца завитой, хвост струится золотой. И алмазные копыта. Крупным жемчугом обиты.
1: Царь не мог тут усидеть. Надо коней поглядеть, говорит он. Да не худо и за весь такое чудо. Эй, повозку мне! И вот уж повозку у ворот, царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд. На колени все тут пали и ура! Царю кричали, царь раскланялся и вмиг молодцом с повозки прыг. Глаз своих с коней не сводит, справа, слева к ним заходит, словом ласковым зовет, по спине их тихо бьет, треплет шею их крутую, гладит гриву золотую и, довольно насмотрясь, царь спросил, обратясь к окружавшим: «Эй, ребята! Чьи такие же ребята? Кто хозяин?» Тут Иван, руки в боки, словно пан, из-за братьев выступает и, надувшись, отвечает: «Это пара, царь, моя! И хозяин тоже я. Ну, я пару покупаю. Продаешь ты?» «Нет, меняю». «Что впромен берешь добра?» 25 шапок серебра». «То есть это будет 10?» Царь тотчас велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей.
3: Внеклассное чтение. 5 класс. Конек-горбунок. Читает Олег Табаков. Продолжение следует.

0: Маяк. От джетлага до сезонной депрессии. Что управляет нашим состоянием? Подкаст «Физики и лирики. Свет». В это воскресенье в 16 часов. На «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
1: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Внеклассное чтение. Пятый класс. Конек-горбунок. Читает Олег Табаков. Продолжение.
3: Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшни, 10 конюхов седых, все в нашивках золотых. Все с цветными кушаками да с софьянными бичами. Но дорогой, как на смех, кони с ног их сбили всех, все уздечки разорвали и к Ивану прибежали. Царь отправился назад. Говорит ему: «Ну, брат, пара нашим не дается. Делать нечего, придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красноплатье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшенку мою я в приказ тебе даю. Царское слово в том порука. Что? Согласен?» «Эка штука! Во дворце я буду жить, буду в золоте ходить, в красноплатье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Весь конюшенный завод царь приказ мне отдает. То есть я из огорода стану царский воевода. Чудно дело. Так и быть. Стану, царь, тебе служить. Только чур со мной не драться и давать не высыпаться. А не то я был таков». Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по столице, сам махая рукавицей. И под песню дурака кони пляшут трепака, а конек его горбатка так и ломит с присядку к удивлению людям всем. Два же брата между тем деньги царские поделили, в поиски их позашили, постучали яндовой и отправились домой. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить да поживать, да Ивана поминать.

0: Наш удалый молодец затесался во дворец, на конюшне царской служит, и нисколько не потужит он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана красных платьев, красных шапок, сапогов, чуть не 10 коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье, да и только. А вот недели через 5 начал спальник примечать. Надо молвить, этот спальник до Ивана был начальник. Над конюшней царской всей из боярских слыл детей, так не диво, что он злился на Ивана и божился хоть пропасть. Но пришлеца потурить вон из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плут глухим, близоруким и немым. Сам же думает, постой-ка, я тебе двину неумойка.
1: Внеклассное чтение. 5 класс. Конек Горбунок. Читает Олег Табаков. Продолжение следует.

0: В Москве 8 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Российским выпускникам присущ ген победителя. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении выпускников российских школ с окончанием учебы. Президент подчеркнул, что в будущем сегодняшним выпускникам предстоит решать сложные задачи в самых разных сферах.
1: Именно вам, тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну, прекрасную и любимую нами Россию. Продолжить историю ее свершений, творить, созидать наследие, которое вы потом, в свою очередь, передадите следующим поколениям. Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее, понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьетесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплоченность нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос.
0: Президент назвал выпускной одним из самых важных и трогательных моментов жизни. Он также поблагодарил учителей за их труд. Во многих школах России сегодня пройдут выпускные вечера. Как заявлял глава Минпросвещения Сергей Кравцов, решение о формате их проведения принимают региональные власти, образовательные организации и родители. Он отметил, что министерство уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций, играющих большую роль в объединении и сплочении коллектива учащихся. В Кремле уже состоялся всероссийский выпускной бал. В нем участвовали около 6 тысяч выпускников из разных регионов России. После концерта была организована праздничная программа сразу на двух площадках на Красной площади и в Гостином дворе. Торжество продлилось до утра. Всероссийский выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента с 2002 года. Состоялся и общегородской выпускной для московских школьников. В этом году на празднике собрались около 50 тысяч гостей. Второй раз площадкой для выпускного стала ВДНХ. Штурмовые подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. В Константиновке за сутки занято более 90 зданий. Уничтожено не менее 85 военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Авиацией и брожирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Пескуновки и Малиновки. В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки освобождено 93 здания, уничтожено до 85 военнослужащих ВСУ. Две боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки, артиллерийское орудие, 21 автомобиль и 32 наземных робототехнических комплекса. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 185 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены 3 боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 3 орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 14 антенн связи БПЛА, 4 терминала Starlink, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 5 пунктов управления БПЛА, а также 25 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ. Сбито 12 беспилотников противника.
0: Российские военные также ударили дронами по объектам в тылу противника, заявили в Минобороны. В ходе операции дроны «Герань-2», «Сикер» и «Гербера» уничтожили военный склад и автозаправочную станцию в Черниговской области, пункт дислокации противника в Сумском регионе и железнодорожный эшелон на станции «Коростень» в Житомирской области. США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны Дональда Трампа в нарушении режима прекращения огня. Об этом объявили в Центральном командовании американской армии. Там уточнили, что удары нанесены в ответ на нападение на коммерческое судно, следовавшее транзитом через Ормузский пролив. Американские военные добавили, что самолеты нанесли удары по местам хранения ракет и беспилотников в Иране, а также прибрежным радиолокационным станциям. Между тем, СМИ Исламской Республики передают, что снаряд поразил район Пирса в южной части Ирана. сирийского острова Сирик. Напомню, 25 июня корпус стражи Исламской революции атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура. Сегодняшний день вновь отметится в московском регионе кратковременными дождями при температуре до плюс 22. В воскресенье осадков не ожидается, а столбики термометров поднимутся до 25. Тепла, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В субботу днем в столице облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. На термометрах умеренные, но комфортные плюс 19-22. В воскресенье уже летние плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28, но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль в центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальное русское лето.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 16, давление 750 миллиметров, влажность воздуха 71%. В Петербурге сегодня переменная облачность, небольшой дождь и до плюс 22.

0: внеклассное чтение. Пятый класс. Конек-горбунок. Читает Олег Табаков. Продолжение.
1: Так, недели через пять спальник начал примечать, что Иван коней не холит и не чистит, и не школит, но при всем том два коня словно лишь из-под гребня. Чисто-начисто обмыты, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, шерсть, ну, лоснится, как шелк. В стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, и в чинах больших сыта, будто только налита. Что за притча тут такая? Спальник думает, вздыхая, уж не ходит ли... Постой. К нам проказник домовой? Дай-ка я подкараулю, а не что, так я и пулю не сморгнув сумею слить, лишь бы дур не уходить. В тот же вечер этот спальник, прежний конюшних начальник, в ясли спрятался тайком и обсыпался овсом. Вот и полночь наступила, у него в груди заныло, он ни жив, ни мертв лежит, сам все в дырочку глядит, ждет суседки. Чу! В самом деле двери глухо заскрипели, кони топнули, и вот ходит старый коновод. Дверь задвижкой запирает, шапку бережно скидает, на окно ее кладет и шапки достает. В три завернуты тряпицы, царский клад, перо жар-птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал и со страху так забился, что овес с него свалился. Так вот что... Наконец проворчал себе хитрец. Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня. А Иван, совсем не зная, что ему беда такая угрожает, все плетет гривы в косы да поет. А убрав их, в оба чана нацедил сытый медвяной и насыпал дополна белоярого пшена. Тут, зевнув, перо жар птицы завернул опять в тряпицы, шапку под ухо и лег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться. И услышишь, что Иван... Так храпит, как Яруслан, он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает. Пальцы в шапку запустил. Хвать перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился. Стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом. Я с повинной головою, царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить.
2: Говори, не прибавляя, царь сказал ему, зевая. Если ж ты добудешь врать, то кнута не миновать.
1: Спальник наш, собравшись силой, говорит царю, помилуй. Вот те истинный Христос, справедлив мой царь донос. Наш Иван то всякий знает, от тебя отец скрывает, но ни злато, ни сребро. Жара птицево перо.
2: Жара птицево? Проклятый! И он смел, такой богатый! Погоди же ты, злодей! Не минуешь ты плетей.
1: Да и толь еще он знает, спальник тихо продолжает, изогнувшийся. Добро пусть имел бы он перо. Да и самую жар птицу во твою, отец, светлицу, коль приказ изволишь дать, похваляется достать. И доносчик с этим словом, скрючась обручем таловым, к кровати подошел, подал клад и снова в пол. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся и скусил пера конец. Тут, уклав его в ларец, закричал от нетерпения, подтвердив свое веление быстрым взмахом кулака: «Эй, позвать мне дурака!» И посыльные дворяна подбежали до Ивана. Вот конюшни прибегают, двери настежь отворяют и ногами дурака, ну, толкать во все бока. С полчаса над ним возились, но его не добудились. Конец уж рядовой разбудил его метлой.
2: «Что за челядь тут такая?» — говорит Иван, вставая. «Как хвачу я вас бичом, так не будете потом без пути будить Ивана».
1: Говорят ему дворяна: «Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать».
2: «Царь!
1: Ну, ладно. Вот сряжуся и тотчас к нему явлюся», — говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, а поездки подвязался, приумылся, причесался, нут свой сбоку прицепил, словно утица поплыл.

0: Вот Иван-царь явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил: а по что меня будил?
1: Царь, прищурясь глазом левым, закричал к нему со гневом, приподнявшись: молчать!
0: Ты мне должен отвечать! В силу коего указа, с крылат нашего ты глаза, наше царское добро, жара птицы в перо. Что я, царь или боярин? Отвечай сейчас, татарин!
1: Тут Иван, махнув рукой, говорит царю: постой, я тебе шапки ровно не дал.
0: Как же ты об том проведал? Что, ты аж не ты пророк? Ну ты что, сади во строк. Прикажи сейчас хоть в палки. Нет пера, да и шабалки.
1: Отвечай же! Запарю, а тебе толком говорю. Нет пера.
0: Да и откуда мне достать такое чудо?
1: Царь с кровати тут вскочил и ларец с пером открыл. Что, ты смел еще переться? Да уж нет, не отвертеться. Это что, а?
0: Тут Иван задрожал, как лист в буран, шапку выронил с испугу.
1: Что, приятель, видно туго? Молвил царь.
2: Постой-ка, брат.
0: Ох, помилуй, виноват. Отпусти вину, Иван. Я вперед уж врать не стану. И, закутавшись в полу, растянулся на полу.
2: Ну, для первого случая я вину тебе прощаю, царь Ивану говорит. Я, помилуй бог, сердит. И в сердцах иной порою чуб сниму из головою. Так вот, видишь я каков.
1: Но сказать без дальних слов, я узнал, что ты жар-птицу в нашу царскую светлицу, если вздумал приказать, похваляешься достать. Посмотри, не отпирайся и достать ее старайся.
0: Тут Иван волчком вскочил. Я того не говорил, закричал он, утираясь. О пере не отпираюсь, но о птице, как ты хочешь, ты напрасно ведешь.
1: Царь, затрясший бородою, что? Рядиться мне с тобою, закричал он. Но смотри, если ж ты недели в три не достанешь мне жар птицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, ты поплатишься со мной. Направешь в решетку на кол. Вон, холоп.
3: Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал.
1: Горбунок его, почуя, дрягнул было плесовую, но как слезы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил? Говорит ему конек у его вертясь ног. Не утайся предо мною. Все скажи, что за душой я помочь тебе готов. Аль мой милый нездоров? Аль попался к лиходею?
3: Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. Ох, беда, конек сказал, царь велит достать жар птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок? Говорит ему конек, велика беда, не спорю, но смогу помочь, я говорю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Помнишь, ехал в град-столицу, ты нашел перо жар птицы? Я сказал тебе тогда, не бери, Иван, беда. Много-много непокою принесет оно с собою. Вот теперь и ты узнал, правду ли я тебе сказал. Но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба, все, брат, впереди. Ты теперь к царю поди, да скажи ему открыто, надо, царь, мне два корыта белоярого пшена, да заморского вина, да вели поторопиться. Завтра только зазарится, мы отправимся в поход.
1: Вот Иван к царю идет, говорит ему открыто, надо, царь, мне два корыта белоярого пшена, да заморского вина. Да вели поторопиться, завтра только зазарится, мы отправимся в поход.
0: Царь тотчас приказ дает, чтоб посыльные дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал.
1: На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, путь дорожку собирался, взял корыто и пшено и заморское вино, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток доставать тае жар-птицу. Едут целую седмицу, напоследок в день осьмой приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану: ты увидишь здесь поляну, на поляне той гора вся из чистого серебра. Вот сюда-то до зорницы прилетают жары птицы, из ручья воды испить, тут и будем их ловить. И, окончив речь к Ивану, выбегает на поляну. А на той ли на поляне, словно вал на океане, возвышается гора вся из чистого серебра. Солнце летними лучами красит всю ее зарями, в сгибах золотом бежит, на верхах свечой горит. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, версту другу пробежал, устоялся и сказал: скоро ночь, Иван, начнется, и тебе стеречь придется. Ну, в корыто лей вино, а с вином мешай пшено. И чтоб быть тебе сокрыту, ты подлезь под то корыто, втихомолку примечай, да смотри же, не зевай. До восхода, слышь, зорницы, прилетят сюда жар-птицы и начнут пшено клевать и по-своему кричать. Ты, которая поближе, и схвати ее, смотри же, а поймаешь птицу жар и кричи на весь базар: я тотчас к тебе явлюся. А если обожгуся, говорит коньку Иван, расстилая свой кафтан, рукавички взять придется, чай платок больно зьется. Тут конек опять исчез, а Иван, кряхтя, полез под дубовое корыто и лежит там, как убитый. Вот полночную порою свет разлился над горою, будто полдни наступают, жары птицы налетают. Стали бегать и кричать, и пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый, смотрит птицы с-под корыта и толкует сам собой, разводя вот так рукой: тьфу ты, дьявольская сила, эких дряней привалила. Ча их тут десятков с пять, кабы всех переймать, то-то было бы поживы. Нечем молвить, страх красивый, ножки красные у всех, а хвосты-то сущий смех. Чай таких у куриц нету, а уж сколько парень свету, словно батюшкина печь. И скончав такую речь, сам собою под лазейкой наш Иван ужом да змейкой к пшену с вином подполз, хвать одну и спит за хвост. Ой, конечек, горбуночек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птицу-то поймал. Так Иван, дурак, кричал. Горбунок тотчас явился. Ой, хозяин, отличился, говорит ему конек. Ну, скорее ее в мешок, да завязывай туже, я мешок привесь на шею, надо нам обратный путь. Вот приехали в столицу. Что? Достал ли ты жар-птицу? Царь Ивану говорит, сам на спальника глядит, а уж тот, нечто от скуки, искусал себе все руки.
4: Разумеется, достал. Наш Иван царю сказал: где ж она? Постой немножко. Прикажи сперва окошко в почивальне затворить.
1: Знаешь, чтоб темень сотворить. Тут дворяне побежали и окошко затворяли. Вот Иван мешок на стол. Ну-ка, бабушка, пошел. Свет такой тут вдруг разлился, что весь двор рукой закрылся.
4: Царь кричит на весь базар:
5: ах ты, батюшки, пожар! Эй, решеточных взывать! Заливайте, заливайте!
4: Это, слышь ты, не пожар! Это свет от птицы жар! Молвил ловчий, сам от смеху надрывайся! Потеху я привез тебе, государь! Говорит Ивану царь: вот, люблю дружка Ванюшу! Взвеселил мою ты душу.
6: И на радости такой будь ты царской стремяной.
7: Это, видя хитрый спальник, прежний конюшних начальник говорит себе под нос: ну, постой, молокосос, не всегда тебе случится так канальски отличиться. Я тебя снова подведу, мой дружочек, подведу. Спальник тут с палатей скок, и со всех обеих ног во дворец к царю пустился, и как раз к нему явился. Стукнул крепко по лбом и запел царю потом: я с повинной головой, царь, явился пред тобой. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить.
8: Внеклассное чтение. Пятый класс. Конек-горбунок. Читает Олег Табаков. Продолжение следует.

0: Музыка – это организованный формы звук, к которому мы относимся эстетически, то есть как к самоценному, а не как к средству решения какой-то практической задачи. Юрий Виноградов. Музыкант. Композитор.
1: Так говорит «Маяк».
2: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сегодняшним выпускникам российских школ в будущем предстоит решать сложные задачи в самых разных сферах. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении выпускников российских школ с окончанием учебы. Главное, по его словам, настойчиво и упорно идти к достижению цели и помнить важные школьные уроки.
2: Вам также предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в технологиях, науке, в управлении, в социальной сфере, в культуре и искусстве. Главное – настойчиво и упорно идти к достижению цели. И, конечно, помнить важные школьные уроки. Уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки. Любви к родной стране, равнения на ее героев и уважения к вечным, неприходящим ценностям, во все времена служившим нам опорой. Дорогие друзья, перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. В современном, очень динамичном мире это особенно важно. Мечтайте и делайте. Счастья вам и больших успехов!
0: По всей стране сегодня проходят школьные выпускные вечера. В этом году из российских школ выпускаются более 660 тысяч 11-классников. Для молодых людей позади ЕГЭ, а впереди поступление и выбор профессии. Российские военные обесточили в Сумской области несколько промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах вооруженных формирований Украины. Они ударили беспилотниками «Герань-2» «Сикер» по подстанции в городе Конотопе, заявили в Минобороны. Ведомство показало кадры объективного контроля. Дроны ударили по другим объектам в тылу противника. В ходе операции БПЛА «Герань-2» «Сикер» и «Гербера» уничтожили военный склад и автозаправочную станцию в Черниговской области, пункт дислокации противника в Сумском регионе, а также железнодорожный эшелон на станции «Коростень» в Житомирской области. Появились подробности подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения между Израилем и Ливаном. Стороны определили две зоны на территории Ливана, контроль над которыми израильские силы постепенно передадут ливанским. В рамках пилотной программы ливанская армия займет две зоны по обе стороны реки Литани. Как следует из документа, правительство Ливана подтверждает свою решительную приверженность полному восстановлению и поддержанию суверенитета над всей своей территорией. В свою очередь, власти еврейского государства заявляют, что ликвидация угрозы со стороны вооруженных группировок, включая шиитское движение «Хизбалла», избавит от необходимости проведения в будущем военных операций. Между тем, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия не уйдет из Южного Ливана, даже если этого потребует в Вашингтоне. Он не раз называл целью армии уничтожение «Хизбаллы», члены которой находятся в основном в южной части Ливана. Сегодняшний день в московском регионе вновь отметится кратковременными дождями. При температуре в плюс 20-22 в воскресенье осадков не ожидается, а столбики термометров поднимутся до отметки в 25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, новая неделя начнется с возвращения грозовых дождей, однако температура еще подрастет до 25-27 градусов. В последний день июня вероятность осадков невелика, а температура уже на 3-4 градуса выше положенной по климату. После полудня будет плюс 27-29, отметил метеоролог. В первые 2-3 дня июля температурный фон останется выше средних многолетних показателей, но до рекордных значений ему далеко. Днем плюс 26-28, высока вероятность коротких дождей и гроз. Все новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, небольшой дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с прояснениями, кратковременные дожди, плюс 18-20. Сейчас в российской столице плюс 19 градусов, а атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 62%.

0: Франции по футболу со счетом 4-1 разгромила не основной состав команды Норвегии на финише групповой стадии чемпионата мира. Впрочем, обеим сборным это не помешало выйти в плей-офф. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: Франция, шедшая без очковых потерь, лишилась главного тренера. Дидье Дешам из-за смерти матери уехал на родину. Кроме того, вице-чемпионы мира совершили несколько перестановок в составе. Небольшую травму получил Салиба, и вместо него в центре обороны сыграл Лекруа. Также был недоступен Тюрам. Соучредитель Толи Сальбакен решил предоставить отдых почти всему основному составу норвежцев, оставив в нем только Аурснеса. В связи с этим интрига в этом противостоянии жила недолго. Франция сразу полетела вперед и за 32 минуты решила судьбу игры. За этот отрезок обладатель золотого мяча Усман Дембеле оформил хитрик. В первом случае он забил правой ногой, а затем укладывал мяч в угол ворот норвежцев фирменным обводящим ударом с левой. На три мяча нападающий Пари Сен-Жермен потратил всего 25 минут. Две голевые передачи Дембеле сделал Мбаппе, а затем результативным пасом отметился Чуамини. При счете 0-2 норвежцы провели хорошую атаку, разыграв мяч с центра поля, и Телла Осгар из Глазго Рейнджерс огорчил Миньяна. Во втором тайме Норвегия получила маленький шанс вернуться в матч, но Странд Ларсен не реализовал пенальти, который заработал Боб после подножки Тео Эрнандеса. Миньян удар отразил. В компенсированное время Дуэ забил с навеса Баркаля головой. 4-1 Франция отправилась в плей-офф с первого места, Норвегия со второго.
0: Хоккеист Илья Морозов стал первым из российских игроков, выбранным на драфте НХЛ в этом году. В первом раунде под 20-м номером нападающего предпочел взять Баффало. Морозов в прошлом сезоне выступал за команду Университета Майами в Национальной ассоциации студенческого спорта и набрал 20 очков в 36 встречах регулярки. Хоккейные Vegas Golden Knights и New York Rangers произвели обмен. Рыцари отдали Павла Дорофеева. Взамен команда получила 26-й и 92-й номера драфта, а также выбор в первом раунде драфта 2028 года. Россиянин в прошлом плей-офф НХЛ стал вторым в гонке снайперов, забросив 12 шайб. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: внеклассное чтение. Пятый класс. Конек-горбунок. Читает Олег Табаков. Продолжение.
1: Говори да правду только и не ври, смотри, нисколько. Царь с кровати закричал. Хитрый спальник отвечал. Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили. А один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот твой царский стременной поклялся твоей бородой, что он знает эту птицу. Так назвал он царь-девицу. И ее, изволишь знать, похваляется достать. Спальник стукнул об пол снова. Эй, позвать мне стременного! Царь посыльным закричал, спальник тут за печку стал. А посыльные дворяна побежали по Ивана, в крепком сне его нашли и в рубашке привели. Царь так начал речь, послушай. На тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу. Сирич молодец, царь-девицу.
2: Что ты? Что ты? Бог с тобой, начал царский стременной. Часть просонков я толкую, штуку выкинул такую. Да хитри себя как хочешь, а меня не проведешь.
1: Царь, затрясши бородою, что? Рядиться мне с тобою, закричал он, но смотри, если ж ты недели в три не достанешь, царь-девицу, в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, ты поплатишься со мной, упрёшь в решетку. Так, вон, холоп.
3: Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил. Говорит ему конек, аль мой милый занемок, аль попался к лиходею. Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. Ой, беда, конек сказал. Царь велел в свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок?
4: Говорит ему конек, велика беда, не спорю, но могу помочь, я говорю, оттого беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба, все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди. И скажи, ведь для поимки надо царь две ширинки, шитый золотом шатер да обеденный прибор, весь заморского варенья. И сластей для прохлаждения.
1: Вот Иван к царю идет и такую речь ведет. Для царевниной поимки надо, царь, мне две ширинки, шитый золотом шатер да обеденный прибор весь заморского варенья и сластей для прохлаждения. Вот давно бы так, чем нет. Царь с кровати дал ответ и велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана. Молодцом его назвал и счастливый путь сказал. Едут целую седмицу, напоследок день есть мой, приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану, вот дорога к океану, и на нем-то круглый год так красавица живет. Два раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам. И, окончив речь к Ивану, выбегает к океану, на котором белый вал одинешенек гулял. Тут Иван с конька слезает, а конек ему вещает. Ну, раскидывай шатер, на ширинку ставь прибор из заморского варенья и сластей для прохлаждения. Сам ложись за шатром, да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, то царевна подплывает. Пусть она в шатер войдет, пусть покушает, попьет. Вот как в гусли заиграет, знаешь, время наступает. Ты тотчас в шатер вбегай, ту царевну захватай
4: и держи ее сильнее. Назови меня скорее. Я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз и поедем. Да смотри же, ты гляди за ней поближе. Если ж ты ее проспишь, то беды не избежишь. Тут конек из глаз сокрылся, за шатер Иван забился, и давай деру вертеть, чтоб царевну подсмотреть. Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Так вот тебе, царь-девица. Как же в сказках говорится, рассуждает стременной, что куда красна собой царь-девица, так что диво. Это вовсе некрасиво. И бледна-то, и тонка, чай в обхват три вершка. А ножонка-то, ножонка, тьфу ты, словно у цыпленка. Пусть полюбится кому, я и даром не возьму. Тут царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иван, не знаю как, прикорнулся на кулак и под голос тихий стройный засыпает преспокойно. Запад тихо догорал. Вдруг над ним конек заржал и, толкнув его копытом, крикнул голосом сердитым: «Спи, любезный, до звезды! Высыпай себе беды, не меня ведь вздернут на кол!» Тут Иванушка заплакал и рыдающе просил, чтоб конек его простил. «Отпусти вину, Ивану, я вперед уж спать не стану». «Ну да Бог тебя простит!» — горбунок ему кричит. «Все по праве может статься, только чур не засыпаться. Завтра рано поутру к златошвейному шатру приплывет опять девица меду сладкого напиться. Если ж снова ты заснешь, головы уж не снесешь». Тут конек опять сокрылся, а Иван сбирать пустился острых камней да гвоздей от разбитых кораблей для того, чтоб уколоться, если вновь ему вздремнется. На другой день поутру к златошвейному шатру царь-девица подплывает, шлюпку на берег бросает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Вот царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иванушке опять захотелось поспать. «Нет, постой же ты, дрянная, — говорит Иван, вставая, — ты в другой ред не уйдешь и меня не проведешь. Тут Иван в шатер вбегает, косу длинную хватает. Ай, беги, конек, беги! Горбунок мой, помоги!» Вмиг конек к нему явился. «Ай, хозяин! Отлетелся! Ну, садись же поскорей! Да держи ее плотней! Вот столицы достигает!» Царь к царевне выбегает, за белые руки берет, во дворец ее ведет и садит за стол дубовый и под занавес шелковый. «Завтра ж утром, светик мой, обвенчаемся с тобой и начнем жить припевая». А царевна молодая, ничего не говоря, отвернулась от царя.
0: Внеклассное чтение. Пятый класс. Конек-горбунок. Читает Олег Табаков. Продолжение следует. Маяк. В эту субботу утром. Хочу все знать.
5: Начнем с игры «Ноги со стола». В следующем часе решаем занимательную математику. В 11 утра разберемся, как обуздать ветер. Поговорим про воздушного змея. И в полдень в цикле «Классическая музыка» нас ждет вторая часть разговора про Вольфганга Амадея Моцарта и Лоренцо да Понта. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
0: С 9 утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. хорошо темперированный эфир.
6: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
7: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
7: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На Маяке. Внеклассное чтение. 5 класс. Конек-горбунок. Читает Олег Табаков. Продолжение.
8: Царь нисколько не сердился, но сильнее еще влюбился. На колен пред нею стал, нежно ручки пожимал и боляс и начал снова. Молви ласковое слово, чем тебя я огорчил, а ли тем, что полюбил? О, судьба моя плачевна, говорит ему царевна, если хочешь взять меня, то достань ты мне в 3 дня перстень мой из океана. Эй, позвать ко мне Ивана! Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился, царь к нему обратился и сказал ему: Иван, поезжай на океан, в океане дом хранится, перстень, слышь ты, царь девицы, когда достанешь мне его, задарю тебя всего. Я из первой-то дороги волочу на силу ноги, опять на океан, говорит царю Иван, как же плут не торопиться, видишь, я хочу жениться. Царь с огневом закричал и ногами застучал. У меня не отпирайся, а скорее отправился. Тут Иван хотел идти. Эй, послушай, по пути, говорит ему царица, заезжай ты поклониться в изумрудный терем мой. Да скажи моей родной, дочь ее узнать желает, отчего она скрывает по 3 ночи, по 3 дня лик свой ясный от меня. И зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне. Не забудь же. Помнить буду, если только не забуду. Да ведь надо же узнать, кто тебе братец, кто тебе мать, чтоб родне-то нам не сбиться. Говорит ему царица, месяц мать мне, солнце брат. Да смотри, в 3 дня назад. Тут Иван царя оставил и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил? Говорит ему конек. Помоги мне, горбунок. Видишь, вздумал царь жениться, знаешь, на тоненькой царице. Так и шлет на океан, говорит коньку Иван. Дал мне сроку 3 дня только. Тут попробовать изволь-ка перстень дьявольский достать. Да велела поклониться эта тонкая царица солнцу, месяцу, притом и спрошать кое об чем. Тут конек сказать по дружбе, это службишка, не служба. Служба, все, брат, впереди. Ты теперь спать иди, а на завтра утром рано мы поедем к океану. На другой день наш Иван взял
4: три луковки в карман, потеплее приоделся, на коньке своем уселся и поехал в дальний путь.
9: Дайте, братцы, отдохнуть.

Сегодня во внеклассном чтении для 5 класса вы слушали сказку Петра Ершова «Конек-горбунок». Читал Олег Табаков. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1973 год. Продолжение завтра.

0: В Москве 9 часов. С новостями в студии Лора Стадницкая. Российским выпускникам присущ ген победителей. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении выпускников российских школ с окончанием учебы. Президент подчеркнул, что в будущем сегодняшним выпускникам предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в самых разных сферах.
1: Именно вам, тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну. Прекрасную и любимую нами Россию. Продолжить историю ее свершений. Творить, созидать наследие, которое вы потом, в свою очередь, передадите следующим поколениям. Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее, понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьетесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплоченность нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос.
0: Президент назвал выпускной одним из самых важных и трогательных моментов жизни. Он также поблагодарил учителей за их труд. В школах России сегодня проходят выпускные. В Кремле уже состоялся всероссийский выпускной бал с участием около 6 тысяч учащихся из разных регионов России. После концерта была организована праздничная программа сразу на двух площадках – на Красной площади и в гостином дворе. Торжество продлилось до самого утра. Состоялся и общегородской выпускной для московских школьников. На празднике собрались около 50 тысяч гостей. Второй раз площадкой для выпускного стала ВДНХ. А на Дворцовой площади ученики из разных регионов России сегодня будут ждать прибытия брига России легендарных алых парусов. В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция масштабного праздника. Сообщение последних минут. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 175 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. С 20 часов пятницы до 8 утра субботы дроны сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем. Как уточнили ведомстве, во всех случаях БПЛА были самолетного типа. Ранее в руководстве Волгоградской области заявили, что силы ПВО отразили атаку беспилотников. В столице региона дроны повредили производственные объекты одного из предприятий. Пострадали 10 человек. По предварительным данным, их жизни ничто не угрожает. Всем оказывается помощь в больнице. Пожарные оперативно локализовали возгорание. На месте работают оперативные службы. Повреждений жилых объектов не зафиксировано. США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе после обвинений со стороны Дональда Трампа в нарушении режима прекращения огня. Об этом объявили в Центральном командовании американской армии. Там уточнили, что удары нанесены в ответ на нападение на коммерческое судно, которое следовало транзитом через Ормузский пролив. Американские военные добавили, что самолеты нанесли удары по местам хранения ракет и беспилотников в Иране, а также по прибрежным радиолокационным станциям. Между тем, СМИ Исламской Республики передают, что снаряд поразил район Пирса в южной части иранского острова Сирик. Напомню, 25 июня корпус стражи Исламской революции атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура. Уходящий с поста британский премьер Кир Стармер напоследок планирует увеличить расходы на оборону примерно на 15 миллиардов фунтов стерлингов, пишет Financial Times. Объявить об этом он планирует 30 июня. Стармер хочет видеть постепенное увеличение инвестиций в БПЛА и другие автономные системы на протяжении следующих 4 лет. Издание называет этот шаг попыткой укрепить свое наследие в качестве премьер-министра. При этом ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хилли ушел в отставку из-за недостаточности предложенных расходов. Напомню, 22 июня Стармер заявил, что решил покинуть пост лидера лейбористской партии. Должность премьера он продолжит занимать до избрания преемника. Кибермошенники придумали новую уловку в схеме с заменой домофона. Как сообщили в МВД, они стали просить жертву перезвонить якобы на горячую линию. Человеку звонит неизвестный, который представляется работником управляющей компании. Он сообщает о необходимости заменить домофон и просит связаться с сотрудниками по телефону горячей линии. После того, как гражданин пообщается с лжесотрудником и сообщит ему данные, с ним связываются фейковые силовики. Мошенники говорят, что его деньги под угрозой, а самого его подозревают в финансировании в ВСУ. Далее ситуация развивается по классической схеме. Жертве предлагают перевести деньги на некий безопасный счет, чтобы сохранить их, и в итоге обманутый лишается средств. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 21-23 градуса. В Москве также облачная с прояснениями погода, временами кратковременный дождь, 20-22 тепла. В Подмосковье термометр покажет 18-23, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. Сейчас в российской столице плюс 18 градусов, а атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 62%, осадков в городе не наблюдается.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Лето было слишком знойно. Солнце жгло с небесной кручи. Тяжело и беспокойно, словно львы бродили тучи. В это лето пробегало в мыслях, в воздухе, в природе золотое покрывало из гротесток и пародий. Точно кто-то нам знакомый уходил к пределам рая, а за ним спешили гномы, и кружилась пыль седая. И с тяжелой печалью наклонился к бессилью мы, обманутые далью и захваченные пылью. Доброе утро, товарищи дети и товарищи взрослые.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Это голос Алексея Алексеевича Веселкина, младшего.
1: Да, а стихотворение это было Николая Гумилева «Лето».
3: Ой, прекрасно.
1: Как и у нас сейчас.
2: Лето. Так, Алексей Алексеевич и дорогие товарищи слушатели, есть история.
1: Так.
2: И так вот очень удачно, что вы сегодня именно пришли.
1: Интересно.
2: Да, я начинаю потихонечку. Вы сейчас, вы как это, если сидите, сидите. Я
1: сижу.
2: Ездил в Суздаль, вот вчера вернулся. Угу. Во-первых, я там был до этого только зимой, и летом, ну, это фантастика. Кто не был, обязательно рекомендую. Глаз отдыхает от города, потому что потрясающе красивый город. Есть что посмотреть, есть чем заняться. Я был там 2 дня, и мне кажется, я даже 10-й доль того, что можно там поделать и посмотреть, не успел.
1: Это повод еще раз съездить.
2: А вы были в Суздале?
1: Нет, я все собираюсь.
2: А я вам сейчас повод дам.
1: И собираюсь.
2: Я вам сейчас повод дам.
1: Так.
2: И вчера перед отъездом уже мы сдали номер.
1: Угу.
2: Нам ребята, с которыми мы познакомились, мотоциклисты, порекомендовали место, куда сходить позавтракать.
1: Так.
2: Мы поехали, там кашу из печи подают.
1: Угу.
2: Мы приехали, я припарковал автомобиль, с трудом оплатил парковку. Имейте в виду, есть там парковочные зоны Суздали, готовьтесь к этому. Рядом с музеем деревянного зодчества. И вдоль реки, угу, иду, поворачиваю налево.
1: Так.
2: По дороге к тому самому месту, где надо завтракать.
1: Угу.
2: Иду и вижу вывеску.
1: Так.
2: На вывеске я из угла выхожу, вижу окончание «кин».
1: Так.
2: Я думаю, интересно. Потом «лкин». Я думаю, да что ж такое? Потом «ёлкин». Я думаю, да что ж такое? Не может быть. А сверху еще «ксей». Ёлкин, я думаю, да не
1: может
2: быть.
1: Я стал догадываться.
2: Я выворачиваю, вижу там надпись «Алексей Веселкин». Я думаю,
1: да,
2: вы с гастролями, подумал я.
1: А вот есть такой художник.
2: Да, это художник. Я захожу, естественно, я не мог не познакомиться. Захожу, работает в потрясающей технике наплавления эмали на металл. Это еще там византийцы начинали, очень красиво. Зашел, завел беседу, познакомился, рассказал, кто я, что. Он говорит, а я его ищу, это он про вас. Вы как, в общем...
1: Соберетесь туда доехать, да?
2: Нет, не в этом дело. То есть оказывается, что среди ваших,
1: так,
2: Веселкиных,
1: так,
2: сейчас пошло новое движение.
1: Искать друг друга.
2: Искать друг друга, то есть как бы собрать всех воедино. Я так понимаю, вы соберетесь в гигантского Веселкина и отправитесь в космос. У меня единственное... В общем, как он рассказал коротко, что там все вот это единый у вас там корень. В общем, вас А ждут, Б попросили найти, С я вам все расскажу. Вы, в общем, по утверждениям Алексея Веселкина, вы дальние родственники. Ну, очень дальние.
1: Ну, вполне возможно.
2: Из одного колена, типа. Ну, потому что, говорит, нас мало, как он сказал.
1: Ну, какое-то время назад мне кто-то скинул, что есть такой художник, я посмотрел работы его, вот, и начал смотреть, кто он по отчеству и как у нас это могло пересекаться. Я не нашел с первого взгляда это, но...
2: Из одной точки, из одного имения корни идут у всех Веселкиных, он сказал.
1: Отлично, я поеду, выясню это.
2: Вот, да, в общем, я вам все пароли передам.
1: Хорошо.
2: Алексею Веселкину, который в Суздале, привет, я ему сказал,
1: привет,
2: что
1: привет,
2: мы,
1: да,
2: обязательно будем сегодня об этом говорить. И, дорогие слушатели Маяка, в общем, у вас есть еще одна точка притяжения в Суздале. Можете приезжать в гости к Веселкину. Ну что, я думаю, что можно начинать. Я ждал какого-нибудь отбивки, а у нас нет такой отбивки, потому что у нас игра «Ноги». А давайте, кстати, вот сейчас. Дорогие друзья, пора начинать. Игра «Ноги со стола». 4-9-5, по-моему, сейчас последний аккорд, это ноги со стола убрали.
1: Да-да-да.
2: 495-728-7171. Это наш телефон. Играем в игру. Ноги со стола — это игра про правила приличия. Угу. Мы сейчас поделим карточки, будем по очереди это делать. Играем все вместе.
1: Так.
2: Товарищ дозвонится до нас какой-нибудь, хочу все знать.
1: Угу.
2: Мы зададим вопрос, все дружно ответим и постараемся набрать максимум баллов.
1: Отлично.
2: 495-728-7171. Также можно писать сообщение на номер +7 967 103 5533. А у нас на связи Егор из Ростова-на-Дону. Егор, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуй,
1: доброе утро.
2: Товарищ.
1: Доброе утро.
2: Как настроение?
3: Отлично.
2: Что-нибудь интересное уже происходило вот за последнее время?
3: Ну вот я в прошлые выходные не дозвонился, а я вот в субботу на прошлой неделе был в зоопарке ростовском.
2: Кого видел?
3: Ну, там, кстати, у нас уже в зоопарке жирафы не существует с 24-го года.
2: Да, жирафы не такие. Так ты кого видел-то из тех, кто существует?
3: Ну, там капибара, жираф, там белый медведь, крокодил.
2: Белый медведь в ростовском зоопарке?
3: Да,
2: там
3: два даже.
2: Не жарко?
3: Нет.
1: Ну, наверное, ему так же, как и в нашем зоопарке, искусственный снег.
3: Льва видел.
1: Льва?
3: Леопарда.
1: Ого.
2: Хороший зоопарк.
1: Хороший зоопарк. А я скажу, я тоже вот неделю назад был в зоопарке, и это маленькая хитрость, сейчас я расскажу. В зоопарк надо ходить рано утром. Там никого, кроме зверят, нету.
2: Да, все спят?
1: Да, потому что я пробежал весь зоопарк за полтора часа, а обычно это занимает день, если приезжаешь чуть-чуть попозже. И тоже видел и жирафа, и капибару, и белого медведя, да, в московском зоопарке.
3: В воскресенье ездили в деревню, я там собирали вишню, я поливал малину.
1: Ой.
3: Черешню еще собирали.
2: Как это все звучит
1: вкусно.
2: Ну, кроме поливал.
1: Ну как, без труда не вытянешь и рыбку из пруда, поэтому...
2: Не съешь черешню с куста.
1: Да.
3: Денис Евгеньевич.
2: Ау.
3: Так как нельзя поздравлять с наступающим днем рождения, но я вам желаю счастливого дня рождения в понедельник.
2: Спасибо тебе большое, дорогой товарищ. Это очень приятно и неожиданно.
1: С наступающим Новым годом.
2: С наступающим Новым годом, кстати. Можно поздравлять, да. Спасибо большое, Егор. Это очень приятно. Ну, давайте играть.
1: Давайте.
2: Я нашел классную первую карточку.
1: Начинайте.
2: В нашем стиле.
1: Угу.
2: Каким жестом можно подчеркнуть серьезность отказа в просьбе собеседника, аккуратно поднеся к лицу собеседника твердо сжатый кулак, скрестив руки на груди, либо показав большой палец правой руки, засунутый между указательным и средним? Кукиш такой. Как ты думаешь, Егор?
3: Ну...
2: подчеркнуть серьезность отказа в просьбе собеседника. То есть я прихожу, говорю...
3: А можно еще раз варианты ответа?
2: Да, да вот смотри, я прихожу, говорю, можно 4 ведра малины, которую ты поливал? И ты мне должен отказать, но при этом подчеркнуть серьезность отказа. Аккуратно поднеся к лицу собеседника твердо сжатый кулак. Такой, нет, Денис Евгеньевич, никакой малины вам. Скрестив руки на груди, либо показав большой палец правой руки, засунутый между указательным и средним пальцами. Ну, это когда вот кукиш показывают.
3: Третье.
2: Угу. Хорошо.
1: Вот вам, а не малина,
2: да.
1: Денис Евгеньевич.
2: Ну, в целом, не могу не поспорить. Но это правило приличия, поэтому я скорее за руки на груди скрещенные. Такой...
3: Хотя не, я тоже за руки.
2: Ну да, руки типа нет.
1: Закрытая поза такая,
2: да? Да, да, да.
1: Ну да. Потому её... что кулак, наверное, это грубо.
2: Ну, перебор.
1: Грубо.
2: В ответ могут показать.
1: Да. А дальше драка, да.
2: А это плохо. Ну что, переворачивай.
1: Переворачивайте.
2: Да, скрестить руки на груди. Все, отлично.
1: Отлично.
2: 3 балла заработали.
1: Поздравляю.
2: Ваш ход,
1: да,
2: давай.
1: Хорошо. Кто может закончить телефонный разговор между мужчиной и женщиной?
2: Оператор сотовой связи.
1: Это 4-й вариант ответа, да. Значит, 1-й мужчина, 2-й женщина, и 3-й тот, кому первому надоело. Кто может закончить телефонный разговор между мужчиной и женщиной?
2: Хм.
3: Женщина.
1: Женщина, так.
2: А я за тот, кому надоело.
1: Надоело?
2: Ну, иначе это же бесконечно может быть.
1: А, ну, как у нас называется игра?
2: Правил приличия.
1: Правила
2: ноги
1: приличия.
2: Со стола.
1: Вот. И
2: значит,
1: я
2: женщина.
1: Вот я тоже думаю, что женщина.
2: Да. Именно но я за... Как бы я уверен, что это женщина, но я голосую за то, кому надоело.
1: Да, нет, ну просто я так подумал, если мужчина вешает трубку, женщина не обидится, а женщина повесит трубку, мужчина скажет, ну,
2: и хорошо.
1: Любимая, да. Ладно.
2: Увидимся.
1: Да.
2: Ну давай.
1: Переворачиваю. Женщина, мы с вами правы.
2: Ну, 3 балла, да, все. Так, ну давайте третью. Что можно брать с собой, кроме своего багажа, покидая гостиничный номер? Ничего. Все, что находится в номере, кроме телевизора и содержимого мини-бара, либо косметические принадлежности, англоязычные названия, которых начинаются на «С». Ну, шоуэр.
3: Ничего.
2: Мне кажется, тоже ничего. Хотя косметические... Хотя...
1: Ну, если
2: нет,
1: ты
2: косметические можно.
1: Косметические использовал, можно. Да.
2: Ну, тем более надо,
1: да,
2: забрать.
1: А кто знает, использовал или нет. Вакуумной, да, упаковки на них нету. То, скорее всего, забирать можно.
2: Ну, почему на «С»? Там же есть зубная щетка, и она не на «С» начинается.
1: Щетка.
2: Щетка?
1: Да. Зубная
2: давай,
1: щетка.
2: Шампунь.
1: Шампунь, да. Но по-английски он «шауэр».
2: Да, и гель тоже подойдет.
1: Да.
2: Шампу, шауэр, гель.
1: Да, шауэр, гель, пожалуйста.
2: А что там у нас еще? Ну что, ну мы что, на «С»? Вот этот последний, да?
1: Ну,
2: Егор за ничего?
1: Ну, наверное, да.
2: Давайте
1: переворачивайте.
2: Я за это. За... Да, можно косметические принадлежности, англоязычные названия которых начинаются на «С», можно забирать.
1: Угу. Значит, зубная щетка.
2: Ну, я, кстати, вот иногда, вот именно когда в путешествиях по дальним странам, если перебираешься из отеля в отель, не знаешь, какой тебя дальше ждет, берешь вот на всякий пожарный, кидаешь парочку. Просто чтобы, если ты приехал в новое место, где ты зарезервировано, там нету этого,
1: ну, да,
2: не бегать, не искать. И, конечно, то, что этот, если ты расческу-то, допустим, распаковал.
1: Расческа.
2: Да, и да, забрал ее. А что, кому она нужна? Ее же вряд ли обратно запакуют.
1: Ну, конечно.
2: 2 балла заработали. Ну, что, давайте четвертую и...
1: Давайте. Как правильно брать хлеб из хлебной тарелки за общим столом? Рукой.
2: Угу.
1: Вилкой,
2: угу,
1: или ножом. Хлеб из хлебной тарелки.
2: Егор, как думаешь? Рукой?
3: Ну.
2: Ножом?
1: Рукой,
2: или
1: вилкой?
3: Рукой.
1: Да.
2: Рукой. Мне
3: рукой
2: тоже кажется, рукой. Хлеб рукой.
1: Рукой
2: можно брать.
1: Вот я тоже так думаю.
2: Ну,
1: но
2: на вилкой вряд ли. Ну как-то это.
1: Это, во-первых, неудобно.
2: А горбушечку-то как?
1: Но я вот из другой логики. Если просишь хлебушек подать, тебе же корзинку подают. И ты из нее уже берешь, да. То есть тебе не надо тянуться. Переворачивай.
2: И это раз, и ты же берешь своей рукой.
1: Свой,
2: ну,
1: хлеб.
2: Свой хлеб,
1: да.
2: Все. Но ты же не передаешь хлеб другому человеку. Подайте хлеб, вот, держите.
1: И полетим.
2: Ну, давайте узнаем.
1: Рукой.
2: Рукой.
1: Мы с вами,
2: ну, мы
1: правы.
2: Молодцы, все.
1: Да.
2: Так,
1: ура.
2: 11 баллов набрали. Я считаю, молодцы.
1: Великолепно.
2: Егор, спасибо тебе большое.
1: Спасибо.
2: Ты получаешь книгу «Тайна в подвале» от издательства «Махаон». Летние каникулы в Питере никогда не бывают скучными. Особенно, когда у вас есть странные соседи, таинственный клад и загадочная картина. Вот такая вот интересная книга. 495-728-7171. Юра из Комсомольска-на-Амуре у нас на связи. Юр, доброе утро. А, какой доброе утро? Добрый день уже, да?
4: Ну, да.
2: Да, добрый день.
1: Здравствуй, Юра.
2: Давно не слышались. Рассказывай, как дела? Как лето?
4: Лето мне нравится. Ну, я сейчас в отпуске. Я сейчас нахожусь в Калининградской области.
2: В Калининградской?
4: Я сейчас нахожусь в Мытище.
2: Где еще
4: я
2: раз?
4: Я был в Калининградской области, а сейчас нахожусь под Москвой.
2: А, все.
1: То есть у тебя тоже доброе утро.
2: Он рядом, получается.
1: Да, да, да, недалеко.
2: У тебя, да, путешествие с одного края страны на другое, а потом еще и в Мытище.
1: Угу. На другой край света.
4: Ну, в отпуске, да.
2: Здорово. Путешествуете?
4: Да.
2: Здорово. Ну, давайте играть. Готов?
1: Давайте.
4: Ну, я готов.
2: Как нужно передавать соль за столом, как ты думаешь? Закрыв отверстие в солонке большим пальцем, против часовой стрелки, либо в одной подставке с перцем?
4: Первое.
2: Закрыв пальцем саму солонку.
5: А можно еще раз повторить?
2: Закрыв отверстие в солонке большим пальцем.
5: Так.
2: Против часовой стрелки.
5: Против.
2: В одной подставке с перцем.
5: Угу.
2: Странно, против часовой. А если мы вдвоем, какая разница за столом?
5: Против часовой, это значит правой рукой передавать.
2: Да.
5: Я думаю, что вдвоем.
2: А, с перцем.
5: С перцем, да.
2: Я тоже за одну подставку с перцем. Да, в одной подставке с перцем. А если нет, вот вопрос.
5: Подставки?
2: Да.
5: Это трудный вопрос. Это уже совсем другая история.
2: Давайте тогда к следующему.
5: Юра, каким образом следует прикрываться при зевании? Левой рукой, правой или двумя руками? Хороший вопрос.
2: Вот. Хороший. Левый, правый или двумя? При зевании?
5: При зевании. Ой, Денис Евгеньевич, правый прикрывается.
4: Я левый закрываю, потому что я левый.
2: А, ну ты левша.
5: Ты левша.
2: Ага. Ну вот я правша, я сейчас зевну. Вы не слышали этого. Да. Я правый на автомате это сделал. Но двумя это как-то странно. Вот я сейчас двумя закрылся и зеваю.
5: И вас не слышно.
2: Слышно.
5: Ну, а опять же, мы про правила приличия.
2: Ну, мне кажется, когда... Ты ну, наверное, двумя тогда.
5: Двумя.
2: Мне кажется, что двумя.
5: Сильно рот открывается.
2: Ну, там вдруг размах, как у гиппопотама.
5: Вдруг ты крокодил.
2: Да.
5: Ну, да.
2: Давайте двумя.
5: Переворачиваю?
2: Да.
5: Левой рукой.
2: А ты вот молодец, Юрка-то. Левый.
5: Молодец. Но левый, я думаю, надо. Что логика такая, то что если ты зеваешь, чихаешь, это надо прикрывать левой рукой, ну так как большинство.
2: А правой ты здороваешься.
5: Да, здороваешься. Именно по этой причине.
2: Скорее всего, да, чтобы спокойно потом, если вдруг в этот момент к тебе после того, как ты зевнул, подошел человек.
5: Во время зевания он подошел, да?
2: Здравствуйте.
5: Да, и все.
2: Хорошо. Отличный вопрос.
5: Угу.
2: Так, этот рано. О, как следует. Отметили, да? Как следует намазывать масло на кусок хлеба? На обе стороны куска, тонким слоем на весь кусок, либо только на ту часть куска, которую вы сейчас собираетесь положить в рот. То есть на обе стороны куска. Вот я не понимаю, что значит снизу сверху.
5: Нет, но имеется в виду, вот который ближе к вам и ближе к
2: вам.
5: Ко мне, да.
2: А тонким слоем на весь кусок.
5: Ага.
2: Ну, я думаю, тут это в этом и есть подсказка. Как думаешь, как надо мазать? Мажьте.
4: На
2: весь кусок.
5: На весь кусок.
2: Угу.
5: А я думаю... А я думаю, вот что кусок, который ты хочешь съесть.
2: Мне тоже кажется.
5: Чтобы маслице не заветривалось.
2: И не заветривалось, и не упало, еще что-нибудь не произошло. Ну и просто прилично. Сидеть, намазывать странно.
5: Ну,
2: если по правилам
5: нравится.
2: Приличия. Мы
5: по говорим, правилам приличия. Да.
2: На приеме. Ну что?
5: Ну что?
2: Да, только на ту часть куска, которую вы сейчас собираетесь положить в рот. Угу. Вот это прилично так делать.
5: Прилично.
2: Нет, если дома, в одиночестве, там
5: как
2: можно.
5: Угодно.
2: Да. Ешьте ложкой. Масло. Давайте заключительный вопрос.
5: Давайте. Каким образом следует прикрываться при чихании? У нас было при зевании, а теперь при чихании. Левой рукой, двумя руками или локтем?
2: А, тут и мы это знаем.
5: Юр.
4: Локтем,
2: да. Потому что рука уже испачкана, когда вы зевнули.
5: Угу.
2: А локоть остался
5: каждая
2: еще.
5: Каждая часть тела для своего зевания, чихания.
2: Ну, это мы знаем. Локоть. Взгиб локтя.
5: Да.
2: Все. Ну, мы молодцы, товарищи. 8.
5: Прекрасно.
2: Юр, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Маффин. Мой друг енот» от издательства «Махаон». Люси недавно переехала со своей семьей. Она мечтает стать кондитером, когда вырастет. И ей одиноко вдали от дома. Ее родители очень заняты, ведь они открывают кафе-мороженое. Чтобы девочке было не так грустно, приносит ей котенка. Но оказалось, что это не котенок, а енот. А еноты, как известно, источники развлечения. А мы на перемену, товарищи. Перемена!
5: Перемена!
0: Все мы предрасположены к любви, но все по-разному ее понимают.
6: Владислав Темкин, психотерапевт, радиоведущий.
7: Так говорит «Маяк».
8: «Маяк». В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. «Соловьев Лайф». Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
6: Категория 12+.

0: Е, 9:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Российским выпускникам присущая ген победителей в их душе, воле, сплоченность народа страны, нравственная сила предков. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении выпускников российских школ с окончанием учебы. Президент также поблагодарил учителей за их труд.
1: Вместе с вами хочу сердечно поблагодарить ваших учителей. На протяжении всего вашего школьного пути они открывали для вас безграничный мир знаний, поддерживали в трудную минуту, помогали понять, почувствовать свои сильные стороны, способности, делали все для того, чтобы вы выросли хорошими, достойными людьми. Это очень непростая и очень важная миссия.
0: Путин подчеркнул, что в будущем выпускникам российских школ предстоит решать сложные вдохновляющие задачи в науке, социальной сфере, культуре и искусстве. Главное – настойчиво и упорно идти к достижению цели и помнить важные школьные уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки, любви к родной стране, заключил глава государства. По всей России сегодня проходят выпускные. Прощание со школой совпало с Днем молодежи, который отмечается в стране 27 июня. Юных москвичей и гостей столиц сегодня и завтра ждет насыщенная программа. Ключевым событием станет фестиваль «День молодежи» с выступлениями артистов, симуляторами по управлению БПЛА, мастер-классами по росписи матрешек, дегустации кухни разных народов, которые открываются в парке «Ходынское поле». Фестивальные мероприятия пройдут также на Тверской площади. Там гостей ждут мастер-класс по кадриле и акварельной иллюстрации, тренировка по аэробике и концерт. А на ВДНХ в Государственном музее-заповеднике Толстого сегодня можно будет послушать концерты классической музыки. Российские герани с воздуха разгромили логистический центр ВСУ в Запорожье, сообщили в Минобороны. В том же районе войска нанесли 5 ударов по 2 железнодорожным локомотивам, укрытым под автомобильным мостом. А в районе поселка Репки в Черниговской области удар пришелся на АЗС, которое активно противник использовал для заправки военной техники. Там же уничтожен склад военно-технического имущества. Кроме того, российские военные ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в Днепропетровской области и в Донецкой Народной Республике. В Бейруте вспыхнули протесты против сделки, заключенной между Ливаном и Израилем в Вашингтоне при посредничестве США, передает пресс-ТВ. Сторонники ливанского движения «Хизбалла» собрались в нескольких районах города, в том числе перед правительственным дворцом на площади Башара Аль-Хури и на шоссе в аэропорт. В соцсетях появились кадры столкновений, начались пожары. Митингующие на мотоциклах перекрывали дороги и выкрикивали лозунги, требуя безоговорочного вывода израильских войск из Южного Ливана. Как пишет арабские СМИ, силы безопасности применили слезоточивый газ. Ранее Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, по которому армия обороны еврейского государства начнет вывод войск с территории Ливана. В рамках пилотной программы ливанская армия займет 2 зоны по обе стороны реки Литани. Между тем, израильский министр обороны Исраэль Кац предупредил, что армия не уйдет из Южного Ливана, даже если этого потребует в Вашингтоне. Цель военных – уничтожение Хизбаллы, члены которой находятся в основном в южной части Ливана. Дональд Трамп решил оставить свой след даже в паспорте США. Он представил новый дизайн с собственным изображением, золотым тиснением и текстом Декларации независимости. «Добро пожаловать, но будь хорошим», – написал американский лидер в соцсети Truth Social, вероятно, обращаясь к будущим обладателям паспорта. Напомню, в апреле американский госдепартамент объявил о подготовке лимитированной серии паспортов с особым дизайном, включающим официальный портрет президента в честь празднования 250-летия независимости США. Все новости ищите на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 21-23 градуса, уточняют синоптики. В Москве также облачная с прояснениями погода, временами кратковременный дождь и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 59%.

0: Новости спорта. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» согласовал трансфер нападающего Трабзонспора Филиппа Аугуста, пишет чемпионат со ссылкой на журналиста Вена Касагранде. Стороны оформят сделку за 18 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Бразилец играет за Трабзонспор с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 официальных матчах и забил 15 мячей. Футбольная сборная Сенегала разгромила Ирак в заключительном туре групповой стадии чемпионата мира, получив для себя хорошие шансы пробиться в плей-офф. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: Сенегальцы попали в группу к мощным французам и норвежцам, не набрав за два стартовых матча на Мундиале ни одного очка. Встреча против Ирака была последним шансом зацепиться за плей-офф, и африканцы им великолепно воспользовались. Хотя в этом сборной Пап Тиаво помогло быстрое удаление у соперника. Уже на 13-й минуте Энтони Тейлор

0: всадил мяч из-за штрафной в правый угол ворот. Сенегал установил рекорд первенств планеты среди африканских сборных, которые никогда не забивали столько мячей за один матч. Кроме того, сенегальцы запрыгнули в таблицу лучших третьих мест, выбив оттуда Шотландию, которая точно едет домой.
1: Боец ММА Александр Шабли высказался о своих ближайших целях. Цитата: «Дэвис первый номер в рейтинге. Если я его побеждаю, то становлюсь претендентом. Цифры говорят сами за себя. Задача номер один – победить Альфи. А следующее – получить бой за пояс. Кто бы не был на этот момент чемпионом. Хотелось бы до конца года осуществить это», – заявил россиянин. Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинс» сделал квалификационные предложения двум россиянам. Речь про нападающего Егора Чинахова и защитника Александра Алексеева. Форвард перешел в Питтсбург по ходу прошлого розыгрыша. В 43 матчах за команду он набрал 36 очков. Игрок обороны выступал за фарм-клуб «Пингвинс» Уилкс-Берри. В 38 матчах АХЛ в его активе 12 результативных баллов. У меня на этом все. Услышимся через час.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Дорогие товарищи, взрослые, дорогие товарищи, дети, доброе утро. Это передача «Хочу все знать». Сегодня с нами весь день Алексей Веселкин, актер театра.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Продолжаем играть в игру «Ноги со стола». Давайте, да, Кира на связи у нас. Кира, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Привет. Видим.
3: Я бы хотела вам рассказать о Сочи.
1: Вот я как раз говорю, ты прислала фотографии, я хотел спросить, рассказывай, что там происходит.
3: Там было очень большое море, такое синее, красивое. Мы в нем купались, было весело. Правда, вылезти потом было сложно из него.
1: Почему?
3: Прибои морские были. Также мы были в Сочи парке. Там был океанариум.
1: И я вижу колесо.

0: Вы на фоне.
1: Нет, подождите, океанариума не было в Сочи парке, там был дельфинариум.
2: Дельфинарий.
0: Так.
1: Дельфинарий.
2: Угу.
1: Мы в цирке еще были. Там представление показывали.
0: Дельфины.
1: Мы поднимались на жар-птице. А еще я каталась на вечном двигателе.
0: Что это такое?
1: На Змея Горыныча.
0: Что такое вечный двигатель?
1: Вечный двигатель – это такие качели, которые раскачиваются солнышком.
2: Угу.
1: Крутятся вокруг своей оси.
0: Ага. Это все вот там, в дельфинарии?
1: Еще в аквариуме были.
0: Подожди, это все в дельфинарии?
1: В дельфинарии. Там дельфины показывали выступление. Морской лев. А в океанариуме мы отдельно были.
0: Ну, насыщенные каникулы получились.
1: Да.
2: Класс.
0: Я чуть-чуть завидую. Мы посмотрели на фотографиях, что такое вечный двигатель.
2: Да, выглядит очень устрашающе.
0: А страшно там?
1: Жар-птица – самый высокий аттракцион.
0: Но там страшно?
1: Сначала да, потом нет.
0: А потом ты теряешь сознание и просто уже летаешь.
2: Привыкаешь, да.
0: Не, ну, мне кажется, это всегда так с аттракционами. Хотя нет, бывают те, которые, мне кажется, все время страшно.
2: Я не знаю, я так мало на аттракционах катался, что я каждый раз в восторг просто. У меня не такого. Где?
1: В зоопарке.
2: В зоопарке. А большой там зоопарк в Сочи?
1: Да.
2: Хорошо. Буду в Сочи, схожу.
0: Обязательно.
2: Да.
0: Давайте к игре.
2: Давайте.
0: Напоминаю, играем в игру «Ноги со стола». Игра в правила приличия. Это как подсказка для выбора ответа. Как правильно есть арбуз за общим столом?
2: Угу.
0: Руками из своей тарелки, предварительно отделив мякоть от кожуры в общей тарелке.
2: Угу.
0: Над своей тарелкой откусывая от куска.
2: Угу.
0: Либо отрезая небольшие кусочки в своей тарелке. С точки зрения правил приличия. Мы не говорим о том, как
1: лучше. Отрезая небольшие кусочки в своей тарелке.
2: Угу.
0: Алексей Алексеевич.
2: А мне кажется, первое, что его уже нарезали на кусочки, и ты себе кусочками кладешь, и его...
0: Руками ешь.
2: А там руками, да?
0: Руками из своей тарелки, предварительно...
2: Нет, не руками. Тогда не руками. Тогда я согласен с Кирой.
0: Ну, я, наверное, тоже думаю, что отрезаю это самое.
2: Руками точно нет.
0: Да, товарищ, мы правы.
2: Мы отрезаю правы, великолепно.
0: Небольшие... Это правильно. А вот вкусно, это когда ты в большой ломоть арбуза вгрызаешься.
2: Мне кусочками больше нравится.
0: Больше кусочками,
2: да,
0: нравится?
2: Да.
0: Ничего вы не понимаете.
2: Понимаю.
0: В счастье.
1: Кусочками ты не запачкаешься.
0: Нет, я согласен. С точки зрения правил приличия. Я имею в виду, вот счастье детское, это когда вот...
2: Да, только быстро устанешь вот и надоест, а кусочками ты растягиваешь это удовольствие.
0: Это согласен. Но еще можно чайной ложкой его. Это вообще надолго. Просто забираешь половину арбуза себе и чайной ложкой медленно ешь.
2: У меня похожий тогда вопрос будет. Как правильно есть грушу и яблоко за общим столом? Значит, вариант ответа. Груша должна быть в левой руке, а яблоко в правой.
0: Угу.
2: Второй, значит, вариант. Разрезать специальным ножом на 6-8 долек. И третий. Сначала нужно спросить, мытые ли они. Как правильно... Грушу и яблоко.
1: Специальным ножом на 6-8 долек.
0: Мне тоже кажется.
2: Ну вот я тоже так думаю. Потому что если спрашивать мытые и не мытые, это как будто бы неприлично.
0: Ну вообще, вряд ли попадали бы не мытые.
1: Не обязаны мытые подавать.
2: Ну конечно, а груша должна быть в левой, а яблоко в правой, то...
0: Это вот как раз туда, к арбузу. Вот,
2: да.
0: В мое фруктовое
2: пока
0: счастье.
2: Ты, да, утопаешь в арбузе.
0: Параллельно еще грушу откусываешь,
2: да.
0: Яблоко, и лицом в арбуз падаешь.
2: Да, вот. Вот оно счастье, да.
0: А потом пытаешься убежать от ос, которые вокруг тебя.
2: Волшебника страны ос.
0: Да, а ос и ныне там.
2: Да, мы с вами правы. Разрезать специальным ножом на 6-8 долек.
0: Фрукты съели, теперь к чаю, товарищи. Как правильно поступать с лимоном в чайной чашке? Слегка выдавив ложечкой, предложить соседу. Оставить в чашке или выдавив ложечкой, положить на блюдце. Выдавив ложечкой, съесть. Не хотите ли...
1: Положить на блюдце рядом.
0: Выдавленный лимон. Положить на блюдце рядом. Ну вот, оставить в чашке или выдавив ложечкой, положить на блюдце. Я вот тоже за него.
2: Ну, в чашке не хотите оставлять.
0: А это вот это один вариант есть. Оставив в чашке или выдавив ложечкой, положить на блюдце.
2: Ну, я в чашке оставил.
0: Мне тоже кажется, это правильно.
2: Угу.
0: Ну-ка. Да. В общем, товарищи, запоминаем. Лимон в чайной чашке оставляем. Или выдавив ложечкой, положить на блюдце рядом. Если угу. блюдце есть.
2: Угу.
0: Угу.
2: Так.
0: Давайте.
2: Давайте. Как правильно... Ну, мы дальше тему стола будем затрагивать. Как правильно зачерпывать суп ложкой? К себе, от себя? Или как вам удобнее?
1: Ну, от себя.
0: От себя, чтобы, если что-то пойдет не так, испачкать соседа, а не себя, да?
2: Да. От себя.
0: Ну, это вообще... Сейчас...
2: От себя. Не, к себе я понимаю. Себя. Ну, к себе мы вот всегда едим, к себе.
0: А, значит, где-то подвох.
2: Где-то подвох.
0: Мне кажется, как удобно.
2: Да?
0: Угу.
2: Просто мне вот от себя тоже нравится вариант, чтобы не запачкаться, чтобы на тебя не капало.
1: Только от себя.
2: От себя.
0: Ну, давайте от себя, я тоже думаю.
2: Да, хорошо, давайте.
0: Что у нас от себя?
2: От значит? Себя мы от правы. Себя. Мы правы.
0: Кто-нибудь вообще, вот давайте честно... У нас вот в студии условно 4 человека. Кто-то от себя хоть раз зачерпывал?
2: Неудобно.
0: Нет, я тоже нет. Татьяна, нет. Ань, нет, от себя когда-нибудь суп зачерпывала ложкой? К себе, вот она пока с двух рук даже. Но это правило приличия.
2: Правило приличия. Но я говорю,
0: видимо, это... сегодня буду экспериментировать за обедом.
2: Я просто думаю, если ты кого-то кормишь, ты тоже же к себе делаешь, а потом кормишь.
0: Ну, надо от себя и кормить.
2: А, нет. Если кормить, наверное, к себе, потому что ты тогда будешь забрызгивать человека, которого кормишь.
0: Как этот, как цемент такой накидывают, когда что-то надо замазать стенку. Ну что, товарищи, 12. Мы молодцы.
2: Ого.
0: К концу прям разогнались. Кир, спасибо тебе большое.
2: Спасибо.
0: Ты получаешь книгу «Амалия Коко Денель. В погоне за временем» от издательства «Поляндрия». Как вы думаете, кто такая Амалия Коко Денель? Что это за персонаж? Вот Коко.
2: Ну вот я знаю, это мультфильм «Тайна Коко».
0: Нет. Это...
2: Коко Шанель. Еще
0: нет,
2: знаю.
0: Нет, оказывается, вот этот персонаж – это современная курица, известная джазовая певица, живущая насыщенной культурной жизнью.
2: Ко-ко-ко-ко.
0: Вот, да. И ей не хватает времени, и, вернее... умение с ним договариваться, чтобы перестать вечно опаздывать. И Амалия постоянно гонится за ним, и пока она пытается ухватить время за хвост, ее преследуют приключения. Вот об этом книга. Товарищи, мы сейчас сделаем полутораминутную паузу. Потом Алексей Алексеевич продолжит читать нам приключения Незнайки на Луне. Мы узнаем, что там дальше происходит. Напомню, что все, что было раньше прочитано, доступно в любое время на медиаплатформе «Смотрим». А вот в следующем часе тоже подготовили для вас занимательные задачи по занимательной математике. Поэтому
2: ура!
0: Услышимся.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: На бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на Маяке.
3: Воспитательный знак.
4: Ребенку изрядно приходится потрудиться, чтобы узнать свой дом. Кто постарше, тот даже уже и не помнит, как он разглядывал комнату, пол, потолок и стены, сколько видел непонятных вещей, сколько его подстерегало неожиданных сюрпризов и тайн. Удивительная лампа, такая разная, днем, вечером и ночью. Часы, которые тикают и бьют. Что там у них? Почему? И зачем? Удивительное зеркало. Совсем не такое, как картина. В нем можно увидеть разные вещи. Если перед зеркалом встанет мама, будет две мамы.
3: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.
5: Глава 22. Как Незнайка и Козлик прибыли в Сан-Комарик. Положив вытащенные из цилиндра вещи на небольшой столик, который был у окна вагона, Скуперфильд внимательно оглядел свой головной убор и, обнаружив на нем пятно грязи, принялся счищать его рукавом. Размазав грязь равномерно по всему цилиндру, он успокоился и положил вынутые вещи обратно, после чего спрятал цилиндр под лавку. Тут он увидел проходившего по вагону проводника и, узнав от него, что поезд прибывает в Брехенвиль в 3 часа по полуночи, Скуперфильд попросил, чтобы он разбудил его. «Хорошо, хорошо», — сказал проводник. «Не хорошо, хорошо, а обязательно разбудите», — проворчал Скуперфильд. «Прошу принять во внимание, что я сплю чрезвычайно крепко и обязательно стану просить дать мне еще поспать, но вы меня не слушайте. Хватайте прямо за шиворот и выталкивайте из вагона». Увидев, что толстенький пассажир, сидевший напротив, читает газеты, Скуперфильд попросил дать ему почитать «Давилонские юморески». Получив газету, он прочитал в ней сообщение о различных кражах, похищениях, ограблениях, убийствах, поджогах и отравлениях, которые произошли за день, после чего принялся читать анекдотики, которые его немало повеселили и привели в хорошее настроение. Покончив с анекдотиками, он хотел взяться за художественные рассказы, но его внимание привлекла уже известная нам статейка, в которой говорилось о гигантских акциях. Прочитав эту статейку, Скуперфильд крепко задумался. Он хорошо знал, что газета «Давилонские юморески» принадлежала миллиардеру Спруцу, поэтому в ней печаталось только то, что могло дать выгоду этому богачу. «Значит, Спруцу выгодно, чтоб перестали покупать гигантские акции», — сказал сам себе Скуперфильд. «Может быть, ему даже хочется, чтобы они понизились в цене. Да-да, какой же я остолоп, что не сообразил этого сразу. Недаром Спруц так старался, чтобы Мига и Жулио скрылись деньгами. Ведь как только они скроются, цены на акции обязательно упадут. Тогда господин Спруц скупит их по дешевке, а когда они снова поднимутся в цене, продаст и разбогатеет еще больше. Что ж, надо перебить Спруцу дорогу и скупить гигантские акции раньше его. Это будет выгодное дельце». А обрадовавшись тому, что придумал дельце, на котором сможет нажить огромные барыши, Скуперфильд принялся потирать от удовольствия руки и даже что-то потихоньку запел про себя. Заметив, однако, что уже наступила ночь и многие пассажиры спят, он решил, что ему пора спать, тем более, что предыдущую ночь он провел совершенно без сна. Расстелив оставленную проводником постель, Скуперфильд растянулся во весь рост на лавке, сказав про себя:
0: Добраться. В поезде спать – это не то, что в дупле.
5: Он уже готов был погрузиться в сон, но решил проверить, не стащил ли кто-нибудь из-под лавки цилиндр. Сунув руку под лавку, он убедился, что цилиндр на месте, и это успокоило Скуперфильда. Но как раз в этот момент он почему-то вспомнил о своей трости. Пошарив рукой по полу и не обнаружив трости, он принялся искать ее у себя на лавке, потом на лавке у толстяка, который в это время уже храпел, накрывшись газетой. Заглянул даже на верхние полки, где спали Незнайка с Козликом, трости нигде не было. «А может быть, я пришел в вагон уже без трости?» – мелькнула у Скуперфильда мысль. «Может, я ее забыл где-нибудь?» Он начал припоминать, что действительно давно не видел своей трости, и постепенно ему стало ясно, что он забыл ее либо в гостинице, куда заходил, чтобы забрать свои вещи, либо в машине у коротышки, который привез его, либо у тех коротышек, которые угощали его кипятком. «А может быть, она осталась в дупле?» Чуть не закричал Скуперфильд. Он уже хотел потребовать, чтобы остановили поезд, так как решил ехать обратно на поиски трости, но сообразил, что это обойдется ему намного дороже, чем купить новую трость. Поэтому он снова положил голову на подушку и попытался заснуть. Мысль, что придется затратить деньги на приобретение новой трости, не давала, однако, ему покоя. Он изо всех сил старался вспомнить, где оставил трость, но мог припомнить лишь то, что держал трость в руках, когда стукнул ею по голове Жулио. «А, здорово я его огрел тогда», — подумал он. Мысль эта все же не принесла ему облегчения. Его по-прежнему грызла досада. Он вспоминал, какую сумму уплатил за трость, и проклинал себя за то, что купил трость с костяным набалдашником, а не с железным, которая обошлась бы ему гораздо дешевле.
1: Чтение.

0: В Москве 10 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин поздравил выпускников школ с окончанием учебы. Президент назвал выпускной одним из самых важных и трогательных моментов жизни.
2: Дорогие друзья, дорогие выпускники, сердечно поздравляю всех вас, ваших родных, наставников, с окончанием школы. Замечательным праздником. Школьные выпускные во все времена наполнены неповторимой, очень волнующей атмосферой. Заряжены энергией юности и мечты. Со школы связана большая часть вашей жизни. Важные для вас события, эмоции, переживания. Для многих она стала по-настоящему вторым домом. И прощание с ней – особый, трогательный момент. Воспоминания, о котором вы тоже пронесете сквозь годы.
0: Путин также подчеркнул, что именно нынешнему поколению молодежи предстоит взять на себя ответственность за будущее России. По словам главы государства, молодые люди будут решать масштабные задачи в науке, технологиях, культуре, социальной сфере и государственном управлении. По всей стране сегодня проходят школьные выпускные вечера для молодых людей. Позади ЕГЭ и ОГЭ, впереди выбор профессии и поступления. В этом году из российских школ выпускаются более 660 тысяч 11-классников. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 175 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. С 20 часов пятницы до 8 утра субботы дроны сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и Черным морем. Как уточнили ведомства, во всех случаях БПЛА были самолетного типа. Ранее в руководстве Волгоградской области заявили об отражении силами ПВО атаки БПЛА в столице региона. Дроны повредили производственные объекты одного из предприятий. Пострадали 10 человек. Их жизни ничто не угрожает. Всем оказывают помощь в больнице. Пожарные оперативно локализовали возгорание. На месте работают экстренные службы. Повреждений жилых объектов не зафиксировано. Подразделения группировки «Запад», продвигаясь в западном направлении, овладели в Красном Лимане 4 опорными пунктами противника и захватили 48 зданий. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: За сутки в городе уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, гаубица М777 производства США, пикап, 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов, 9 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 230 военнослужащих, бронетранспортер, 5 боевых броненных машин, 16 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 108 тяжелых боевых квадрокоптеров, а также 2 барражирующих боеприпаса. Кроме того, скрыты уничтожены 2 склада с боеприпасами, 47 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинг» и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Константиновки штурмовые подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. За сутки взято 93 здания. В корпусе стражи Исламской революции заявили об ударах по силам США на Ближнем Востоке. В КСИР это назвали ответом на атаки со стороны Вашингтона. Какие цели поражены, не уточняется. Ранее Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов подтвердило нанесение ударов по территории Ирана в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. Американский вице-президент Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Тегераном разногласия по поводу меморандума о взаимопонимании, однако на насилие намерены отвечать насилием. Так он прокомментировал заявление командования. День молодежи проходит в этом году более чем в 400 городах России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди них города, которым в этом году выпала особая роль. Смоленск стал молодежной столицей России, а Елец получил статус города молодежи. Именно там сегодня проходят главные мероприятия. Как отметил Чернышенко, около 37 миллионов молодых россиян сегодня создают новые проекты, развивают науку и технологии, представляют страну на международной арене, запускают предпринимательские инициативы, хранят культуру и традиции. Вице-премьер добавил, что Россия притягивает молодежь со всего мира. Так, на предстоящий в сентябре в Екатеринбурге международный фестиваль молодежи подано более 100 тысяч заявок из 191 страны, около 70 тысяч от иностранцев. В сегодняшний день в московском регионе вновь отметится кратковременными дождями при температуре плюс 20-22. В воскресенье осадков не ожидается, а термометры покажут 25 тепла, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Новая неделя начнется с возвращения грозовых дождей, но температура еще подрастет.
1: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В субботу днем в столице облачно с прояснениями, местами может пройти небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. На термометрах умеренные, но комфортные плюс 19-22. В воскресенье уже летние плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28, но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов.
0: По словам Тишковца, в первые 2-3 дня июля температурный фон останется выше средних многолетних показателей, но до рекордных значений будет далеко. Днем термометры покажут до 28 тепла, высока вероятность коротких дождей и гроз. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 19, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 59%. В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 21-23.

и прочь гони соблазны, узкой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.

0: Каникулы с пользой.
1: В отдельной квартире живет единица, и добрых соседей она сторонится. Сидит у окна эта тощая дама и смотрит надменно и держится прямо. Ну что там творится? Глядит она строго, а в мире всего удивительно много. Много дорог, еще больше дорожек, много собак, но не меньше и кошек, много прохожих, немало машин, есть даже несколько горных вершин. Сидит единица, пьет кофе с корицей, чашку за чашкой, как заводная, и только вздыхает: одна я, одна я. Дети уехали, внуки пропали, племянники тоже писать перестали, и только недавно пришла ей записка, а в ней непонятное: вы эгоистка.
2: Все?
1: Все.
2: Неожиданно.
1: Это стихотворение Генриха Сапгира.
2: Ну, оно прекрасное.
1: Оно прекрасно.
2: Но я подумал, что если у нее есть дети и внуки, отчество какое? Единисович? Единицыч? Единисовна? Если если предположить, что единица, ну, мы же не знаем, кто он, мальчик или девочка. Оно. Но если есть дети, значит, может быть...
1: Она сторонится.
2: Она, значит, это... Она. Да, тогда никакого. Да,
1: конечно.
2: Тогда. Матчество тогда.
1: Матчество.
2: Да, да, Единисовна.
1: Ну, у нее отец тоже единиц.
2: Единица Единицовна, вот. Единицына.
1: Или он один, или он раз.
2: Единица Разовна?
1: Разовна, да.
2: Ну, вообще, если смотреть, то вначале... Ну, ноль стоит раньше, но ноль изобрели позже. Единица первая вообще, вот. Она такая прародительница.
1: Это интересный вопрос.
2: Нерешаемая задача. Дорогие друзья,
1: а мы начинаем математику.
2: Да, в студии Денис Николаев, Алексей Веселкин. И мы сегодня решили, что нам никто не нужен для того, чтобы решать вместе с вами, дорогие наши «Хочу все знать», математику. Я подготовил задачи. Угу. При помощи редакции. Спасибо им большое. Алексей Алексеевич, я отобрал ответы.
1: Это интересно, да, конечно, правильно.
2: И мы сейчас с вами будем вместе решать. 495-728-7171. Арсений из Тулы на связи. Сень, доброе утро.
1: Доброе утро, Арсений.
3: Да, здравствуйте.
2: Привет. Что нового у тебя?
3: Ну, завтра, ночью в 4 утра еду в Воронеж в лагерь.
2: О, на 2 недели?
3: Ну да, я там в несколько лагерей.
2: А ты по лагерям поедешь подряд?
3: Да, там это не обычные лагеря, где несколько недель смены. Это вот в лесу, в палатках жить.
1: О, класс.
2: Восторг. Ну то есть просто, а тематики нет, просто вот лесной лагерь?
3: Да.
2: Ой, ну... Это вот
1: единение отличного, с природой, да, это...
2: Ну, я думаю, там единение не очень получится, там же в лагере большой.
1: Нет, имеется в виду, что от города да. Ты кучка людей, заинтересованных отделиться, значит, от городской суеты. Куда-то
2: слушать
1: в лес,
2: птиц.
1: В лес с палатками,
2: мокнуть,
1: да.
2: Мокнуть под дождем, это сушить вещи над костром,
1: да.
2: Прекрасно. Но ты же не первый, ты, по-моему, в прошлом году тоже ездил.
3: Да, в прошлом году я тоже ездил.
2: Да, я помню, мы разговаривали, ты рассказывал. Ну, это вообще класс. Ну, то есть, ты вообще с удовольствием. Ты теперь любишь такой формат отдыха.
3: Да, очень мне понравилось.
2: А что вы там еще делаете? Кроме, там палатки, понятно, там бытовые вещи все. Но что-то еще происходит?
3: Первый лагерь, он такой военно-патриотический. Угу. Мы будем оружие разбирать, собирать. Нас там поделят на группы, будут разведчики, диверсанты, Карауле стоять будем.
1: Интересно.
2: Что-то вроде зорницы получится такой.
1: Класс.
2: Так, а потом? А второй какой?
3: Ну, а во втором лагере, жить в лесу, там, получается, дети и несколько сопровождающих взрослых, которые профессионалы в этом. Они будут нам помогать, учить тех, кто не умеет, ставить палатки, разжигать костры, ходить будем куда-нибудь.
2: Понятно.
3: В прошлом году горы были меловые, мы туда ходили.
2: А, точно, ты рассказывал, меловые горы. Это еще все потом, я потом смотрел фотографии, там красиво, очень.
0: Да, там красиво.
2: Вы были?
0: Нет, не был, и тоже хочу. У меня это одно из записанных мест.
2: Записанных, куда? Да. Здорово. Ну, давайте к математике. Так, Сень, напомни, пожалуйста, точнее как, давай, у меня задачи разбиты на три уровня. Легкие от 7 до 9, средние от 10 до 12 лет и сложные от 13 до 15. Какой хочешь?
3: Ну, сложные.
2: Прям сложные, давай. О, моя любимая. Странные весы.
0: Так.
2: Есть 9 одинаковых на вид монет.
0: Угу.
2: Но одна из них фальшивая. Она легче остальных. За какое минимальное количество взвешиваний на чашечных весах без гирь можно найти фальшивку?
0: Угу. 9 так. Одинаковых монет.
3: 9 монет, и получается 8 одинаковых, а одна фальшивая.
2: Да. Не надо...
0: И у нас значит, есть весы, да?
2: Вот чашечные.
0: Ага.
2: И гирек ничего нет. Только чашечные весы и монетки.
0: Угу.
2: Надо найти фальшивку.
3: Так, ну получается, первым взвешиванием надо 8 монет, одну оставить и взвесить 8. 4 на одной чаше, 4 на другой.
2: Угу.
3: Потому что если будет на одной 5, на другой 4, в любом случае тяжелее будет где 5.
2: Допустим.
3: Или... взвешиваем 8. Если...
2: Ну, если они в равновесии, ну, нам повезло, мы сразу них... нашли.
0: Да.
2: Ну, понятно. Вот, а если одна легче, кучка, то что дальше делаем?
3: То мы, мы эту кучку делим на 2, получается, на одну чашу 2 монеты и на другую 2 монеты.
2: Угу. Это второе взвешивание.
3: И третье уже 2 оставшиеся монеты, которые легче были.
2: Угу, хорошо. Ну, хороший вариант, но есть вариант быстрее.
0: Быстрее?
2: Да.
0: Я вот такой же просто разложил себе.
2: Ну, это очень он логичный.
0: Он логичный.
2: Потому что в целом он хорош, потому что есть шанс сразу найти фальшивую.
0: Да.
2: Но вот есть вариант за 2 взвешивания можно.
0: За 2?
2: Да, сейчас мы за 3 сделали, а там можно за 2.
0: Так.
2: Ну, давайте думать.
0: Давайте думать. Ну, первое взвешивание у нас все равно 4 на 4.
2: Нет.
0: Нет?
2: Нет.
0: А-а-а.
2: Там, я просто, если я скажу, то вы сразу поймете все. Ну, там...
0: Ну, есть еще вариант за 2.
2: Да. Ну, я могу...
0: А если 5 и 4?
2: А, нет, непонятно. Мы же не знаем, насколько легче или
0: насколько
2: проще.
0: Насколько легче, да, мы не скорее знаем. Скорее всего,
2: 5, даже если там фальшивая, она в любом случае перевесит.
0: Угу.
2: Сень, есть идеи, нет?
3: Нет.
2: Тогда
3: так, нет.
2: Подсказку даю такую. Вот в таких задачах, вообще, ну, совет товарищам детям, как решать задачи не только математические, но и вообще в жизни иногда бывают разного рода задачи. Просто смотрите на условия. В условиях всегда есть подсказка. Здесь подсказка. Есть 9 одинаковых монет. Девятка — это у нас что? С точки зрения числа.
0: Девятка?
2: Да. Ну, из чего она состоит? Как ее разложить?
3: Из троек.
2: Из троек. Вот это подсказка.
0: Угу.
2: То есть у нас...
3: А, взвесить 2 тройки.
2: Да.
3: Третью оставить.
2: Да, ну давай прямо расскажем. Вот мы берем, делим на 3 кучки. И берем 2 кучки по 3 монеты. Взвешиваем. Что мы... Какие варианты мы имеем?
3: Ну, если они... одинаково весят, то взвешиваем 2 монетки из оставшейся
2: кучки.
3: Если они опять равные, то монетка фальшивая, та, которая осталась. Если монетку фальшивую взвесили, то та, которая легче.
0: Угу.
2: Да. Ну, а если вариант, что у нас одна кучка при первом взвешивании
0: то мы эту
2: легче,
0: кучку
2: то
0: взвешиваем.
2: Эту кучку по этой схеме взвешиваем.
3: Взвешиваем 2 монетки из кучки, которая легче.
0: Хитро. Ну, я бы пошел по первому все-таки.
2: Это нормальная история, что, ну, самое главное, любой как-то, когда в жизни просто надо достичь результата, тут можно чуть посложнее пойти. Но мы же тренируемся, и первый вариант, он хороший, он достаточно быстрый. Там 3 взвешивания или 2,
0: 3.
2: В целом разницы нету. Но я имею в виду...
0: А, ну да.
2: Там, да. А, ну,
0: первый как будто стабильнее, да, того, что ты... точно. А тут тоже точно.
2: Это везде точно.
0: Математика – точная наука.
2: Сень, спасибо тебе большое. Классно, мне кажется, прошлись по монеткам. Мы тебе отправляем книгу «Ключ от кладовки» от издательства «Махаон». «Современный Петербург. Советский Ленинград и волшебный мир в одной книге». Кто бы мог подумать, что за дверью хранилища банок с вареньем и огурцами скрывается совершенно другой мир, в котором живут волшебники. Звездочеты, может быть. 495-728-7171. Александр из Костромы на связи у нас. Саш, доброе утро.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуй, Саня. У тебя как лет, как каникулы проходят?
4: Вообще прекрасно. Я был в лагере в летнем. Мы ходили в кино, на всякие развлечения.
0: В лагере прям? Круто.
4: Да, прям в лагере. Класс. У нас было 3 отряда. Это был последний, конечно, год, когда я ходила. Я 3 раза всего ходила.
2: А почему последний? Тебе 15, что ли?
4: Да, я в 5 перехожу.
2: А, в 5 переходишь, и уже в этот нельзя будет?
4: Да, уже нельзя. С 5 нельзя. Там.
0: Во-первых, я тут узнал, что есть взрослые лагеря, вот, а во-вторых, можно с другой точки зрения лагеря поехать вожатым.
2: Не, ну в 5 там еще, я думаю, в средней школе будут, потом, да, вожатым можно.
0: Да, но есть и для взрослых. Вот вы захотите,
4: нет,
0: можно
4: именно
0: поехать.
4: В этом лагере.
0: Да, я понимаю.
2: Этом не получится. А потом, потом вернешься туда вожатым. Ну, сейчас еще какое-то время поучишься, в другие лагеря съедешь. Я вообще, кстати, очень советую всем, кому нравится такая лагерная жизнь, и потом некоторое время посвятить себя, когда подрастете, побыть вожатыми. Это очень полезные навыки, и это тоже интересно посмотреть на лагерь с другой стороны. Мне кажется, это всегда здорово. Плюс это преемственность, так называемая.
0: Ну да, да, да, да, да.
4: Я еще хочу съездить в лагерь, в которых, не забирают тебя, а в которых ты прям весь день спишь, там все сделаешь, есть, я не помню где-то, но я слышал про него, меня друг звал туда.
2: Еще раз, что там происходит в лагере?
4: Ну, то есть там остаются на весь день полностью, и спать, и есть.
2: Полноценный лагерь.
4: Ты ходишь домой, остаешься. Угу. Ну да, я про то.
2: А, у тебя это был лагерь, получается,
0: ты из дома ходил?
2: Из дома, то есть это городской лагерь.
4: Я хочу съездить за городом.
2: Это отличная мечта, и желаем, чтобы сбылась, потому что вот лагерь, в котором можно, ты на 2 недели уезжаешь, это вообще отдельная, это целая жизнь.
0: Ну, конечно, да.
2: И новые друзья.
4: Ну,
2: там вожатые есть, но
0: там
2: без
0: дело
2: родителей.
0: Не в том, что родители или не родители, дело в том, что ты за эти 2 недели становишься самостоятельным, ты остаешься со своими мыслями один на один, потому что решение принимаешь ты, есть рядом товарищи, есть рядом вожатые, но все равно это ты поехал в лагерь, не ты с родителями, вот это мы тебе советуем, это класс. Это класс.
4: Ага.
2: Так, давайте начнем играть.
0: Давайте.
2: Простенькое, на скорости время. Поезд состоит из 10 вагонов. Слава сел в 5-й вагон от начала, а Миша в 5-й вагон от конца. В одном ли вагоне едут мальчики?
4: В разных.
2: Ну, объясни.
4: Потому что если считать... подождите, как объяснить-то?
2: Считай. смотри, Слава сел в 5-й от начала, а Миша в 5-й вагон от конца, а всего 10.
0: Вот у меня 2 руки есть.
2: На пальцах можно.
0: Да, на пальцах очень удобно. Первый, второй, третий, четвертый, 5-й вагон. Значит, один едет в 5-м.
2: Так.
0: А второй едет 10, 9, 8, 7, 6 в 6-м. Правильно?
2: Да.
0: Да.
2: Согласен?
0: Да.
4: Саша. Да.
0: Вот. На пальцах объяснили,
2: получается. На пальцах очень удобно всегда. Хорошо, тогда следующая задача. У фермера было 17 овец. Все, кроме 9, разбежались. Сколько овец осталось у фермера?
4: Одна. Было 17 овец. Все, кроме 9, разбежались. Но осталось 9.
2: Угу. Согласны? Да. А я по-моему, неправильно прочитал. По-моему, тут... Давайте я...
0: В той формулировке мы правы.
2: Да, в той правы. Сейчас проверим на второе. У фермера было 17 овец, все кроме... Фермера. У фермера было 17 овец, все кроме 9 разбежались. Сколько овец осталось у фермера? У фермера.
4: Все кроме 9.
2: Алексей Алексеевич?
0: Бэ.
2: Вы согласны? Да, вы абсолютно не правы все. Давайте еще такое про часы. Часы бьют 3 раза за 3 секунды. За сколько секунд они пробьют 7 раз?
4: 3 раза за 3 секунды,
2: 3
4: да?
2: 3 секунды, да.
4: За 7 секунд. Если, ну, 1 раз за 1 секунду, значит 7 секунд.
2: Послушайте. Нет. Давай еще раз. Часы бьют 3 раза за 3 секунды.
0: 3 раза за 3 секунды.
4: За 3 секунды.
0: Так.
2: Ну, я советую рисовать всегда.
0: Ну.
2: Ну, нарисуйте временную шкалу.
0: Ну, хорошо.
2: Поставьте черточка, первая черточка, нулевая секунда. Ну, первая, точнее, она, первая секунда. Вот он первый раз ударил. Потом вторая черточка, второй раз ударил. И третья черточка, третий раз ударила.
0: Так.
2: Ну, и дальше ну, рисуйте да. и считайте. Может, у меня неправильно тут? Нет, все правильно, 6. Сейчас сажаю 3,
0: раз,
2: 4,
0: секунда.
2: 5, 6, 7. Промежутки. Подсказка такая.
0: Ну, промежутки, да.
4: А.
2: Промежуток-то сколько?
4: Промежуток, секунда.
2: Ну, смотрите, нет, не секунда. Вот у тебя первая секунда. Раз.
0: Бум.
2: Бум. Два.
0: Бум.
2: Три.
0: Бум. За 7, 7.
2: В ответе другое, товарищи.
0: Ну, я понимаю, про что вы говорите. То есть, если...
2: Ну,
4: смотрите. Нет, если между, если считать между секундами, то получается 6.
2: Ну, 6 промежутков. То есть, смотрите, 6. Тут какая? У тебя же первый бом. У нас ничего не прошло, а-а-а. Просто бом. Первая секунда.
0: Бом.
4: Да.
2: Наш вопрос,
0: бом.
2: За
0: да.
2: сколько секунд они пробьют 7 раз?
0: Ну.
2: 7 раз пробьют, они сколько? Первый бом, он нулевой.
0: Нулевой, хорошо.
2: Нулевой.
0: Так.
2: Бом.
0: Бом.
2: Потом второй бом.
0: Бом.
2: И третий бом. У нас бом. Два промежутка за 3 секунды прошло.
0: Угу.
2: Соответственно, полторы секунды на промежуток. Мы считаем,
0: давайте,
2: сколько раз пробьем.
0: Дальше назад, смотрите. Подождите.
2: Давайте.
0: У нас есть нулевой бом.
2: Да. Это первая
4: да.
2: секунда.
0: Так, вот он есть. А первая секунда прошла, там второй бом.
2: Нет, у нас по-другому. У нас 3 раза за 3 секунды, да. Ну 3... да, получается, первый бом нулевой,
0: да.
2: второй бом. Ну, второй.
4: А первая секунда?
2: Ну, это как бы секунда прошла.
0: А-а-а.
2: Это вторая секунда была.
0: Я понял, про что.
4: 6 тогда. Тогда 6 секунд.
2: Не 6, а перевернем. 9. Сейчас объясню еще раз. У нас... Я тоже путаюсь вместе с вами, товарищи, если что. Это очень странно про это говорить. У нас прошло 2 промежутка. Между первым и вторым, и между второй и третьей секундой. 2 промежутка бомов прошло. А
0: да.
2: между первым и седьмым бомом у нас 6 промежутков. Один промежуток занимает 1,5 секунды. Как ни странно. Это вот парадокс
0: 7.
2: Времени.
0: Так. Значит, здесь бум.
2: Я предлагаю бум. Вернуться к этому после перемен, товарищи. Сейчас мы пересчитаем. И Саша тоже...

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+. В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Райклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Райклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Райклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: И 10:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Российским выпускникам присущая ген победителей, заявил Владимир Путин в поздравлении выпускников российских школ с окончанием учебы. Президент подчеркнул, что в будущем сегодняшним выпускникам предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в самых разных сферах.
1: Именно вам, тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну, прекрасную и любимую нами Россию. Продолжить историю ее свершений, творить, созидать наследие, которое вы потом, в свою очередь, передадите следующим поколениям. Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее, понять, кем станете через несколько лет, каких успехов добьетесь. Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплоченность нашего народа, нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос.
0: Президент назвал выпускной одним из самых важных и трогательных моментов жизни. Он также поблагодарил учителей за их труд. Минобороны показала кадры удара по подстанциям в Конотопе Сумской области. Ранее ведомстве рассказали, что расчет БПЛА «Герань-2» «Сикер» нанес удар по подстанции в этом городе. В результате атаки обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах ВСУ. В Новгороде-Северском Черниговской области ударом дрона того же типа уничтожена радиовышка ретранслятор неприятеля. Помимо этого, БПЛА «Герань-2» «Сикер» и «Гербера» поразили в Черниговской области военный склад и автозаправочную станцию. В Сумском регионе пункт дислокации противника, а на станции Коростень в Житомирской области железнодорожный эшелон. Госдума обсудит сокращение числа профессий с трудоустройством мигрантов вне квоты, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в своем канале в Максе. По его словам, перечень профессий, по которым мигранты могут устроиться на работу вне квоты, включает 192 специальности, в их числе 38 должностей врачей и 46 среднего медперсонала. По словам Володина, это вызывает беспокойство, и депутаты намерены вмешаться в ситуацию. В ближайшее время вопрос рассмотрят на Совете Госдумы. Спикер напомнил, что трудовыми мигрантами, прибывающими в Россию по визе, занимается Минтруд. Сейчас предлагается передать часть полномочий, включая утверждение перечней профессий МВД. Кибермошенники придумали новую уловку в схеме замены домофона. Как рассказали в МВД, они стали просить жертву перезвонить якобы на горячую линию. Человеку звонит неизвестный, который представляется работником управляющей компании. Он сообщает о необходимости заменить домофон и просит связаться с сотрудниками по телефону в горячей линии. После того, как гражданин сообщил все данные, с ним связываются фейковые силовики. Мошенники говорят, что его деньги под угрозой, его самого подозревают в финансировании ВСУ. Далее ситуация развивается по классическому схеме, и в итоге обманутый лишается средств. Все новости доступны на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В Москве сегодня облачная с прояснениями погода, временами кратковременный дождь, до 22 тепла. Сейчас в городе +19.

0: Новости спорта.
1: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный «Зенит» согласовал трансфер нападающего Трабзонспора Филиппе Аугуста, пишет «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Вене Касагранде. Стороны оформят сделку за 18 миллионов евро, еще 2 миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Бразилец играет за турецкую команду с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 официальных матчах и забил 15 мячей. Футбольная сборная Кабо-Верде, дебютировавшая на чемпионате мира, сенсационно заняла второе место в группе H и вышла в плей-офф. Тем временем Испания отцепила от 1/16 финала Уругвай. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: Внутри сборной Уругвая на чемпионате мира разгорелся конфликт. Игроки отказались принимать методы работы наставника команды Марсело Бьелсы, известного своим тяжелым характером, а также не сошлись с ним в плане на игру с Испанией. Новостью это не стало. От аргентинского тренера уругвайские футболисты стонут уже давно. На турнире они дважды сыграли в ничью. Саудовской Аравии и Кабо-Верде, и против чемпионов Европы их устраивала только победа. Добиться ее не удалось. Матч ожидаемо получился жестким, а в концовке и грубым, из-за чего за фол против Кубарси был удален уругваец Канобио. Также не сыграла ставка Бьелса на 40-летнего голкипера Муслеру. Именно его слабые действия в воротах привели к ошибке в голевой ситуации с мячом Баены, который принес победу Испании со счетом 1-0, а также первое место в группе. Тем временем в историю Мундиалей вошла сборная Кабо-Верде, которая на первом для себя первенстве планеты умудрилась выйти в плей-офф со второго места, не выиграв ни одного матча. Островитяне в противостоянии против аравийцев превзошли соперника по ударам 15-7, но довольствовались нулевой ничьей. Таким образом, Кабо-Верде сумел попасть в 1/16 финала чемпионата мира, где сыграет с Аргентиной. Испанцам же достанется кто-то из пары Австрия-Алжир.
1: В первом раунде драфта НХЛ клубы нашли 3 российских хоккеиста. Нападающий Илья Морозов был выбран под 20-м номером Баффало, форвард Глеб Пугачев под 26-м Монреалем и защитник Максим Соколовский 27-м по счету Филадельфией. Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинс» сделал квалификационные предложения двум россиянам. Речь про нападающего Егора Чинахова и защитника Александра Алексеева. Форвард перешел в «Питтсбург» по ходу прошлого розыгрыша. В 43 матчах за команду он набрал 36 очков. Игрок обороны выступал за фарм-клуб «Пингвинс» Уилкс-Берри в 38 матчах.

живем. Между прочим, это мы переживем. В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо.

0: Каникулы с пользой.
1: Так, Саш, на связи. Денис Николаев, да, Алексей Веселкин в студии. Задача, еще раз напоминаю, на чем мы расстались. Часы бьют 3 раза за 3 секунды. За сколько секунд они пробьют 7 раз? Алексей Алексеевич, вот он нарисовал, у него все сошлось.
2: Да.
1: 9.
2: 9.
1: И
2: 9
1: он
2: секунд.
1: Нашел красивое объяснение. Во-первых, Саш, у тебя есть? Ты согласен с ответом? Ты как там, разбирался сам?
3: Я сейчас, вот, как сказать, за кадром разбирался, и у меня вот не очень-то и вышло. Я хочу это вот понять.
1: Давай еще раз тогда, Алексей Алексеевич, попробуйте вы объяснить.
2: Давайте я попробую объяснить, да.
1: Значит, у вас хорошо получилось.
2: Как я это себе расшифровал? У нас есть 9 секунд, я их нарисовал, эти 9 секунд. И если в 3 секунды у нас помещается 3 бомб, которые часы издают. Бом-бом-бом. Вот. Получается, что они каждые 1.5 секунды это издают. То есть они сначала на нуле делают бом, и время пошло, да? Проходит 1.5 секунды, они бом, второй раз делают, 1.5 секунды еще проходит, бом, третий раз. И это 3 секунды, правильно?
1: Да.
2: Вот. И вот я нарисовал эти 9 секунд, и каждые 1.5 секунды написал буковку «Б». То есть бом. И получилось то, что за 9 секунд они делают бом 7 раз. Вот. И еще в музыке так есть понятие синкопа, когда смена и вылетела у меня из головы.
1: Вот я слышу, ритма?
2: Не-не-не, даже не ритм, а сильной доли. Вот. И вот если мы секунды возьмем, что у нас вот так вот, если я щелкаю, слышно же, да?
1: Да, слышно.
2: Вот, что это сильная доля. И вот если первый бом у нас две руки делают, вот, то второй бом это уже у нас в паузу между нашими секундами происходит. И получается так, пум, и другой рукой бом. Ну, то есть бом, бом, бом. И вот такая вот история.
1: Вот. Ну, в общем, если нарисовать...
2: Если нарисовать 9 секунд, то и каждые 1.5 секунды выстроить этот бом, то получается, что задачу мы расшифровали. Решили.
1: Но я понял, что Саня примерно понял. Я рекомендую просто рисовать. То есть здесь вы рисуете, говорю, первую.
3: Понял.
1: Первая секунда – это первая черточка, в

0: вторая секунда, вторая черточка, третья секунда, обводите их, и вот у вас там внутри этих трех секунд, но двух промежутков, три удара, значит, у вас на промежуток приходится 1,5 секунды.
1: То есть на черточку, на промежуток, на черточку, да. На промежуток, да.
0: 1,5 секунды, а у нас спрашивают, сколько за 7 ударов, сколько раз оно бомкнет. И вот получается, что у вас 6 промежутков, и каждый промежуток это 1,5 секунды, 9 секунд.
1: Да, 9 секунд.
0: Да.
1: Все верно.
0: Сань, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Саша.
0: Было хорошо. Мы тебе отправляем книгу «Все приключения и странствия двух филоматиков» от издательского дома Мещерякова. А у нас Артемий из Новосибирска на связи. Артемий, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй.
0: Так, а ты звонил нам или мы с тобой первый раз общаемся?
2: Звонил.
0: Но давно.
2: Да.
0: Да, вот я говорю, что просто немножко не за последнее время не общались. Тогда рассказывай. Во-первых, напомню, сколько тебе лет?
2: Мне 11 лет.
0: 11, серьезно, хорошо. Как лето? Так.
2: Ну, хорошо.
0: Какие планы? Или, может, уже что-то интересное произошло?
2: Ну, я хожу в яхт-клуб, занимаюсь там.
1: Вау!
0: Хорошо.
1: Романтика.
0: Класс. Тебе, ну, нравится, я так понимаю?
2: Ну, да.
0: А ты в яхта вот как одиночка или у вас там командная
1: яхта?
0: Что
1: вы там делаете? Расскажите.
2: Ну, яхта маленькая, и я там один на яхте.
1: Угу. То есть ты сам себе капитан?
2: Ну да.
0: Но вот он круто. Сам себе и матрос при этом.
1: Ничего страшного.
0: Угу.
1: Когда-то один, наверное, ты и есть капитан?
2: Ну, получается, что я и капитан, и матрос, потому что яхтой надо управлять двумя руками. Одной рукой ты держишь руль, а другой рукой управляешь парусом.
1: Но парус тоже руль получается, да? Им же тоже подруливать-то можно, или он только на ускорение?
2: Нет, это не так работает. Ну, да, можно сказать, на ускорение. Ну, и можно при помощи паруса тормозить, ускоряться. И, ну, еще разное. Я только начинаю и не до конца все хорошо знаю.
1: Но поворачивать с помощью паруса же тоже, наверное, можно?
0: Ну, я думаю, да.
2: Нет.
0: Нет?
2: Нет. Поворачивать нельзя.
0: Ты можешь только, ну, скорость.
2: Да.
0: Не повернешь. Руль важнее в этом плане.
2: Просто, ну, в этом плане, да.
1: Мне вспоминается корабль, можно так его тоже назвать, виндсерфинг.
0: А, виндсерфинг.
1: Вот, да, и там, получается, у тебя руль-то это твой парус, и парус, если вперед и назад, значит, ты его делаешь, то это влияет на поворот доски тоже. Вот. А если ты его закрываешь и открываешь, это уже на скорость. И парус, я тоже так думаю, если у тебя будет сильное давление ветра, значит, на плоскость этого паруса.
0: Так то... у вас направление все равно, в этом смысл парусов. Это все зависит от парусов,
1: нет, я так понимаю. Я про то и говорю. Корабль начинает поворачиваться, а ты в противоход ставишь ему руль, и тогда он начинает плыть прямо.
0: Нас завтра Нарцисс придет, аэродинамик. Наш замечательный ученый. Мы его можем еще
1: По-моему,
0: раз спросить.
1: По-моему, я прав. Надо вот это вот спросить.
0: Там зависит, во-первых, от того, как устроена остальная конструкция. То есть, потому что вопрос, если бы у тебя, допустим...
1: рычаг давления же есть?
0: Так рычаг-то он все равно дает под углом, просто у тебя сила рассчитывается по-другому. И вопрос, когда мы ставим паруса под углом, под ветер подставляясь, мы же все равно продолжаем идти прямо.
1: Прямо. А если мы сильно его...
0: Все равно будем идти прямо, потому...
1: Но
0: это если ты еще рулем будешь подруливать.
1: Не, да. Мне кажется, нет.
0: А иначе тогда бы мореходство было бы невозможно. А у нас там вот физик еще должен был сегодня прийти. Мы можем у него спросить.
1: Хорошо.
2: Вообще, в принципе, можно поворачивать с помощью паруса, но это неэффективно и не всегда.
1: Про эффективность я не говорил. Я говорил, что есть можно. Возможность такая.
0: Подруливать
1: вот,
0: можно.
1: Вот и мне просто интересно это стало.
2: Ну да, в принципе, возможность есть, но это неудобно.
1: Да, всё. Понятно. Вот.
0: Вот, наверное, согласен. То есть, конечно, можно, но гораздо эффективнее рулем.
1: Конечно, всё. Конечно, нет, это
0: тогда
1: разумеется.
0: Такой вопрос. Все, переходим к математике.
1: Ура!
0: Заговорили зубы. Странное уравнение задачка называется. Когда мы смотрим на цифру 2, говорим 10. Ну так вот, смотрим на цифру 2, говорим 10.
1: Так, нарисовал я цифру 2. Где тут 10?
0: Ну, вот надо понять.
1: 2.
0: Мы говорим 10. Вот
1: Есть у меня одно предположение. Хорошо. Я помолчу сейчас.
0: Ну, Артемий может быть предложит.
2: Ну...
0: Ты вот прям причем смотришь, это такое, ну, бывает часто.
2: Возможно, цифра 2, ну, верхняя ее часть похожа на верхнюю, ну, на цифру 1. А
0: 0, нет. Нет, это хорошее направление мысли, очень живое, но не туда в данном случае. Вообще сейчас у многих говорят, у последних несколько поколений, что есть проблема вот с таким восприятием,
1: ну, да,
0: этого.
1: Да, да. Есть механическое, есть электронное.
0: Да.
1: Устройство, которое может тебе помочь в решении этой задачи.
0: Есть солнечные. Нет, есть солнечные, нет. Водяные еще бывают.
1: Наручные.
0: Часы. Так. Так, ну вот мы смотрим на цифру 2, говорим 10. Это если какие часы у нас?
2: Это если механические.
0: Да, да, да, да. 10 минут там третьего, допустим.
1: Например.
0: Да. Ну, это разминочка была. Денежный вопрос. Кирпич стоит 10 рублей, еще пол кирпича. Сколько стоит кирпич?
2: Ну, получается...
1: Повторите, пожалуйста.
0: Кирпич так, стоит...
1: 10 рублей.
0: 10 рублей и еще пол кирпича.
1: Вот ага.
0: Так вот стоит он.
2: Сколько стоит кирпич?
0: Да. То есть в стоимость кирпича складывается из 10 рублей и стоимости еще половины кирпича.
1: Угу.
2: Один кирпич стоит 15 рублей, получается.
0: Ну, давай проверим. Если кирпич стоит 15 рублей, половина кирпича сколько стоит?
2: Нет.
0: Половина кирпича тогда стоит 7,5, и тогда у тебя не складывается.
2: Да.
0: Знаешь, это вот эта задача решается, вспоминаю, как на что похожа половина апельсина? На другую половину апельсина.
1: Да, да, да.
0: Вот тут то же самое. Смотрите, кирпич стоит 10 рублей 10. И еще пол кирпича.
1: Да.
0: То есть стоимость кирпича складывается из пол кирпича
1: и 10 рублей.
0: Ну. А кирпич у нас состоит из двух пол кирпичей.
1: Угу.
0: Угу. То есть у вас на одной чаше весов 2 пол кирпича, а на другой чаше весов пол кирпича и 10 рублей.
2: Ну.
0: Ну, представляешь?
2: 5 рублей тогда стоит.
0: Давай прям чашечные весы представим. У тебя на одной чаше весов лежит 2 полкирпича, из которых состоит целый кирпич. Согласен?
1: 2 половиночки.
2: Да.
0: А на другой полкирпича и 10 рублей. И они в равновесии. Убираем по полкирпича. Что остается слева-справа?
2: Ну, с одной стороны 10 рублей, с другой стороны...
0: Полкирпича.
2: Полкирпича.
0: То есть полкирпича стоит 10 рублей.
1: А кирпич целиком?
0: 20?
3: Маяк. 28 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам барокко. В исполнении оркестра «Пратум Интегрум» под управлением маэстро Сергея Фильченко прозвучат произведения Вивальди, Генделя, Пёрсела, а также редко исполняемые композиции Рикардо Броски и Франческо Араи. Солисткой станет звезда Нижегородского оперного театра меццо-сопрано Яна Дьякова. 6+.
4: Хочу все знать.
5: Воздушный змей. Как обуздать ветер? Выясним в следующем часе.
4: Хочу все знать. Сегодня.
6: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
4: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу. 19:00 в эфире «Маяка».
6: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: Из дневника.
7: 18 ноября 1928 года. Люблю брать плацкарту без уговора и подбора соседей. Ночевать в открытом купе с незнакомыми. Устраиваясь спать, все люди часто выдают свою внутреннюю жизнь. И тогда читаешь ее как книгу бесстрашно. В конце концов, знаешь ведь, что книга только книга, и бояться в ней нечего. Так и в купе не настоящие люди, а пассажиры. Поезд придет, и мы раскланяемся, чтобы больше никогда не встречаться.
4: Михаил Пришвин.

0: Каникулы с пользой.
1: Продолжаем. Продолжаем.
2: Продолжаем.
1: Павел из Нижнего Новгорода у нас на связи. А, нет, подождите, Артемию книгу «Все приключения и странствия двух филоматиков» от издательского дома Мещерякова мы отправляем.
2: Правильно.
1: А, Павел из Нижнего Новгорода. Павел, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, привет, доброе утро.
1: Так, напомни, сколько тебе лет?
3: 12 недавно исполнилось.
1: 12, о, поздравляем.
2: Хороший возраст.
1: А как лет проходит?
3: Ну, лет хорошо проходит. Ну, да, конечно, погода так себе, но...
1: Ну, да ладно, в Нижнем не очень?
3: Хорошо, все.
1: Холодно?
3: Нормально.
1: Или дождливо?
2: Ну, нет, ну, плохой вот погоды, есть плохая неделя. Одежда, товарищи.
3: А, ну да. Тут на неделе и дождик был, и все было.
1: Снег и град. Ну ничего, еще будет солнце. Подожди, еще только июнь.
3: Ну солнце сейчас.
1: Ну все, сейчас закончится, хочу все знать. Днем как раз самую жару.
3: Во всяком случае все налаживается с погодой.
2: Вот, правильно. А если идет дождик, ты берешь зонт и также радуешься этой погоде.
1: Но дома.
2: Нет,
1: ты сидишь с зонтом дома. В обнимку. Не, ну, кстати, вообще летом, мне кажется, одной из главных целей на лето должно быть, ну, один раз хотя бы под дождь вот попасть и промокнуть. Я очень люблю. Я в этом году уже трижды попадал под дождь.
2: Я, знаете,
1: и два раза промок насквозь.
2: За
1: это
2: что
1: было здорово.
2: Дождь стал любить? Не за то, когда он идет.
1: А когда он заканчивается?
2: О, когда заканчивается, начинает вот это тепло подниматься от асфальта.
1: И все живые
2: запахи, да-да-да. Все, значит, мошки, букашки, все откуда-то. Уай, хорошо.
1: Да, так что дождь тоже хорошо.
2: Конечно.
1: Но математика лучше.
2: Давайте.
1: Итак, вопрос. Деление пополам задача называется. Как разделить число 188, записывайте.
2: Записываю. На 188.
1: Да, на две равные части, чтобы в каждой части получилось 100.
2: Чё?
3: 188.
1: 188 надо разделить на две,
2: на две части.
1: Две равные части, чтобы в каждой 100. Части получилось 100.
3: 100. Так. Смотрю на листок бумаги, 188.
2: Вот и я смотрю на листок бумаги, да, 188.
3: Ага!
1: Так.
3: Пишем 100.
1: Так.
3: Под ним еще одно 100.
1: Так.
3: И получаем 188. То есть горизонтально разрезать.
1: Горизонтально разрезать.
2: Разрезали. Получили.
1: Получилось?
2: Да.
1: Молодцы.
2: Только одна единичка палочка, а вторая
1: а вы
2: с галочкой.
1: Вот не надо палочкой рисовать. Просто палочкой, вот все.
2: Ну вот я говорю, палочкой,
1: да,
2: без уголочка, да.
1: Ну молодцы. Так что...
2: Это визуальная задача была.
1: Очень.
2: Красивая.
1: Да.
2: У меня ластик
1: ну,
2: есть, я сотру.
1: Давайте попробуем вот это. Может посложнее чуть-чуть? Ты как, Паш, готов?
3: Ага. Готов.
1: В трех это загадка Эйнштейна.
2: Вот это
1: упрощенная.
2: Интересно.
1: В трех коробках лежат конфеты. В одной мятные, во второй анисовые, в третьей смесь мятных и анисовых.
2: Угу.
1: На коробках наклеены этикетки мятные, анисовые и смесь.
2: Угу.
1: Но известно, что все этикетки перепутаны. Все, то есть все перепутаны. Из какой коробки нужно достать одну конфету, чтобы сразу правильно расставить все этикетки?
3: Да, я эту задачу видел в других интерпретациях. Там и шайки, и люди были. Ну,
1: ну
3: нужно достать из смеси.
1: Так, почему? Давай разберем.
3: Пусть мы достали из смеси анисовую конфету.
1: Угу.
3: Тогда здесь есть анисовые конфеты, но если здесь смесь, то этикетка правильная. Значит, здесь анисовые только. Дальше. Мятные не могут быть там, где наклеена этикетка мятные. Не могут быть там, где мы знаем, что анисовые.
2: Угу.
3: Значит, они...
1: Смесь. Значит, там
3: да.
1: Смесь, правильно.
3: Ну да, вот.
2: Нет, подождите.
3: А значит, в третьей коробке... Так, то есть, значит... У нас наклеена этикетка мятная, и наклеена этикетка анисовая, и наклеена этикетка мятная и анисовая.
2: Да.
3: Значит, мы достаем из мятных и анисовых одну конфету. Пусть она анисовая. Значит, что в этой коробке лежат анисовые. сдираем все три этикетки, и там, где была смесь, вешаем анисовые.
1: Правильно.
3: Дальше. Мятную. Этикетка мятная не может быть там, где сейчас этикетка анисовая, и не может быть там, где она была раньше. Значит, она у нас там, где раньше была этикетка анисовая.
1: Ну, допустим.
2: Так.
3: Ну, а значит, смесь, этикетка должна быть на третьей коробке.
1: Теперь все правильно. Еще раз, Алексей Алексеевич, рассказываю. Смотрите, так, вы достаете из коробки смесь.
2: Так, одну конфету.
1: Она анисовая,
2: ну,
1: допустим.
2: Например, да.
1: Значит, в этой коробке анисовые.
2: Есть.
1: Да, и мы прям подписываем, переподписываем. Она теперь анисовая.
2: Так.
1: Значит, мы понимаем, что в коробке, где лежит мятная, написано сейчас,
2: да,
1: уже не может быть анисовых конфет и не может быть мятных, потому что она перепутанная. Значит, там смесь лежит. Согласны?
2: Нет, не согласен. Подождите. Да. Мы берем из коробки смесь.
1: Да. Давайте.
2: Да.
1: Смесь.
2: Вот я рисую, да.
1: Мы взяли анисовую.
2: Ну, например, да.
1: И мы, раз она анисовая, значит, тут анисовые лежат.
2: Или смесь.
1: Нет, только анисовые, потому что мы перепутали этикетки. Тут не может быть смеси изначально. В коробке, на которой сейчас наклеена смесь,
2: подождите,
1: не может
2: же...
1: быть смеси. Потому что мы перепутали все этикетки.
2: А, она изначально перепутана.
1: Да,
2: то есть мы
1: тут
2: знаем,
1: либо
2: что...
1: анисовые, либо мятные.
2: Все, понятно. Тогда мы достаем, она анисовая. Да,
1: так,
2: все,
1: дальше.
2: Понимаю.
1: Там, где у нас написано анисовые конфеты, какие теперь могут быть? Там не может быть анисовых?
2: Да, там либо мятные, либо смесь.
1: Да, а в мятных может быть теперь только смесь.
2: В мятных может быть только смесь. Почему?
1: Да, потому что мятных не может быть, потому что этикетки перепутаны.
2: А, правильно, да.
1: Да, ну и получается в анисовых у нас остались только мятные.
2: Да, в анисовых мятные, а в мятных у нас осталась смесь.
1: Мы молодцы, мы
2: да.
1: успели, Пашка, супер.
2: Браво,
1: мы тебе также отправляем
2: браво.
1: Книгу «Все приключения и странствия» двух филоматиков от издательского дома Мещерякова, товарища. А мы отправляемся на перемену!
2: Перемена! Перемена!

0: Москве 11 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сегодняшним выпускникам российских школ в будущем предстоит решать сложные задачи в самых разных сферах. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении выпускников с окончанием учебы. Главное, по его словам, настойчиво и упорно идти к достижению цели и помнить важные школьные уроки.
2: Вам также предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в технологиях, науке, в управлении, в социальной сфере, в культуре и искусстве. Главное – настойчиво и упорно идти к достижению цели. И, конечно, помнить важные школьные уроки. Уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки. Любви к родной стране, равнения на ее героев и уважения к вечным, неприходящим ценностям, во все времена служившим нам опорой. Дорогие друзья, перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. В современном, очень динамичном мире это особенно важно. Мечтайте и делайте. Счастья вам и больших успехов.
0: По всей стране сегодня проходят школьные выпускные вечера. В этом году из российских школ выпускаются более 660 тысяч учеников. Для молодых людей позади ОГЭ и ЕГЭ, впереди выбор профессии и поступления. В Кремле уже состоялся всероссийский выпускной бал с участием около 6 тысяч выпускников из разных регионов. Праздничная программа прошла сразу на двух площадках, на Красной площади и в Гостином дворе. Состоялся и общегородской выпускной для московских школьников. На празднике собрались около 50 тысяч гостей. И второй раз площадкой для выпускного стала ВДНХ. В Санкт-Петербурге праздник «Алые паруса» традиционно проходит на Дворцовой площади в ночь на 28 июня. Кульминацией станет выход легендарного парусника под алыми парусами по Неве, сопровождаемый салютом. Подразделения группировки «Запад», продвигаясь в западном направлении, овладели в Красном Лимане 4 опорными пунктами противника и захватили 48 зданий. Все подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: За сутки в городе уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ, гаубица М777 производства США, пикап, 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов, 9 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 230 военнослужащих, бронетранспортер, 5 боевых броненных машин, 16 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 108 тяжелых боевых квадрокоптеров, а также 2 барражирующих боеприпаса. Кроме того, скрыты уничтожены 2 склада с боеприпасами, 47 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинг» и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Константинские штурмовые подразделения Южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях. За сутки взято 93 здания. В корпусе стражи Исламской революции заявили об ударах

0: стране. Между тем, израильский министр обороны Исраэль Кац предупредил, что армия не уйдет из Южного Ливана, даже если того потребуют США. Цель военных – уничтожение Хизбаллы, члены которой находятся в основном в южной части Ливана. Участники Московского транспортного электрофестиваля готовятся к началу мероприятия на Зубовской площади. Колонна транспортных средств на электротяге проедет по внешней стороне Садового кольца. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, с 11:50 до окончания прохождения колонны там временно не будет движения автотранспорта. Движение уже недоступно до 18 часов на Зубовской и Большой Пироговской улицах, в Дашковом и Новоконюшенном переулках, до 20 в проезде Девичьего поля. На участках ограничений до окончания мероприятий запрещена парковка. Подъезд к ряду городских объектов со стороны Садового кольца тоже временно недоступен. Для поездок в центр Дептранс советует использовать метро. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 21-23 градуса. В Москве тоже облачно с прояснениями, временами кратковременный дождь и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 19, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 55%.

0: елках улеглись. Они поговорят с тобой, и ты, мой юный друг, весь путь истории земной как бы увидишь вдруг. Вот. Такое стихотворение Сергея Михалкова, да.
1: О, как! Это Алексей Веселкин.
0: А раз мы про книги сейчас будем разговаривать.
1: Да, книжная полка – это наша рубрика. Мы летом активно ее проводим для того, чтобы рассказать про новинки наших издательств, наших друзей и таким образом посоветовать, может быть, товарищам детям, товарищам взрослым книги, которые можно летом прочитать, да и не обязательно только летом, потому что сегодня вот мы будем говорить про новинки издательства Smart Reading, и, судя по всему, это книги на круглый год. У нас в гостях Екатерина Бунтман, шеф-редактор издательства Smart Reading. Екатерина, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Тут здравствуйте. Много книг энциклопедического формата, как я называю их. Давайте вот расскажем, почему их так много, что это такое, а потом к новинке перейдем.
2: Мы их называем просто большими, но нам, во-первых, очень приятно поставить их все вот так сейчас разом на вашу книжную полку.
1: Выглядит
2: потому что,
1: шикарно.
2: Да, любознательное название этой передачи, оно очень близко попадает в то, что мы, собственно, делаем, поэтому мы вам принесли познавательные книги.
1: А я прям некоторые помню, мы даже их уже дарили детям.
2: А мы к вам приходили,
1: да,
2: мы приходили к вам на заре этой серии, про которую я
1: вот
2: сейчас расскажу.
1: Я помню.
2: Вот эту и первую, и, мне кажется, мы присылали вам еще последнюю нашу новинку. Но я сейчас попробую про всю серию рассказать.
1: Мы сейчас как в том, этом, три книги, букварь вторая и синяя. Со стороны, слушай, вот эту сказал я, мне кивнули, да, и вторую. Давайте назовем их. Я просто вспомнил про «Мечтай, планируй, достигай». Это тренинг по саморазвитию для подростков, книгу. А серия «Чему не учат в школе».
2: Да, это тетрадь, которая прилагается вот к первой книге серии, которая как раз и называется, как вся серия, «Чему не учат в школе».
1: Вот, точно.
2: А
1: вот
2: что это вообще такое? Это познавательные книги для детей и подростков, не совсем обычные, потому что они рассказывают не о чудесах в мире вокруг нас, а о самих нас с вами. И серия «Чему не учат в школе», она довольно красноречиво называется, потому что она, собственно, как раз о том, что мы обычно немного обходим стороной в школе, когда получаем свою обычную дозу там вот дробей Евгения Онегина, а что-то мы...
1: Дробь из Евгения Онегина – это, конечно, что-то... Трагический случай на охоте.
2: Школьная программа, да, у нас вообще есть к ней вопросы. Школьная программа прекрасна, но в традиционной школьной программе, к сожалению, правда, таких предметов, как общение с людьми, сила воли, что делать с эмоциями, как что-нибудь планировать и вообще все успевать, чтобы получалось.
0: Ну, в школьной программе это, да, зависит от классного руководителя,
2: самооценка,
0: наверное.
2: Самооценка, да. То есть, если тебе
0: если
2: повезло...
0: Если он это, да, скажет ребенку, вложит, то это да.
2: Да, если тебе повезло, ты это получил. И с этим, конечно же, гораздо проще дальше, потому что, собственно, это те предметы, по которым мы сдаем все экзамены каждый день. Взрослые дети, взрослые, которые там чему-то не научились,
0: правила жизни.
2: Саморазвиваются. Да. Да, если это называть какими-то модными словами, то это называют soft skills, гибкие навыки. И это так звучит факультативно.
0: Плохое
2: как будто,
0: название. Да,
2: да, как будто нет, давай сначала дроби, а потом уже мы, может, вот это все успеем.
1: Потом, когда тебе 40 будет.
2: Ну да, купишь себе книжку по саморазвитию, и, может быть, там поймешь, почему ты с коллегами не можешь нормально общаться. Вот. Я бы это назвала какими-то совершенно базовыми навыками для самостоятельной жизни. Потому что вот это вот, как мне понять, чем я хочу заниматься, что я чувствую, как мне сделать, чтобы меня люди слушали и понимали, как не упираться в какие-то проблемы и находить решения нестандартные для них, как с деньгами обращаться, не знаю, в конце концов. Да, вот это вот все.
0: Ну, зря, вот это в конце концов, это тоже очень важный навык.
2: Настолько важный,
0: потому что,
2: у нас...
0: да, дети, я так понимаю, сейчас папа, мама, дайте там 1000 рублей, и 1000 рублей пропадает секунд через 20.
2: Без отчетности.
0: Да, и непонятно, что и как с этим делать. А вот эти базовые навыки, про которые вы говорите, как общаться, как жить, как разговаривать, как сделать так, чтобы слушали, это, конечно, да, очень, если... Вот очень хорошо, что вы через книги это рассказываете.
1: Я просто зачитался.
0: Это хорошо, да.
2: Ну вот, про деньги
0: если,
2: у вас...
0: Да, если нету рядом какого-то наставника, который поможет...
1: Вот как раз, смотрите, вот для вас статья, как копить что-то? Деньги или что такое бюджет?
0: А это я знаю, как делать.
1: Ну, вот.
2: А он там целая книга.
0: У меня целая книга вот такая.
2: Целая книга бьет одну страничку. Я сейчас, кстати, расскажу, почему так.
0: Вот, значит, если нет наставника рядом в виде учителя, в виде родителя, в виде товарища, может быть, более смышленного, который по какой-то причине понимает больше, вот, то книга, это даже если она не будет вызубрена и еще что-то, я просто полистал там и картинки, и более таким простым языком базовым, наверное, рассказано, вот, а для ребенка это и нужно. Потому что в играх, в планшетах и в телефонах мало такого, толком. Где... где такому учат. Есть
1: да
0: образовательное.
1: Не учат. Нет, есть образовательное. Я говорю базовую сейчас книжку, что это вот и мы про это говорим в эфире, и наши эксперты, и я понимаю, что взрослому кажется, я сейчас финализирую нашу совместную мысль, взрослым кажется, что это все... Ты знаешь, это все просто и легко выводится.
2: Само собой разумеется.
1: Да, выводится из обычной жизни. Но я понимаю, что такие вещи, учитывая нынешнее время, скорость и прочее, детям надо давать в формате вот сжатой энциклопедии, условно.
0: Абсолютно.
1: Потому что времени это самостоятельно выучить уже нету. Как у нас там было более, ну, другие времена были, другие
0: просто
1: скорости.
0: Все ускорилось, да.
1: Так, это мы.
2: В целом. Ну, то есть, да, мы стараемся вооружить. Мы искренне считаем, что мы составляем такую библиотеку этих базовых навыков, с которой жить будет попроще. Что мы делаем для этого? Ну, мы, во-первых, призываем эксперта. У нас есть социальный психолог, методист, который эту серию сопровождает, пишет. И вообще наш надежный соратник Игорь Павлов. Потом мы берем, естественно, очень широкий круг источников, такой, какой, ну, принцип такой, что вот нашему читателю не пришло бы в голову туда пойти. То есть это публикации в научных журналах, это какие-то большие и все-таки очень взрослые, научно-популярные, хорошие книги, но опять же, мы в них не пойдем. И дальше весь этот материал, вот эти знания, редакторы в связке с дизайнерами, что называется, инфографизируют. То есть это такая очень прикольная и непростая работа.
0: Как вы сказали?
2: Инфографизируют.
0: Угу.
2: То есть вот
1: рисуют.
2: То, как мы... Но рисуют, но не просто иллюстрируют. Это вот называется «попробуйте нарисовать текст». То есть мы верим в силу такой подачи, потому что она, во-первых, помогает очень хорошо текст структурировать, во-вторых, она делает какие-то сложные концепты, ну, прям наглядными. Так,
0: ну, это
2: они...
0: переводом? Получается, вы занимаетесь буквально на другой
2: на язык.
0: Язык.
2: Картинок.
0: Да, да, на язык картинки. Да, да,
2: отчасти, но нам нужно, чтобы текст в этой картинке жил так, чтобы его хотелось читать. И вот вопрос, как чтобы хотелось, это тоже большой вопрос, потому что ну, нам же нужно, чтобы все было понятно, и чтобы подростку с нами было интересно. Подростку интересно.
0: Ну, да.
2: Ну то есть там... как бы просто базовый внутренний протест, через который ну, надо
0: полярные,
2: пройти.
0: Да, такие вещи.
2: Да, пройти, чтобы с тобой поговорили. И вот мы находим такой какой-то, как нам кажется, верный тон, уважительный, не свысока, доверительный для того, чтобы обо всем вот этом и текстом, и картинкой, и с человеком поговорить. Вот. Когда мы говорим про то, что их много, я вот показывала на первую книгу серии, которая называется «Чему не учат в школе». Она такая, что называется «Основа основ». От нее расходятся лучи ко всем остальным книгам. То есть ты можешь ее использовать как навигатор. Ты посмотрел, в ней много тем и много областей, та, которая тебе особенно зашла, ты можешь продолжить...
0: На полноценную книгу уже в этой теме, да?
2: На полноценную книгу, да. Выйти и вот как навигатором развернуться, чего ты хочешь. Ты хочешь про то, что ты чувствуешь и как обращаться с эмоциями. Про то, как ты думаешь и как у тебя там в голове уживаются все вот эти вот там системное, логическое, критическое мышление, ментальные модели всякие, которыми ты думаешь, хотя не знаешь, что ты думаешь. Страшно интересно, но, возможно, это не выбор человека, который начал читать эту серию, потому что ему интересно почитать про... например, организм, вот книга «Расшифруй свой организм», и узнать про то, как управляться со своим телом, как хороший ответственный домовладелец, что с ним делать. Или ты хочешь про финансовую грамотность. Вот из одного разворота в первой книге вырастает целая большая книга «Где взять деньги на мечту», она как раз обо всем и во всем, вот от карманных денег до инвестиций и о том, как что-нибудь там накопленное не отдать нехорошим людям. Ну, то есть mm-hmm. такой базовый курс. И по возрасту я бы сказала, что первую книгу ее покупают, по нашим наблюдениям, даже детям немного младше, чем мы рассчитывали. Mm-hmm. Где-то лет от 9.
1: Так это нормальный возраст для того, чтобы начинать...
2: По-хорошему, да, мы цели есть выше. Но понятно, что книга про отношения, например, она естественным образом немножко постарше. Вот эта книга про финансовую грамотность, ее отлично читают взрослые, потому что, а почему нет? Ну, то есть, она до такой степени внятная.
1: Я открыл на странице, почему денег не хватает на все. Там должна быть большая надпись «потому что».
2: Потому что. Очень реалистический подход.
0: А правильно я понимаю, у вас и аудиокниги, да, есть? Я вот,
2: у нас есть аудиоверсия.
1: А как можно, вот подождите, я, как мы, два товарища, которые знают, что такое прочитать аудиокнигу, записать, как можно инфографичную книгу записать? Это же вообще, ну, тут нет слева направо, сверху вниз.
2: Оно на самом деле есть, вы просто его не видите. То есть, когда мы пишем эту книгу, мы совершенно безусловно работаем в тех же текстовых редакторах, в которых все простые смертные работают, и тексты выстроены линейно.
0: То есть, когда ты его читаешь эту книжку, этот текст, ты его читаешь последовательно, обычная книга.
2: Да, да, да.
0: А то, что это все в разных картинках, это
2: хорошо, есть ничего связанность. Страшного. Нет, не страшно. Мне кажется, что те, кто вообще покупает аудиокниги, вот именно этой серии, у нас есть разные, в этой смысл их, мне кажется, каким-то очень узкоприкладным. Вот когда ты ее листаешь, и тебе вот настолько не хочется читать буковки, ты просто ее листаешь и слушаешь. Но это тоже вопрос навыка.
1: Вопрос, вот где-то тут была ромашка эмоций, наша любимая. Как ее прочитать? Я напомню, «Ромашки эмоций», мы про нее говорили в наших циклах, тоже про эмоциональный интеллект. Это когда вот гнев, настороженность, восторг, восхищение, ужас, изумление, горе, отвращение. Это первый круг лепестков ромашки. Дальше там следующий. Или вот прям чтец описывает так?
2: Чтец описывает и движется по, ну вот насколько лепестки этой ромашки, они все одинаково стоят от центра, да, в рамках каждого лепестка перечисляются степени, то есть... Всему этому предшествует печатный текст, и значит, всему этому предшествует не свалка смыслов, а какая-то хорошая, логичная...
1: Нет, это просто восторг. Да. Это картина. Понимание, что это хороший вариант для тех, кто хочет, допустим, и слушать в дороге или еще где-то.
0: Ну да.
2: Спасибо. Давайте я вам про новую расскажу.
0: Расскажите.
2: Вот она у вас лежит в самом низу. Она называется «Как научиться чему угодно». И она тоже... как нам кажется, стоит над всеми остальными, потому что она, собственно, посвящена тому, как всему вот этому, о чем мы сейчас так долго говорили, как всему вот этому, дробям, Евгению Онегину, квантовой физике, как всему этому научиться так, чтобы это было легко, быстро и интересно.
0: Ну, вот насколько я помню, что нужно на дело, которое ты хочешь изучить, потратить 10 тысяч часов, и тогда оно хотя бы у
2: есть
0: тебя...
2: Есть такая теория.
0: Да, появится где-то в руках, в зубах, в голове, что ты сможешь как-то апеллировать.
2: Да, но этими 10 тысячами часов ты тоже должен как-то очень хорошо распорядиться.
0: Разумеется.
2: Внутри своего
0: конечно.
2: Времени. И, понятно, что это тоже навык учиться, да, иначе так не бывало бы, что мы бы что-то никак не могли запомнить, мы бы...
0: Есть же
2: до конца
0: еще история того, что когда ты хочешь чему-то научиться, и когда школа происходит, и совсем многие не хотят учиться и думают, что это во вред, что учителя это все делают неправильно, родители зачем-то меня читать заставляют.
2: Ну, ты как теряешь за этим вообще смысл того, что ты делаешь.
0: Да, если заставляют, ну, конечно, это такая история, она повсеместна, разумеется, против воли-то. Мало кто чего хочет делать, особенно дети, а в подростковом возрасте это тем более ярко выражено.
2: Да, мы об этом очень горячо говорим, потому что переизобрести вот эту мотивацию, вспомнить вообще, зачем тебе это исходно было надо, или придумать, зачем тебе это надо, это тоже довольно важно. Но это, знаете, как получается, вот мы когда говорим, она хорошо учится, например. Мы что имеем в виду? Что она пятерки получает?
1: Да, оценочки хорошие.
2: Да, оценочки хорошие. Или мы имеем в виду, что она как-то так ловко учится, что, например, выучила два языка за год. То есть то ли ей это дается, то ли она так хорошо как-то распоряжается собой,
0: либо
2: и у нее есть вот этот навык.
0: У меня есть пример такой. Либо, значит, учится не очень хорошо, а потом, когда нужно все сдавать, да, то человек приходит и сдает все. А как ты это сделал? Вот так вот и сделал. Вот. И даже я не говорю про пятерки, а вот все, четверки у вас какие-то вопросы есть ко мне? Нет, ну не ходил я полгода, что поделать.
1: Но сдал же.
2: Ну, потому что сдавать экзамен — это тоже навык. Он совершенно отдельный, он совершенно другой мобилизации ресурсов от нас требует, не той, который требует там изучения.
0: Я вот, кстати, не умел сдавать экзамен. Для меня это пытка была всегда.
2: Читайте разворот нашей книги про экзамен.
0: Да.
1: Мне понравилось в книге, я тоже, когда пока листал ее, сама идея, там одна, точнее, мысль, которая, видимо, одна из центральных, что мы живем в мире, в котором надо научиться учиться. Я помню, что меня когда спрашивали, почему ты пошел учиться, ну, на тот момент институт стали сплав, типа, ты рад, что ты закончил? Я говорю, я безумно рад, и я счастлив, что меня в свое время туда ноги принесли, потому что все, чему нас научили наши преподаватели, казалось бы, да, автоматизация систем управления в металлургическом производстве. Я сейчас писатель, на радио работаю, еще что-то там. Но там самый главный навык дали нам, нас научили учиться и работать с информацией. То есть мы, все обучение было построено так, что ты вынужден учиться договариваться, учиться обходить сложные углы, учиться сдавать экзамены, учиться за секунду там принимает решение, когда тебя неожиданно что-нибудь как спросят, я понимаю, что это тот навык, который самый важный. Я так понимаю, книга про это.
2: Книга ровно про то, как учиться, научиться учиться так, чтобы тебе давалось все, что в тебя мир кидает, все вот эти неожиданные штуки, которым тебе надо на ходу, как правило, очень быстро учиться, чтобы все это у тебя получалось. И, собственно, ну, мы же знаем, да, как это бывает, что вот ты что-то делаешь, там учишься, потом бац, у тебя получилось внезапно. Какая-то магия, там произошел щелчок, ты только что не умел, потом умеешь. Это что?
1: Это как с велосипедом.
2: Да, и ты вдруг поехал.
0: Да, но
2: за счет чего, из чего это состоит? Вот мы, собственно, в книге говорим про вот эту магию внутри, да, то есть мозг, который получает, не получает информацию, обрабатывает, не обрабатывает, преобразует ее в навык или не преобразует. Вот если преобразует, это успех. И вот, собственно, мы это все пробуем разъять на такие части, там, нейробиологические части для чайников, да, части на педагогические. Вообще, если про нее попробовать, вот как это, если вам ее попробовать в одном абзаце напеть, то она про то, как то вообще зачем учиться, как ты можешь это делать, если попробовать, про то, что у тебя происходит в голове.
1: Одним словом, очень сильно рекомендуем книгу «Как научиться чему угодно» от издательства Smart Reading.
3: На правах рекламы.
4: Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация. Она блокирует боль от позвоночных суставов. И вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны показала кадры удара по подстанции в Конотопе Сумской области. Ранее ведомстве рассказали, что расчет БПЛА «Герань-2» «Сикер» нанес удар по подстанции в этом городе. В результате атаки обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах ВСУ. В Новгороде-Северском Черниговской области ударом дрона того же типа уничтожена радиовышка и ретранслятор неприятеля. Помимо этого, дроны «Герань-2» «Сикер» «Гербера» поразили в Черниговской области военные склад и автозаправочную станцию, в Сумском регионе пункт дислокации противника, а на станции Коростень в Житомирской области железнодорожный эшелон. На родину вернулась очередная группа российских военнопленных. Самолет с освобожденными в ходе обмена с Киевом российскими бойцами минувшим вечером приземлился на аэродроме в Подмосковье. Перед этим военные находились в Белоруссии, где мы оказали психологическую и медицинскую помощь. В России все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию. Напомню, ранее в Минобороны сообщили, что в пятницу Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова, отметив, что он был человеком, преданным России. Бывший министр обороны скончался накануне в возрасте 73 лет. Глава государства подчеркнул, что знания, опыт и энергия Иванова неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы. На всех государственных постах он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек, говорится в тексте телеграммы президента. Добавлю, в разное время Иванов занимал посты министра обороны, вице-премьера, спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, а также руководил администрацией президента. Подростки отравились на вечеринке в подмосковном Солнечногорске. 2 человека погибли, еще 6 госпитализированы, сообщили в Солнечногорской городской прокуратуре. Там уточнили, что компания отмечала день рождения в частном домовладении. Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Окончательные выводы о причинах отравления сделают по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз. Между тем, как рассказали ТАСС в оперативных службах, по предварительным данным, компания могла отравиться мефедроном. Госдума обсудит сокращение числа профессий с трудоустройством мигрантов вне квоты, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в своем канале в Максе. По его словам, перечень профессий, по которым мигранты могут устроиться на работу вне квоты, сейчас включает 192 специальности, в их числе 38 должностей врачей и 46 среднего медперсонала. По словам Володина, это вызывает беспокойство, и депутаты намерены вмешаться в ситуацию. В ближайшее время вопрос рассмотрят на Совете Госдумы. Спикер напомнил, что трудовыми мигрантами, прибывающими в Россию по визе, сейчас занимается Минтруд. Предлагается передать часть полномочий, включая утверждение перечней профессий МВД. День молодежи проходит в этом году более чем в 400 городах России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди них города, которым в этом году выпала особая роль. Смоленск стал молодежной столицей России, а Елец получил статус города молодежи. Именно там сегодня проходят главные мероприятия. Как отметил Чернышенко, около 37 миллионов молодых россиян сегодня создают новые проекты, развивают науку и технологии, представляют страну на международной арене, запускают предпринимательские инициативы, хранят культуру и традиции. Вице-премьер добавил, что Россия притягивает молодежь со всего мира. Так, на предстоящий в сентябре в Екатеринбурге молодежный фестиваль подано более 100 тысяч заявок из 191 страны, около 70 тысяч от иностранцев. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 21-23 градуса. В Москве также облачная с прояснениями погода, временами кратковременный дождь и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 51%.

0: Новости спорта. В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный клуб «Пари НН» продолжит свою деятельность и в сезоне 26-27 будет выступать в первой лиге, сообщили в Центре управления и развития спорта Нижегородской области. По итогам прошлого розыгрыша команда заняла 15 место в РПЛ. Сейчас коллектив под руководством главного тренера Вадима Гаранина проводит предсезонный сбор в Саранске. Ранее в Нижнем Новгороде была приостановлена деятельность нескольких профессиональных команд, включая баскетбольный «Пари НН», а также хоккейные «Мужское Торпедо Горький», выступавшие в ВХЛ, и «Женская Торпеда». Участники группы G завершали игровой день на чемпионате мира по футболу. Бельгия разгромила Новую Зеландию, а Иран и Египет победителя в своем противостоянии выявить не сумели. Егор Новиков расскажет подробности.
1: Задача Бельгии на матч с Новой Зеландией была предельно проста – побеждай и выходи в плей-офф. Позор европейскую сборную в итоге обошел стороной. Заявку на первое место в группе она сделала уже в первом тайме. Троссард оказался расторопнее всех после навеса Де Брюйне и открыл счет. А после перерыва остановить бельгийскую машину новозеландцам уже было не под силу. Для начала Троссард оформил дубль, а затем он ассистировал Де Брюйне. Новая Зеландия огрызнулась голом своего лучшего снайпера на турнире «Джаста». Но вышедший на замену Лукаку всего вторым своим касанием мяча в матче вновь сделал перевес Бельгии крупным, а Салемакерс утвердил свою сборную на первом месте в группе. В противостоянии Египта и Ирана тоже скучно не было. Уже на пятой минуте Сабер был первым на подборе после выстрела Салаха и вывел фараонов вперед. Но иранцы тут же организовали ответ. Перед ним Тереми не сумел реализовать пенальти. Персы не сдались, и счет усилиями Резаяна все же сравняли. Ураганное начало продолжения не получило. Ничья устраивала обе сборные. Но концовка оказалась огненной. Иран забил и бурно праздновал выход в плей-офф. Вот только ВАР увидел сантиметровый офсайд. А потом бывший игрок Ростова Анжи и Амкара Эзаталахи зарядил в перекладину. В итоге ничья 1-1. Египет в плей-офф. Иранцы третьи в квартете и ждут завершения группового этапа.
0: В первом раунде драфта НХЛ клубы нашли три

0: на этом все. С новостями спорта вас ознакомил Даниил Моногаров.
1: Маяк.

0: эксперименты. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь синее море, всюду веешь на просторе, не боишься никого, кроме Бога одного. И так далее, писал Александр Сергеевич Пушкин.
1: Вот именно вот, так, и да, так далее.
0: Потому что дальше мы тогда уйдем, да, в прекрасные стихи.
1: Летние эксперименты. Воздушный змей. Как обуздать ветер? И у нас на связи Павел Агарков, физик, популяризатор науки, преподаватель школы развития МЭК. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну что, запускаем змеев?
2: Запускаем, запускаемся и будем ловить ветер. Как раз-таки погода сейчас позволяет, не очень солнечно, зато очень ветрено, как раз-таки для того, чтобы запускать змеев, было красиво, замечательно и хорошо. Ну и давайте начнем с небольшой исторической справочки. А именно, змей, вот этот вот самый летающий, который нам всем известен по фестивалям каким-нибудь, красивым летним прогулкам, появился достаточно давно. А именно практически 5000 лет назад. По разным источникам, некоторые говорят, что всего лишь 5 век до нашей эры, некоторые говорят вот с появлением первых шелковых тканей, как раз-таки с 1200-1600 года до нашей эры. То есть изобретение совершенно не новое, это очень древняя штука, и, соответственно, в летописях встречается. Конечно, родиной является

0: Китай. Раз-таки там появились первые шелковые ткани, и змеев начали изготавливать как раз-таки из этих шелковых тканей, из бамбуковых палочек, которые были очень легкие, опять-таки произрастали в Китае, и вот эта вот шелковая ткань.
1: Угу.
0: И, соответственно, запускали змеев в разных странах, и в разных странах они и по-разному использовались, самое главное, разные как-то обозначали и символизировали. Для Китая они имеют огромное значение, потому что они очень часто этих змеев делали в форме дракона. Я думаю, многие представляют себе вот в китайской мифологии обязательно вот этого длинного дракона бескрылого, который летает в небе. И это как раз-таки и были вот эти вот самые воздушные змеи. И они очень много всего символизировали. Благополучие – это символ богатства, символ самого императора, символ силы. И на всех праздниках они обязательно вот участвовали в качестве вот такого вот красивого жеста, который большинству нравился. И, соответственно, такие змеи, они были разные совершенно. Некоторые были огромных длин, там и до 20 метров доходили некоторые воздушные змеи. А некоторые были вообще очень тяжелые и могли даже поднимать людей. Ну, я думаю, аналогично.
2: Зазевавшихся.
1: Угу.
2: Которых не ожидали.
0: Ну, не зазевавшихся, а тех, кто хотели покататься на этих, угу, змеях. Я вот нашел про самый большой змей, который был сделан. Он весил 3 тонны.
1: 3 тонны?
2: 3 тонны?
0: Да.
2: А как?
0: И размах крыльев у него был 24 метра.
1: Ничего себе.
0: А в некоторых источниках пишется, что он был, его использовали для строительства. Я даже не совсем могу понять, как это может было, ну, могло быть, и как это могло использоваться. Может быть, как доставка каких-то грузов на какие-нибудь высокие сооружения, но мне кажется...
1: Ну, как кран подъемный, наверное. Ждали ветра, ну, да, полгода, как... пока будет, и потом подняли что-то.
0: Ну, не всегда нужно ждать ветер полгода, это в наших широтах.
1: Ну,
0: ветер...
1: про нас.
0: Не всегда предсказуемый, мы не всегда знаем, куда он будет дуть.
1: Угу.
0: А, может быть, даже если и предсказуемый, то его надо иногда будет дождаться. А в некоторых странах ветер дует постоянно, а иногда он дует предсказуемо постоянно, там полгода в одну сторону, полгода в другую, угу, сторону. И в тех местах можно на него рассчитывать и, соответственно, использовать уже как более эффективную рабочую силу. Соответственно, есть также и праздник, который именно посвящен воздушным змеям, а именно это 8 февраля, день, mm-hmm, воздушных змей, и проводятся фестивали. Явно этот праздник не на нашей, скажем так, климатической зоне, потому что 8 февраля у нас обычно никто змеев-то и не пускает, просто потому что погода обычно не позволяет в то время. Ну а в мировой практике примерно в это время и проходит, mm-hmm, этот самый фестиваль. Двигаемся дальше. Кстати, в русской летописи также змеи появились, а именно в 8 веке нашей эры, чуть попозже. В 8 веке и чуть-чуть попозже в русских летописях появлялись змеи, о том, как они запускались и на каких-то фестивалях, и во время других событий, что они точно у нас были и появлялись. Ну и потихонечку мы можем переходить уже непосредственно к тому, а как это все работает, а можно ли это сделать самому, а как лучше всего это все запускать.
1: А можно вопрос? А вот да, змеи, про которых вы говорите, воздушные эти, это, правильно я понимаю, ну, раз мы переходим уже, значит, как самому сделать и так далее, это конструкция, значит, крестик из палочек и натянутая вокруг рамка, и все это, на него натянуто полотно какое-то, оно летает, правильно же? Мы про таких змеев,
0: правильно,
1: говорим. Да, а вот да, змеи, я знаю, в спорте, значит, используется кайтсерфинг, например, есть. Там, да, тоже же змей. Тоже он управляется, но он мягкий, в форме парашюта. Ну, не совсем, кстати, мягкий. У него основание тоже надувается. Но, тем не менее, это же тоже воздушный, да, змей, которого ты удерживаешь. И который, я вот недавно видел, человек на 120, по-моему, метров катился, он по волнам, потом прыгнул и на 120 метров поднялся. Ну, вот тоже воздушный змей. И он был управляемый вверх-вниз. Он тоже как лифт как раз-таки сработал. Он, правда, не 3 тонны весит, а достаточно легкая конструкция. Вот. А про февраль, как можно отметить, еще зимой с кайтом катаются. Поэтому можно вот на лыжах или на сноуборде за воздушным змеем
2: не полетел.
1: Ехать, да, и праздновать 8 февраля.
0: Это правда. Угу. Действительно, современные технологии позволяют сделать подобные, как парапланы, кайт и подобные такие полулетательные аппараты, которые позволяют работать, ну, по тому же принципу, которые и работают, по тому же с принципу, что и змеи. И точно так же, как и кайты, змеи могут быть управляемые с конструкцией. И действительно, в самом простом варианте это деревянный каркас и парус, так называемый. Более сложных они могут быть как с каркасом, состоящим из одной части, а все остальное добивается тем, что парус делается специальной формы, и он надувается и сам себя держит. И тем самым у нас...
1: За счет ветра, правильно, я так понимаю?
0: Да, за счет воздуха, который наполняет сам парус. И он принимает какую-то форму и сам себя держит, и уже получается, что не нужно так много конструкций. Я бы даже сказал, что может быть даже частной версией может быть парашют, а в нем, получается, и каркаса по факту нет. Он весь условно тканевый, и, соответственно, он сам себя держит за счет наполняющего его воздуха.
1: Ну да.
0: Можно частным случаем змеи это называть. Скорее, наверное, нельзя. Но самое главное у всех этих вещей, которые мы с вами назвали, это воздух. И что они работают с помощью воздуха, а точнее опираются на сам воздух. Можно даже сделать некий интерактивный эксперимент с нашими зрителями, с нашими слушателями. А для этого просто понадобится листочек бумажки.
2: Есть такое.
0: Берем листочек бумажки А4.
1: Да.
0: Ровненький, аккуратненький, или от тетрадочки, и пытаемся его просто кинуть. Как можно дальше?
1: Он никуда не полетит.
0: Да, абсолютно верно. Как показывает практика, максимум...
2: Я провел эксперимент.
0: На 3.
2: Да.
0: Почему?
2: Потому что он даже до середины стола не долетает.
0: Да, он упирается в воздух. Он
2: мы, Павел, упираемся в необходимую паузу.

0: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Жизнь прекрасна.
2: Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склевывали крошки. У синиц были белые пушистые щеки. И когда синицы все сразу клевали, то было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков. Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтем по стакану, сливался в веселую мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик. Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика мастера Гальвестона и скворца, были еще прирученная дикая утка, еж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дарвалдая» и барометр, всегда показывавший великую сушь. О них придется рассказать в другой раз. Сейчас уже поздно.
1: Константин Паустовский. Жильцы старого дома.

0: все знать. Летние эксперименты.
1: Я делал все по чертежам, заглядывал в журнал, и я работал только сам, я помощи не знал. Так появился змей на свет. Из дома моего мой друг сказал: такого нет нигде, ни у кого. Лиловый нос, багровый рот, из ниток борода, и все же вовсе не урод, а просто хоть куда. Мы змея вынесли на луг. В то утро ветер был, и весь он вырвался из рук и над землею взмыл. Своим трепещущим хвостом он распугал ворон. Он, видно, чувствовал при том, что на свободе он. Змей был над нами высоко, а мы вдвоем под ним, но удивительно легко мы управляли им. Он так и рвался в облака, чтоб скрыться в облаках, но мы не знали, нить крепка, и змей у нас в руках. Вот Сергея Михалкова стихотворение оказалось про бумажного змея.
2: Как удачно.
1: Да.
2: Но вернемся к Павлу Агаркову, которого продолжает трехтонный змей носить по волнам радиоэфира. Павел. Павел.
1: Павел.
2: Павел.
3: Кинули лист бумаги. Так, заметили, подожди, что он врезается в воздух.
2: Да, заметили.
1: Заметили.
3: За счет того, что воздух у нас достаточно, можно сказать, густой, и сквозь него очень сложно пройти. Тем самым у нас и работает змей. Он ложится на воздух и сквозь него не проваливается. А если ветер у нас есть, то он этого вот змея и поднимает. И получается вот как раз-таки вот эта самая подъемная сила. И давайте, учитывая эту подъемную силу, расскажу, как его можно сделать дома.
2: Давай.
3: Для этого каркас, который можно сделать из каких-нибудь очень легких тоненьких палочек. Это могут быть бамбуковые палочки, какие-нибудь, которые вы сможете найти прямые в лесу. Можно, так как у нас уже достаточно распространенные технологии, это на 3D-принтере достаточно легко распечатать. Ну или на лазерных станках из фанеры тоже получается замечательный каркас. Как раз таки вот сегодня я доделаю своего змея и пойду его скоро запускать. Вторая часть, которая нам понадобится, это сам парус. Сам парус самое простое и легкое. Можно его сделать из пакета. Ну, будет не самый красивый змей, но в зависимости, опять-таки, от пакета.
1: Это от пакета зависит.
3: От какой-то ткани. От цвета зависит. Из какой-то ткани, например, балония, ну, из которого, знаете, штаны делают или палатки. Это самый отличный вариант. Или той же самой бумаги. Это может быть как какая-нибудь пищевая бумага, но, скорее всего, она будет намокать. И, соответственно, или, например, пергаментной бумаги какой-нибудь. Для выпечки тоже может вполне себе подойти.
1: Угу.
3: И ну, змея мы делаем как ромбик. Самое классическое, самое удобное, самое стабильное и удобное для новичков. Сначала делаем первый ромбический, с ним работает, дальше можно его как-нибудь модернизировать. Угу. Дальше обязательно леска, как можно длиннее. Желательно взять, опять-таки, какую-нибудь папу, пойти в магазин рыболов-спортсмен и взять какую-нибудь, скорее всего, плетенку для удилищ, которая она очень тоненькая, легкая и при этом очень прочная. Она будет максимально хорошо подходить. Чем больше, тем лучше. И дальше нужно делать каркас в виде ромбика, прикрепить к нему парус. Вы это можете сделать любым удобным способом. А дальше самое главное – это крепление нити. Нить нужно прикреплять не к самому каркасу, а через небольшую как это называется, ну, как поводочек. То есть, чтобы крепление приходило не в точку каркаса,
1: эластичную проставку.
3: Либо через проставку. Главное, чтобы она крепилась к двум точкам змея по сторонам. Чтобы змей не заваливался направо и налево.
1: К крыльям, получается, да?
3: Через уздечку, да, с крыльями.
1: Угу.
3: Еще самое главное, эта уздечка должна быть чуть-чуть выше центра тяжести. То есть, если вы поставите вашего змея на палец, он будет куда-то заваливаться. И вот нужно найдите там, где он нигде не будет заваливаться, это будет центр тяжести, и вот чуть-чуть выше этой точки нужно и будет закрепить уздечку, чтобы когда вы тянули на себя змея, и он поднимался в воздух, он не заваливался никуда, а центр тяжести его стабилизировал вниз. И самая последняя важная часть для того, чтобы змей был равномерный, ровный, никуда не улетал и стабильно держался в небе, это ему нужен хвост. Как любому уважающему себя жителю воздушного океана для стабилизации. Угу. Соответственно, этот самый хвост можно сделать либо из той же самой ткани, просто сделать длинный кусок ткани и на конце к нему привязать что-нибудь тяжелое. Я прям помню свой первый змей, который мне еще папа купил. Мы привязали к нему длинный хвост, чтобы он был более стабильный, и просто на конце завязали узелок из ткани, предварительно наполнив его маленькими камешками.
1: Угу.
3: Это делало змей очень стабильным и позволяло его поднимать очень высоко. И вот если сделать хвостик достаточно длинным, правильно его нагрузить, то будет очень стабильно. Обычно размер хвоста определяется экспериментально для каждого змея в отдельности. И так можно разнообразить свое лето экспериментами с воздушной стихией, и можно почувствовать себя настоящими плавателями в этом самом воздушном океане.
1: Да, я всегда думал, что это хвостик это для бутафории.
2: Нет, он нужен.
1: А это баланс.
2: Спасибо большое, Павел Агарков был у нас на связи, физик, популяризатор науки, преподаватель школы развития МАГ, товарищи, перемена.
1: Перемена.

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Сегодняшним выпускникам российских школ в будущем предстоит решать сложные задачи в самых разных сферах. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя выпускников с окончанием учебы. Главное, по его словам, настойчиво и упорно идти к достижению целей и помнить важные школьные уроки.
2: Вам также предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в технологиях, науке, в управлении, в социальной сфере, в культуре и искусстве. Главное – настойчиво и упорно идти к достижению цели. И, конечно, помнить важные школьные уроки. Уроки дружбы, добра, справедливости, мужества и взаимовыручки. Любви к родной стране, равнения на ее героев и уважения к вечным, неприходящим ценностям, во все времена служившим нам опорой. Дорогие друзья, перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Желаю каждому из вас успешно поступить в те учебные заведения, которые вы выбрали. Возможно, вы решили приобрести профессию на курсах и сразу пойти работать. Самое главное – найти свое настоящее призвание. Никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперед. В современном, очень динамичном мире это особенно важно. Мечтайте и делайте. Счастья вам и больших успехов.
0: По всей стране сегодня проходят школьные выпускные вечера. В этом году из российских школ выпускаются более 660 тысяч учеников. Для молодых людей позади ОГЭ и ЕГЭ впереди выбор профессии и поступления. В Кремле уже состоялся всероссийский выпускной бал с участием около 6 тысяч выпускников из разных регионов. Праздничная программа прошла на двух площадках – на Красной площади и в Гостином дворе. Состоялся и общегородской выпускной для московских школьников. На празднике собрались около 50 тысяч гостей. Второй раз площадкой для выпускного стала ВДНХ. В Санкт-Петербурге праздник «Алые паруса» традиционно проходит на Дворцовой площади в ночь на 28 июня. Кульминацией станет выход легендарного парусника под алыми парусами по Неве, сопровождаемый салютом. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили бронетехнику ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны. Движение автомобильной легко бронированной техники противника зафиксировали в ходе воздушной разведки. По полученным координатам расчеты беспилотников нанесли высокоточные удары. Несколько боевых машин было уничтожено. А в Запорожской области благодаря действиям группировки «Днепр» ВСУ потеряли за сутки 11 автомобилей и до полусотни военных. Об этом рассказал начальник пресс центра группировки Андрей Клинов.
3: В ходе активных боевых действий в Запорожской области подразделением группировки войск нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад в районе Юрковки, Кошугума и Малокатериновки. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 50 украинских военнослужащих. Подразделение войск беспилотных систем совместно с артиллерией группировки уничтожено 11 автомобилей, самоходная артиллерийская установка и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Южная группировка успешно зачищает улицы Константиновки. В ДНР, как отметили в Минобороны, за сутки взято еще 93 здания. В корпусе стражи Исламской революции заявили об ударах по силам США на Ближнем Востоке. В КСИР это назвали ответом на атаки со стороны Вашингтона. Какие цели поражены, до сих пор не уточняется. Ранее Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов подтвердило нанесение ударов по территории Ирана в ответ на атаку на коммерческое судно в Ормузском проливе. Американский вице-президент Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон готов обсуждать с Тегераном разногласия относительно меморандума о взаимопонимании, однако на насилие намерены отвечать насилием. Так он прокомментировал заявление командования. Уходящий с поста британский премьер Кир Стармер напоследок планирует увеличить расходы на оборону примерно на 15 миллиардов фунтов стерлингов, пишет Financial Times. Объявить об этом он планирует 30 июня. Стармер хочет видеть постепенное увеличение инвестиций в БПЛА и другие автономные системы на протяжении следующих 4 лет. Издание называет этот шаг попыткой укрепить свое наследие в качестве премьер-министра. При этом ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хилли покинул пост из-за недостаточной предложенных расходов. Напомню, 22 июня Стармер заявил, что решил оставить пост лидера лейбористской партии. Обязанности премьера он продолжит выполнять до избрания преемника. В Солнечногорске возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек в результате отравления. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Московской области. Сегодня в экстренные службы поступила информация о том, что в частном доме в поселке Бакеево скончались двое молодых людей 2000 года рождения. Еще 6 человек госпитализированы с признаками отравления. Первоначально сообщалось, что речь идет о подростках, которые праздновали день рождения. По предварительным данным, причиной смерти могло стать употребление наркотиков. Следователь осматривает место происшествия, проводит допросы. Планируется назначение судебных экспертиз. Осадки в московском регионе завтра прекратятся, столбики термометров поднимутся до 25 тепла. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Новая неделя, по его словам, начнется с возвращения грозовых дождей, однако температура еще подрастет.
1: Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. Но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25-30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальное русское. Русское лето.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 20 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 51%, осадков в городе пока не наблюдается. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 21-23, в Ленинградской области 19-24 градуса, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду, атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 миллиметра, что немного выше нормы.
4: Маяк.

0: хочу. Все знать. Классическая музыка.
1: Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Хочу все знать». Денис Николаев, в студии Алексей Веселкин.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: И цикл «Классическая музыка». Вторая часть большого разговора про товарища Вольфганга Амадея Моцарта, Лоренцо да Понта и в целом про оперу «Буффо. Свадьба Фигаро». И невозможно представить этот разговор без нашей гостя. Любовь Леонидовна Фишкина у нас сегодня в студии, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, учитель. Почему учитель?
3: Музыковед.
1: Нет, учитель, запятая музыковед, учредитель благотворительного фонда «Голоса будущего» Любовь Леонидовна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: это вторая
3: друзья.
1: Часть нужна как короткая...
3: Да, ну краткое содержание предыдущей серии. Ну а как иначе? Конечно, надо освежить, зажечь, так сказать, факел нашей памяти. А я напоминаю прежде всего, о каком периоде мы историческом говорим. Моцарт, великий наш Вольфганг Амадей Моцарт. А великое достояние человечества. Он жил во второй половине XVIII века, прожил очень мало, прожил 35 лет. И это был такой самый легендарный вундеркинд вообще вот в истории мировой музыки. И писал он в самых разных жанрах. Угу. Всегда при этом тяготил больше всего к опере. И я напоминаю, что в первой части я несколько слов уделила тому, какие вообще виды опер были к тому времени. Давайте так, выделим основных вида три. Это опера серия, серьезная опера на итальянском языке. Это появившаяся позже буффа. Это комическая опера на итальянском языке. И зингшпиль, веселая опера с разговорными диалогами на немецком языке. Вообще он писал во всех этих жанрах. Но веселые жанры привлекали его больше. Вы спросите, почему? Я отвечу. Потому что это были оперы не про каких-то героев, понимаете, там из далекого прошлого, героев легенд, да, героев трагедий античных. А это были живые люди. И вот эта вот живость персонажей, их именно человеческий вот этот реалистичный такой, да, облик, это Моцарту было очень для него привлекательно, как для композитора и как для человека. В общем-то, по его письмам можно судить, что это был человек, склонный к шутке, склонный к веселью и, конечно, тонкий психолог, что проявилось в его музыке.
1: По музыке тоже слышно.
3: Да, конечно. И таким образом,
1: без шуток.
3: Да, и таким образом мы говорим как раз о его самой знаменитой опере «Буффа», то есть комической, которую он написал в 30 лет. А написал он ее по второй части, вышедшей незадолго, вот там вышли уже две части из этой трилогии, «Бомарше», французского комедиографа, о Фигаро. И я напоминаю вам, да, что Моцарт написал эту оперу «Фигаро». Да, мы говорили о чем, почему не «Фигаро», а «Фигаро». Вот «Женитьба Фигаро» – спектакль. Это прям по пьесе «Бомарше». Но поскольку французское имя, то и на последний слог. А опера-то итальянская. Угу. И он там называется «Фигаро», а не «Фигаро». И да, значит «Свадьба Фигаро». Так обычно на русский язык переводится название этой оперы. По второй части. Дело в том, что в первой части была предыстория, и потом на эту предысторию у нас сочинил оперу небезызвестный нам Джоаккино Россини. Это произошло через 30 лет уже после Моцарта. И он написал, получается, да, как бы вот приквел, да, к тем событиям, которые сейчас у нас будут описываться. Я коротко напоминаю, что там происходило. Там у нас был богатый, но довольно никчемный молодой граф Альмавива, который влюбился в девушку Розину. Эту девушку Розину взаперти держал богатый опекун, который ждал, что он пересидит всех ее соискателей и, в конце концов, сам на ней женится. И это будет очень удачный брак и с хорошим приданым. Совершенно не понимал Альмавива, что ему делать, никакие его серенады, ничего не помогало. И тут к нему, значит, что называется, приблудился случайный человек. Это Фигаро, это человек, который обладал от природы огромным предпринимательским даром, изобретательностью, остроумием, талантом, изворотливостью. Но простолюдин. Совершенно непонятно вообще откуда взявшийся, да, безродный сирота. Но мы говорили о том, что это был герой третьего сословия по тем временам. Угу. И мы с вами упоминали то, что комедия была запрещена императором вторым. Она была запрещена. И если бы не Лоренцо да Понте, очень изворотливый, хитрый венецианец, то вряд ли вообще удалось бы эту оперу, так сказать, удалось бы ей увидеть свет. Вот, они почти тайно это писали, и все-таки Лоренцо да Понте умудрился снять все политические острые моменты и почти старался закамуфлировать главную, так сказать, критическую направленность, которая была выражена в том, что господин-то дурнее, глупее и бездарнее, чем его слуга. Вот. И это постоянно везде, да, это красная
2: нить. А я правильно понимаю, что именно поэтому настолько и популярны этот жанр весь был, потому что это смех узнавания, наверное, да, у публики. Конечно. Было то, что это про нас, это мы
3: на
2: такие же.
3: На злобу дня.
2: Да. И это не только с нами в жизни происходит, но мы это можем видеть, а это отражение, соответственно, через искусство, через оперу.
3: Конечно.
2: Именно поэтому такой...
3: Конечно. Вообще говорят, что это вообще трилогия, говорят, да, это была одна из тех, которая разожгла, так сказать, пламя французской революции великой. Вот, вот это мы тоже не забываем, да, это на самом деле такой вот факт исторический. Вот, но, конечно, но представляете, если в опере Серия у нас там какие-то античные персонажи, герои, а тут комедия была написана, ну, меньше, чем за 10 лет до того, как опера появилась. Это вообще просто современная история. Правильно, абсолютно, согласна с вами. Ну, и, конечно, эту оперу ждал успех. Ну, и вот, что мы видим дальше? Благодаря Фигаро удается все-таки Альмавиве раздобыть себе в жены прекрасную Розину. И они все поселяются в замке, живут в этом замке. И через какое-то время понятно, что природа берет свое. И недалекий граф начинает очень сильно интересоваться служанкой графини. А к самой графине он охладевает. Графиня страдает, а служанка очень недовольна. Почему? Да она невеста Фигаро. Она собирается за него выходить замуж, понимаете? А тут граф, в общем, недвусмысленно очень ей дает понять. Вот. Поэтому, естественно, нарастает вот это вот дикое недовольство, дикая обида. А что мы должны еще обязательно иметь в виду? По законам тогдашнего времени, да, единство места и действия происходящего, все происходит вообще-то в один день. И вся вот эта вот атмосфера, мы сейчас слышим с вами звуки, прекрасные знаменитые увертюры, которая полна веселой суеты вот этой, да, это вот все атмосфера этого безумного дня. Безумного дня, в итоге которого, в общем-то, должны были пожениться главные герои. Но, как вы понимаете, не тут-то было. Да? Граф начинает строить всевозможные препятствия. А тут еще мальчик Керубина. Я вам напомню, мальчик с пубертатными проблемами, который влюблен абсолютно во всех женщин в этом замке. И мы говорили еще о том, что, конечно, его виртуозную партию, к примеру, реальный мальчик спеть бы был не в силах по, так сказать, законам, сложившимся в итальянской опере. Это всегда поет... Это всегда поет низкий женский голос, ну, относительно низкий, да, женский голос. Итак, мальчик Керубина всюду, всюду появляется там, где его не ждут, потому что он никак не может справиться со своей тягой к женскому полу. И в гневе граф отправляет его куда? В армию. Это ужасная ситуация. И по этому поводу злорадствует Фигаро и поет такую, ну, как бы поддевающую одновременно, да, и этого изнеженного мальчика, и поддевающую графа арию «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный». Недовольно ль вертеться, кружиться? Не пора ли мужчиной быть? И с этим, так сказать, Керубина у нас должен быть отправлен в армию. Но сказать, что он в шоке, это не сказать ничего. Да? Вот. А в расстроенных совершенно чувствах он приходит искать утешение у своей любимой госпожи графини. Mm. Он приходит к ней, и Сюзанна говорит: слушайте, он для вас такую прекрасную канцону сочинил. Ну, спой, спой. Она хочет его как-то, да, поддержать. И мальчик поет эту канцону полную нежности. А Сюзанна аккомпанирует ему в это время на гитаре. И это один из прелестных, умилительных и лирических моментов оперы.

0: После этого, поскольку и Сюзанна, которая не дает выйти замуж граф, и графиня, которая обижена на охладевшего к ней мужа, они думают о том, как бы вот, ну, отомстить этому похотливому графу. И тогда они решают сделать такой финт. Они решают одеть Керубина в женское платье и подсунуть на свидание графу, посмеяться над ним. И заодно, как бы, что называется, его подловить, да, на его вот этой вот любвеобильности. Но это занятие прелестное. Они, значит, молодого мальчика, юношу почти, да, переодевают в это женское платье. Но кто-то шепнул графу, что Керубин здесь на женской половине, где-то да. у графини здесь. Угу, ну, угу. понимаете, мальчик-мальчик, но... Графу это явно, да.
1: Конечно.
0: Но это графу очень не нравится, приводит его в гнев. И он появляется в покое графини.

Что мы сейчас слышим? Понятно, да, что граф в гневе. Мы слышим, что графиня суетится и оправдывается. Она пытается как-то из этой ситуации выйти. А что делать, непонятно. Потому что, когда услышали шаги графа, то заперли в кладовке этого мальчика в женском платье. Он там сидит за дверью, ни жив, ни мертв от ужаса. И требует граф открывать кладовку. Она не хочет. Она не хочет открывать. Всеми способами пытается. И это еще больше усиливает подозрение. Он говорит, ах так, говорит граф, пойдем, я несу инструмент, будем ломать дверь. Но только вы, графиня, пойдете со мной. И, значит, они уходят. И в это время полумертвого Керубина вытаскивает из кладовки Сюзанна. И он буквально выбрасывается в этом женском платье в окно и в полном вообще смятении ужасы убегает куда-то. А Сюзанна в кладовку прячется вместо него. И вот тут сейчас будет замечательный момент, когда она из этой кладовки очень эффектно перед графом появляется и говорит, ну что,

0: Что это такое? Это финал второго действия. Дело в том, что вообще комическая опера по традиции писалась как бы в двух разделах. Но это опера большая. И поэтому в ней четыре действия. А вот такие вот финалы, а в конце второго, в конце четвертого. Вот это финал, собственно, который во втором действии. Вот чем отличается просто ария, просто речитатива от финала? В финале все идет сквозным потоком. Прибавляются персонажи, нарастает напряжение, поэтому мы не удивляемся, что дальше начинают появляться новые действующие лица. Это, конечно, очень смешно. Появляется, например, пьяный садовник Антонио, который...
1: Не нанюхался цветочков.
0: Нет, он возмутился, потому что некто выпал из окна графини
1: и
0: сломал ему цветок. Да. И, значит, он появляется. Это очередная причина, очередная для того, чтобы граф впал в подозрение. Понимаете? Значит, появляется Фигаро. То есть нарастает количество действующих лиц. Перед Фигаро там возникает новая дилемма, из которой он благополучно выкручивается. Вроде бы к концу этого финала все налаживается, но вот тут называется те, кого не ждали. Появляется тройка старых сплетников и интриганов.

0: Кто это такие? Это Бартоло. Бартоло, как вы помните, это был опекун Розины, графини теперешней, да?
1: Угу.
0: Он на ней хотел жениться. И тут вот такая, значит, ну, собственно, да, его планы просто свели на нет, да? И он, конечно, очень зол. Но скрывать вынужден. Марцелина. Вот это вообще такая дама в годах. Это его экономка. И у них когда-то были, так сказать, шуры-муры.
1: Угу.
0: А третий – это Базилио. Базилио – сплетник и учитель пения Розины. А он собирает вообще все сплетни в замке. И вот эта компания появляется не просто так. Они появляются с совершенно потрясающим заявлением. А Марцелина достает бумагу, расписку и говорит: «Фигаро одалживал у меня деньги». И тут написано: либо отдает долг, либо на мне женится, говорит Марцелина, которая на поколение старше вообще нашего Фигаро. И что в такой ситуации делать? И вот дальше мы с вами видим, что Фигаро вообще в полном смятении, даже он такой предприимчивый, а назначается суд. И вот это, конечно, тоже очень интересная сцена, потому что суд происходит прямо тут во дворце. Вот смотрите, какая острая ситуация. Ручной карманный суд, который вот тут же в дворце графа
1: удобно.
0: Принимает те решения, которые хозяин этого самого дворца, собственно, и хотел бы.
2: Прелесть. А что, мы еще продолжаем?
0: А мы можем еще пока, да, немножко.
2: Да, еще 2 минуты.
0: Да, замечательно. Так вот, когда...
2: Ну, мы задумались над судом, который при дворце.
0: Домашним.
1: Такая пауза хорошая получила. Я все думаю, даже не то, что над судом. Это все-таки по поводу эффекта того, что понравилось произведение, почему так его рьяно принимали. Тут же какая история того, что это происходит здесь сейчас, вот это узнавание и так далее, то, что простой народ может посмотреть над шутками, над господами. Вот эти,
0: да,
1: эти господа могут сами над собой посмеяться, что а вот у этого так и было, а мы знаем это все.
0: Ну, не над собой, а над кем-то.
1: Ну, разумеется, имеется в виду,
0: никто
1: что...
0: Никто не захочет себя дураком признать.
1: Нет,
0: да?
1: у них же все равно это, ну, такая условная зависть между друг другом была.
0: Конечно.
1: А у этого это есть. А вот, вот, пожалуйста, вот с ним это произошло.
0: Да.
1: Это еще. И еще одно, то, что вы сейчас про суд сказали, почему вы так задумались. Это же такая история, ну, оно повсеместно происходит и сейчас, то, что а вот если я вот так сделаю, мне же за это ничего не будет, а тут-то оно будет.
0: Да.
1: И это же у многих это такая мечта, вот прямо здесь взять и наказать. Ну,
2: ну да, да, чувство справедливости.
1: Справедливость, да-да-да. И поэтому, то есть, очень много затрагивает сторон жизни. То есть много поднимается очень тем, а они, поскольку в легкой форме, они, как это, перевариваются проще.
0: Да. Ну, теперь догадайтесь 3 раз, конечно, естественно, что суд принимает сторону Марцелины, потому что графу выгодно, да, чтобы Фигаро обязан был жениться на Марцелине, тогда Сюзанна свободна, его невеста, да,
1: да,
0: для всех этих хотелок графа, да, поэтому все замечательно. Ну, денег у него все равно нет, поэтому долг он не отдаст.
2: Продолжаем.
0: Да.
2: После перемены.
1: Перемена.

0: Я 12:30.
1: Новости.
0: Всеми в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли под полный контроль населенный пункт Новоскелеватая в Днепропетровской области. Об этом только что сообщили в Минобороны. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские военные уничтожают разрозненные группы ВСУ. В юго-западной части города за сутки занято 70 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ. В Красном Лимане группировка «Запад» овладела 5 опорными пунктами противника и захватило 57 зданий. ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-500 по украинским солдатам, пытавшимся бежать на базу отдыха «Голубые озера». Уничтожено до 30 военных. За сутки ВСУ утратили в Красном Лимане около 40 человек личного состава. Суточные потери неприятеля в результате действий всех российских группировок составили порядка 1340 военных. В ведомстве добавили, что российские войска поразили места подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. На родину вернулась очередная группа российских военнопленных. Самолет с освобожденными в ходе обмена с Киевом российскими бойцами минувшим вечером приземлился на аэродроме в Подмосковье. Перед этим военные находились в Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую помощь. В России все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию. Ранее в Минобороны сообщали, что в пятницу Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 160/160. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Сергея Иванова, отметив, что он был человеком, преданным России. Бывший министр обороны скончался накануне в возрасте 73 лет. Глава государства подчеркнул, что знания, опыт и энергия Иванова неизменно были востребованы на сложных и ответственных направлениях работы. На всех государственных постах он проявлял себя как деятельный, грамотный руководитель и абсолютно надежный, порядочный человек, говорится в тексте телеграммы президента. Добавлю, в разное время Иванов занимал посты министра обороны, вице-премьера, спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, а также руководил администрацией президента. Пилот погиб, еще 13 человек пострадали в Пекине, где накануне легкомоторный самолет врезался в небоскреб. Инцидент произошел накануне в центральном районе столицы Чаоян, где расположено большое количество офисов, крупных компаний, финансовых и дипломатических учреждений. По сведениям местных властей, одномоторным воздушным судном управлял один пилот. На месте происшествия работают оперативные службы. Состояние пострадавших не уточняется. Дональд Трамп решил оставить свой след даже в паспорте США. Он представил новый дизайн собственным изображением, золотым тиснением и текстом Декларации независимости. «Добро пожаловать, но будь хорошим», написал американский лидер в соцсети Truth Social, вероятно, обращаясь к будущим обладателям паспорта. Напомню, в апреле американский Госдепартамент объявил о подготовке лимитированной серии паспортов с особым дизайном, включающим официальный портрет президента в честь празднования 250-летия независимости США. Родители начнут контролировать банковские переводы детей. Такое право у взрослых появится с 1 июля. С этого дня банки обяжут сообщать об операциях несовершеннолетних клиентов, что дополнит законодательные меры о родительском контроле. Новые правила призваны обеспечить дополнительную защиту интересов граждан моложе 18 лет и повысить уровень их финансовой безопасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов. В Москве переменная облачность, осадков не ожидается. В ночные часы плюс 12-14, а в дневные 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 53%.
2: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный клуб «Пари-НН» продолжит свою деятельность и в сезоне 26-27 будет выступать в первой лиге, сообщили в Центре управления и развития спорта Нижегородской области. По итогам прошлого розыгрыша команда заняла 15 место в РПЛ. Сейчас коллектив под руководством главного тренера Вадима Гаранина проводит предсезонный сбор в Саранске. Ранее в Нижнем Новгороде была приостановлена деятельность нескольких профессиональных команд, включая баскетбольный «Пари-НН», а также хоккейные, мужское «Торпедо Горький», выступавшая в ВХЛ, и женская «Торпедо». Баскетбольный «Локомотив Кубань» объявил об уходе форварда Майкла Мура. Краснодарский клуб и 32-летний нападающий договорились о расторжении контракта. Американец присоединился к красно-зеленым по ходу сезона 25-26 и провел здесь 40 матчей. В прошедшем розыгрыше железнодорожники стали бронзовыми призерами единой лиги. В серии за третье место краснодарцы обыграли «Зенит» 3-2. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас» Павел Дорофеев сменил команду. Финалисты последнего розыгрыша Кубка Стэнли отправили своего лучшего снайпера в «Нью-Йорк Рейнджерс». Подробности у Егора Новикова.
1: Два последних сезона получились для Павла Дорофеева отличными. Форвард в двух подряд регулярных чемпионатах НХЛ становился лучшим снайпером Вегаса. В прошедшем плей-офф российский нападающий тоже был в числе лучших. Забросил 12 шайб и помог своей команде дойти до финала Кубка Стэнли. Важность Дорофеева для «Золотых рыцарей» не подвергалась сомнению, но клуб решил этим пожертвовать. Контракт Павла истекает, а денег на подписание нового у «Вегаса» нет. Зато их полно у «Нью-Йорк Рейнджерс», который в результате обмена и заполучил Дорофеева. И сразу же подписал с ним соглашение на 7 лет с зарплатой 11 миллионов долларов в год. Больше нападающего в «Рейнджерс» получает только вратарь Игорь Шестеркин. При этом «Вегас» получил довольно скромную компенсацию – 2 выбора на драфте этого года и один в 2027. Дорофеев зарекомендовал себя топовым снайпером, но он во многом зависимый от партнеров игрок. В «Вегасе» подносчиками снарядов для него были Джек Айкел и Мич Марнер. Взаимодействовать в «Рейнджерс» тоже есть с кем. Однако, насколько быстро возникнет эта хоккейная химия – большой вопрос. Пока же впереди у Дорофеева новый вызов – обмен и большой контракт, который сделают спрос с россиянина несколько иным, чем был в «Вегасе».
2: Лыжницу Алину Пеклецову и легкоатлетку Кристину Любушкину чаще других отечественных спортсменов тестировало российское антидопинговое агентство. С января по май «Русада» проверила на допинг обеих девушек по 5 раз. Пеклецовой 20 лет, в финале Кубка России в Мурманской области весной она одержала победы на 4 дистанциях. Любушкиной 30, в мае на личном чемпионате России спортсменка заняла 3-е место на дистанции 20 км.

0: хочу. Все знать. Классическая музыка.
1: Продолжаем эфир. Любовь Леонидовна Фишкина. У нас в гостях преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, учредитель благотворительного фонда «Голоса будущего» и, самое главное, наш проводник в мире опер-буффа «Свадьба Фигаро». Или «Фигаро».
2: «Фигаро».
3: «Фигаро».
2: Вы плохо слушали. «Фигаро».
1: Вот. А вы хорошо, ведь я вас проверил.
2: Да. А «Фигаро» — это текст.
3: Да, совершенно верно. Ну, так мы остановились на очень интересном месте. Да, когда явились вот эти трое старых интриганов, и Марцеллина продемонстрировала записку, расписку, да, вернее, о том, что Фигаро либо ей деньги вернет, которые брал в долг, либо обязан жениться. Ну, понятное дело, ручной суд тут же присуждает Фигаро жениться на Марцеллине. Но это же Фигаро. Человек, который мог вывернуться из ситуации, из которых никто бы больше не вывернулся. Он говорит, не могу я жениться на ней. А потому что нужно благословение моих родителей. А я не знаю, кто мои родители. Я вообще бедный подкидыш, и ничего у меня нет, так сказать, личного такого врожденного от моих родителей, кроме вот этого родимого пятна. И показывает, значит, у себя на руке вот эту отметину необычную. И что мы видим? Марцеллина и Бартоло, вот этот старый мерзкий опекун, вдруг буквально растворяются, превращаются в патоку. Сын, сын потерянный, желанный. Оказывается, они когда-то, так сказать, в грехе произвели ребеночка. И этот ребеночек был в детстве похищен. И вдруг они видят и понимают, это он наш сын. И мы слышим, как Марцеллина, злобная такая тетка, начинает ворковать.

0: тут мы понимаем с вами, что ситуация меняется в корне. Ну, понятно, не может же он жениться на собственной маме.
1: Не может.
0: Ну, да. Не может. Да и может уже и с долгом как бы не так остро будет стоять вопрос. Но тут появляется Сюзанна. Вот эта девушка так настоящая верная невеста. Она где-то уже по всем побегала и насобирала денежек для того, чтобы выкупить своего любимого. И тут она видит, что он

0: стоит в обнимочку с Марцелиной.
1: Ага.
0: Вы представляете вообще ее шок, ее возмущение?
2: Она бы, мне кажется, могла бы эти деньги ему в лицо швырнуть.
0: Вы знаете, она, в принципе, никогда не отличалась в этом отношении сдержанностью. Рука у нее была тяжелая, у этой девушки, ага, прекрасной. И когда она вот это увидела, конечно, она, собственно, именно и хотела сделать что-то чрезвычайно такое агрессивное.
2: Как-то, Сюзанна, одна битва, одна победа нокаутом.
0: Да, у нее будет еще такая ситуация позже на протяжении вот этой замечательной оперы. И так вдруг ей говорят: успокойся, это мама и папа. И Сюзанна никак не возьмет в толк. Это Марцелина ей объясняет: я мамочка.
2: Слышно даже. А, суа мадре.
0: Да. Мадре. Это мамочка. Это папочка.
2: Какой понятный итальянский язык.
0: Да?
3: Вполне, кстати, да. Расшифровать мы его точно можем.
2: Хорошо.
0: И
2: да,
0: заканчивается все прямо эта сцена, суд, да, который начинался совершенно просто ужасный, не сулил ничего хорошего. Угу. Заканчивается очень умильно. Назначены уже две свадьбы. Свадьба Фигаро с Сюзанной и свадьба вот этих вот Бартоло с Марцелиной. Да. Вроде бы как все начинает складываться совсем неплохо. Но дело в том, что Сюзанна и графиня, они все-таки не отказались от идеи графу отомстить. И тогда под диктовку графини Сюзанна своим почерком, да, пишет письмо графу и приглашает его на свидание под покровом ночи. Это письмо тайно передают ему через девочку Барбарину. Она должна передать ему это письмо и вернуть булавку. А она булавку потеряла.
2: А булавка с бриллиантиком?
0: Я думаю, неплохая была. Да.
3: Волшебная.
0: Волшебная. И она ее потеряла. И вот тут появляется жемчужина оперы. Каватина этой маленькой девочки-подростка Барбарины –

0: Многие считают это самой прекрасной мелодией оперы. И, кстати, она чуть ли не единственная в миноре.
1: Угу. Да, все же мы слушали все.
0: Мы все мажорное.
1: Но
0: австрийская музыка.
1: Ну, тут,
0: и вот она с фонарем ищет, да.
1: Я как не профессионал, тут и минор такой в полумажоре.
0: Ну,
1: но я имею в виду, то есть бывает минор, когда ты... Он очень минорный. Ты ну, ты
0: про... Нет, а не трагический, смысл, не трагический.
1: Да, да, да. Да, да,
0: она
1: говорю,
0: просто... Ну, она хнычет, слушайте, ну, потерял, ищет под фонарем, да, эту булавку, да, и...
2: Вот.
0: И тут ее спрашивает Фигаро, а что ты тут такое ищешь? И эта дурочка все рассказывает. А ты тут все заодно графу назначила, да.
1: Что-то куда-то
0: свидание,
1: вот
0: да.
1: И завалилась, вот, и
0: да. И вот Сюзанна-то графу, говорит она, Сюзанна-то его невеста, на минуточку. Представляете, какая реакция у Фигаро? И Фигаро поет арию, единственную серьезную, вот единственную серьезную в этой опере. И мы слышим, как в оркестре буквально рычащие вот такие всплески. О чем поет? Может, я открою эти очи?

Мужья, откройте очи, больше терпеть нет мочи. И днем, и ночью женщины обманывают нас. Для него это было вообще страшным ударом, потому что он думал, что уж его-то Сюзанна ему верна. И вдруг вот такая вот ерунда, он узнает, что назначил свидание графу. Угу. Но они, Сюзанна и графиня, меняются платьями, и дальше у нас все окончание оперы происходит в ночном саду. И в этом ночном саду мы видим с вами, как Сюзанна в костюме графини, она поет свою очень красивую любовную арию, ожидая встречи со своим женихом. А «Приди, о милый друг, в мои объятия» в ритме сицилианы старинного танца.

0: красиво.
1: Да, это очень красивая прекрасно. Ария, конечно, да. Но то, что разворачивается дальше, это, как вы понимаете, уже идет к финалу этой оперы. Итак, расстановка сил. Женщины переодет, которые обменялись.
0: Чтобы графа наказать.
1: Чтобы наказать графа.
0: Фигаро ревнует.
1: Фигаро ревнует. Сюзанна мечтает о любовном свидании со своим дорогим женихом. Наконец-то уже, может быть, да.
0: Эти готовятся ко второй свадьбе.
1: Эти готовятся
0: быстро.
1: Ко второй, но да, это они появляются уже потом.
0: Но их уже сыграно.
1: Да.
0: Вот именно в сюжете сыграно. Дальше они только уже в финале появятся.
1: Конечно. И вот тут замечательно совершенно, потому что мы видим, как граф попадается в ловушку.
0: Вот это самое интересное. Ведь все-таки, ну, он понятно, что он не то чтобы зло, но он порок, который должен
1: порок.
0: Быть наказан. Поэтому...
1: Да, не забывайте, это классицизм.
0: Да.
1: Обязательно порок должен быть наказан, и мораль должна быть, да, как бы. Он должен еще, так сказать, обязательно
0: как это
1: только осознать.
0: Только фигура за порок, и порок сразу за порок.
1: Вот. Да.
2: Порог за порог.
0: Все. Через минуту продолжим, узнаем, чем все дело закончилось.
3: Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
4: Действие Муму, оно происходит на Остоженке. Герасим находит Муму не где-нибудь, а у Крымского брода. Это там, где сейчас парк-музеон. Там раньше была лодочная станция. Собственно, там Герасим в самом начале рассказа и находит эту несчастную маленькую тонущую собачку. Мы можем прогуляться по этим местам до сих пор.
3: Тайны литературы.
5: В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».
3: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
5: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
3: 17:00.
5: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация». На медиаплатформе «Смотрим».
3: Большая энциклопедия лета. Июнь.
5: Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь.
3: Все о том, как мы проводим лето.
5: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: хочу все знать. Классическая музыка.
1: Пришло время наказать графа.
2: Итак, как вы понимаете, он попался в ловушку двух этих замечательных женщин, графини и ее служанки Сюзанны. Он увидел Сюзанну в темноте, поскольку дело уже идет к вечеру. Напоминаю, да, что все действие этой оперы происходит в один день. Начинается с утра, когда они мерили свою спальню, да, там и Сюзанна примеряла головной убор к себе, и заканчивается вот этой вот сценой в ночном саду. И он видит Сюзанну вот в этой полутьме, полумраке. Граф и начинает объясняться ей в любви, да какая она очаровательная, да какая она прелестная, да какие у нее нежные ручки. То есть, представляете теперь на секундочку, каково его жене в костюме Сюзанны
1: слушать
2: вот это, ну, вот, да, все.
1: Ой-ой-ой.
2: Да, но зато как он попал, как он спалился, да, что называется, абсолютно по полной программе. И пока что еще графиня не разоблачает себя, да, то есть она еще пока что это подыгрывает этой ситуации. И в то же время мы смотрим на другую пару. А другая пара у нас это в костюме графини Сюзанна и Фигаро, который, как мы помним, зол, и который подозревает Сюзанну в измене, что это она придет, да, на свидание к графу. И вот когда он видит графиню, он решает, ах, вот так вот, ну что же. И начинает мстить с его точки зрения. Он начинает объясняться графине, я у ваших ног, я вас так люблю, обожаю и так далее. И вдруг, когда графиня ему отвечает голосом Сюзанны, причем она пытается как-то его, да, дезориентировать, но все равно он узнает голос. И ему становится так хорошо. Ему становится так спокойно. Ой, дикие подозрения, да, которые он выразил в своей арии «Мужья, откройте очи», оказываются беспочвенными. Он ужасно рад, он счастлив просто. И в конце концов, естественно, он успокаивает Сюзанну, говорит, я узнал твой голос, дорогая. А потому что Сюзанна... А Сюзанна, когда увидела, что она объясняет свою любви графине, как бы, да, в ее...
1: И тут вторая победа нокаутом.
2: И тут второй... На самом деле, она его отстегала. Она его отстегала по щекам. Слушайте, изменник, то щек попался прямо вот так. Успокойся скорее, мой ангел, я твой голос узнала, так что не переживай, поет ему... поет ей Фигаро, и ситуация между женихом и невестой, между Фигаро и Сюзанной, слава богу, разруливается. Ну, а тут уже при всем честном народе появляется мнимая вот эта самая Сюзанна, приоткрывает вуаль, а там графиня. Что делать графу? Но он пойман на месте. Он становится на колено и очень прочувственно поет «Графиня, простите». Поэтому опера заканчивается очень радостным финалом, потому что все довольны. Значит, у нас две брачные пары. Одна пара у нас как бы восстановила свои любовные отношения, освежила свои чувства, я имею в виду графа и графиню.
3: Да,
2: и
3: да, да.
2: Все вместе в конце поют радостный финальный ансамбль.

0: Ну и закончу я свое веселое, надеюсь, повествование словами, которые сказал Александр Сергеевич Пушкин в своей маленькой трагедии «Моцарт и Сальери». Он сказал: «Коль мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку или перечти женитьбу Фигаро». А я добавлю к Александру Сергеевичу свое личное пожелание. А еще лучше послушайте оперу Буффа Моцарта «Свадьба Фигаро». В моем представлении это круче любого шампанского.
1: А мы тут согласны даже по одной простой причине, потому что не надо вот этого всего.
2: Конечно.
1: Лучше музыка, искусство.
2: Да.
1: И здоровее будете, и образованнее.
2: Правильно.
1: Да. Спасибо большое, дорогие друзья. Если вы первую часть нашего разговора не слышали, ее можно найти на нашей медиаплатформе «Смотрим». Просто вообще в поисковике вбивайте «Хочу все знать». Опера Буффа «Свадьба Фигаро». И вот я вам гарантирую, на первом месте мы будем. Найдете нас сразу. И отдельное спасибо, Любовь Ленина. Спасибо большое. А что дальше? Вот о ком мы вот вслед? Давайте сразу. О чем мы можем поговорить? О какой еще великой? Может быть, не знаю, опере.
0: Ну, слушайте, вариантов очень много.
1: Так как лето, надо что-то тоже какое-то такое
0: легкое,
1: веселое.
0: Легкое, веселое. Хорошо. Я это принимаю как определенный какой-то заказ. Да?
1: Концерт по нашим заявкам.
0: Да, концерт по заявкам. Хорошо. Ну, позвольте мне подумать.
1: Да, это
0: я обязательно, знаете, и пускай будет интрига. Что мы такое веселое, завлекательное, просто вот неотразимо.
1: Чтобы подумала, что вы там еще придумали.
0: Да.
1: Ну, что-то да, потому что это прям интересно. Я, как говорю, человек, который музыку очень, ну, любит, но никогда не занимался ей профессионально, интересно, с пояснениями, тем более еще
0: конечно
1: оперу, потому что ты когда понимаешь, о чем там поют, вот это вот еще итальянский выясняется, что мы знаем.
0: Да вообще просто, да.
1: Папа, мама, все понятно.
0: На то и есть музыковед.
1: Да, поэтому спасибо вам большое, ждем вас вновь в гостях. У нас в студии была Любовь Леонид-Фишкина, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктор Сергеевич Попов. Кстати, кто не слышал наши выпуски про Академию, тоже найдите, послушайте.
0: И про хоровое
1: училище. Любовь Ленина, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Нам
2: остается
1: спасибо
0: сказать, вам
1: в субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
2: Хорошего дня.

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Взятие Новоскелеватова в Днепропетровской области позволило российским войскам закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Это также позволило создать условия для дальнейшего продвижения в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Ведомство показало кадры боевых действий. В ходе боев уничтожено до взвода противника 5 боевых бронемашин, автомобильная мототехника, 6 наземных роботизированных комплексов, а также 16 гексокоптеров типа «Баба-Яга». В Константиновке в Донецкой Народной Республике южная группировка уничтожила разрозненные группы ВСУ в юго-западной части города. За сутки занято 70 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ. В Красном Лимане тоже в ДНР группировка «Запад» овладела 5 опорными пунктами противника и захватила 57 зданий. ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-500 по украинским солдатам, пытавшимся бежать на базу отдыха «Голубые озера». Уничтожено до 30 военных. За сутки ВСУ тратили в Красном Лимане около 40 человек личного состава. Общие суточные потери неприятеля составили порядка 1340 военнослужащих. Также российские войска поразили места подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ. Средства ПВО сбили 16 управляемых авиабомб, 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотников. Один человек погиб в результате ночного удара беспилотниками по Волгограду. Дрон ударил по одному из заводов областной столицы. Под завалами предприятия может оставаться еще один человек. 11 раненых находится в больнице, 2 в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. На месте происшествия работают экстренные службы. В Ростовской области попадание беспилотника зафиксировано на территории музея Самбекские высоты. По предварительной информации есть пострадавшие, данные уточняются, отметил губернатор Юрий Слюсарь. Взрыва и пожара не последовало. Ранее в Минобороны заявили, что дежурные средства ПВО этой ночью уничтожили 175 украинских беспилотников самолетного типа над 11 российскими регионами и акватории Черного моря. 5 жителей Курской области и еще 2 жителя других регионов вернулись сегодня в Россию с Украины. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Буквально вчера состоялся обмен военнопленными 160 на 160. И вот уже сегодня мы возвращаем гражданских домой. Это 7 человек, которые возвращаются на Украину. Я знаю многие истории, я знаю, как ждут жены, потому что у нас были контакты с многими из них. Мы радуемся за то, что ребята возвращаются домой. Это было непросто все организовать, но нам удалось это сделать. И также мы забираем домой наших мирных курских граждан, которые уже долгое время не были дома. Губернатор области Курска Александр Алексеевич Хинштейн, он постоянно со мной на телефоне, он уже подготовил автобус, который забирает ребят. Там их тоже ждут жены, дети. И удивительно, вчера, когда я заходила в автобус и к украинским военнопленным, и к российским, я давала позвонить домой. Каждый мог позвонить. Это было безумно трогательно, эмоционально слышать, как они говорят: «Папа, я тебя жду. Папа, мы тебя ждем дома». Это не важно, с какой стороны. Просто это очень важно, что они возвращаются домой. Для нас с Дмитрием Валерьевичем важно, что мы правозащитники. И вне зависимости ни от чего, наша задача сделать так, чтобы как можно быстрее большее количество ребят были дома.
0: Ранее сообщалось, что на родину вернулась очередная группа российских военнопленных. Самолет с освобожденными в ходе обмена с Киевом российскими бойцами вечером приземлился на аэродроме в Подмосковье. Перед этим военные находились в Беларуси, им оказали психологическую и медицинскую помощь. В Минобороны сообщали, что в пятницу Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160. В России все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию. Российским выпускникам присущ ген победителей. Об этом заявил Владимир Путин в поздравлении выпускников российских школ с окончанием учебы. Президент подчеркнул, что в будущем сегодняшним выпускникам предстоит решать сложные и вдохновляющие задачи в самых разных сферах.
3: Именно вам, тем, кто сейчас совсем молод, скоро предстоит взять на себя ответственность за нашу страну, прекрасную и любимую нами Россию, продолжить историю ее свершений, творить, Созидать наследие, которое вы потом, в свою очередь, передадите следующим поколениям. Сейчас же вы пытаетесь заглянуть в пока неизведанное будущее, понять, Кем станете через несколько лет? Каких успехов добьетесь? Уверен, вы сможете осуществить свои планы. У вас все получится. Вам присущ ген победителей. В вашем сердце, в вашей душе воля и сплоченность нашего народа. Нравственная сила ваших предков, которые освободили мир от нацизма, покорили энергию атома, открыли человечеству космос.
0: Президент назвал выпускной одним из самых важных и трогательных моментов в жизни. Он также поблагодарил учителей за их труд. День молодежи проходит в этом году более чем в 400 городах России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди них города, которым в этом году выпала особая роль. Смоленск стал молодежной столицей России, а Елец получил статус города молодежи. Именно там сегодня проходят главные мероприятия. Как отметил Чернышенко, около 37 миллионов молодых россиян сегодня создают новые проекты, развивают науку и технологии, представляют страну на международной арене, запускают предпринимательские инициативы, хранят культуру и традиции. Вице-премьер добавил, что Россия притягивает молодежь со всего мира. На предстоящий в сентябре в Екатеринбурге международный фестиваль молодежи подано более 100 тысяч заявок из 191 страны, около 70 тысяч от иностранцев. Названо русское слово самым большим количеством синонимов. Как сообщили РИА Новости в Институте Пушкина, таковым считается наречие «очень». По данным некоторых словарей, у него более 100 близких по значению слов. Среди них есть нейтральные, книжные, разговорные, просторечные и устаревшие. Лингвисты объясняют такое разнообразие тем, что слово «очень» выражает степень интенсивности. Оно используется в речи и помогает передать разные эмоциональные оттенки. В зависимости от стиля можно сказать «весьма», «крайне», «жутко», «чертовски», «дюжи» или даже употребить слова «зело» и «вельми». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков. Ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов. В Москве также переменная облачность. Осадков не ожидается. В ночные часы 12-14, дневные 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, давление 749 миллиметров.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, любители группы Queen, вы меня, конечно, поймете, какая картина встает перед моими глазами, когда я слышу эту песню. Но это только если вы держали в руках обложку винила. По-моему, сейчас на компакт-дисках была такая вещь, компакт-диски. Вот. Этой фотографии нет. Но сейчас не об этом, дорогие друзья. Школьная программа для взрослых. Меня зовут Игорь Ружейников. И, знаете, что самое страшное не для родителей, а вообще? Вообще, что самое страшное и для родителей, и для детей, часто для бабушек и дедушек, то есть для всех? Это единый государственный экзамен. Но в отличие, знаете, вот посмотришь, допустим, фильм «Ит», и потом еще неделю спать не можешь. А здесь другая история. Ты к нему готовишься очень долго, а потом все, как, не знаю, там, ведро холодной воды, и ты, как говорил Мартин Лютер Кинг, свободен. Свободен. Наконец, свободен. Ну, правда, это он не говорил, это у него на могиле написано. О сложных задачах и спорных моментах ЕГЭ по математике с человеком, который знает об этом, если не все, то почти все. Вы просто скромные.
1: Кое-что.
0: С нашим другом. У нас в студии, причем в нашей студии реальной, мы встречаемся живьем, а не виртуально. Преподаватель математики Курчатовской школы, кандидат физико-математических наук, ведущий математик-аналитик компании «Интехсвязь» Елена Валерьевна Кусова. Ну, якобы мы только что увидели. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте. Ну, вообще, я рада в этот день быть здесь. Хочу передать своим коллегам, которые отгуляли ночной выпускной на ВДНХ, вы герои.
0: Да. Молодцы.
1: Да. Да, у нас в этом году, значит, одна коллега так получилась, она в прошлом году выпустила класс, и ей доверили и в этом году выпустить класс, поэтому
0: два выпускных подряд,
1: ей было тяжело, поэтому Конечно. Я, Олечка, тебя от всей души поздравляю, ну и у нее наконец-то стубальник появился. У меня, кстати, в этом году нет стубальников.
0: Ну ладно.
1: У меня хорошие результаты, но я рада за тех коллег, у которых есть стобальники, потому что все равно мы делаем одно дело. Вот. Ну а теперь давайте поговорим о том, что закончилось, почти закончилось, да, закончилась эта пора, единый государственный экзамен. Я буду говорить только про 11 классы, то есть про выпускные классы, потому
0: что... И только про математику, разумеется.
1: Да, слава богу, да, у меня есть мое спасение, это математика.
0: От бреда нашего, извините, пожалуйста.
1: Значит, первое, что мне хотелось сказать, значит... Когда первый вопрос, который задают, когда нужно готовиться к ЕГЭ, да, я отвечаю сразу, с первого класса.
0: Да.
1: Нет такого, что я с февраля беру репетитора и пишу на... Нет, оно есть, пожалуйста, да, с февраля беру репетитора и вот написал на 100.
0: Можно это... я свои 5 копеек повыпендриваюсь? Я
1: Давайте.
0: Люблю выпендриваться, вы же знаете. Вот, это такое специальное место, где можно выпендриваться. Меня как-то раз спросили, а ты как долго к эфирам готовишься? Угу. Я говорю, со школы.
1: Да, здесь так другого ответа
0: с
1: нет.
0: С математикой, с первого класса.
1: С первого класса, да. Все. То есть нужно трудиться. Притом, в отличие от вуза, в школе есть такая замечательная вещь. Я сейчас скажу. Значит, вот... Можно я сегодня? Мне сегодня хочется глобально поговорить.
0: Давайте о глобальном.
1: Знаете, вот последнее время у меня складывается ощущение, что... В школьном образовании ученик выключен из процесса. То есть у нас родители на учителей, учителя на родителей, на детей. Вот все кого-то что-то обвиняют.
0: Он не объект, он, к сожалению, субъект.
1: Субъект,
0: к сожалению.
1: К сожалению. Да. И получается, что вот ученику есть куда спрятаться. То есть он может прийти, я сейчас не осуждаю... Ну, он может прийти и сказать, допустим, она меня не любит, она меня заставляет это делать. Или вот учительница злая, там что-то вот там на 3, на 2, там я работу написал, вот это она плохая. Понимаете, это все эмоции, которые закончатся и забудутся через 20 лет. Очень сильно забудутся. И останутся только те знания и умения, которые есть. Поэтому я прям призываю, пожалуйста, вот вы учитесь в школе. В школе есть такая установка. Там в любом случае все всегда должны отстаивать, вот учителя должны отстаивать позицию ученика. Всегда. Вот есть замечательный фильм «Усатый нянь», он про детский сад. Но вот про... Проханова, который играет герой, Проханов играет...
0: Проханова не напоминайте лучше. Он, знаете, он в свое время Иисуса Христа в «Jesus Christ Superstar» в Моссовете сыграл.
1: Я знаю, я видела.
0: А до этого я так его любил.
1: Я тоже это видела. Я даже видела Валерия Леонтьева и Уды, по-моему, там был. Вот как-то было.
0: Я помню, там Пилата Адоскин пел. Ну, не пел, а говорил.
1: Говорил, да. Тоже было хорошо.
0: Это было лирическое отступление. Мы про математику, извините.
1: Да.
0: «Усатый нянь» фильм.
1: «Усатый нянь» фильм, да. И там, да, заведующая детского сада говорит, надо дать человеку последний шанс. Вот в школе, в отличие от жизни, от вуза и так далее, есть возможность исправиться. В пятом классе балду прогонял, в шестом ты можешь собраться, да, фильм «Электроник». Потрясающий фильм. Или «Витя Малей в школе и дома». Потрясающее произведение. То есть человек может собраться, да, ему будет тяжело, потому что время упустил. Но все равно, даже доходя до 11 класса, все равно я видела потрясающие примеры такой забытого слова работоспособности, что ребята из не очень сильной базы...
0: Скажем так, из середняков они включаются.
1: Даже ниже, ну, даже вот, ниже, да? Ниже середняков.
0: И вдруг что-то...
1: И ты так смотришь и думаешь, ну, не знаю. А-га-га. Нет, ты веришь,
0: да,
1: конечно,
0: да,
1: в них,
0: да,
1: но
0: да,
1: не
0: да.
1: знаю. Угу. Но вот если есть этот тандем, они так выстреливают.
0: Учитель-ученик. Ученик,
1: да, и
0: учитель,
1: плюс еще родители, да. В помощь.
0: Родители в помощь.
1: То есть они не
0: да.
1: мешают.
0: Да.
1: Они держат руку на пульсе, но не нужно там, да, не нужно работу за учителя выполнять. Хотя я знаю прекрасно этот тезис, что лучше всего все знают, как учить и лечить. Но вот здесь...
0: Слушайте, я сейчас опять буду хвастаться.
1: Давайте.
0: Ни разу, вот у меня 3 дочери, ни разу не вмешивался в процесс обучения, ни разу никогда не критиковал при дочери. Учителей, вот, ну, не знаю, я святой, вот что я хочу сказать, святой. Нет, хотя, честно, критиковал. Как-то раз была история, моя дочь спорила с преподавателем русского языка, который, то есть моя дочь знает, что человек, у которого послух в монастыре, он послушник. Вот.
1: Ударение.
0: И она очень долго, то есть она минут 10 спорила насчет послушник-послушник, а потом урок закончился. Говорю, не спорь больше, не надо. Ты знаешь, как правильно. А это ее беда. Не, ну,
1: тут
0: родители, знаете,
1: нет.
0: Особенно вот, когда, не дай бог, в родительских чатах, где нет учителя, начинают обсуждать компетенцию преподавателя. Ребят, давайте обсуждать компетенцию. Вот вы заболели, не дай бог, каким-то страшным заболеванием. Вы будете обсуждать компетенцию хирурга, врача, терапевта? Не будете, конечно.
1: Так же и здесь. Если приходит кто-то в школу, извините, я настолько профессиональный, я никого не буду слушать. Я буду делать
0: конечно,
1: свое дело.
0: Конечно.
1: Вот поэтому здесь вот как бы да. Вернемся к вопросу о ЕГЭ. Поэтому я хочу поздравить не только своих выпускников, потому что этот класс, который выпустил, я не классный руководитель. Там потрясающая Татьяна Георгиевна, Алена Владимировна, второй мой класс. Потрясающие люди, но какое-то единение. То есть это вот ребята, которые, знаете... Но они рок-н-ролльщики, но в хорошем смысле, вот с такими человеческими отношениями.
0: А плохого рок-н-ролльщики в плохом не бывает. Извините, это мое личное.
1: То есть они вот у них есть вот эта вот какая-то такая жилка, потому что когда я им говорила, что ребята, ну какое-то такое слово же надо сказать, да, я говорю, ребят, вам достаются трудные времена. Я уверена в вас очень, потому что я знаю, что вы много знаете, вы много умеете, а самое важное, вы цените человеческие отношения, вы порядочны.
0: Вот, да.
1: Вот. Конечно, вот. Они могут там шутить, баловаться.
0: Да, не, ну,
1: это вообще молодцы.
0: Да.
1: Это, да. Вот. Но им, конечно, будет тяжеловато. Но я думаю, что они справятся, потому что сложные времена рождают сильных людей.
0: Ну, и наоборот.
1: И наоборот. Да, в общем, это да. Да. Теперь возвращаемся уже к ЕГЭ. Значит,
0: Я только сейчас понял, я выпендрился и забыл важную вещь-то сказать. Мы-то вас поздравляем! Я вас не поздравил. Поздравляю от всей души, честно
1: говоря. Спасибо большое, спасибо. Значит, что в ЕГЭ? Я в этом году проверяла, как и в прошлом. Сразу очень много слухов в печати. Вот открываешь любые там новостные ленты.
0: В течение трех дней я читал про математику.
1: Да, очень тяжелая была проверка, правда. В жаре, как мы шутили, под рубероидом на четвертом этаже. Да. Но, тем не менее, мы справились с этим. Какое было ЕГЭ в этом году? Да, вот любят рассуждать легкое, простое и так далее, и так далее. На мой взгляд, задачи были чуть проще.
0: Чем в прошлом?
1: Да. Это не значит, что они легкие, и их можно было решить.
0: Хорошо сказали, проще.
1: Проще. Да. Меня очень порадовало, вот составители ЕГЭ в этом году геометрической, планиметрической задачи 17-й очень порадовали. Почему? Игорь, вот смотри, вот послушайте, вот она хороша. Равнобедренный треугольник. К одной из боковой сторон проведена высота. Окружность касается двух боковых сторон и этой высоты.
0: Да.
1: Половина работ старались вписывать эту окружность в весь треугольник.
0: Ну, понятно, да.
1: То есть задача...
0: Там этого нет.
1: Да. То есть очень красиво, очень вкусно. И чем она была... Вот в этом ее сложность, в этом ее легкость. Объясню. Она была многовариантна в решении.
0: Угу.
1: То есть можно было различными способами
0: коснуться, да.
1: Да, да, и дойти, и простыми, и да, очень да. простыми, и так далее. Можно было и не дойти. А вот здесь, как экспертам, было проверять очень сложно. Очень сложно, потому что. Ну, обычно вот тоже даже где-то там в чате учителей, вот эксперт там ошибся или что-либо. Вот хочу сказать, когда ты сидишь, всегда хочется, ты же понимаешь, что ребенок это же выпускной экзамен,
0: да, да, да.
1: Ему хочется всегда дать вот чуть-чуть больше. Поэтому вот так, чтобы там сидишь строго, выверяешь все буквы, ну не очень такое есть. Обычно, то есть что-то прощается, но если это грубые логические ошибки...
0: Ну, это ошибка, все ошибка.
1: Да, или рассуждение, вы знаете, вот это самое сложное, кстати, для проверки работы, когда открываешь, и там, значит, вот на многих листах человек перечисляет факты, абсолютно не связанные между собой, и самое главное, они к решению не приводят.
0: Не имеют отношения.
1: Да. И самое такое засадное, ответ написан верный, и тебе как эксперту надо дать заключение.
0: То есть, с одной стороны, вроде как ответ-то верный, но каким образом?
1: Да, ну, где? То есть, понятно, что он может там как-то из своих
0: соображений. Дорогие друзья, это к вопросу мнения многих радиослушателей и вообще граждан нашей страны, что ЕГЭ – это натаскивать. ЕГЭ в нормальных школах, у нормальных преподавателей – это вопрос проверки того, как школьник мыслить научился.
1: Да.
0: Вот мы сейчас именно об этом.
1: Да, да. Вот. Самое интересное, что еще хочу сразу из геометрической, из планиметрической задачи перейти 17-й на 14-ю, на стереометрическую задачу. Вот это даже больше к педагогам, может быть, даже к себе. Вот читая какую-то работу, вот вроде бы неплохо написано, и чертежик ничего. Но, например, угол между прямой и плоскостью берется все, что угодно, кроме угла между прямой и проекцией.
0: Проекцией, конечно же.
1: И ты сидишь и думаешь, это, наверное, не мой ученик, я такого не могла научить. Поэтому вот конструкции угла между плоскостями, угол между прямой и плоскостью. Об этом, кстати, это не то, что я вам какую-то сокровенную информацию рассказываю. Пожалуйста, на сайте ФИПИ, когда идет подготовка к ЕГЭ, там председатель комиссии очень часто дает какие-то рекомендации, она все время, уже из года в год, обращает на это, вот на это внимание, что, пожалуйста, учите. И, ребята, учитесь описывать вот эти объекты быстро и сразу. Они во всех учебниках геометрии прекрасно изложены, потому что льют... Ну, например, бывает такое, две плоскости параллельны, значит, все прямые параллельны. И вот ты сидишь... А скрещивание не будешь же с ним в полемику ну, конечно, вступать. Да. Как бы тут...
0: А сказать просто нет, ты не прав, жалко.
1: Жалко, потому что надо дать человеку последний шанс. И, как правило, еще бывает так: очень много вот такого обидного. Все написано, все посчитано. Раз, объем пирамиды без одной трети.
0: Ну да.
1: Привет. Привет,
0: ну,
1: дорогой. Привет, да. За это снимает прям. Хорошо, это не нольбальная работа, балл за нее будет вместо трех.
0: Ну, это фиаско.
1: Да, поэтому здесь, конечно, вот прям рекомендация, если вы сейчас в 10 классе, обратите на это внимание. Я почему? Вот еще работать с ребятами, которые, скажем так, более мотивированные, да, более... Ну, сильные в математике, может, это их любовь и так далее. Бывает с ними очень непросто. Объясню, почему. Я знаю, как решать. Что писать?
0: Ну, понятно.
1: У меня даже доходило до того, что вот до того, что я раздаю варианты. Ну, вот мы сейчас пишем ЕГЭ, пробуем писать ЕГЭ. Я там задачки приготовила. Берет и говорит: о, только параметры интересны, все остальное я не буду писать.
0: Ну, это возрастное, к
1: сожалению. Да, и ты начинаешь его уговаривать, давай туда-сюда. Вот. Нет, конечно, они потом выходят после ЕГЭ.
0: Понимают, что
1: да,
0: надо.
1: Да, я там бред написал. Да. Ну, что. Поэтому здесь все-таки ЕГЭ – это не про, я плохо скажу, не про ум. Это про умение собраться и написать квалификационную работу.
0: Ну, хорошо сказали. Во-первых, потому что такое... Что такое ум,
1: да.
0: Мы не знаем вообще. А то, что вы сказали, это четко абсолютно. Умение
1: то есть
0: написать.
1: То есть собраться квалификационную работу. Да. А про ум тут есть хороший моментик. Это я тоже скажу сейчас. Может быть, ребята, кто-то и не знает, и заинтересуется. Бывает так, что сильные дети, допустим, хотят идти куда-то там в математику, в физику, в информатику, ну, вот куда-то туда. Баллы у них, например, чуть ниже, чем до вузов, в которых нет никаких вступительных испытаний. Но сейчас, вот сейчас они получат аттестаты, и начнутся уже экзамены в МГУ, дополнительные вступительные. По-моему, еще есть в каких-то вузах. Я просто
0: то
1: вот
0: ли
1: это
0: 9,
1: уже...
0: то ли 10 вузов по
1: да.
0: всей стране.
1: Ну, в общем, там точно есть, и там пишется ДВИ. Я не помню, онлайн, там надо просто посмотреть. Каждый раз по-разному бывает, но, по-моему, они сейчас онлайн пишутся. Вот это, пожалуйста, творите и вытворяйте. И самое главное, там есть апелляция. И это тоже не про ЕГЭ. Как ты оформляешь это? То есть, если у тебя есть мысли хорошие, даже они...
0: Ты всегда сможешь доказать свою правоту.
1: Да, да. У меня даже был такой ученик, который заскочил в последний поезд только потому, что на апелляции 2 балла себе выбил в ДВИ, и он попал
0: молодец.
1: На мехмат.
0: Молодец.
1: Да.
0: Кстати, еще одна вещь ЕГЭ и вообще система наших экзаменов в стране. Проходят школьники мотивированные, в лучшем смысле этого слова. Они проходят, а мы сейчас с Еленой Валерьевной уйдем до новостей, конца новостей спорта.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Штурмовые подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях в Константиновке, в Донецкой Народной Республике. Как рассказали в Минобороны, продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки занято 70 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ. Противник утратил 2 самоходные артиллерийские установки, 16 автомобилей, 21 наземный роботехнический комплекс и станцию радиоэлектронной борьбы. В Красном Лимане, также в ДНР, штурмовики продвигаются на запад и уничтожают формирование ВСУ. В бою в северо-западной части города они овладели 5 опорниками и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по бригаде ВСУ, пытавшейся бежать на базу отдыха «Голубые озера». Уничтожено до 30 украинских военных. За сутки противник потерял до 40 человек, а также 3 автомобиля. 4 роботизированные комплекса, 9 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. На территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области имеются повреждения в результате атаки БПЛА, сообщили в прокуратуре региона. Ранее губернатор Юрий Слюсарь рассказал, что дрон ВСУ попал в музей. По предварительной информации, пострадали люди. Музейный комплекс расположен в Неклиновском районе. Прокуратура области взяла на контроль устранение последствий произошедшего. Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Территория занимает почти 14 гектаров. Ведущее сооружение – мемориал славы. Помимо него на территории комплекса расположены музей с экспозицией о войне, постоянная выставка техники времен Великой Отечественной, а также храм. Госдума обсудит сокращение числа профессий с трудоустройством мигрантов вне квоты, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в своем канале в Максим. По его словам, перечень профессий, по которым мигранты могут устроиться на работу вне квоты, включает 192 специальности, в их числе 38 должностей врачей и 46 среднего медперсонала. По словам Володина, это вызывает беспокойство, и депутаты намерены вмешаться в ситуацию. В ближайшее время вопрос рассмотрят на Совете Госдумы. Спикер напомнил, что трудовыми мигрантами, прибывающими в Россию по визе, занимается Минтруд. Сейчас предлагается передать часть полномочий, включая утверждение перечней профессий МВД. Пилот погиб, еще 13 человек пострадали в Пекине, где накануне легкомоторный самолет врезался в небоскреб. Инцидент произошел в центральном районе столицы Чаоян, где расположено большое количество офисов крупных компаний, финансовых и дипломатических учреждений. По сведениям местных властей, одномоторным воздушным судном управлял один пилот. На месте работают оперативные службы. Состояние пострадавших не уточняется. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается в ночные часы 12-14, а в дневные 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 53%.

0: Новости спорта.
1: В эфире Данил Моногаров. Здравствуйте. Футболист Рубина Далер Кузяев летом покинет клуб, сообщил генеральный директор «Волжан» Александр Айбатов. По его словам, контракт с бывшим полузащитником «Гавра» продлен не будет. Кузяев на правах свободного агента перешел в казанский клуб в сентябре прошлого года. В минувшем сезоне 33-летний хавбек провел 19 матчей и не отметился результативными действиями. На его счету 3 гола в 53 матчах за сборную России. Посещаемость Кубка России по футболу четвертая в мире среди национальных кубковых турниров. Такое заявление сделал президент РФС Александр Дюков на ежегодной конференции Союза. По его словам, суммарная посещаемость турнира 1 миллион 300 тысяч зрителей, выше только в Англии, Бразилии и Германии. В Национальной хоккейной лиге состоялся первый раунд драфта 2026 года. По его итогам 32 талантливых юниора узнали свои новые клубы, в их числе 3 российских игрока. Детали рассказывает Егор Новиков.
2: Если кто-то ждал от драфта НХЛ в этом году сенсации, то его постигло жуткое разочарование. Фаворит церемонии, канадец Гевин Маккенна, стал первым номером. 18-летнего нападающего забрал Торонто, а о решении кленовых листьев со сцены объявил звездный канадский певец Джастин Бибер. Первый российский хоккеист ушел с ярмарки талантов, как и в прошлом году, под общим 20-м номером. Шансом получить габаритного центр-форварда Илью Морозова воспользовался Баффало. Уроженец Москвы давно выступает в Северной Америке, где отмечают его не по годам зрелую игру в любой точке площадки. Вторым свой клуб узнал Глеб Пугачев. Воспитанник нижегородского «Торпедо» получил на драфте НХЛ 26-й номер и оказался в Монреале. А сразу за Пугачевым с рынка ушел Максим Соколовский. Защитника, выступающего в канадской лиге «Онтарио», забрала Филадельфия. Его называют клоном Никиты Задорова, а таких игроков во «Флайерс» любят и уважают. 15-й номер драфта нам тоже интересен. Нападающего Никиту Клепова выбрал Анахайм. Форвард родился в США, но уже выразил желание сыграть за сборную России, когда та вернется на международную арену.
1: Баскетбольный «Уралмаш» не будет предлагать новый договор защитнику Гарету Невилсу. Игрок покинет команду этим летом. В минувшем розыгрыше американец вошел в десятку самых результативных игроков чемпионата. Также в России легионер успел поиграть за Парму. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: для взрослых. Дорогие друзья, продолжаем разговор с нашей уважаемой гостью, кандидат физико-математических наук, преподаватель математики Курчатовской школы, ведущий математик, аналитик компании «Интехсвязь» Елена Валерьевна Кусова. Мы говорим о ЕГЭ, причем говорим не о том, как о чем-то прошедшем. Дело все в том, что у многих наших радиослушателей дети будут сдавать ЕГЭ через год. Так что это постоянная история.
1: Да,

0: тригонометрии. Ну, основное тригонометрическое тождество, там, например, синус двойного угла и сумма и разность косинусов, что ли. Я уже даже, честно, вот видите, даже и не помню, просто туда не смотрю. Но одна из формул, которая нужна для преобразования в 13-м задании, дана. И я увидела работ 10, где ошибка в применении формулы, которая у тебя есть на справочном материале. Как так? Я не знаю. Вот так хотелось написать.
1: Ну да. Странно.
0: То есть, вот, видите, видимо, это все-таки волнение, это все-таки вот. Я не знаю, как это объяснить, но будьте, пожалуйста, внимательными. Читательская грамотность никуда от нас не ушла.
1: Вот, вот же она, эта формула.
0: Да, ну посмотри. Просто берут, там, перемешивают синусы с косинусами, знак не тот. Все, все, ну, уравнение сыпется.
1: Да.
0: Дальше. Какая еще ошибка? Вот у меня практически не встретились. Формула приведения уже вся страна знает. Это хорошо. Ну, по крайней мере, Москва точно. А вот значение синусов и косинусов... Ребят, ну, как-то вот неприлично.
1: С этого все начинается.
0: Притом, уравнение это не забодробильное. То есть там, ну, не знаю, там синус x равен там минус корень из 2 делить на 2. Ну, извините, это не так сложно. Поэтому, ну, здесь вот просто я даже, когда в 10 классе изучаю тригонометрию, я говорю, вот самая большая ошибка – это в решении простейших тригонометрических уравнений. И мне каждый отвечает, да ладно.
1: Они же простейшие.
0: Да, чего там. Поэтому вот здесь будьте аккуратны. Когда вы увлекаетесь очень умными решениями, будьте аккуратны. Вот Елена, в мелочах
1: Елена
0: не теряйте.
1: Елена Валерьевна, я прошу прощения. Я никогда никому не делаю замечаний. Не надо рукой по столу барабанить.
0: Ой, я в школе, извините.
1: Дорогие друзья, это к чему? Иногда пантографы, барабань по столу рукой сколько угодно, а у нас микрофон на столе стоит.
0: Все тогда.
1: Извините.
0: Да, все хорошо, все.
1: Нет, на самом деле барабаньте, у нас живой эфир, господи. Слушай, у нас не, все можно.
0: Нет, ну, вот надо соблюдать правила.
1: Вот так вот. Извините.
0: Вот. Поэтому тут, да, это с тригонометрическими уравнениями. Если вы решаете неравенство... Будьте проще.
1: Поясните, пожалуйста.
0: В этом году было хорошее неравенство. Сверху квадратичное, квадратный трехчлен. Снизу что-то с логарифмом. А под логарифмом показательное там что-то. То есть вообще красота. Ну, не помнишь ты метод рационализации. Ну, распиши это как совокупность двух систем.
1: Пойди по простому пути.
0: Да, начинают писать ОДЗ, ОДЗ зачеркнут, ОГР там и так далее. Вот я вам скажу, как, ну вот, как эксперт, мне вообще все равно, как вы напишете. Если это будет, то это пойдет. А если, да, у нас, конечно, дают такие рекомендации, и они прописаны в материалах ФИПИ, что если пишется ОДЗ, вот так договорились люди, то да, условия должны быть все. Но вообще не пишите никакие буквы, если вы не уверены в себе. Главное, напишите вот то, что вы хотите. А вот это все, оно экспертом проверяется, и ты каждый раз это вот ломка. Еще одна очень забодробительная ошибка, которая просто приводит к такому результату. Почему-то, если x в знаменателе, все хотят на него умножить в неравенстве.
1: Смешно. Но, да.
0: И нигде не написано x там отрицательный или положительный. Вот представьте, что x равен нулю. Но на ноль же нельзя умножать и делить.
1: Вы
0: вообще-то
1: же не знаете, что такое x.
0: Да, отрицательный. Да. Не надо. Да. Вот он у вас. Вот у вас есть достаточно метод интервалов, и поехали дальше. То есть вот здесь будьте проще. Была одна работа. Спор был с тьютором, ну, прям, не то что спор, но, в общем, мы долго приходили к единому мнению. И все-таки 2 балла поставили. Все хорошо, человек все решил, у него ответ x принадлежит. Дальше пишется слово «ответ», и x принадлежит и другой.
1: А как так?
0: Ну, вот сверху точка выброшена,
1: выбросил,
0: снизу
1: да.
0: он ее что-то не выбросил. Вообще, если ответ отличен от критериального, да, и не сводится к нему, то полный балл выставлен не может быть. 2 балла. Я

0: пишу тьютору, можно тьютор, значит, нет. Я
1: то есть
0: пошла...
1: он шел, ученик шел
0: все верно,
1: абсолютно
0: все
1: правильно.
0: Все верно. Ну вот да. В самом конце ответ, и раз, да. Ответ не ну, то. Все. Вот что-то случилось, да. Перегрелся, ну, может да. быть, отдохнул, пришел, не подумав,
1: все,
0: написал.
1: Что угодно.
0: Да, очень долгих, жарких споров. Я думаю, что вот в том числе вот на этих ошибках проверка и затянулась.
1: Ну, конечно.
0: Поэтому здесь, ну, будьте аккуратны. Ну, прям вот, ребят, ну, проще надо быть. Ну, я понимаю, что это экзамен, волнение.
1: Это стресс дикий.
0: Это естественно, да. Да. Но вот здесь, ну, еще, наверное, такой юношеский максимализм. Я им сейчас всем покажу, что я тут знаю.
1: Ну, к сожалению, это нормально, к сожалению.
0: Это квалификационная работа, квалификационная.
1: Всего лишь, да,
0: вам надо
1: да.
0: выполнить требования. Ну и экономическая задача в этом году была, ай, хороша.
1: Ну-ка,
0: ай,
1: ну-ка,
0: хороша.
1: Ну-ка, расскажите.
0: Ай, хороша. Значит, там не было никаких платежей, я имею в виду аннуитентных и угу. дифференцированных, вот таких угу. модных. Там была хорошая задача на проценты.
1: Угу.
0: Там вклад каждый раз уменьшался на 30%. А, и все забыли, что... И там прямо прописано в условии от предыдущего.
1: От, то есть даже в условиях. Ну,
0: конечно.
1: По идее, даже если ты это не пишешь, но ты экономист, ты понимаешь, что от предыдущего.
0: Не, ну бывает, что каждый там на равные промежутки, но здесь прям
1: это
0: вот в условии...
1: Это крайне редко бывает.
0: Да, да, да. Что в отличие от предыдущего,
1: да.
0: сколько на этом полетело? Сколько полетело?
1: Да.
0: Прям читаешь, и математическая модель сразу неверная, все. И они на апелляцию даже подают. Ну,
1: но здесь бесполезно. Здесь, да.
0: Тут нет. Тут,
1: если
0: тут надо,
1: это в условиях еще
0: да,
1: прописано.
0: Надо читать. Очень красивое было 19-е задание. Там был набор чисел от 70 до что-то там, типа 90, может быть, чуть более. А, нет, от 70 до 160
1: uh-huh.
0: и натуральных. И с ними можно было делать следующим образом. Можно было уменьшать на 2,
1: угу.
0: либо увеличивать в два раза.
1: Вот, два раза.
0: Два раза. И надо посмотреть, может ли это можно ли отсюда взять там 40 чисел, еще
1: угу,
0: сколько-то
1: угу.
0: чисел и так далее. Задача несложная. То есть она, знаете, вот опять про умение читать, потому что про то, какие могут быть задания, это особенно вот самое такое сложное, на мой взгляд, это было такое задание. Были две школы, там какой-то средний балл по тестам, и один ученик из одной школы переходит в другую, и там
1: угу.
0: средний балл сразу возрос.
1: Угу.
0: И вот надо узнать, какие баллы могли бы быть, как изменится, есть ли еще.
1: Очень сложно.
0: Очень сложно. Там им составить модель, и вот это все решать достаточно так трудно понять. Здесь задача была, ну, сиди и... Вот.
1: Считай просто.
0: Да. Была работа, ну, сразу видно, ученик не очень сильный в математике, но он поступил просто. Он выписал от 80 до
1: 160
0: числа.
1: Угу.
0: Вот это все нарисовал, все, и ответ А и Б он справился. То есть вот не надо
1: сам,
0: ходить
1: да.
0: в лес далеко.
1: Не надо выпендриваться.
0: Да, будь проще.
1: Будь проще.
0: Так что здесь да. Но вот теперь так в завершении хотелось бы сказать, чтобы ребята пожелать им, во-первых, удачи, потому что у них сейчас нервный период,
1: конечно,
0: очень нервный, у родителей нервный. Сразу скажу, что ЕГЭ, вот первая мысль, которая есть, ЕГЭ – это не цель жизни, не надо ставить. Вот ЕГЭ – это промежуточный этап, то есть планируйте больше, ставьте дальше, цели должны быть вот маленькие, должны быть большие.
1: Елена Валерьевна, это философия, конечно, это я про себя, то, что сейчас скажу. А что такое цель в жизни? Вы знаете, это коммунистическая партия в свое время говорила. Вообще, что такое цель в жизни, не знает никто. Но уж тем более не ЕГЭ.
0: Нет, сам человек ее придумывает.
1: Конечно.
0: И достигает.
1: Конечно,
0: и вот вам счастье.
1: Да,
0: то есть
1: да.
0: другого нет. Поэтому тут хотелось бы пожелать ребятам легкого поступления туда, куда нужно, чтобы вас студенческая жизнь увлекла, потому что это интереснее школы.
1: Да, гораздо. Это вообще другое.
0: Это вообще другое, поэтому вы должны ее прожить красиво, ярко. Ну, не забывать нас, школьных учителей. Приходите, да, двери кабинета всегда открыты. Срывайте нам уроки своим присутствием, мы это любим. Не часто, конечно, но любим.
1: Я первые 5 лет после окончания школы очень любил при любой возможности посетить вот, своих учителей. Потом, к сожалению,
0: ну,
1: ушло.
0: Уже, да, уже там дети, вот это все свое, другое. Да, да. А так, 1 сентября, даже они, знаете, бывает так, что выпускник уходит, вот видно, что он уже прям терпит.
1: Ну,
0: да, терпел, ушел.
1: Вот все.
0: Да,
1: думаешь, проходит, ну, время какое-то.
0: Ой,
1: да.
0: Приходит, да, то есть это же эмоции уходят, а вот это вот ощущение от школы, оно всегда остается. Поэтому мы немножко переключимся с выпускниками. Понятно, что же делать десятиклассникам? У десятиклассников, вот мы как-то, что-то я пришла к своему руководителю корпуса Елене Анатольевне, и, ну, что-то мы с ней разговаривали, она говорит, вот на самом деле, говорит, после 10 класса-то лето нелегкое.
1: Да.
0: Потому что большая нагрузка на то, куда пойти, надо это все продумать, и надо понять, что еще бы хорошо, какие хвосты подтянуть, чтобы ты в 11 классе пришел и начал работать.
1: И начал работать именно в том направлении,
0: да,
1: которое тебе нужно,
0: нужно,
1: да, не распыляясь.
0: Да. Счастливые дети, я таких видела, которые знают с рождения, кем хотят стать и добиваются.
1: Счастливые
0: да.
1: дети и счастливые родители.
0: Родители этих
1: детей.
0: Но, к сожалению, вот здесь нужно как-то аккуратненько понять и вот пойти опять от ребенка. Вот, знаете, я скажу такие слова.
1: Нет, вы, пожалуйста, слова да. очень важны, поэтому давайте вы их скажете через полтора
0: да,
1: минуты.
0: Давайте.
1: Мы сейчас паузу.
2: Маяк. Радио Маяк. 102,2

0: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Подкаст «Культ личностей». В эфире утреннего шоу «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Елена Валерьевна, я вас прервал, точнее, мы вас прервали. Очень важные слова вы должны были сказать. К вопросу о помощи, направлении. Как мы... Пожалуйста.
2: Да, да. Вот, знаете... Сейчас сформулирую, просто хотелось бы донести такую мысль, что, конечно, хорошо, когда ребенок знает. Если он не знает, вот здесь, знаете, мне кажется, это немножко беда нашего времени. Есть такие как-то старые, забытые советские понятия. Угу. Трудолюбие. А, что еще у нас там есть? Ответственность. Да, ну то есть вот работа, труд, вот эта трудовая деятельность, счастье в труде, над этим можно ерничать.
1: Если
2: угодно.
1: Человек счастлив в труде, это самый,
2: это
1: счастливый,
2: самый счастливый человек. Но надо немножко потерпеть.
1: Да.
2: Потому что никогда не дается все легко и просто, оно никогда не бывает, но все равно вот трудиться все равно надо, потому что худшее – это когда человек перестает что-либо делать. Вот здесь, знаете как, ну, мне так довелось попасть на улицу Островитянина в Институт мозга. И там нейропсихологи занимаются с пациентами. Это, кстати, платные занятия.
1: Конечно.
2: Да, и там есть в том числе устный счет. Вот я даже с собой сегодня книжку какую-то там положила. Там Беленкин, 5-й класс, да, какие-то дидактические материалы. Пожалуйста, устный счет практикуйте. Почему? Вот это сказал нейропсихолог. Да, вы... я говорю, вы знаете, я на уроках даю устный счет на время. Она говорит, это потрясающе, потому что деменция помолодела. И говорит, есть люди, вот попадают 40-летние до 40.
1: А что это вы на меня посмотрели так внимательно?
2: Нет, я просто, я как учитель, я должна посмотреть, вы мне смотрите в глаза или нет?
1: У меня каждое утро начинается с мысли, что деменция помолодела.
2: Нет.
1: Помолодела.
2: Помолодела, потому что перестают читать тексты, перестают считать устно. Это не говорит о том, что какие-то там безумные вычисления, просто базовые какие-то вычислительные навыки. Вот вы знаете, мы сейчас живем потрясающее время. Хочу провести такую аналогию. Наверное, во времена Пушкина, да, когда романы начали писаться и их начали читать, и родители впадали в ужас, когда девица начитается,
1: девица именно, да.
2: И не тут, пойми
1: да,
2: чего.
1: Да,
2: а потом что-то ей хочешь. Опять по столу постучала.
1: Да, отлично, отлично. Все. Да.
2: А вот сейчас мы стоим на пороге вот такой цифровой. Мы же об этом говорили, про искусственный интеллект. То есть как с этим дальше жить, это будут правила устанавливаться только... Такие правила будут устанавливаться нашими детьми.
1: Я бы хотел сконцентрироваться, внимание, вот наше, сконцентрировать внимание на слово «жить». И не заменять слово «жить» словом «бороться».
2: Бороться, да.
1: Не надо, просто изменились правила игры. Извините, жизнь.
2: Да, это вот уже было.
1: Вот, не надо, да. И когда мы говорим, вот наши современные дети не читают ничего, мне всегда хочется спросить. Так, хорошо, а вы читали, да? И, значит, что вы читали? Крапивина. И вы предлагаете, чтобы современные дети читали про мальчика со шпагой. Этого не будет никогда. Вы можете это возмущаться этим и так далее, и тому подобное. Но... Правила завтрашней жизни, сегодняшней, устанавливают наши дети.
2: Да, поэтому тут...
1: Только помочь.
2: Только помочь. Где-то заинтересовать, да, это труднее. Потому что,
1: гораздо.
2: Знаете, вот чем хороший урок отличается от изумительного урока? Хороший урок начинается с темы. Ребята открыли тетрадь, тема урок производный. Это неплохой урок, он хороший урок.
1: Да.
2: А изумительный урок начинается с того, что... Ты им рассказываешь что-то одно, и в процессе урока
1: вплетаешь,
2: да, да. И они где-то в середине, в конце понимают, о чем идет речь.
1: Да.
2: А это очень сложно сделать. Это изюминка педагогического мастерства, которое рождается педагогом не с первого раза. Вот
1: это говорит о том, что труд педагога, хорошего педагога, это творческий процесс,
2: да, да.
1: Это творчество. Потому что вот эти вот истории, там, там не вложить знания, зажечь огонь, свечу, это именно об этом.
2: Это вот об этом, именно об этом, да. Вы знаете еще, что мы сделали в этом году, ну, вот с этими выпускниками? Значит, я им показала мультик про Архимеда. Ну, вот у нас такая группа какая-то образовалась, ребят, которым вот...
3: Идут как... Марцелло Кораблин на приступ Сиракуз.
2: Да.
3: Не отдадим родной земли, любой из нас не трус.
2: Смотреть... Вот мои дети приучены к советским мультикам. Те, кто не приучены, они немножко медленноватые.
1: Да,
2: они...
1: динамика,
2: ну, то есть,
1: другая.
2: Динамика другая, то есть это надо приучать к этому. То есть здесь надо бороться опять. Ну, либо ты приучаешь, либо нет. Ну, то есть тут другого нет. И, но они все равно, то есть идея, я говорю, давайте что-то такое сделаем в школе.
1: Они говорят, давайте Елену Валерьевну убьем. Помните, чем мультфильм заканчивается? Извините.
2: Нет, я шучу. Нет. Мы сделали, я говорю, давайте сделаем день числа Пи и покажем детям лабораторки. Вообще, что такое число Пи? Архимед.
1: Зачем
2: вот
1: это нужно?
2: Вот
1: как оно все?
2: И это все переложилось, там кто-то сочинил сценарий, вот Слава Кочнев, я тебя поздравляю с потрясающими результатами.
1: Присоединяемся к поздравлениям, Слава.
2: Да, и сценарий написал.
1: Отлично.
2: Притом он так это изложил, прям классно. Ой, ну там мы устраивали полный рок-н-ролл там.
1: Дорогие друзья, если вдруг, ну так бывает, вам вот, к примеру, не повезло с преподавателем математики. И вот прошли долгие годы, и вы считаете, что математика – это скучно. Переслушайте нашу сегодняшнюю программу. Математика, если преподаватель хороший, это рок-н-ролл.
2: Это рок-н-ролл, да. Это обязательно должна быть такая, знаете, еще, я не помню, какой это был праздник,
1: А вы же не расскажете, какой был праздник, потому что у нас время заканчивается, к сожалению. Но, к счастью, мы вас ждем постоянно. Чуть было не сказал регулярно. Регулярно ждать нельзя, мы вас ждем постоянно. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
1: И еще раз наше поздравление.
2: Спасибо большое.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Взятие Новоскелеватова в Днепропетровской области позволило российским войскам закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Это также позволило создать условия для дальнейшего продвижения в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. Ведомство показало кадры боевых действий. В ходе боев уничтожено до взвода противника 5 боевых бронемашин, автомобильная и мототехника, 6 наземных роботизированных комплексов, а также 16 гексокоптеров типа «Баба-Яга». В Константиновке в Донецкой Народной Республике южная группировка уничтожила разрозненные группы ВСУ в юго-западной части города. За сутки занято 70 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ. В Красном Лимане также в ДНР группировка «Запад» овладела 5 опорными пунктами противника и захватила 57 зданий. ВКС России ударили авиабомбами ФАБ-500 по украинским солдатам, пытавшимся бежать на базу отдыха «Голубые озера». Уничтожено до 30 военных. За сутки противник утратил в Красном Лимане около 40 человек личного состава. Общие суточные потери неприятеля составили порядка 1340 военных. Также российские войска поразили места подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Средства ПВО сбили 16 управляемых авиабомб, 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотников. 11 человек пострадали в результате атаки БПЛА на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области. 9 из них госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационный выставочный центр. Есть повреждения. Предварительно сама экспозиция не пострадала. В музее сегодня планировалось провести фестиваль «Крылья славы», акцию «Высота победы» и мастер-классы. Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» расположен в Неклиновском районе на территории около 14 гектаров. Он был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. На территории расположен мемориал славы, музей с экспозицией Великой Отечественной, постоянная выставка техники военных времен и храм. Отмечу, это уже не первая атака ВСУ на музейные комплексы России. Так, 10 июня украинский дрон ударил по зданию «Панорама обороны Севастополя». Возник пожар, который уничтожил более 90% полотна. 5 жителей Курской области, еще 2 жителя других регионов вернулись сегодня в Россию с Украины. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
2: Буквально вчера состоялся обмен военнопленными 160 на 160. И вот уже сегодня мы возвращаем гражданских домой. Это 7 человек, которые возвращаются на Украину. Я знаю многие истории, я знаю, как ждут жены, потому что у нас были контакты с многими из них. Мы радуемся за то, что ребята возвращаются домой. Это было непросто все организовать, но нам удалось это сделать. И также мы забираем домой наших мирных курских граждан, которые уже долгое время не были дома. Губернатор области Курска Александр Алексеевич Хинштейн, он постоянно со мной на телефоне, он уже подготовил автобус, который забирает ребят. Там их тоже ждут жены, дети. И удивительно, вчера, когда я заходила в автобус и к украинским военнопленным, и к российским, я давала позвонить домой, каждый мог позвонить. Это было безумно трогательно, эмоционально слышать, как они говорят: «Папа, я тебя жду. Папа, мы тебя ждем дома».
0: По данным Минобороны, накануне Москва и Киев провели обмен военнопленными по формуле 160 на 160. Самолет с освобожденными в ходе обмена с Киевом бойцами минувшим вечером приземлился на аэродроме в Подмосковье. Перед этим в Белоруссии им оказали психологическую и медицинскую помощь. В России все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию. В Петербурге этой ночью состоится традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Как сообщили в Смольном, мероприятие начнется в 22 часа с концерта на Дворцовой площади. Затем стартует светопиротехническое шоу, а около часа ночи в акваторию Невы войдет «Брик России» с «Алыми парусами». Завершится праздник около 4 утра. Попасть на него смогут только выпускники по именным приглашениям. Всего их будет 66 тысяч. На выпускном ожидают ребят не только из России, но и стран СНГ, Китая, Кубы, Африки, африканских государств. Школьные выпускные вечера проходят сегодня по всей стране. В этом году российские школы покидают более 660 тысяч учеников. В Кремле уже состоялся всероссийский выпускной бал с участием около 6 тысяч выпускников из разных регионов. Прошел общегородской выпускной для московских школьников. На празднике собрались около 50 тысяч гостей. Второй раз площадкой стала ВДНХ. Потепление прогнозируется в московском регионе на следующей неделе. По будням температура будет достигать 30 градусов, но к выходным вновь ожидается небольшое похолодание, сообщила ведущая и сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Днем в понедельник температура в Москве достигнет 25-27, местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах области гроза. 30 июня также кратковременные осадки до плюс 30. По словам синоптика, теплая погода сохранится до конца рабочей недели, а к концу семидневки ожидается небольшое похолодание. Днем в городе будет до плюс 19-24. Макарова добавила, что все эти показатели на 2-3 градуса превышают климатическую норму. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра переменная облачность без осадков, ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов. В Москве также переменная облачность, осадков не ожидается. В ночные часы 12-14, в дневные 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 53%.

Маяк. Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых. Пришло то самое время, когда, ну, можно, если хотите, похвастаться своими знаниями. Наша викторина под названием «Кот ученый», которая названа в честь ученого-кота Василия. Из понедельника начинается в субботу, братьев Стругацких. Если хотите похвастаться своими знаниями, поделиться своими знаниями, просто побеседовать, милости просим. Пришлите слово «игра», причем пользуйтесь любым мессенджером, которым вам пользоваться удобно, мы читаем все. Слово «игра» на номер 8967-103-5533. Но не забывайте при этом указывать свой номер телефона.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Я, честно говоря, не знаю, существует ли сейчас, никогда не интересовался последние 10 лет, великая, может быть, величайшая джазовая звукозаписывающая компания Verve. Вот, знаете, ну, скорее всего, каталог, наверное, Sony принадлежит. Ну, я точно не знаю. Но даже когда пройдет там, не знаю, еще два десятка лет, когда я буду слышать название Verve, буду вспоминать Cantaloupe Flip Fantasia, композицию группы Us Free. А может, не буду вспоминать, может, меня и не будет уже через 20 лет. Дорогие друзья, маяк будет точно, абсолютно. Дмитрий с нами. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь. Отличная музыка.
1: Да не то слово.
2: Субботняя.
1: Субботняя?
2: Такая. Да.
1: Ну, таки, ну, не, ладно, таки не знаю. Может быть, и субботняя. Слушайте, я тут недавно узнал, что Липецк – это какой-то там теперь центр, в смысле, празднования молодежи. Или
2: Елец,
1: что?
2: Елец.
1: А, не Липецк, Елец, точно, извините. Слышал звон, не знает, где он. Простите, пожалуйста.
2: Ну, область-то Липецкая, хотя ну, никакой Липецкой области не должно было быть. Должна была быть
1: Елец. Это я помню. Слушайте, вот как раз вопрос по географии, но поскольку вопрос очень простой, отвечать надо по возможности быстро. Ответьте наиболее полно, именно вот важно в условиях, полно, что такое Аляска?
2: Ну, это часть североамериканского континента, соответственно, Ну, это же не полуостров не может быть.
1: Да нет, конечно, не полуостров. Это штат. Разумеется, это штат.
2: Соединенные Штаты Америки.
1: Это первое. Это первое.
2: На севере североамериканского континента.
1: Правильно. Но это одно из значений слова Аляска. Вы Джека Лондона читали?
2: Ну да, давно в школе читал.
1: А скажите, пожалуйста, вот где происходит действие практически всех рассказов, в каком государстве происходит действие почти всех рассказов и повести Джека Лондона?
2: Ну, на тот момент это уже принадлежало США, насколько я понимаю.
1: Не, с какой стати? Сейчас международный скандал разгорится.
2: В Канаде, получается?
1: Конечно, слияние Юкона и Клондайка, город Доусон, это Канада. Поэтому ответ очень простой. Аляска – это страна. Кроме того, что это штат американский, Аляска – это страна. Причем изначально Аляска была гораздо меньше. Поскольку это от алеутского слова произошло «аляскса». Вот, там земля китов, по-моему, еще что-то. Она была гораздо меньше. Потом расширялась. И для тех, кто жил во времена Джека Лондона, Аляска просто по параллели шла. Вот. Доусон находится недалеко от границы Канады и американских Соединенных Штатов. Но это Юкон. Юкон – это провинция Канады. Так что вот все, что мы читаем вот там вот про это, все это происходит в Канаде. Причем мы никогда не обращаем внимания, когда в рассказах Джека Лондона, кстати, не только Джека Лондона, появляется конная канадская полиция. Вроде казалось бы, что этим в красном мундирах со шляпами делать в Америке? А это Канада. Вот так.
2: Ну да, скорее всего, просто по тексту там другие моменты более яркие, поэтому...
1: Разумеется, но все, что происходит с Мокбелью, с Мокомалыш, почти все, иногда они заходят на территорию Соединенных Штатов, там читаешь, да, но вот самая квинтэссенция, а это именно слияние Юкона, великой североамериканской реки, и, в общем, небольшой достаточно реки под названием Клондайк, и то самое место, золотоносное Клондайк, и золотоносная столица Доусон, это Канада. Вот. А рядом Британская Колумбия. Так, следующий вопрос, очень простой, наверное... Это, не знаю, можем такой вопрос? Ну, знаете, я задам... Что такое черный порох? Вопрос по химии. Это смесь чего?
2: Ох, не помню, Игорь. Простой вопрос, но вот самый...

0: Простые, как всегда. Магния...
1: Нет. Можно в черный порох добавить магния, поэтому от любой малейшей искорки. Вспоминаем фильм «Брат 2».
0: Угу. Да. Сера.
1: Сера обязательно.
0: Так, сера. Сахар.
1: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Кстати, сахар, наверное, можно будет использовать, но это будет не черный порох. Вы ищете замену магнию, правильно? Я правильно понимаю?
0: Ну, а это стружка металлическая получается? Алюминиевая стружка, да?
1: Нет, нет. Это не черный. Нитрат калия. Нитрат калия. Вот эта вот штучка, пшу, вот вспышка, нитрат калия.
0: А бытовое название у нитрат калия есть?
1: Не знаю. Понятно. Не имею.
0: Но
1: смотрите, смотрите, для того, чтобы порох, черный порох горел, причем горел не полсекунды, а хотя бы он горел там, ну, чуть меньше секунды. Все-таки это такой взрыв, растянутый во времени. Что-то нужно еще, какое-то сильно горючее вещество. Оно, то есть вы его прекрасно знаете, мы с ним постоянно встречаемся в быту. Ну, не, ну не постоянно, но время от времени встречаемся, мы знаем, что это такое. Не помните?
0: Так, получается, сера, нитрат калия.
1: Смотрите, нитрат калия, он серого цвета. Сера желтого цвета, а порох черный. Из-за чего он черный?
0: Так, а что у нас может быть черным?
1: Очень хорошо горит.
0: Неужели уголь?
1: Конечно. Уголь.
0: То есть угольная пыль получается, да? Ну не пыль, а крошка.
1: Почти пыль. Крошка, да.
0: Совсем мелкая фракция.
1: Мелкая такая дифракция. Так, этот вопрос я вам не буду задавать. Вы сразу на него ответите, это неинтересно. Так, вопрос. Вот интересно, есть ли у меня для вас вопрос по спорту? Я же должен был заготовить. Так, но это нет, это вы сразу скажете. А, не, я вот усложню вопрос. Кто такой Бобби Орр, вы прекрасно знаете.
0: Ну, конечно.
1: Разумеется, это величайший, один из величайших хоккеистов 20 века. А вот теперь назовите команду, где он проиграл большую часть своей жизни. Подсказка. Это не Канада. Он канадец сам. Вот.
0: Ну, есть подозрение, если это не Канада, первые 8 клубов Original Eight, то есть это получается, что там у нас было-то, канадцев было 1, 2, 3, 4, американцев было 1, 3, 4. Возможно, Чикаго.
1: Знаете, он то ли 2, то ли 3 сезона действительно в Чикаго Блэк Хоукс он выступал. Но большую часть, ну, всего, то ли 2,
0: тогда
1: то ли 3
0: сезона.
1: Отлично, прекрасно. Вот, знаете, для вас вообще...
0: Просто, Игорь, там да. их не так много. То
1: да,
0: есть,
1: конечно. Вот. Ну, слушайте, я про Канаду и Америку, у меня просто так два вопроса сложилось. Это я не специально, абсолютно, просто так. Да, великий Роберт Гордон по кличке Бобби, вот, он родился в провинции, по-моему, он в Онтарио родился, вот, очень быстро стал играть в Америке, еще будучи юношей, вот, совсем там, что-то лет 17-18, и прославил команду Boston Bruins. Ну, или она его прославила. Спасибо, Дмитрий, большое. Спасибо, хорошего вам настроения и хорошей погоды. Дорогие друзья, вы знаете, я обращаюсь ко всем нашим радиослушателям и прежде всего к нашему уважаемому радиослушателю Михаилу. Вы вроде сейчас висите на нашей связи, нас с вами не поручите, но у нас сейчас перерыв небольшой. Ну, не у маяка, разумеется, оставайтесь с нами. Михаил, обещаю, сразу после новостей спорта мы с вами поиграем, побеседуем и ответим оба причем на 3, поверьте, далеко не самых сложных вопросов. We'll be right back.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим глаголы, с которыми что-то не так. При образовании некоторых форм были допущены неточности, некорректные изменения. Короче, обидели наши глаголы. Кто и как это сделал, обязательно разберемся. Не дадим глаголы в обиду. И давайте начнем вместе с гостем школьной программы для взрослых.
2: А вот если ту же самую плиточку взять, но уже железными арматурными стержнями, да, там начнутся появляться трещинки. Но при этом сама плита разрушена не будет.
1: Начнутся появляться трещинки. Это некорректное выражение. Здесь возможны два правильных варианта. Либо начнут появляться трещинки без «ся» в первом слове, либо появятся трещинки. Еще в этом высказывании мы услышали слово «стержнями». И на всякий случай скажу, это верно. Но и «стержнями» тоже литературная норма. В слове «стержнями», «стержнями» двойное ударение. Ну а мы возвращаемся к нашим глаголам вместе с ведущим Владимиром Матецким.
3: В свое время я напомню лорди и так далее, как колода перетусовывается. А держать фестиваль на плаву такие долгие-долгие годы – это чудо великое.
1: Перетусовывается. Глагол неточный. Когда речь идет о колоде, то карты перетасовываются. Меняем «а» на «у» в третьем слоге. Ведь наш глагол образован от слова «тасовать», «перетасовать», «перетасовывать». А перетусовываться, наверное, может молодежь, когда переходит из одной тусовки в другую. Ну или когда слишком долго тусуется. Но такого глагола в словарях нет. Да и мы говорим не про молодежь, а про карты. Вот у нас они и будут перетасовываться. Далее мы послушаем ведущего Сергея Стилавина. Не могу пройти мимо его любимого глагола.
4: И вот у вас возникает ощущение, что какая-то есть вот корреляция между тем, когда вылазит, я вот это слово буду использовать, вылазит всякая нечисть, именно вот, например, в связи с религиозными праздниками большими.
1: Вылазит. Сергей сознательно использует это слово, значит, он понимает, что надо говорить «вылезает». Но если уж мы заговорили про нечисть, то, наверное, для этих существ такой нелитературный глагол вполне подойдет. Ну и мы продолжаем обсуждать немного странные, кривые, я бы сказала, глаголы с Никитой Карповым, ведущим программы «Трудности перехода». И вот здесь меня поджидал несолнечный удар.
5: И поразбираться, как они влюбляются, как они испытывают разочарование, как разлюбляют и все такое.
1: Разлюбляют. Когда я услышала это слово, то подумала, что оно наверняка не литературное. На всякий случай полезла в словари. И, о чудо, я там нашла это слово. Оказывается, в русском языке есть глагол «разлюблять», «разлюбляться». И этот глагол находится в пределах нормы. Век живи, век учись. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Задача клоуна – быть смешным, приятно удивлять и заманивать в свой волшебный мир, чтобы человек на представлении отвлекался от всего происходящего вокруг. Артем Бабинов. Клоун.
6: Так говорит маяк.

0: суточно ровно.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Российские военные уничтожили два истребителя ВСУ МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщили в Минобороны. Удар был нанесен дронами «Генераль-4 Сикер». Как отметили ведомстве, один из самолетов с боекомплектов авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй был внутри и заправлялся топливом. Поражены также топливозаправщик, специальный автомобиль, летный инженерно-технический состав, прибывший для подготовки к вылету. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и взяли под полный контроль населенные пункты Новоскелеватая в Днепропетровской области, рассказали в Минобороны. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские военные уничтожают разрозненные группы ВСУ. В юго-западной части города за сутки заняты 70 зданий, уничтожены до 90 военнослужащих ВСУ. А в Красном Лимане группировка «Запад» овладела 5 опорниками противника и захватила 57 зданий. ВКС России ударили авиабомбами ФАП-500 по украинским солдатам, пытавшимся бежать на базу отдыха «Голубые озера». Уничтожено до 30 военных, а за сутки ВСУ утратили в Красном Лимане около 40 человек личного состава. Суточные потери неприятеля в результате действий всех российских группировок составили около 1340 военных. Ведомства добавили, что российские войска поразили места подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры ВСУ, средства ПВО сбили 16 управляемых авиабомб, 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 беспилотников самолетного типа. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил число пострадавших в результате удара по музею «Самбекские высоты». По его данным, ранены 12 человек, из них 10 госпитализированы. Ранее музейный комплекс атаковал беспилотник. Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция не пострадала. Однако, по информации региональной прокуратуры, на территории музея есть повреждения. Слюсарь назвал произошедшее актом особого цинизма со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что удар нанесен по Народному музею, созданному в память о подвиге советских воинов, прорвавших оборону противника на реке Миуса в 1943 году. Добавлю, это уже не первая атака ВСУ на музейные комплексы России. 10 июня украинский дрон ударил по зданию панорамы обороны Севастополя. Возник пожар, который уничтожил более 90% полотна. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике со стороны финского политика и члена партии «Альянс Свободы» Арманда Мема. Поводом стало заявление фон дер Ляйен о поддержке Украины и роли Евросоюза в противостоянии с Россией на международной конференции в Гданьске. Она подчеркнула, что продолжается поддержка Киева со стороны ЕС. Как отметил Мема, это заявление свидетельствует о фактической вовлеченности Евросоюза в конфликт. По мнению финского политика, средства Евросоюза расходуются на военные действия вместо поддержки экономики стран объединения. Он добавил, что Европа официально стала союзом войны и призвал к изменению текущего курса ЕС. По меньшей мере 193 миллиона человек столкнутся сегодня с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур, обрушившихся на континент. Об этом сообщает агентство France Press. По его данным, температура воздуха поднимется выше плюс 35 градусов. По информации агентства, ожидается смещение аномальной жары на восток. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность без осадков. Ночью плюс 14-16, днем 25-27 градусов. В Москве также переменная облачность, дождей не ожидается. В ночные часы 12-14, а в дневные 25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 52%.

0: спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Председатель правления петербургского футбольного «Зенита» Константин Зырянов избран в исполком РФС. Руководитель вошел в число кандидатов от российской премьер-лиги. Также были доизбраны член совета директоров московского «Спартака» Иван Масляев и президент казанского «Рубина» Марат Сафиулин. Кроме того, стало известно, что «Союз» пролонгировал контракт с главой департамента судейства Милорадом Мажичем. Новый договор рассчитан еще на один год. Футболист Алексей Миронов продлил контракт с Ростовом. Подписанное соглашение с футболистом рассчитано еще на 4 сезона. В минувшем розыгрыше полузащитник провел 28 игр в РПЛ, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи. Посещаемость Кубка России по футболу четвертая в мире среди национальных кубковых турниров. Такое заявление сделал президент РФС Александр Дюков на ежегодной конференции Союза. По его словам, суммарная посещаемость турнира 1 миллион 300 тысяч зрителей. Выше только в Англии, Бразилии и Германии. Стало известно расписание выступления наших теннисистов в первом раунде Уимблдона. 29 июня в понедельник Даниил Медведев сыграет против Марина Чилича на корте номер 1 после 15:00. Сразу следом там же Мира Андреева сразится с Магдой Линет. Андрей Рублев и Роман Сафиулин посоревнуются на 16-м корте. Их матч пройдет первым запуском. Здесь же позднее начнут свой путь в основной сетке Анна Калинская и Магдалена Фрех. Баскетбольный «Уралмаш» не будет предлагать новый договор защитнику Гарету Невилсу. Игрок покинет команду этим летом. В минувшем розыгрыше американец вошел в десятку самых результативных игроков чемпионата. Баскетболист Иван Егоров продлил контракт с пермской «Пармой». Новое соглашение с разыгрывающим защитником рассчитано на 2 года. Воспитанник клуба в минувшем сезоне провел 30 игр, в среднем набирая чуть более 3 очков. «Парма» в прошедшем розыгрыше заняла 5-е место в регулярном чемпионате единой лиги. Дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль этапа Гран-при в весовой категории до 70 килограммов. В финальной схватке россиянка уступила представительнице Хорватии Ларе Цветко. Соревнования в Циндао завершатся 28 июня. Это вторая часть квалификации к Олимпийским играм 2028 в Лос-Анджелесе. А у меня на этом все. До новых встреч!
1: Школьная программа для взрослых.
2: Я, кстати, как-то раз задавался
3: в рамках нашей программы, школьной программы,
2: а когда вот эта взрослость-то начинается, понимаете? Вот когда? Ну, у меня она, судя по всему, уже началась. Но когда она началась? 40 лет назад? 5 лет назад? Вчера? Бог его знает. Но речь не обо мне, а о вас, о наших дорогих радиослушателях, которые слушают радиостанцию «Маяк», принимают участие в нашей викторине «Кот ученый». Для того, чтобы принять в ней участие, ну, вдруг вам сейчас захотелось. Поверьте, нет ничего проще. Пришлите слово «игра», не забыв указать свой номер телефона, воспользовавшись любым мессенджером, на наш номер 8-967-103-5533. Как это сделал Михаил? Михаил, день добрый.
4: День добрый, Игорь.
2: Так, ну, давайте начнем с физики. Вопрос, знаете, даже не из школьной программы для взрослых, а из школьной программы для детей, таких пророщенных. Что такое конденсация?
4: Конденсация – это, по-моему, испарение.
2: Не, обратный процесс.
4: Вы имеете в виду электрическую или это...

0: А еще в какое состояние?
1: Из жидкого в твердое.
0: Да не из жидкого, не обязательно абсолютно. Абсолютно не обязательно. Есть примеры конденсации, когда
1: если мы говорим о состоянии вещества, например, взять там, оно газообразное, жидкое или твердое. Предположим, пар, который есть, так более доступно скажу, в сауне, который оседает на нашем теле, превращается в воду. Вот это процесс конденсации.
0: Это пример.
1: Да.
0: Это пример. Скажите, пожалуйста, может быть, вы знаете, а если алюминий, находясь в газообразном состоянии, охладить до 400 градусов по Цельсию, в какое состояние он перейдет?
1: Алюминий, если охладить, то он превратится в твердое.
0: Поэтому что такое конденсация?
1: Переход из одного состояния в другое, вы имеете в виду?
0: Это...
1: Из одного агрегатного состояния из
0: в другие,
1: легкого,
0: не в
1: более тяжелое.
0: В другие,
1: более плотное.
0: В другие, понимаете, в другие. Это переход. Ну, нет, не из более легкого в более плотное. Потому что конденсация из жидкого в твердое – это не конденсация, это кристаллизация. Конденсация – это процесс, при котором вещество из газообразного состояния переходит или в жидкое.
1: В жидкое или в твердое.
0: Вот.
1: Ну, нам более жидкое, как бы более близко, как имеется в виду.
0: Ну, Михаил, я бы тогда вопрос не задавал. Понимаете, если бы вот это твердое убрать, мы бы до сих пор алюминий выделять не могли бы, понимаете? К примеру, то есть алюминий это самое. Понимаете, если нагреть алюминиевую руду, будет много газа. Очень много газа. А если потом охладить до комнатной температуры, будет такая серая пыль. Вот. Понимаете, с ней уже ничего не сделаешь. А если этот газ направить в муфельные приемники, очень быстро алюминий перейдет, практически минуя жидкое состояние, в твердое. Вот.
1: Ну, можно, зачем так? Можно более проще. Можно пар охладить и превратить в лед. Тоже.
0: Да. Прекрасно.
1: Да.
0: Прекрасно.
1: Да.
0: Если пар охладить, ну скажем так, если это будет пар из дистиллированной воды, охладить его где-нибудь до -8, он, минуя жидкость, сразу перейдет в твердое состояние, водяной пар. Что такое веста? Вопрос по астрономии.
1: Веста — это, если не ошибаюсь, комета или... Комета, если
0: нет,
1: не...
0: Нет, ошибаетесь,
1: не
0: ошибаетесь.
1: Планета, астероид.
0: Да, это астероид.
1: Астероид.
0: Вот.
1: Астероид. Это что-то космическое.
0: Но чем этот астероид нам интересен? Чего бы я вот спросил?
1: Он большой, насколько я помню. Он большой.
0: Он самый большой по размеру,
1: ну, большой, да.
0: По размерам и массе. Строго говоря, если Цереру считать астероидом, самый большой астероид Церера. Дело все в том, что Веста сейчас считается самым большим астероидом, потому что Церера и Паллада стали...
1: Они карликовые планеты.
0: Они стали называть... Да,
1: да,
0: правильно. Сейчас это карликовые планеты. Это другой класс. А самый большой и по размерам, и по массе астероид в Солнечной системе – это Веста. И последний вопрос по мировой художественной культуре. Скажите, пожалуйста, есть такой старейший кинофестиваль в мире, венецианский. Вот, как называется главный приз венецианского кинофестиваля?
1: Лев, по-моему, венецианский лев.
0: Лев, но не венецианский.
1: Венецианский,
0: Нет, лев, но не другой лев, не венецианский. Ну, как вы думаете, какой? Если это главный приз, какой лев может быть? Если это главный приз?
1: Ну, уже...
0: Ну, это просто. Ну, если главный...

0: имеете...
1: Официальное название главного приза Венецианского международного кинофестиваля.
0: Ну, там, как он, может быть, Лев Святого Марка?
1: Да все проще гораздо.
0: Ну, я...
1: Главная медаль из чего? Главная
0: золотой
1: медаль.
0: Лев?
1: Ну, конечно, золотой лев. Все очень просто. Нет, да, золотой лев. И когда говорят...
0: Золотой лев.
1: И когда говорят, золотая пальмовая ветвь, понятно, о каком фестивале идет речь. Когда говорят «Золотой лев», понятно, о каком фестивале идет речь. А вы, кстати, не помните, кто вообще придумал проводить кинофестиваль в Венеции?
0: В Венеции? Ну, это если взять из итальянцев, кто там может быть? Сейчас вот из головы самый именитый ихний. Кинорежиссер.
1: Вы знаете, это не кинорежиссер предложил.
0: Да? Да. Купец?
1: Это не купец. Ну, раз венецианский, да. Нет, вы знаете, это предложил самый большой знаток кинематографа, в том числе итальянского, Бенито Муссолини.
0: Неужели Муссолини?
1: Муссолини.
0: Неужели Муссолини?
1: Да, да. Это вот... Ну... Из песни слов и из истории не выкинешь. Да. Вот. Фестиваль проводится с 1932 года. Понятное дело, что у него перерыв был на время Второй мировой
0: войны. Я вспомнил, знал его, да.
1: Да.
0: Это... Кстати, там у него, по-моему, если не ошибаюсь, Софи Лорен является его внучкой.
1: Нет, по-моему, вы ошибаетесь. Вы знаете, я не знаю, но, по-моему, вы ошибаетесь.
0: А я, по-моему, вот...
1: Нет, я посмотрю обязательно. Вы знаете...
0: Ну, да, ради внючки, бля.
1: Он, он себя считал вообще отцом всех римлян, так что я не удивлюсь. Вообще всех. Да. Римлян и итальянцев. Спасибо большое, Михаил. Спасибо за хорошее настроение. Спасибо за то, что маяк. Маяк слушаете. Петр у нас. Здравствуйте, Петр.
2: Добрый день.
1: Вот вопрос на засыпку. Слово, которое часто мы употребляем, но не всегда помним, что оно означает точно. Соответственно, вопрос по русскому языку. Что такое коллизия? Коллизия. Вот такая коллизия.
2: Столкновение, нет, не интересов, конечно, это...
1: Отлично, в правильном направлении движетесь.
2: Да, вот прям совсем как недавно этот разговор имел. Столкновение интересов, ну там как-то такая формулировка интерес, там несколько столкновений, интерес.
1: Ну, подождите, все правильно, вы великолепно говорите, прекрасно мыслите, как обычно. Петр, как правило, именно когда мы говорим «столкновение интересов», что это значит? Вот смотрите, к примеру, есть Петр, есть Игорь, да? Я говорю, к примеру, одна из лучших команд, именно так, с такой формулировкой, одна из лучших команд по футболу в мире – это сборная Испании. А Петр мне возражает, вроде как возражает. Нет, одна из лучших команд в мире по футболу, ну, к примеру, это, к примеру, сборная ФРГ. Это и есть столкновение интересов.
2: Нет, это выражено, это свое мнение, это разница во мнении,
1: Вот когда мы говорим «машины столкнулись», что мы имеем, как правило, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду лобовое столкновение, ну, как правило,
2: противоположных.
1: Дорогой, мы сейчас идем в магазин, нам надо купить молока. Дорогая, мы сейчас с тобой пойдем в магазин, нам надо купить, и дальше идет название какого-нибудь тоже жидкого, но другое. Это
2: душистого.
1: Да, это стол. Кстати, откуда появилось слово пенное? Его теперь все используют. Мне режет этот сам. Дело все в том, что, понимаете, дело все в том, слова паразиты. Пиво не обязательно дает обильную пену. Есть сорта пива, где пена минимальная. И, кстати, дорогущие сорта пива, пены дают гораздо меньше, чем дешевые. А сорта пива, сваренного пива,

0: знаю, откуда это слово пошло, это все из дзена. Так, слушайте, давайте... И потом, зачем о пиве? Можно его не пить? Вот скажите, пожалуйста, вопрос... Не, вопрос, следующий вопрос, с вашего позволения, Петр, будет после небольшой полутораминутной паузы.
1: Маяк. Имена собственные. Выдающийся русский борец и атлет Иван Поддубный. Покинуть родные места его заставила сердечная драма. За него, бедняка, не хотели отдавать дочь зажиточного хозяина. Соседями по съемной квартире в Севастополе, где он работал грузчиком, оказались заядлые спортсмены, которые помогли ему встать на путь профессионального борца. Спорт стал для него частью жизни, а для демонстрации своих достижений он выбрал цирковую арену. Поддубный не только не проиграл ни одного чемпионата мира по греко-римской борьбе, но и прославился как цирковой артист. Это мы. Это про нас. Маяк. От джетлага до сезонной депрессии. Что управляет нашим состоянием? Подкаст «Физики и лирики. Свет». В это воскресенье, 16 часов. На «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
3: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
1: Маяк. Школьная программа для взрослых.
0: Петр, выбирайте, пожалуйста, вопрос по химии или по литературе.
4: Ух, ну сейчас воспользуюсь. Давайте химию.
0: Литературу. Химия. Что за элемент йод? Что такое йод?
4: Ну, вряд ли про агрегат.
0: Да нет, причем нет, элемент. Что вот, надо описать?
4: Это,
0: что
4: это не такое? Металл. Это, насколько я помню, не металл.
0: Уже хорошо. А что это?
4: А вот он в группе галогеновых.
0: Отходит. Отлично, да, это галоген. Скажите, а чем вот чем галогены, ну самое простое, отличают с химической точки зрения? Мы про вес не говорим, ядра. Чем галогены прежде всего отличаются, к примеру, от металлов? Не помните?
4: Нет, уже нет. Не докопаюсь быстро.
0: Вы знаете, галогены, они реагируют почти со всеми веществами, кроме нескольких неметаллов. Они очень такие активные окислители. Понимаете? Вот. И, а из-за того, что они активные окислители, в чистом виде в природе они не встречаются.
4: Что,
0: да, конечно. Они только в виде соединений. От вопроса по литературе не уйдете. Давайте поразмышляем. Нет, если хотите уходить, конечно. По-моему, вопрос прикольный. Смотрите. Главных поэтов эры советской поэзии, которую мы назвали «шестидесятники», проще всего запомнить по слову «вера». Почему? Почему «вера»?
4: Ну, это, наверное, это аббревиатура из фамилий.
0: Ну, так давайте перечисляем.
4: Да, вот. Ведь слушаешь радио-то...
0: Конечно, я, мы ну, тут...
4: Слушаю часто, да постоянно говорят, а вот поди, вот стихотворение что-то еще нахожу, вычитываю, а...
0: Ну хорошо,

0: Поэт, шестидесятник на букву...
1: Евтушенко, да.
0: Евтушенко – это второй. По такой Вера, а первый – на В.
1: Да я вот я сейчас пытаюсь хоть что-то вспомнить, не то что уж по порядку.
0: Андрей Андреевич Вознесенский. Значит, Вознесенский, Евтушенко, дальше у нас Р.
1: Игорь, меня перемкнул.
0: Хорошо. Рождественский Ахмадулин. Рождественский Ахмадулин. Дальше все. Но дальше всех, думаю, Роберт пойдет. Рождественский. Так, и вопрос. А вот здесь на засыпку, на самом деле. Вопрос по мировой художественной культуре. Ну как на засыпку? На засыпку, поскольку он с подвохом. А можешь не с подвохом? Ну, хотя, опять же, понимаете, подвох – это если что-то об этом знать. А если ничего об этом знать, никакого подвоха нет. Просто трудно ответить. Значит, есть такое словосочетание, которое описывает некоторые явления в культурной жизни, ну, в общем-то, сначала одной страны, а теперь сейчас говорится всего мира. Называется это «лето любви». Когда это и что это? Ну, и где, можно сказать?
1: Ого.
0: Че, неужели не слышали?
1: Нет.
0: Лето любви?
1: Ну, лето, скорее всего, летом. Где?
0: Так, отлично, хорошо. Лето, прекрасно, да. Уже хорошо.
1: Не подвела.
0: Да. Не, но... Ну, когда это могло быть? Вот давайте подумаем. И где? Если сначала это было в рамках одной страны, государств в смысле. А потом, потом перекинулось на другие страны. И, кстати, люди из одной очень такой важной страны говорят, что вот у нас вот было лето любви. Правда, называют только один город.
1: Лето любви. Так,
0: смотрите, ну, это 1960-е вот, длинные. Они длинные. Там 10 лет целых. А это 67-й год. Это 67-й год.
1: А Вудсток какие года?
0: Вот поэтому и была такая, это самая замануха. Вудсток это позже. Это 69-й.
1: А кто перед ним, я не знаю. Только Вудсток знаю.
0: Понимаете, Вудсток...
1: Глубина лапка-то.
0: Вудсток – это лапка появилась раньше. Раньше. Она появилась на «Лете любви», на самом деле, еще раньше. Но Вудсток – это музыкальный фестиваль. А «Лето любви» – «The Summer of Love» – это в одном из кварталов Сан-Франциско собралось около 100 тысяч хиппи. Вот. Разумеется, там музыки тоже хватало, но главное нет. Главное – это трансляция идей. Любви, пацифизма, свободы и так далее, и так далее. Когда говорят про лето любви в Великобритании, там такого не было. Там было лето любви в Лондоне в 1967 году. Но вообще лето любви – это вот начало массовых сборищ хиппи в американских Соединенных Штатах. В общем, закончилось, ну, считается как, все началось в 67 году, а концовка такая, знаете, своеобразная. Концовка много позже. Это песня «Отель Калифорния» группы Eagles, которая подвела черту под несбыточными идеалами лета любви. Ну, некоторые вспоминают концерт в Альтмонте Rolling Stones, когда там Ангел Ада убили одного из слушателей. Вот что такое лето любви. Вам хорошего лета, пусть любовь будет, и музыка, и все такое прочее. Спасибо огромное.
1: Дай бог.
0: Дай бог. Дорогие друзья, дай бог тому, кто дозвонится по телефону 8495-728-7171, получить психологический триллер «Седьмой читатель» от издательства «Инспиря». Кстати, автор, финалист премии «Русский детектив» Лей Ми. О чем там? Под угрозой смертельной опасности студент Фан Му, если здесь Лей Ми, здесь Фан Му, обнаруживает в себе дар профайлинга. Погуглите, что такое профайлинг, это важно. И начинает помогать полицейским в расследовании. Звоните, книга ваша.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены беспилотниками на аэродроме в Николаевской области. Как сообщили в Минобороны России, на аэродроме Вознесенск была выявлена подготовка к вылету двух украинских истребителей МиГ-29. Один из самолетов находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй истребитель в укрытии производил заправку топливом от топливозаправщика. В результате удара по аэродрому с применением двух беспилотников «Герань-4» «Сикер» уничтожены два самолета МиГ-29 с боекомплектом авиационных средств поражения, а также топливозаправщик, специальный автомобиль, летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету, заявили в Министерстве обороны России. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелевате в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в Красном Лимане. Штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении уничтожения формирования ВСУ. Подразделение 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами, завладели 57 зданиями. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по боевикам подразделения 60-60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих. За сутки противник потерял до 40 боевиков. Уничтожены 3 автомобиля, 4 роботизированных комплекса, 9 пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противник составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Кирпи» турецкого производства, 17 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы. За сутки нанесено поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Смородьковка, Червоный Оскол, Подлиман, Нижняя Журавка, Новосергеевка, Харьковской области, Маяки, Донецкой Народной Республики. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА ВСУ на музей «Самбекские высоты» в Ростовской области. Ранее глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что 12 человек получили ранения в результате удара украинских беспилотников. 10 пострадавших госпитализированы. Дроны ВСУ атаковали военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». По словам губернатора, удар пришелся по основному зданию музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, экспозиция не пострадала. Военно-исторический музей «Самбекские высоты» находится недалеко от села Самбек под Таганрогом. Это самый большой в Ростовской области памятный комплекс в честь советских воинов, сражавшихся в этом районе во время Великой Отечественной войны. Вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт, заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Сегодня, по ее словам, 5 жителей Курской области и еще 2 человека из других российских регионов вернулись домой из украинского плена. В аппарате российского омбудсмана раскрыли личности 5 жителей Курской области. Один из них механизатор из села Любимовка по имени Максим. Он был захвачен в плен во время вторжения ВСУ, равно как и строитель из того же села по имени Сергей, которого забрали прямо во дворе собственного дома. Причем о том, что он жив, родные узнали лишь в январе этого года из видеообращения Сергея, записанного в плену. В аппарате Лантратовой также рассказали о строителе по имени Михаил, захваченном военными ВСУ в селе Ольговка, и о жительнице Суджи Елене, которая вышла из квартиры и не вернулась. Кроме того, стало известно о жителе села Замостье по имени Роман, который по дороге в село попал на автомобиле под обстрел вместе с братом. Брат погиб, а Сергей был ранен в ногу. Об этом он успел сообщить родным по телефону. Связь прервалась, и больше о его судьбе ничего не было известно. Позже Международный комитет Красного Креста передал родственникам письмо, в котором сообщалось, что мужчина находится в украинском плену, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в России, передает ТАСС. Госдума обсудит сокращение числа профессий с трудоустройством мигрантов вне квоты, сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что перечень профессий, по которым мигранты могут устроиться на работу вне квоты, включает сейчас 192 специальности, в их числе 38 должностей врачей и 46 среднего медперсонала. По словам Володина, это вызывает беспокойство, и депутаты намерены вмешаться в ситуацию. В ближайшее время вопрос рассмотрят на Совете Госдумы. Спикер напомнил, что трудовыми мигрантами, прибывающими в России по визе, занимается Минтруд. Сейчас предлагается передать часть полномочий, включая утверждение перечней профессий МВД. По меньшей мере 193 миллиона человек столкнутся в субботу с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур, передает агентство France Press. При этом ожидается смещение аномальной жары на восток континента. В Венгрии введен максимальный уровень опасности из-за жары. Красный уровень опасности объявлен в Белоруссии на ближайшие два дня из-за жары. В начале следующей недели температура воздуха там поднимется до 39 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Петербурге завтра без осадков, плюс 25-27, в Москве 23-25 градусов.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Вот почему женщины часто смеются над мужчинами, любыми, даже любимыми, потому что каждый мужчина где-то в голове, вне зависимости от обстоятельств, напевает эту песенку, даже если ее не знает. «You're gonna miss my lovin'». Ага, сейчас, говорит женщина. Но сейчас не об этом. Поговорим о том, как менялся организм человека в процессе эволюции. Если он менялся, конечно. Вместе с нашим уважаемым гостем, виртуальной студии радиостанции «Маяк», преподаватель биологии и естествознания, руководитель детских развивающих программ клуба «Робинзонада», автор научно-популярных видео по биологии Петр Евгеньевич Гамбарян. Петр Евгеньевич, здравствуйте, рад вас слышать.
2: Добрый день, взаимно.
1: Петр Евгеньевич, я уже неоднократно к этому обращался, но поскольку вы человек серьезный, самопиаром заниматься не будете, поэтому еще раз сообщите нашим радиослушателям, где можно посмотреть ваше видео после, разумеется, окончания нашей программы.
2: Видео есть на Ютубе, что-то есть в ВК, но не все. Ну, в общем, ищется по вот, на Гамбарян биологии легко.
1: Вот, отлично. Запомним. Ну, давайте допустим, что организм человека какого-то менялся в процессе эволюции. Будем вас слушать.
2: Так. Ну, на самом деле, тут как бы так можно по-разному сказать. Можно сказать, что организм человека в ходе эволюции, он изменился очень слабо. Потому что если мы посмотрим какие-то глобальные штуки, например, как мы получаем питание, то мы получаем питание, в общем, почти так же, если там смотреть на усвоение сахара, как какое-нибудь дерево. Вот. А и там, как мы дышим, ну, дышим мы вот так же, как все остальные почти наземные позвоночные, если мы механизм берем, да? С другой стороны, если мы посмотрим на какие-то конкретные приспособления, то они будут очень сильно отличаться. И вот поэтому эволюция вообще в ней выделяют два типа изменений. Есть очень крупные изменения. Это прям в школьной программе есть, поэтому простите за эти слова. Они называются ароморфозы. Сразу что-то такое армянское представляешь себе. При этом слове, наверное.
1: Цаватанем. Если человек изучает латинский, сразу руку представляешь.
2: Ну, тоже верно. Вот. Это когда изменение крупное. Например, там, появление теплокровности. Это такое суперглобальное изменение, там, четырехкамерного сердца. А такие изменения приводят к появлению новых типов живых существ, да, вот, например, типа хордовые, к которым мы относимся. Или там хотя бы классов. А есть, что называется, идиоадаптация. Это какое-то небольшое изменение, но приводит к появлению мелких космических единиц, ну, например, там, вот, отряды, да, у нас есть отряд приматы, в который мы входим. И вот его появление, оно не какое-то суперглобальное изменение. И вообще люди, конечно же, супермолодой вид, и это надо учитывать, когда мы смотрим на то, как устроено наше тело. Оно устроено крайне несовершенно. То есть, если мы посмотрим на акулу, такая вот такая форма тела, такая конституция, способ жизни существует сотни миллионов лет. Он как бы отточен до просто вот идеала. Поэтому, поэтому акуле меняться особо не надо. Вот она, ну, то есть она, конечно, меняется. Нельзя сказать, что вот мы построим машину времени и попадем в прошлое, там такая же акула. Нет, ну вот там принцип, он слабо изменяется, да? Вот. А человек очень молодое существо, и поэтому у него очень много еще осталось таких вот детских болезней. Как у каких-нибудь новых автомобилей.
1: Я не могу не задать вопрос, и это важно. Мы сейчас с вами, разумеется, говорим о всех хомо. Правильно?
2: Да, ну мы сейчас с вами говорим о всех хомо, но в наличии у нас только один вид хомо, потому что других не осталось на нашей планете.
1: Да,
2: хотя
1: да.
2: Еще тысяч, наверное, 10 лет назад, а может и меньше, какие-то остатки хомо были.
1: Я же не просто так спросил. Потому что проследить, как менялся кроманьонец, нам не представляется возможным.
2: Ну, просто, нет, мы можем проследить, но он менялся так слабо, что
1: ну,
2: если бы мы взяли человека, который жил сто тысяч лет назад, то мы бы, в общем, не то чтобы сильно заметили. Я более того скажу, если бы мы взяли какого-нибудь неандертальца и как бы вырастили его в наших условиях, он, наверное, тоже вот не специалист, вряд ли бы прям вот смог сказать, что, ну, это, знаете, не человек нашего вида. Там все очень близко.
1: Да, конечно, в метро, вот. В метро едешь, и, в общем, действительно.
2: Да, там часто бывают такие подозрения.
1: Да.
2: И получается, что у нас есть вот наша история, которая вот она начинается, на самом деле, буквально пару миллионов лет назад. Это вот история нашего рода, даже не вида, а нашего рода, рода Homo, человек. До этого есть похожие существа, часть из которых как бы наши предки, часть из которых наши побочные ветви наших более далеких предков. Но, в общем, все начинается с одного неприятного события. Да? Вот жили себе там примерно меньше 30 миллионов лет, жили такие древние обезьяны, назывались проконсулы. Они все жили на деревьях, были маленькие, и все у них было хорошо. Вот. Но... как и многие, если посмотреть на современную мартышку, она прекрасно себя чувствует. И что-то умнеть она не хочет, и все у нее нормально. Она маленькая и очень ей здорово живет. Но она живет в лесу. А тут есть такая штука, что вот у живых существ бывает вещь, которая называется преадаптация. То есть вы вроде что-то не делаете особо почти, но вы, в принципе, можете. Так вот, обезьяны могут ходить на задних ногах. В отличие от собаки, которая может, конечно, в цирке походить на задних ногах. Но, в общем, ей это никак не помогает. А обезьяны могут ходить по веткам деревьев на задних ногах, даже маленькие, а руками держаться за ветки. То есть они не четвероногие, как бы, а получают промежуточное состояние. И когда лес начинает исчезать из-за засухи в Африке, меняется климат, вообще, как бы все люди пока в Африке, даже не люди, все наши предки пока в Африке, меняется климат, леса становится меньше, всем его не хватает. Кто-то остается в лесу и выигрывает конкуренцию там, а кто-то использует возможность ходить на задних ногах, чтобы передвигаться по открытой местности. И это дает кучу преимуществ. Вот есть такой как бы портал, сайт anthropogenes.ru. Как бы это вот российский антрополог делает всякую науч-поп. Там, вот. Там есть, например, мультики для детей. Их показывал пятиклассникам. Там прям вот очень классно показано, очень просто, как это происходит примерно. То есть как только вы на открытой местности, вам невыгодно на самом деле быть на четырех ногах. В общем, лев бы, в принципе, ему бы тоже было бы неплохо иногда иметь возможность ходить на двух, но он не может, у него нет преадаптации таких. А тут наши предки, значит, встают на задние ноги, у них сразу сколько преимуществ. Видно дальше, в лесу это вообще не надо, там ничего не видно в лесу. Значит, дальше, полдень греет только макушка, а спина не греется, это супер плюс. Все львы лежат как бы и ничего не могут, потому что очень жарко, а вы можете ходить. Дальше. Потеть мы научились очень сильно, поэтому мы супер выносливы. Люди самые выносливые в плане вот марафона. Мы можем бежать плохо, но очень долго. Вот. И освобождаются руки. То есть вы руками можете нести еду, нести детеныша, можете какое-нибудь орудие изготовить. Ну, тогда еще это как бы нет, изготовить нет, а вот поднять палку или там камень и бросить в кого-то, это да. То есть сразу куча преимуществ. И когда это все появляется, то у нас как бы нарисовывается такая вот совершенно заранее не запланированная никем дорожка. Можно становиться крупнее и умнее. И это дает тебе преимущество. В лесу становиться крупнее — плохая идея, тебя деревья не выдержат. Вот вообще, когда-нибудь думали, почему у макаки и кошки хвост есть, а, например, у более крупных обезьян, вроде шимпанзе, хвоста нет.
1: Ладно, у шимпанзе, знаете, есть обезьяны, которые прекрасно ходят на задних лапах, но это, правда, такая очень развитая обезьяна, горные гориллы, их совсем мало осталось. Вот.
2: И когда они ходят с опорой на кулаки, они могут немного пройти.
1: Ну да, совсем, несколько шагов они без опоры на кулаки ходят. Вот. И когда ты смотришь, если не ошибаюсь, самая большая горная горилла по кличке Симбад весила 420 килограмм. Это какой же хвост должен быть?
2: Да, то есть на самом деле мало кто вообще задумывается, что хвост нужен, чтобы изменять направление полета в прыжке.
1: Ну да.
2: Отбросили хвост в одну сторону, вас в другую отбросил. Да. Так-то он как бы вот это основное. То есть не противовес у нас, мы там не динозавры какие-нибудь.
1: Нет, конечно.
2: Вот, не нужен тебе больше хвост, хвост исчезает. И дальше начинается долгая история, которая идет там через австралопитеков, которые вот еще не считаются людьми, и у которых мозг не больше, чем у современных шимпанзе. То есть они, конечно, смышленые относительно других примат, но они не были вот какими-то прям вот разумными, да. Вообще очень сложно провести границу разумности, Но вот есть как бы такой критерий, что вы можете делать орудие при помощи орудий. По-моему, я как-то заговорил-то у нас в эфире. Вот. То есть вы можете взять одну штуку, она сама по себе абсолютно бесполезна. И при помощи нее сделать другую штуку, которой еще не было. Например, вы можете одним камнем бить по-другому и получить примитивное рубило, чоппер так называется. Вам тот камень был не нужен. И этот камень был не нужен. А вот продукт их действий нужен. Для этого нужна оперативная память. Вы должны уметь представлять себе конечный результат. А это вот как раз то, для чего нужно вот это первое развитие мозга. И вот уже первые люди, которые Homo habilis, человек умелый. Они почему умелые? Потому что они орудия начинают изготавливать. Дальше появляются эректусы. Они огнем уже владеют, хотя постоянно его не используют. Наши предки были довольно суровые ребята, им как бы вот у костра греться не надо. Его разводить еще каждый раз, им и так хорошо. Вот, они там живут, там, где тепло, но уже могут им пользоваться. И вот в этом ряду начинает расти объем мозга.
1: Эректусы, да. Все, они живут там, где уже никакого леса нет, и поэтому они распрямляются и ходят на задних ногах только, да?
2: Ну, тут есть такая штука, что уже и австралопитеки живут там, где леса нет. Там саванна, все, саванна не лес. Но проблема в том, что нельзя просто взять и распрямиться. Это вам не сходить как бы на операцию.
1: Да.
2: А это происходит в течение вот сотен тысяч лет постепенно. То есть вот они самые распрямленные, кто есть в саванне, им достаточно. Эректусы начинают расселяться. То есть у них уже объем мозга до литра. Это крупный достаточно мозг, хотя и меньше нашего несколько. И они вообще самые умные как бы на планете. И они начинают расселяться, и, казалось бы, на этом можно остановиться. И дальше вот ученые думают над тем, а зачем вообще дальнейший рост объема мозга? Потому что мозг кушает чудовищное количество энергии. Это знает любой, кто пытался много думать. 20%...
1: Вы знаете, можно даже не думать. 20% энергии – это мозг. Даже если человек очень глупый.
2: Больше половины всего сахара.
1: Да. Да.
2: Вот, при этом. Да. То есть не может такой орган существовать, если он не дает решающее преимущество. А какое у тебя решающее преимущество? Ты и так самый умный на планете, твой вид. Значит, если ты очень умный и придумаешь какое-то новое орудие, им станут пользоваться все. Придумать сложнее, чем научиться. Угу. Получается, у тебя нет этого, как бы, нет преимущества решающего. Должно быть такое преимущество, которое дает твоему потомству больше шансов выжить. И вот гипотеза, которая такая является хорошей, это то, что большой мозг нам нужен для политических интриг. То есть, если вы стали вождем племени...
1: То есть, грубо говоря, большой мозг нужен не для того, чтобы соревноваться с другими животными, а большой мозг нужен для того, чтобы соревноваться с собратьями.
2: Да, занять лидирующее положение, и вот это как раз как бы нам всем понятно. Вообще, там у шимпанзе тоже бывают интриги, но они такие, что вы как бы 7-летнего ребенка не проведете этими интригами.
1: Ну да.
2: А вот, потому что они когда играют, они интригуют получше, 7-летние дети. Вот, и мозг продолжает развиваться. А там есть некоторые вот боковые ответвления, неандертальцы, например, они не наши предки. Хотя у нас есть некоторое количество генов неандертальцев у всех вот народов, которые не навсегда остались в Африке. Если вот народы жили в Африке всегда, тогда в них нет генов неандертальцев. Хотя, которые в Европе, там, в Азии, у них есть. Вот. Это какая-то некая, оказалась тупиковая ветвь. Но их было вообще много тупиков. Были, как гигантопитеки. Вот вам гориллы 400-килограммовые нравились, а были вообще супер здоровые, гигантские, выше 2 метров. Наши, как бы, ну, не люди, а вот одни из наших...
1: Одна из ветвей.
2: Родственников, да. И они были еще и фруктоядными, как бы, анетичными. Ну, гориллы тоже фруктоядные в основном. И вот, ну, тоже вымерли, потому что климат меняется, сложно выжить. А вот наш вид оказался очень живучим.
1: А были маленькие, были денисовцы, мелкие такие, в общем, тоже вымерли.
2: Денисовцы не очень мелкие, мелкие флоренсисты, которых хоббитами называют.
1: А флоренсисы —
2: сначала придумали хоббиты, потом
1: нашли.
2: Когда вы живете на острове изолированном, у вас получается преимущество, если вы небольшого роста, потому что больше пищи, то есть там пищи ограниченное количество, плюс еще вам тоже конкурировать особо не с кем, там и вся фауна карликовая была на этом острове. Вот. Были, есть вот последние, денисовцы есть, Homo naledi, новые открытые какие-то виды, которые вот эту картинку, мозаику эту дополняют. Но вот когда появились конкретно люди современного вида, то есть вот то, что называют кроманьонцами, да, это точно непонятно, потому что это очень размазанное событие. Некоторые говорят 40 тысяч лет назад, а некоторые говорят 200 тысяч лет назад.
1: Это да, две границы, потому причем вопрос... такие, от 200 до 40, причем они как пингвин появились сразу. Красивые. И в этом сразу самое большое... Да. Не, ну вы помните, а пингвин сразу красивым получилось. Это, да, самое... это самая большая загадка, потому что у кроманьонца нет прямого предка.
2: Ну там скорее не в этом штука, а в том, что...
1: Я прошу прощения, непосредственно, да. Прямой есть, непосредственного нет.
2: Там непонятно, где границу провести. Потому что они все вроде как друг с другом могут иметь потомство. Вот эти 100 тысяч лет назад могли иметь потомство, и эти 50.
1: Ну да.
2: А, но изменения-то есть.
1: Ну да.
2: Это как вот как-то же мы от волка или шакала дошли до мопса. Ну, но да. Это все еще один вид, как бы. Да. Ну, если по-честному.
1: Ну, вот, да, да, да.
2: Вот, получается так. Значит, то есть, во-первых, надо сказать, что вот наши предки, они не были вот этими скрюченными непременно, вот эти вот то, что рисуют, там такие все страшные. Нет. А, потому что прямохождение появляется раньше, чем вот такое как бы разумность продвинутая. То есть, кажется, что были такие ужасные варвары скрюченные, а на самом деле это были достаточно элегантные, но довольно неумные ребята. Ну, они там, конечно, шерстяные, но, знаете, и сейчас шерстяных людей достаточно.
1: Ну да.
2: Вот, этим мало кого удивить.
1: Конечно.
2: Дальше какие у нас основные еще штуки происходят? Во-первых, у нас руки становятся короче, потому что нам не надо больше опираться на кулаки. Вот, ну, я надеюсь, ну, да, никому да. слушателю не приходится так жить. Руки короче, удобнее оперировать. Потом, супер крутая штука. У нас хват такой, ни у кого больше такого нет. Вы можете соединить большой палец с любым другим. Это точный хват. Никакая обезьяна так не может.
1: Не может, да.
2: А еще вы можете сжать очень сильно руку. Обезьяны тоже так не делают, потому что им не надо. Зато обезьяна может... Вот вы можете висеть на турнике, там, я не знаю, 2 минуты, а обезьяна сколько угодно. Она может еще одной рукой там чесаться, есть банан, на второй висеть, ей вообще нормально. То есть это она мышцы не напрягает при этом. А мы так не можем именно из-за того, что вот у нас рука, она недержательная такая, вот хватательная, и для того, чтобы аккуратно чем-то работать. То есть противопоставленный большой палец. Дальше изменяется сильно стопа. Хотя она на самом деле все еще так себе, если честно, потому что недавно мы ходим на ногах по земле. Но если вы посмотрите на ноги шимпанзе, у нее ноги это руки. А у нас ноги все-таки хоть и умеют хватать чего-то, но все-таки это ноги. То есть там свод появляется, мы хорошо ходим далеко и бегаем хорошо. Вот. Хотя, конечно, распределение нагрузки все еще так себе. То есть, если вы бегали когда-нибудь, как бы, особенно по асфальту, колени, как бы, говорят, вам не надо.
1: Ой, не надо.
2: Ну, потому что, во-первых, асфальта нет в дикой природе.
1: Не сыпьте мне соль на раны, я себе именно бегом по асфальту развалил об мениска. К сожалению, время заканчивается. Вы знаете, вот хотелось бы закончить одну вещь. Еще 40 лет назад считалось, что первые наскальные рисунки, первые музыкальные инструменты – это исключительно кроманьонцы. А оказалось, что первые музыкальные инструменты находили даже в тех пещерах, где кости только неандертальцев. И это вообще все переворачивает. Спасибо вам!
0: Отношения – это та вещь, которая встраивает нас как оправа драгоценный камень. И если мы создали такой мир, в котором можно ни к чему не принадлежать, то мы оказываемся камешком, который не закреплен в этой самой оправе. Владислав Тимкин. Психотерапевт, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

0: пару сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены беспилотниками «Герань» на аэродроме в Николаевской области, сообщили в Минобороны России. За сутки вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, которые используются в ВСУ, склады горючего, места подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункт Ново-Скелеватое в Днепропетровской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА ВСУ на музей Самбекские высоты в Ростовской области. По данным СКР, сегодня днем вооруженные формирования Украины с помощью беспилотника прицельно нанесли удар по Народному военно-историческому музею Великой Отечественной войны Самбекские высоты, где находились посетители. На месте происшествия работает следственная оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов. Ранее глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что 12 человек получили ранения в результате удара украинских беспилотников, 10 пострадавших госпитализированы. По словам губернатора, удар пришелся по основному зданию музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, экспозиция не пострадала. Военно-исторический музей Самбекские высоты находится недалеко от села Самбек под Таганрогом. Это самый большой в Ростовской области памятный комплекс в честь советских воинов, сражавшихся в этом районе во время Великой Отечественной войны. Факелы на растральных колоннах в Санкт-Петербурге зажгут в честь праздника выпускников школ «Алые паруса», сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению, передает РИА Новости. Мероприятие начнется в 22 часа с концерта на Дворцовой площади. Затем состоится светопиротехническое шоу, а около часа ночи в акватории Невы выйдет брик «Россия с алыми парусами». Завершится праздник около 4 утра. Попасть на него смогут только выпускники по именным приглашениям, всего их будет 66 тысяч. На выпускной стороны ожидают ребят не только из России, но и из стран СНГ, Китая, Кубы, африканских государств. Добавлю, в отличие от некоторых других массовых мероприятий, праздник выпускников школ «Алые паруса» в Петербурге не был отменен в связи с антиковидными ограничениями, которые действуют в северной столице до сих пор. Напомню, власти Петербурга приняли решение продлить антиковидные ограничения на 26-й год. Из-за них в северной столице запрещено проводить общественные мероприятия численностью более 300 человек, кроме тех, что согласованы Комитетом по промышленности, политики, инновациям и торговле, Комитетом по культуре, Комитетом по физкультуре и спорту, Роспотребнадзором. Гроза ожидается в Москве в субботу, предупредили в столичном комплексе городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве местами ожидается кратковременный дождь, возможно гроза, при грозе порывы ветра до 17 метров в секунду. Столичные власти просят москвичей быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве без осадков. Ночью плюс 12-14, днем 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в воскресенье без осадков плюс 25-27.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская дзюдоистка Тамара Лещенко завоевала серебряную медаль на этапе гран-при в Циндао. В весовой категории до 100 килограммов Лещенко дошла до финала, где проиграла хорватке Ларе Цветко. Трехкратный призер чемпионатов Европы Наталья Малышева завоевала золото в категории до 53 килограммов на чемпионате России по борьбе в Казани. В финале Малышева победила Анжелику Витошкину. Бронзовыми призерами стали Валерия Тюкпикова и Ирина Алагонова. Малышева завоевала шестое золото чемпионата России по борьбе, став лучшей в своей весовой категории четвертый год подряд. Руководство Российского футбольного союза продлило контракт с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем на один сезон. Об этом сообщил РИА Новости председатель судейского комитета союза Павел Команцев. В сентябре 2022 года Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС. Летом 2023 специалист начал руководить департаментом судейства и инспектирования. Футбольный Ростов в телеграм-канале объявил о продлении контракта с полузащитником команды Алексеем Мироновым. Новое соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до июня 2030 года. Миронов выступает в составе команды с лета 2022 года. В прошедшем сезоне он сыграл за клуб 31 матч и забил 3 гола. Его команда завершила чемпионат России на 10-й строчке. Баскетбольный «Локомотив Кубань» договорился о прекращении сотрудничества с американским форвардом Майком Муром, сообщает сайт краснодарской команды «Единой лиги». Мур присоединился к красно-зеленым по ходу прошедшего сезона и провел в составе команды 40 официальных матчей. Его средняя результативность 8,7 очка за игру. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус» Кирилл Марченко может покинуть клуб по истечении контракта. Об этом сообщил журналист Кевин Уикс в социальных сетях. Представители 25-летнего форварда сообщили журналисту, что на данный момент он вряд ли продлит контракт с Blue Jackets. Предстоящий сезон станет для него заключительным по действующему соглашению. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Маяк. Школьная программа для взрослых.
2: Дорогие друзья, где-то в 40-е годы, может быть, даже в 1940 году, Джулия Ландон, американская певица, спела песню, ставшую хитом, и песня безумно популярна до сих пор, «Fly Me to the Moon». Знаете, до полетов на Луну было еще, казалось, далеко-далеко. Сейчас уже 26-й год. Давайте поговорим о том, как мечты превращались в реальность. История лунных экспедиций. Вместе с нашим уважаемым гостем, профессором Российской академии наук, доктором физико-математических наук, главным научным сотрудником Института космических исследований Сергеем Александровичем Богачевым. Сергей Александрович, здравствуйте.
3: Да, добрый день всем.
2: Рад вас слышать. Скажите, пожалуйста, а надо говорить, что, дорогие друзья, если вы думаете, что Земля плоская и Аполлоны на Луне не были, выключите приемники или не надо? Пусть слушают все.
3: Ну, хороший вопрос. Вы знаете, как бы вот на Луне, конечно, никто из нас, может быть, большинство из нас не видели всего этого, но явно на Луне кто-то был, потому что на Луне видны посадочные какие-то ступени оставшиеся, на Луне видны со спутников кореброшных багги, видны следы луноходов. На Луне как бы есть уголковые отражатели. Ну, хорошо, там два привезли мы, но кто-то привез остальные. Поэтому, к сожалению, никто, кроме американцев, не готов взять на себя ответственность за это безобразие. Поэтому
2: не, я еще больше скажу. В Российской академии наук, если, а вы меня поправьте, если ошибаюсь.
3: Да, конечно.
2: Землиц-то лунные от американских экспедиций достаточно.
3: Есть, конечно. Но не прям, конечно, в изобилии, но хватает. Надо понимать, что мы сами свою тоже привозили.
2: И у них есть российская. Ну, советская.
3: Да, это, советская. Да, все верно. Да. Я

0: них четверо живы до сих пор. Им всем уже больше 90 лет. Ну, соответственно, в начале 70-х годов программа была прекращена, ну, потому что была крайне дорогой, и, в общем-то, считалось, что американцы всем все доказали. В общем, прекращена была преждевременно. Три ракеты лунных «Сатурн-5», величайших, которые человечество остались на Земле, доступны сейчас в музеях. Ну, а сейчас, да, вот, уже на новой технологической базе происходит попытка, как бы, все это восстановить. Ну, и мы видим, что вот как минимум две державы сейчас активно идут к этой цели. И США, и Китай. Обе страны заявляют, что до 30-го года они на Луну... Американцы вернутся, а китайцы впервые высадятся. И, конечно, да, лунная гонка, она стоит топливное напряжение. Все торопятся. Но пока, конечно, американцы, видно, что опережают всех остальных по-прежнему.
1: Скажите, пожалуйста, а вы на кого ставите? На американцев или на китайцев все-таки?
0: Ну, вы знаете, Китай немножко впитал традиции СССР, который был довольно закрытый по своей природе. Так вы знаете, например, вот запуск первого спутника, это было неожиданно для всего мира.
1: Да, конечно.
0: Неожиданно раз, и на орбите что-то пищит.
1: Да.
0: Вот. Ну и запуск Гагарина, тоже полет Гагарина.
1: Конечно.
0: Но вы же понимаете, что это не объявлялось заранее, не анонсировалось. Не так, как вот там сегодня мы полетим на Луну, там все камеры направлены на ракету. Нет, человек полетел, человек вернулся, благополучно сел. И потом, да, вот было объявлено. Поэтому китайцы как, ну, в целом никто не удивится, если вдруг там за день до полета там американцев где-то в Китае откроется гигантский люк, и оттуда неожиданно с земли вылетит там гигантская ракета с китайскими тайконавтами. Поэтому ничего нельзя исключать. Но, конечно, по публичным данным, по открытым данным, конечно, США имеет огромное преимущество. Они уже, по сути, способны долететь до Луны. Они способны ее облететь. И пока единственное, что их держит, последний фактор, у них пока нету посадочного модуля. Этот модуль сейчас делают активно две компании, лихорадочная компания SpaceX и компания Blue Origin, возглавляемая двумя богатейшими людьми мира, Илоном Маском и Джеффом Безосом, главой Amazon. НАСА заранее объявила, что победитель в этой гонке будет только один, то есть они отберут одного человека и одну компанию. И, конечно, сейчас идет борьба, и, ну, планируется через год, что эти модули будут готовы. Они на орбите проведут стыковку, а уже в 28-м году вот они позволят не просто Луну облететь, а с помощью этого модуля сесть на нее вот и обратно вернуться.
1: А скажите, пожалуйста...
0: Поэтому по публичным данным, конечно, да, вот тут явное преимущество.
1: Сергей Александрович, а в чем загвоздка с модулем? Коль скоро у американцев был модуль, ну, понятное дело, что он был там под Сатурн рассчитан, но тем не менее. В чем главная загвоздка-то? Безопасность или что?
0: Ну, во-первых, ракета SLS, которая сейчас использует нас, она не такая мощная, как
1: Сатурн.
0: Ракета Сатурн-5.
1: Да, да.
0: Да. Поэтому она просто не может вести на орбиту как бы на себе и модуль, и корабль. Даже вот, может быть, главное отличие программы, то, что сейчас модуль полетит отдельно. То есть отдельно полетит модуль на орбиту Луны на отдельной ракете, и там будет ждать ракету с космонавтами. Поэтому принципиально, да, тут иная архитектура, и, к сожалению, нельзя ее воспроизвести. По этому новому пути, да, события развиваются, но вот, в принципе, пока развиваются более-менее понятно и прогнозируемо.
1: Слушайте, объясните мне, так этот самый Вернер фон Браун, он что, инопланетянин был? Как так получилось, что самая мощная летавшая неоднократно ракета была сделана в 60-х годах? Как так получилось?
0: Ну, во-первых, тогда было другое топливо. Сейчас все-таки летают немножко иные в системах. Да. Ну, а кроме того... Ну,
1: какой, какой топливо? Керосин у Сатурна.
0: Керосин, да. Сейчас летают на жидком водороде, на жидком кислороде,
1: да.
0: На иных системах. Вот. Ну, в общем,
1: загадка.
0: Трудно проводить
1: загадка,
0: как бы, аналогии, да. Ну вот, да. Что вышло, то вышло, да. Можно только так констатировать.
1: Слушайте, а скажите, пожалуйста, ну, когда мы говорим о лунной гонке, мы подразумеваем какое-то соревнование. Время от времени появляются псевдонаучные, не научно-популярные, а псевдонаучные статьи, что это идет борьба, во-первых, за какие-то мифические лунные ресурсы или строительство каких-то мифических военных баз для того, чтобы доминировать в мире. А смысл, вот есть ли, кроме научного, смысл лунной гонки? Кроме научного. Потому что научный есть.
0: Экономического смысла
1: нет.
0: На данный момент лунных полетов нет. Но надо понимать, что экономического смысла не было и в запуске первого спутника.
1: Не было, конечно.
0: Более того,

0: момент считалось, какая-то игрушка, которая там, ну, просто вот, ну, сейчас понятно, что смысл появился. Поэтому люди летят, да, надеясь, что когда-то это окупится, надо понимать. Да.
1: То есть здесь горизонт планирования не 5 лет, не 10 и даже не 50.
0: Сейчас доминируют пионерские настроения. Ну, пионер в плане быть первым, да. Ну, и главной движущей силой являются они. Но надо понимать, что космос деньги способен приносить. И опять же, самый богатый человек мира в данный момент, уже ставший триллионером,
1: ну, да,
0: сделал свое состояние именно на космосе. Поэтому в целом американцы считают, что пользы будет.
1: Я тут у нас не любят это привозить цифру. Вот, дорогие друзья, спутники, которые количество спутников, запущенных Илоном Маском, превосходит все количество спутников, запущенных человечеством за все существование всех космических программ. К вопросу о том, что Маск – это не просто триллионер. Кстати, у него уже меньше триллиона на прошлой неделе, снизилось наконец-то.
0: Ну, там так все конечно, плавает.
1: Слушайте, а что у китайцев с носителем? Насколько я знаю, вы меня поправьте. У китайцев семимильными шагами идет марсианская программа, причем, в отличие от Илона Маска, они хотят все и сразу запустить зонд. А что у них с носителем происходит? На какой основе этот носитель сделан?
0: Но вот про марсианскую программу я не готов подтвердить. Все-таки, мне кажется, у них концентрация больше на Луне. И тут у них действительно очень большой прогресс. То есть, в принципе, вот надо понимать, что на данный момент вообще в мире и только 5 стран, которые на Луну садились. Первая была СССР, как неприятно это говорить. Вторым США, а третьим как раз Китай. Потом, вот, соответственно, Индия и Япония совсем недавно, 2 года назад, впервые села. И Китай, конечно же, ну, по сути, все промежуточные как бы чекпоинты уже освоил, он уже посадил луноходы и вывел спутники на орбиту, и даже на обратную сторону Луны сел. Фактически они полностью готовы к полету на Луну, и вот действительно вот только проблема тоже в ракете-посадочном модуле. Да, у них разработка идет, к сожалению, крайне закрыта, мы с ними сотрудничаем, мы просто прямо видим, что там получить что-то информацию, даже будучи прямыми их партнерами, крайне тяжело. Вот, но по открытой информации, то есть они, если встают на американцев, то совсем там на 1.5 шага всего-навсего. Вот. Ракеты, да, ракеты неактивно развиваются, у них очень активно развивается частная космонавтика. У них там, может, нет своего Илона Маска, но вот, скажем, уже в этом году сразу 2 частных компании запустили там многоразовые ракеты, пока не очень удачно, но да, в принципе полуудачно это было. Вот. То есть они стали второй стороной мира, способных ракеты многоразовые делать.
1: Если я не ошибаюсь, у них самое большое количество, если брать государство, космодромов.
0: Да, это даже верно. Да. То есть Китай это очень серьезно как бы к этому подходит. И повторюсь, я говорю, если вот неожиданно окажется, что финиш на рывке он опередит американцев, то я в целом, ну, к этому отнесусь, ну,
1: не удивитесь,
0: без особого удивления.
1: Не удивитесь.
0: Не удивлюсь, да. Не удивлюсь.
1: Слушайте, а китайцы космический туризм не развивают? Я никогда просто не слышал.
0: Ну, главным двигателем космического туризма является Джефф Безос, как известно.
1: Ну, конечно.
0: Который там должен деньги на нем зарабатывать. Пока даже там жена его новая летала в космос, как известно. Да, не так давно. Да, но... Я думаю...
1: Это я почему я спросил? Потому что в Китае очень много богатых людей. Не мультимиллионеров, а миллиардеров.
0: Ну, я скажу честно, пока вот космический туризм как бизнес, он, в общем-то, скорее в планах, чем всерьез. Да тот же Илон Маск, который, по сути, ну, сейчас выводит ракет в одиночку больше, чем, опять же, как сказать, у них спутник больше всего, он на ракет запускает год больше, чем весь мир вместе взятый.
1: Ну, да.
0: Тем не менее, вот на туризме зарабатывать не пытается. Хотя, казалось бы, ему там уж это просто, ну, сам Бог велел. Ну, в общем, непростая штука. Ты берешь ответственность за жизнь другого человека. Ну, в общем-то, и скорее ты не заработаешь, может, там пару миллионов долларов. А если вдруг там что-то случится, ну, потеряешь намного больше.
1: Ну, конечно.
0: Поэтому...
1: Репутационные потери гигантские.
0: Да. Вообще... Одно дело спутник упал, а другое дело человек, который тебе деньги платил, взорвался на орбите. Поэтому нет. Скорее, это вот серьезные люди в эту игру не играют. Ну, вот Джефф Безос играет, но не на своей основной ракете, а на такой немножко маленькой специально сделанной.
1: Мне очень нравится, когда говорят про суборбитальные полеты. Да не, но это суборбитальный полет, это не космос. Это те же самые люди, которые говорят, да, Галину Пекову на все восьмитысячники шерпы затащили. А ты пойди, пойди сам попробуй, зайди даже с помощью шерпов. Давайте прервемся на полторы минуты, продолжим.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM в

0: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В интернете цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.
1: Школьная программа для взрослых.
2: Наш радиослушатель Александр пишет: «Игорь, вы в очередной раз в федеральном эфире пиарите лунный эфир». Ну, то есть имеется в виду то, что не были американцы на Луне. «Может, ваш гость приведет цифры якобы тяги Сатурна, имеется в виду Сатурн-5, по сравнению с самыми мощными современными?» Я могу привести. Если я не ошибаюсь, тягу надо считать, тягу считают у Земли. Тяга в 1962 году, ну и позже была такая же, примерно 35 тысяч килоньютонов. Вот. До 2018 года этот рекорд держался. У суперхэви тяга больше, и суперхэви сама больше. Даже первая ступень больше, чем весь Сатурн. Но теперь смотрим. Успешные запуски Сатурна и успешные запуски суперхэви. У Сатурна нет ни одного падения. Ни одного взрыва не было. На сегодняшний день, кстати, если не ошибаюсь, наша энергия, не помню номер, который остался только на бумаге, у нее тяга при старте была выше по расчетам, чем у Сатурна-5. Только она не летала. Вот. Я все правильно сказал?
3: Да, все верно. Сатурн действительно уникальное изделие, которое они могли повторить 50 лет. Но сейчас, да, действительно, SpaceX его обогнал по тяге. Но я все-таки хотел бы вот здесь немножко, хоть мы хвалим фон Брауна, все-таки похвалить из своих людей.
2: Конечно, надо, да, понимать, разумеется,
3: что,
2: конечно.
3: Что фон Браун — это как бы живой человек, который вел эту программу в Германии. И, по сути, НАСА получила живого разработчика этой штуки.
2: Да.
3: А мы получили, по сути, какие-то, ну, условно, обгоревшие чертежи, которые там доставили Королёву, что-то подобное.
2: Подождите, живых там тоже было много, просто на городомле, просто не такого класса, ну, в смысле, не такого уровня, как Браун, разумеется.
3: И, конечно, в ситуации, что разрушенной экономики, по сути, не имея вот, как бы главного человека, Королёв смог обогнать, вот, собственно говоря, фон Брауна. Конечно, тут, ну, я думаю, они оба гении, конечно, да, но как минимум один, никто из них не вступает другому, я думаю, по масштабу личности, по достижениям.
2: Ой, а вы знаете, я всегда вот вспоминаю эту историю, она очень романтична. Мне, по-моему, я уже рассказывал вам, ну, в эфире-то я тоже рассказывал, где-то лет 8 назад мне удалось познакомиться с Гантвиндом. Это на тот момент, лет 8-10 назад, последний оставшийся в живых участник команды Сергея Павловича. Он занимался телеметрией марсианского аппарата, спускаемого, вот, в 60-х годах. И он говорил то же, что и говорит живая сейчас секретарша фон Брауна. Единственной действительно мечтой что одного, что другого был Марс. И Луна – это промежуточный этап. Что для Сергея Павловича, что для Брауна. Ну, вот, к сожалению, так получилось. И, в общем-то, опять же, вот за что купил, за то продал. То, что я читал про Брауна, то есть он ушел из программы, когда ему сказали: так, все, нам нужен челнок. Ну, сказали вояки. Это не все. Вот это мы закрываем. На это денег не будет. Браун уходит и умирает скоро от рака. Вот. И когда Сергей Павлович Королёв услышал примерно то же самое: нам нужен носитель, который будет не этим заниматься. Вот такая история.
3: Ну, я тоже считаю, что как бы, ну, главная движущая сила этих людей была, конечно, влюбленность в космос.
2: Конечно, вот, конечно.
3: И, да, это главная была мотивация. И, собственно, она и привела их обоих к тому, к чему привела, вот, к тем достижениям. Без этого ничего бы не получилось.
2: Вы знаете, и вот именно поэтому я сейчас с большим удовольствием смотрю на то, чего не было еще 10-15 лет назад в нашей стране. У нас сейчас очень много, не очень много, есть космонавты, я прошу прощения, космонавты-блогеры, публичные люди, которые рассказывают о себе, которые присылают снимки с МКС, вообще с запусков, рассказывают о том, как они живут на Земле, как они готовятся к следующим стартам. То есть только так вот достигается популярность космической идеи, которая у нас на какое-то время, ну, погасла. Вот. А сейчас это опять развивается, и я очень рад этому.
3: Да, подтверждаю, согласен.
2: Когда, тоже я помню с горечью, говорил лет 15 назад, что, дорогие друзья, вот конкурс на что-то там 50 человек в программы НАСА, конкурс был 14 тысяч человек на 50 человек. Что, а у нас такого нет. Я так думаю, что если бы сейчас у нас объявили бы открытый конкурс на космические программы, ну, может быть, не 14 тысяч на 50 человек, но примерно такое же, такое и было. А теперь вот что мне скажите, пожалуйста, вот как специалист, как ученый, неважно кто, американцы, китайцы, ну, я из-за своего воспитанного патриотизма, я и нас со счетов не сбрасываю. Все-таки к 30-му году состоится полноценная высадка. Ну, конечно, хотелось бы еще и возвращение на Луну.
3: Ну, знаете, много покажет будущий год, если говорить про США, потому что, повторюсь, вот в будущем году должны быть сделаны посадочные модули. Либо Илоном Маском, либо Джеффом Безосом.
2: По-моему, у Безоса наконец-то села ступень вот на прошлой неделе, если я не ошибаюсь.
3: У Безоса, да, села ступень, да, но Безоса накануне взорвалась единственная,
2: да,
3: стартовая площадка,
2: да, да, да,
3: с которой,
2: да,
3: он мог запускать свои ступени. Так что ему не позавидуешь. Илона Маска тоже там, они сейчас, ну, как могут свою ракету, посадочный модуль делают, но тоже опоздают по графику. Поэтому сейчас критический момент, смогут ли они сделать вот оба модуля, хотя бы один из двух модулей к началу будущего года. Если это случится, если в начале, там, ну, условно, там, до марта кто-то из них подтвердит, то я бы поставил процентов 80-90, что в 2026 году мы снова там услышим эту фразу, там, маленький шаг для человека, большой шаг для человечества, что в 2027 году...
2: А фразы «Удачи вам, мистер Горский» мы, к сожалению, больше не услышим. Спасибо большое. Уважаемый Сергей Александрович, приходите к нам, приходите и заражайте нас космическим энтузиазмом. Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто был сегодня с нами на «Маяке». Удачи вам. Оставайтесь с нами.

0: 16 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены беспилотниками на аэродроме в Николаевской области. Как сообщили в Минобороны России, на аэродроме Вознесенск была выявлена подготовка к вылету двух украинских истребителей МиГ-29. Один из самолетов находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй истребитель в укрытии производил заправку топливом от топливозаправщика. В результате удара по аэродрому с применением двух беспилотников Герань-4 Сикер уничтожены два самолета. МиГ-29 с боекомплектом, авиационных средств поражения, а также топливозаправщик, специальный автомобиль, летный инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету, заявили в Министерстве обороны России. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. Подразделение южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке, по данным Минобороны, штурмовые подразделения ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, 2 самоходные артиллерийские установки, 16 автомобилей, 21 наземный роботехнический комплекс и станция радиоэлектронной борьбы. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 200 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 18 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. За сутки нанесено поражение живой телетехники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Малиновка, Славянск, Краматорск, Пескуновка и Васютинская Донецкой народ. Республики. 5 жителей Курской области, еще 2 жителя других регионов вернулись сегодня в Россию с Украины. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она подчеркнула, что вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт.
2: Буквально вчера состоялся обмен военнопленными 160 на 160. И вот уже сегодня мы возвращаем гражданских домой. Это 7 человек, которые возвращаются на Украину. Я знаю многие истории, я знаю, как ждут жены, потому что у нас были контакты с многими из них. Мы радуемся за то, что ребята возвращаются домой. Это было непросто все организовать, но нам удалось это сделать. И также мы забираем домой наших мирных курских граждан, которые уже долгое время не были дома.
0: Напомню, по данным Минобороны России, накануне Москва и Киев провели обмен с подконтрольной киевскому режиму территории. Были возвращены 160 российских военнослужащих, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки ППЛА ВСУ на музей Самбекские высоты в Ростовской области. По данным СКР, сегодня днем вооруженные формирования Украины с помощью беспилотника прицельно нанесли удар по Народному военно-историческому музею Великой Отечественной войны Самбекские высоты, где находились посетители. На месте происшествия работает следственная оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов. Ранее глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что 12 человек получили ранения, 10 пострадавших госпитализированы. По словам губернатора, удар пришелся по основному зданию музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, экспозиция не пострадала. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала отказ гимнасток выступать на турнире в Румынии без флага России единственно возможной логичной реакцией. Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа запрет в Румынии российской команде по художественной гимнастике на использование государственной символики. Напомню, 24 июня мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок выразил несогласие с возвращением российским спортсменам права выступать с государственной символикой и заявил, что намерен не допустить их появления во время проведения турнира в городе. Несмотря на решение исполкома Международной Федерации Гимнастики о полном восстановлении российских гимнастов, организаторы соревнований в румынском городе вместо государственных флагов России и Беларуси разместили на спортивной арене однотонные нейтральные полотна. Они также заявили, что в случае победы российских спортсменок на арене не будут демонстрироваться государственный флаг России и исполняться национальный гимн. После этого сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в соревнованиях в румынской Клуж-Напоке. Осадки в столичном регионе завтра прекратятся. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Новая неделя, по словам синоптика, начнется с возвращения грозовых дождей, однако температура еще подрастет.
1: Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. Но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25-30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальное русское лето.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
3: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 20, завтра 25 градусов, в Петербурге плюс 25-27.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, мне вот так приятно было получать от вас слова благодарности за то, что мы вам принесли радость целительную и пригласили к нам Марию Кислицыну, литературоведа. И мы так, вы знаете, тоже были окрылены и так обрадовались, что Мария может к нам, оказывается, приходить не один раз в год, а регулярно. Мария, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Мы
2: Сергей.
1: Очень рады. Правда, нет, люди действительно очень порадовались. Говорят, Кислицына на маяке, вот, да, надо слушать, да. И вы знаете, мы же, у нас есть некоторая такая заточенность, не то что заточенность, но возраст обязывает как-то заботиться о здоровье, да, опять же, ради слушателей. И разные новости поступают о том, что надо, чтобы хотя хорошо чувствовать, там, с палками ходить или спать много. А мы решили с Марией бороться при помощи литературы. И сегодня мы поговорим о Евгении Онегине. Как-то в полет взял с собой томик старенький, советский еще, да, и вот не так, ну, пару лет назад, и был просто очарован слогом, плотностью, легкостью, красотой, да, и тем, что это очень увлекательно, самое главное, то, что нас же всех измордовали этим историями, классику надо читать, это настолько утомительно, вот это менторский тон, да, что у людей отбивает всякое желание, потом оказывается, а ведь действительно правы эти люди, просто не в той манере заманивают в сети.
2: Да, и самое главное, что это не пушкинская манера совершенно.
1: Да.
2: Потому что Пушкин скорее хулиган. Но я сегодня все-таки предлагаю обсуждать не Евгения Онегина, я предлагаю Евгения Онегина оставить на следующий раз. Да. Значит, и для вас тоже сегодня будет сюрприз. Дело в том,
1: вы нас всех на крючок.
2: Нет, не всех.
1: Не всех?
2: Не всех. Дело в том, что для того, чтобы читать классику, и русскую классику, и европейскую, ну, вообще все, что считается классической литературой, здесь нужно немножко отступить на шаг назад и подготовиться. Потому что, во-первых, все эти произведения, они написаны людьми с определенной картиной мира. И, во-вторых, в нем, в подобных произведениях, в классических произведениях, постоянно используются символы и истории, которые имеют, ну, два основных источника. Это уже есть такая устоявшаяся формула «Афины и Иерусалим». Поэтому для того, чтобы понять, для того, чтобы по-нормальному вообще прочитать классическое произведение, сначала нужно немножечко погрузиться в картину мира религиозного человека, нужно познакомиться с античной картиной мира, с античной мифологией, и нужно познакомиться с христианской картиной мира и с христианским взглядом на то, какое место человек занимает во Вселенной.
1: То есть, товарищи, прежде чем лечиться Онегиным, мы должны это лекарство собрать по крупицам,
2: да,
1: замешать его. То есть мы сегодня будем фармакологами.
2: Да, и по поводу как раз вот этого прекрасного нашего образа о том, что книги – это лекарство на полке, я хотела прочитать одну цитату.
1: Да.
2: Эта цитата не из нашей русской литературы, но литература, безусловно, классическая. Это цитата Петрарки, из письма, которое Петрарка пишет Боккаччо. И здесь очень важный момент. В каких условиях, сейчас для нас все будет, к сожалению, абсолютно узнаваемо, в каких условиях Петрарка пишет это письмо Боккаччо? Это 1355 год. Значит, мизансцена следующая. Сначала в Европе, вот на момент 14 века, 13-14 век в Европе, это то, что с точки зрения погоды называется климатический оптимум. Они снимали 3-4 урожая в год. Не было резких перепадов, не было ветров. Не
1: благодать.
2: Было... Да, абсолютная. Да-да-да. Не было затоплений, не было жары летом изнуряющей, которая иссушивает поля. А потом вдруг резко начинается малый ледниковый период. Плюс вместе с малым ледниковым периодом начинается чума, соответственно, голод. Чума – это такое заболевание, когда за 4 дня человек распухает, лопается, чернеет и начинает истекать гноем. И ну, вы наверняка знаете, что в Европе были города, в которых умерло 90% населения. То есть, представь, нам это сейчас...
1: Ну, мы сейчас начали доставать этих чумных докторов, эти клювы, да, со специями.
2: Конечно, да. И вот представьте, там 90% людей, которых вы знаете. То есть вот мы пережили недавно пандемию, ковид, очень многие хоронили своих друзей, близких, знакомых, там, ну вообще каких-то людей, да, которых знали. И это все равно даже приблизительно не тот процент, который был на вот момент 13-14 века в Европе. То есть у нас резко начинаются Совершенно меняется погода, люди начинают голодать, а люди начинают умирать, причем очень быстро и очень страшно в огромных количествах. И вот в таких условиях Петрарка, который только что похоронил свою возлюбленную Лауру, пишет Бокаччо следующее письмо. «Из многих прочитанных в последнее время твоих писем я вывел одно. Ты тревожен душой». Я думаю, многие наши радиослушатели узнают себя.
1: Тревожность.
2: Да, тревожной душой. И дальше Петрарка пишет следующее. «Думаю об этом с удивлением». Дальше совершенно потрясающее слово. «Возмущением и печалью». То есть человек живет в условиях очень тяжелых с бытовой точки зрения. Он
1: по-нашему
2: видит
1: стресс.
2: Стресс, да. И на это Петрарка говорит, я возмущен. А что ты переживаешь? Ну, а что, собственно, случилось? И продолжает. Скажи, что бы это могло быть? Почему дрогнул дух, стоящий на прочной основе труда, искусства и благодатной природы? Что ж такого, если внезапно вторгнется смерть или мучение, или тюрьма, или изгнание, или нищета? Все это обычные метательные снаряды судьбы. Какой из них сможет долететь до высочайшей неприступной крепости ума, разве что ты сам вдруг сдашь крепостной вал врагам? Вот, да, у нас перечислены состояния, которые с точки зрения Петрарки не могут вызвать у человека состояние стресса и состояние возмущения. То есть человек не может переживать с точки зрения Петрарки, когда он сталкивается со смертью, с изгнанием, с тюрьмой, с нищетой, с мучением. Это совершенно поразительно. Как это может быть? Если это просто, ну, можно сказать, это объективная реальность. И что может вызвать возмущение, если человек стрессует, оказавшись в такой ситуации? И вот почему я как раз всегда настаиваю на том, что совершенно невозможно прочитать классическую литературу, не читая, например, Ветхий и Новый Завет, не понимая, что было написано, какой была картина.
1: Кстати, маленькая ремарка, Мария, слушаю разных авторов, да, на тему Ветхого Завета. Говорят, что эта книга, которая, ну, по сравнению с Евангелием, считается древней и не актуальной, говорят, сейчас очень актуальной вообще вот для происходящего в мире. И очень понятной людям.
2: Боюсь, что нет.
1: Нет?
2: Знаете почему? Потому что настроение Ветхого Завета – это настроение ликующее и радостное. То есть это настроение воплей. Вот в Ветхом Завете есть такая сцена, которая очень хорошо характеризует, что такое вообще Ветхий Завет. Это момент, когда царь Давид, уже построен Иерусалим, еще нет единого храма, и в Иерусалим заносят скрижали Завета и ковчег Завета, uh-huh, соответственно. И у царя Давида, который, собственно, организовал занос ковчега, есть жена Мелхола. И дальше нам Ветхий Завет рассказывает следующую ситуацию. Мелхола стоит в окно и смотрит на своего мужа-царя, как он торжественным шествием заносит в город ковчег Завета и скрижали. И она видит, что ее муж-царь кричит, прыгает, скачет в какой-то рубашке. И когда он потом приходит домой, Мелхол начинает ему выговаривать. «Наши рабы видели, как ты себя ведешь. Как ты, царь, мог себе позволить опуститься до такого?» И вот эта вот разница между Мелхолой, на которую не презрел Господь, и на царя Давида, на которого Господь презрел, именно потому что, несмотря, опять же, на все беды, с которыми сталкивался Давид, он мог приходить вот в это состояние ликования. Опять же, в Ветхом Завете есть хорошо всем известный эпизод. Якобы, значит, происхождение Евы из ребра Адама. Uh-huh. И ну, в таком устоявшемся представлении это произошло следующим образом, что Адам...
1: Знатоки арамейского переводят немножко по-другому.
2: По-другому, да, да, да. Вот это вот чудесное слово «сон». Когда Адам был введен в сон, якобы из его ребра была сотворена Ева. Значит, да, какие есть еще варианты перевода? Что слово, которое переведено как «сон», оно же ближе, вот на наших современных языках, будет слово «экстаз» или слово «катарсис». Uh-huh. И согласитесь, что слово «сон» и слово «экстаз» – это очень разные состояния, потому что слово «сон» – это нечто такое пассивное, а слово «экстаз», наоборот, это, опять же, вот то самое ликующее состояние.
1: Перевозбуждение.
2: Да. И вот в этом ликующем состоянии Адам делится на, опять же, слово «ребро» – это слово, которое чаще всего все-таки переводят как «часть» или «половина». Он как бы разделяется на две части и смотрит на самого себя приумноженного и показавшего себе совершенно другую грань. И вот это вот настроение, то есть когда сейчас говорят о том, что нам лучше понятен Ветхий Завет, то ведь что имеется в виду? Что мы живем в такое же сложное время, когда Бог... Это некий карающий, строгий судья, который записывает все наши грехи и посылает на нас то потоп, то, значит, соляные столбы, как в Содоме и Гоморре. А вообще настроение Ветхого Завета, оно совершенно другое. Это именно экстатическое, ликующее состояние, когда человек выпьет или о красоте мира и о радости общения с Богом, либо же человек вопиет о своих грехах. Да? И вот этот главный крик Ветхого Завета, что есть человек, что ты помнишь о нем. То есть это именно история про место человека. Да? Вот то, что Пастернак говорит, место человека во Вселенной. Это самое главное. И пока нам непонятно картина мира и на какое место ставят человека авторы классической литературы, мы не сможем ее по-нормальному прочитать. Поэтому сначала нам нужно именно познакомиться с очень странными, вот я это называю непроходимые места. Греки это называли апория. Когда ты встречаешься и в Ветхом и Новом Завете, и дальше в... Давайте такой приведу пример. Вот мы будем, например, обсуждать с вами Достоевского. Достоевский, естественно, весь построен, во-первых, на прямых отсылках к Евангелию, и, во-вторых, структура, картина мира Достоевского – это абсолютно библейская картина мира. И дальше у Достоевского есть, ну, наверняка помните, в «Идиоте» есть следующий...
1: В противоположность, маленькая ремарка, на Западе его называют «детективщик». Вот пропасть, да, между пониманием и восприятием.
2: Да, самый знаменитый вообще русский текст на Западе, ну, если не брать Лолиту, это будет Анна Каренина, потому что это роман про Адюльтер. Вроде как, кажется, да, и то, что она пропадает практически в середине текста, и дальше текст спокойно существует без нее, все равно, да, как будто вот не складывается в представление, что это вообще история не про Адюльтер, не про семейные какие-то вот разборки жены, которая ушла от мужа.
1: Но вернемся,
2: да, вернемся к Достоевскому. Есть в «Идиоте» такая сцена, когда Рогожин бросается на Мышкина с ножом. То есть вот уже Рогожин просто собирается зарезать Мышкина прямо в сию секунду. И Мышкин это точно знает. Он видит человека, бросающегося с ножом. И он останавливает Рогожина фразой «не верю». Что значит «не верю»? Ты же знаешь, что вот он, убийца, прямо перед тобой, он бросается и собирается тебя сейчас убить. То же самое, понимаете, это совершенно парадоксально для нашей здешней логики, структуры мышления, когда Петрарка хоронит свою любимую, страдает и при этом говорит, нельзя позволить своему духу, своему настроению выйти из стабильного состояния. И тогда возникает вопрос, а что такого есть во всех этих людях, если они знают, что мир несовершенен, что в мире много боли, что в мире много зла, что человек человеку ад, как Сартр говорит в 20 веке, но они в это не верят. Понимаете, да, это такая надежда какая-то есть внутренняя.
1: А некоторые скажут, потому что это такая защитная реакция, да, типа ты так огородился немножко такой, типа такой пленочкой.
2: Ну, пусть попробуют так сделать. Пусть попробуют жить вот в нашей нынешней ситуации, в которой мы живем последние там 10 лет, и огородиться этой защитной пленочкой. Это не получится. Если это просто пленочка, то это не получится. Это должна быть именно внутренняя вера, это должно быть внутреннее взращенное состояние, в котором...
1: Взрослого человека.
2: Да, да, в котором человек видит, что на тебя бросаются с ножом, но верит, что это не так. Что этого не может быть, что все закончится хорошо. И вот эта вот окрыленность надеждой – это то, что отличает как раз классические произведения, именно потому что авторы классических произведений, работая над этими произведениями, они самих себя приводят к состоянию, в котором они верят, что все закончится хорошо. То есть авторы классических произведений – это люди, которые живут в комедии. Опять же, не в нашем современном смысле слова, а в дантовском смысле слова. Что, да, вот у Данте, почему его произведение, в котором он в том числе спускается в ад, называется комедия? Именно потому, что комедия – это произведение, которое заканчивается хорошо. И это путь каждого человека. Для каждого человека все закончится хорошо. Опять же, мы можем сказать, ну подождите, мы точно знаем, что для человека его жизнь заканчивается смертью.
1: Для материалиста.
2: Да. Что же здесь хорошего в этом? И для самого человека это страшно, и за пределами смерти может быть небытие, и для близких человека это страшно. А опять же, в Евангелии мы читаем слова апостола Павла. Если Христос для меня жизнь, то смерть – приобретение. И митрополит Антоний говорит о том, что он долго был врачом, в том числе военным врачом, 42 года был священником, очень много хоронил, и у него есть такое выражение, он говорит, что я неоднократно видел, что люди не умирают, а прорастают в вечность. И вот это состояние как раз, оно, это состояние, когда человек вживается в вечность при жизни, что вечная жизнь, она наступает для человека не после биологической смерти, а человек может при своей здешней жизни ощутить такую полноту бытия, что он будет, опять же, как Пьер Безухов в «Войне и мире», его ведут на расстрел, а он смеется. И вы абсолютно правы, что прагматично настроенный человек может сказать, ну, понятно, это защитная реакция, с ума сошел. Угу. А кто бы из нас не сошел, если бы нас вели на расстрел?
1: Кстати, Мария, отдельный такой аспект небольшой при всем вот том бэкграунде, да, который необходим для понимания русской классики той же, да, и позиции автора, каким образом она была воспета в советское время, которое было насквозь атеистичным, тоже вот такой угол, да, посмотреть на него. Мария Кислицына, литературовед, сегодня с нами.

пару сниму на суточно.ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Красноярская, Светлая, Грузская, Анновка и Белецкая Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 305 военнослужащих, бронетранспортеров «Буцефал», 7 боевых бронемашин, 4 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ в Ракитянском районе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Мужчина получил множественные осколочные ранения, пострадавший госпитализирован. Все жители Курской области, оказавшиеся на территории Украины, вернулись домой, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Сегодня, по ее словам, 5 жителей Курской области, еще 2 человека из других российских регионов вернулись из украинского плена. Лантратова подчеркнула, что вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт. Мобильные огневые группы на учениях в Калининградской области отработали уничтожение воздушных и наземных целей, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. Кроме того, в соединениях и воинских частях Ленинградской военно-морской базы с подразделениями противодействия терроризму проведены тренировки по отражению нападений условной диверсионно-разведывательной группы на объекты военной инфраструктуры. Один из жителей Астрахани, поступивший в больницу с признаками пищевого отравления, скончался, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. По данным Следственного комитета, не менее 12 человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией в Астрахани. У всех выявлен сальмонеллез. По информации СКР, они съели готовую продукцию, изготовленную на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос. Сейчас следователи устанавливают точный круг пострадавших. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что выявили нарушение в цеху общепита в Астрахани, где отравились и заболели сальмонеллезом не менее 12 человек. Дождь с грозой и усилением ветра до 17 метров в секунду ожидается в ближайшие часы в Москве, предупредили в комплексе городского хозяйства. Столичные власти призвали горожан и гостей столицы быть внимательными в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. По данным гидрометцентра, наиболее интенсивные осадки прогнозируются до 6 вечера, а в отдельных районах может выпасть до 3 мм осадков. По словам синоптиков, с разной интенсивностью дождь может продлиться до полуночи. Небольшие осадки не исключены местами в Москве и предстоящей ночью. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Ночью в Москве 12-14 градусов, днем плюс 23-25, днем без осадков. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в воскресенье также без осадков, плюс 25-27.
2: Екатерина Бредина, здравствуйте. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад-Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли Эллен Перес из Австралии и Деми Схюрс из Нидерландов со счетом 6-1, 4-6, 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах WTA. Российский футбольный союз подвел итоги года на конференции в Москве. Также РФС обновил исполком, продлил работу с Милорадом Мажичем и обозначил сроки запуска базы сборных в Мневниках. С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: Финансовый отчет РФС произвел впечатление. Общий объем доходов 15 миллиардов 800 тысяч рублей. Это на 20% выше утвержденного бюджета. Спонсорские контракты дали 900 миллионов сверх прогноза. Еще 1,5 миллиарда сверх плана пришли от единого регулятора азартных игр и Российского спортивного фонда. Расходы при этом оказались ниже планируемых – 14,5 миллиарда рублей. Сэкономили 300 миллионов на организации соревнований и мероприятий за счет логистики, еще 300 миллионов после корректировки календаря и форматов мероприятий для сборных. Кадровый Частью конференции стали довыборы в исполком РФС. Туда единогласно вошли президент Рубина Марат Сафиуллин, председатель правления «Зенита» Константин Зырянов и член совета директоров «Спартака» Иван Масляев. Отдельный блок судейства. РФС продлил контракт с Милорадом Мажичем. Павел Команцев объяснил это долгосрочной стратегией по менеджерам судейства. Для нас это плановая работа, в которой мы стараемся минимально учитывать какие-то эмоциональные ошибки и смотреть на системную работу менеджера, цитирует Команцева РИА Новости. И инфраструктура. Александр Дюков сообщил, что Центр подготовки сборной в Хорошово-Мневниках уже прошел проектную стадию. Разрешение на строительство получено, подготовка участка завершена. Вот объекта с научным блоком ждут в 2027 или 2028 годах.
2: Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао весовой категории до 70 килограммов. Лищенко дошла до финала, где проиграла хорватке Ларе Цветко. Трехкратный призер чемпионатов Европы до 70 чемпионатов Европы Наталья Малышева завоевала золото в категории до 53 килограммов на чемпионате России по борьбе, который проходит в Казани. В финале Малышева победила Анжелику Витошкину. Малышева завоевала шестое золото чемпионата России по борьбе, став лучшей в своей весовой категории четвертый год подряд. Футбольный Ростов в телеграм-канале объявил о продлении контракта с полузащитником команды Алексеем Мироновым. Новое соглашение рассчитано до 2030 года. Миронов выступает в составе команды с лета 2022. В прошедшем сезоне он сыграл за клуб 31 матч и забил 3 мяча. Его команда завершила чемпионат России на 10-й строчке. Футбольный Краснодар не получал официальных предложений по трансферу армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщил руководитель селекционной службы Краснодара Максим Бузникин. Ранее капитан команды допустил, что суперфинал Кубка России по футболу против московского «Спартака» стал его последним матчем за краснодарский клуб. Сперцян является воспитанником Краснодара и выступает за основную команду с лета 2021 года. Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел показал лучшее время в третьей свободной практике восьмого этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австралии. Вторым стал его партнер по команде Кимми Антонелли, третьим пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон. На этом о спорте все. До встречи.
1: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
4: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
4: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
4: Каждую среду и четверг с 17:00. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
1: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
4: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
5: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. «Научиздат», 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
4: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
1: «Маяк». Избранная. Летняя коллекция.
4: Сергей Стиллавин и его друзья на «Маяке».
6: Друзья мои, Мария Кислицына, литературовед, с нами в этом часе. Мария, я вот вас хотел спросить, происходит ли такое чудо? Опять же, в контексте того, что я сказал, что в Советском Союзе, да, был пиетет перед классиками, ну, особенно в позднем, да, вот в котором там я жил и работал, учился.

0: произведение, да, и в него все зашил, да, а вот читатель в отрыве от вот этого бэкграунда, да, исторического, религиозного, римского, арамейского, да, читая Достоевского, получает оттуда вот этот свет, который туда был зашит, или нет, невозможно.
1: Это отличная метафора. Здесь есть один, наверное, единственный нюанс. Вот, опять же, в Ветхом Завете есть такой образ. Есть Моисей, который вводит евреев по пустыне и ведет из рабства в землю обетованную. Но, доведя до земли обетованной, Моисей не может ввести народ в саму эту землю обетованную. Для этого нужен Иисус Навин. Вот, наверное, с произведениями искусства, со всеми классическими произведениями, неважно, мы берем музыку, литературу, архитектуру, градостроительные планы, происходит именно это. Их задача – довести нас до земли обетованной, показать ее, но они не могут сделать так, чтобы мы в нее вошли. Вот для этого уже нужно именно религиозное чувство. Но вот проделать путь из рабства через пустыню, да, конечно, классическое произведение, оно не просто может это сделать, оно, собственно, для этого и пишется. Именно потому, что автор сам пришел к этому состоянию, что он видит эту землю обетованную, он хочет нам ее показать. Именно потому, что он знает, что мы находимся в рабстве у видения глазом, услышание ухом, и дальше, видя глазом и слыша ухом, мы слышим, ну, новости, мы видим то, что мы можем увидеть вокруг себя. И часто мы схлопываем то, что мы видим, до тех переживаний, ну, потому что, естественно, что наш мозг устроен так, что он в первую очередь начинает сосредотачиваться на том, что опасно. И в какой-то момент...
0: Наша биологическая задача – выжить.
1: Да, просто это именно биология, но человек больше, чем его биология. И как раз все классическое искусство, оно постоянно напоминает человеку, что человек больше, что человек может больше. Да, вот опять же эти знаменитовские, знаменитая чеховская, сколько человеку аршин земли нужно. В данном случае Чехов дискутирует с Толстым, который говорит, что человеку нужно 3 аршина земли, то есть место под могилу. Uh-huh. А Чехов говорит о том, что человеку всего мира мало. Человеку всегда нужно больше, больше. И вот это вот ощущение, что ни в коем случае самое главное преступление, которое против самого себя человек может совершить, это согласиться на меньшее. А согласиться на меньшее – это как раз согласиться, что наша жизнь – это случайное биологическое сплетение там, генов.
0: На уровне ошибки.
1: Да. Ну, вот так получилось, что, знаете, есть такой автор Ричард Докинс, который с усилием, достойным лучшего применения, 20 лет всем доказывает, 30 уже, наверное, что Бога нет, что Бог – это иллюзия, и у него вот эта вот теория есть о том, что, ну, когда-то в коричневом бульоне так просто случайно произошло. Зародился ген, и гену самое главное – размножить себя. И вот ген положил себя в разные белковые оболочки, человек просто одна из них.
0: То есть он ген уподобил вирусу.
1: Да, да, да. И
0: паразиту.
1: Что это просто ген решает свои задачи. Ген просто размножается. И мы просто одна из оболочек. Вот тихоходка, отличная оболочка. В ядерном взрыве, говорят, выживет. Ну, человек тоже оставляют, потому что, несмотря на то, что мы там что-то себе придумываем, какую-то метафизику, какую-то надежду, мы же размножаемся, нас же становится больше. Поэтому, ну, Докинс говорит, пусть и люди тоже развлекаются. Ген позволяет нам это. Ну, это один из взглядов на, опять же, на место человека во Вселенной. То есть все всегда отталкивается от базовой картины, от того, что крошка-сын приходит к отцу и спрашивает, папа, откуда я взялся? И если родитель достает заготовленную книжку про пестики и тычинки и начинает ребенку рассказывать что-то про овуляцию, про зачатие, 9 месяцев, а потом ты родился, это ответ на вопрос в стиле Докинса. А может родитель сообщить ребенку совершенно другой подход и совершенно другой взгляд на самого себя. Взгляд, который будет включать перспективу вечности и безграничного милосердия. Вот этот пример Достоевского, он очень хорошо показывает. Опять же, он нас отсылает к какому сюжету? К сюжету про Авраама, про жертвоприношение любимого сына. Напомню, как в Ветхом Завете звучит эта история. На протяжении очень долгого времени патриарх, отец Авраам ждет рождения ребенка. Ребенок не рождается. Авраам вообще изначально живет в городе Ур. Это вавилонский город. И нам Ветхий Завет говорит, что Авраам живет в городе Ур очень хорошо. У него высокое социальное положение, он богат, у него много рабов. И в какой-то момент он слышит голос, который ему говорит: «Иди из этого места».

0: оставь все. Вот когда мы читаем подобные истории, их очень важно буквально перенести на себя. Вот представьте, в какой-то момент вы слышите голос, что вам нужно уйти, вам нужно оставить, вот прямо сейчас нужно оставить свою работу, нужно оставить свой дом, не нужно брать карточку банковскую, не нужно брать какие-то накопления. Вот просто вот в том месте, в котором ты находишься сейчас, поднимайся и выходи. И в этот момент в голове такое, да, как у Кьеркегора: а хорошо ли быть избранником Божьим? А может, не надо? Может, меня оставить в покое? И вот Авраам выходит, и дальше он десятилетиями он ходит и слышит, что Бог ему говорит: рано или поздно у тебя родится сын. А сын не рождается, а у всех вокруг рождается, а у Авраама нет. Он ходит, ходит, ходит. В какой-то момент, через несколько десятков лет, сын рождается, подрастает, и в какой-то момент опять Авраам слышит голос. Причем это же в Ветхом Завете буквально сформулировано следующим образом: Авраам, вот возьми сына своего любимого, единственного. То есть, понимаете, даже сама формулировка. И Авраам, это же совершенно потрясающе там описано, Авраам, который в других главах сомневается, спорит с Богом, говорит: слушай, ну что-то у тебя не выходит с рождением ребенка, давай, может, Елиазара моего слугу поставим главой моего дома, если как-то вот с зачатием у нас не задалось. Тут никаких сомнений. Он собирает дрова, берет своего сына, любимого, единственного, и идет с ним на гору. И дальше совершенно потрясающая деталь. Прощаясь со своими рабами, он им говорит: вы здесь ждите, мы скоро вернемся. Собирается он принести своего сына в жертву на горе? Да, 100%. Собирается он после этого вернуться с сыном назад и пойти домой с ним живым и здоровым? Да, собирается. Как? Это непроходимое место. Да, да. И в этом смысле у Сергея Аверинцева есть совершенно великолепный комментарий, когда он рассказывает историю молодого отца, ну, который только стал верующим, ну, и такой пыл неофита. И молодой отец читает своему юному ребенку эту историю. Естественно, любой ребенок, услышав историю Авраама, задается вопросом: папа, а если ты услышишь от Бога такой приказ, что ты сделаешь? И Аверинцев говорит, что самое страшное, что может сделать отец, это сказать, считая, что он выполняет волю Бога, что он верующий, что вот он соблюдает букву Писания, сказать: конечно, сыночек, я буду страдать, но я принесу тебя в жертву, раз Богу-то это угодно. И Аверинцев говорит, что почему это страшный ответ? Потому что это просто неправда. Потому что любая встреча с Богом, она может для человека закончиться только одним – спасением. Как? Человек этого не знает. Как можно зарезать своего сына и при этом сделать так, что в жизни станет только больше? Вся классическая литература, все классическое искусство, оно стоит именно на таком противоречии. Почему они занимаются, ну, каким-то совершенно с нашей точки зрения, ну, может быть, вернее, тут опять же есть такое объяснение, ну, творческие люди, ну, чудики. Да-да. Ну, самовисящие картины какие-то рисуют. Шилейко вон в Охту ездит с мумифицированной рукой принцессы. Ахматова подсаживает мысли. Да, ну, что с них возьмешь, творческие люди. А они зачем все это делают? Они видят, что надвигается катастрофа. И они занимаются тем, что они ее откладывают. Каким способом? Они делают невозможное. Они интересуются только чушью, потому что логика очень простая. Если я начну понимать логику здешних событий происходящих, это конец, это катастрофа. Я потеряю надежду, я сам встроюсь в эти события, поэтому нужно всеми силами охранять самого себя, находясь в сознании Авраама, а не в сознании человека, который понимает, что да, если ты с ножом бросишься, то человек умрет.
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Через 14 миллиардов лет после Большого Взрыва
1: была планетария в Большом Зале, и примерно понимаю, о чем вы говорите, но, с другой стороны, вообще не понимаю.
0: Подкаст «100 минут о Вселенной». Обладатель премии «За верность науке». В любое время в ваших мобильных устройствах и на смотрим.ру. Воспитательный знак.
2: Сказка для ребенка прежде всего идеальный способ удержать возле себя взрослого. Мать вечно занята, у отца свой непостижимый ритм жизни, что для ребенка является постоянным источником тревоги. Редко, когда у взрослых находится время поиграть с ним, как хотелось бы ему, то есть самозабвенно, с полной отдачей, не отвлекаясь. Гарантировать это может только сказка. Пока сказка длится, мама рядом, она принадлежит своему ребенку целиком, надолго. А это так приятно, чувствовать себя под крылышком у мамы. Если ребенок, прослушав одну сказку, просит рассказать ему еще, это отнюдь не значит, что она его действительно заинтересовала или что его заинтересовала только сказка. Вполне возможно, что он просто хочет растянуть удовольствие, чтобы мама как можно дольше оставалась возле его кроватки или сидела, уютно устроившись вместе с ним в кресле. И чтобы ей тоже было удобно, иначе она, того гляди, вскочит и убежит. Пока струится плавный поток повествования, ребенок может, наконец, в волю насмотреться на свою маму, как следует разглядеть ее лицо, глаза, рот. Он, конечно, слушает, но при этом охотно позволяет себе отвлекаться. Например, если сказка ему уже известна, то от него требуется только следить, чтобы ее читали или рассказывали правильно. А пока что главное его занятие – рассматривать маму или другого взрослого, ведь такая возможность предоставляется довольно редко.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаи.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Друзья мои, Мария Кислицына, литературовед, с нами. Мы сегодня делаем важную работу. Мария, вот я думаю, что у слушателей все равно вопрос о сыне.
2: Да.
1: Он очень важный, он очень как бы ощущается кожей. Да. Вот что дальше произошло?
2: Они поднялись на гору. Авраам заносит свою руку, а там еще, значит, по мере подъема на гору сын спрашивает: а мы, собственно, кого собираемся в жертву-то приносить? Что-то не видно, чтобы мы несли с собой жертвенного барана. И опять же, это нужно читать абсолютно вот как это написано в тексте, не добавляя ничего от себя. И Авраам говорит: Господь сам усмотрит для себя жертву. И он действительно воспринимает это именно так. Почему? Потому что за те десятилетия, что Авраам общался с Богом, он начал верить не просто в Бога, а он начал верить Богу. Он теперь знает за счет этого длительного богообщения, что Бог есть любовь. И когда он слышит, то есть он, ему прям предъявлено доказательство, что этот Бог, он никак не может быть любовью. Это сумасшедший, просто маньяк, который еще и издевается и говорит: вот сына своего принеси в жертву. То есть в предметной картинке видно и доказано, что Бог точно не любовь. Но Авраам своей верой, потому что что такое вера? Чем вера как раз отличается от знания? Тем, что верить можно только в то, чего ты не видишь перед собой. То есть верь, да, вот как у Тертуллиана: верую, ибо абсурдно. Потому что все остальное – это сфера знания. А как раз знаем мы, ориентируясь на различные стереотипы и там языковые схемы, которые вбиты нам в голову. А Авраам, вот у нас с вами тоже в обсуждении сейчас возникло такое слово, нужно разобраться с историей Авраама до конца, чтобы ее понять. И вот здесь включается следующий момент. Вот во что верят христиане? Символ веры, понятно, Иисус есть Христос, но символ веры начинается: верю в единого Бога. Дальше мы смотрим на картины, на иконы, в первую очередь, христианские, и мы видим Троицу. Дальше мы начинаем говорить о том, что мы верим в единого Бога, но Отец, Сын, Святой Дух, вот три разных фигуры, даже три разных имени, это вообще что? Ну, то есть вот как может Троица быть единым Богом? И дальше начинается, вот если мы включаем сюда это слово «понять», как понять, что Бог есть единый, но при этом троичный, да? Или, например, «дева родила», «дева, но мать». Еще один прекрасный момент. Они вообще, собственно, Иисус и Мария, они в каких отношениях друг с другом? Она ему кто? Мать или дочь? Она же ему одновременно и мать, и дочь, и он ей одновременно сын и отец. И вот вся вера, она стоит именно на таких вещах, которые понять не то, что нельзя, а их просто не надо понимать. Вот у нас есть трехипостасный Бог, который вообще-то единый Бог. А еще есть четвертая какая-то часть Бога, София, премудрость Божия, которая говорит о себе в личном, в женском роде, и говорит о себе как о личности в Ветхом Завете. Что это такое? Какая-то вот четвертая еще грань есть у Бога, которая эту грань обозначает, опять же, как какую-то личностную отдельную историю. То есть это то, что вот вообще религиозное сознание, так же, как и надежда, проникающая в нашу жизнь, это то, что доказать нельзя. В это можно только верить, это можно только своим усилием удерживать, несмотря как раз на все те доказательства, что человеческая жизнь – это не комедия, а трагедия, которые постоянно будут пробиваться и постоянно будут стараться расшатать наш дух. Поэтому, когда мы обращаемся, например, к тому, что называется актуальное искусство, мы, встретившись с ним, дальше чувствуем себя очень растревоженными, взволнованными, нам плохо, нам становится хуже. А вот когда мы погружаемся в традиционное искусство, то задача традиционного искусства, наоборот, приободрить нас и дать нам именно необоснованную надежду на необоснованное спасение.
1: Можно ли говорить, Мария, что актуальное так называемое искусство – это бесовщина?
2: Да. Я бы даже не применяла к нему слово «искусство». Это акционизм. Это, ну, скорее вот что-то из разряда там, политических или общественных заявлений, манифестов. Это самовыражение, может быть. Но это не искусство, потому что задача искусства именно направлять взгляд человека вверх, напоминать человеку о том, что у него есть вертикальная

0: отделяет от своего предназначения. А предназначение человека, еще раз, это быть в раю.
1: Да.
0: В христианском представлении место человека и вообще смысл человеческой жизни. Человек создан для Эдема.
1: Мария, я ставлю многоточие. Мне очень радостно быть с вами вместе в студии.
0: Взаимно.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: 17 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России уничтожили на аэродроме в Николаевской области два украинских истребителя МиГ-29. Как сообщили в Минобороны, на аэродроме Вознесенск была выявлена подготовка к вылету двух украинских истребителей МиГ-29. Один из самолетов находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй истребитель в укрытии производил заправку топливом от топливозаправщика. В результате удара по аэродрому с применением двух беспилотников Геран-4 «Сикер» уничтожены два самолета МиГ-29 с боекомплектом авиационных средств поражения, а также топливозаправщик, специальный автомобиль, летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету, заявили в Министерстве обороны России. Наше военное ведомство показало кадры уничтожения боевых самолетов и наземной техники на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Средствами ПВО за сутки сбиты 16 управляемых авиабомб, 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелевате. В Днепропетровской области нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад штурмового полка и полка беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Александровка, Великомихайловка, Днепропетровской области, Ново-Солошино, Егоровка, Бабаши, Любицкое, Никольское, Лесное, Запорожской области. Противник потерял за сутки свыше 350 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 10 автомобилей и орудия полевой артиллерии. 12 человек получили ранения в результате атаки БПЛА ВСУ на музей Самбекские высоты в Ростовской области. 10 пострадавших госпитализированы, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По словам губернатора, удар пришелся по основному зданию музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, экспозиция не пострадала. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным СКР, сегодня днем вооруженные формирования Украины с помощью беспилотника прицельно нанесли удар по Народному военному историческом музее Великой Отечественной войны Самбекские высоты, где находились посетители. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов. Госдума обсудит сокращение числа профессий с трудоустройством мигрантов вне квоты, сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что перечень профессий, по которым мигранты могут устроиться на работу вне квоты, включает сейчас 192 специальности, в их числе 38 должностей врачей и 46 среднего медперсонала. По словам Володина, это вызывает беспокойство. Депутаты намерены вмешаться в ситуацию. В ближайшее время вопрос рассмотрят на Совете Госдумы. Спикер напомнил, что трудовым мигрантами, прибывающими в Россию,

0: по визе занимается Минтруд. Сейчас предлагается передать часть полномочий, включая утверждение перечней профессий МВД. Число заболевших сальмонеллезом в Астрахани выросло до 14 человек, среди них четверо детей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Ранее поступала информация о 12 заболевших, которые отравились едой и были госпитализированы. Прокуратура сообщила, что один из доставленных в больницу скончался. Управление Роспотребнадзора по Астраханской области обнаружило нарушение в работе цеха общепита в гастрономе. По предварительным данным СКР, источником инфекции стали рыбные котлеты. И Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей после массового отравления в Астрахани. В Центральной Африканской Республике произошла вспышка холеры. Скончались 24 человека, сообщил глава Минздрава страны Пьер Самсе. Всего, по его словам, выявлено 197 случаев заболевания холеры. Он призвал граждан сохранять спокойствие и строго соблюдать меры гигиены и профилактики, передает агентство Синьхуа. Как напоминает ТАСС, холера – это особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя зараженными пищей или водой. В настоящее время вспышки холеры зарегистрированы в 14 странах Африки. Новая неделя в столичном регионе начнется с возвращения грозовых дождей. Однако температура еще подрастет. Завтра осадков в Москве не ожидается. Столбик термометров поднимутся до 25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В воскресенье летнее плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. Но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25-30 градусов.
0: В первые 2-3 дня июля температурный фон останется выше средних многолетних показателей, но до рекордных значений будет далеко. Днем термометры в Москве покажут до плюс 28 градусов, высока вероятность коротких дождей и гроз. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в Москве 17 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра без осадков плюс 25-27.

0: Провокация.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Это «Маяк», суббота, 17:10. И вы слышите мой голос. Это Сергей Насибян. Провокация. Как говорит психолог, которого вы заслужили, мы сегодня с вами будем говорить о психологии, немножко, может быть, о философии. И я надеюсь, что мы будем говорить о каких-то ваших ситуациях, в которых вы оказались. А как я узнаю, в каких ситуациях вы оказались, только в том случае, если вы позвоните мне по номеру телефона +7 495 728 7171, прям в прямой эфир. Звоните и рассказывайте о том, что с вами, как вы, где вы оказались. Возможно, в чем-то вам нужна помощь. Я с радостью, конечно же, разберу вашу ситуацию и, может быть, предложу даже какой-то вариант выхода. Или пишите мне сообщение +7 967 103 5533, либо пишите в моем телеграм-канале «Сергей Насибян, психолог», куда, в общем-то, люди пишут в течение недели даже сообщения, а я на них отвечаю в эфире и иногда между эфирами тоже. В целом, нас там много, мы там как-то общаемся, там очень много всего про философию, про психологию, про мои какие-то изыскания и поиски и все остальное. Как вот, например, знаете, буквально недавно одна из подписчиц спросила у меня, что вас сегодня беспокоит, что вас сегодня интересует, чем вы увлечены. А я, правда, в этот момент был увлечен изучением 6 главы тантралоки Абхинава Гупта. И вот я сидел и размышлял о том, что есть человеческое сознание и насколько этому сознанию на самом деле в реальности присуще понятие блаженства. Вот размышлял я об этом, размышлял, и поэтому сегодня почему-то мне очень хочется с вами поговорить о счастье. Что же такое счастье? Ну, правда. Потому что, как правило, когда людей спрашиваешь про счастье или разговариваешь с ними о счастье, каждый старается рассказать какую-то свою историю. И очень часто мы путаем, конечно же, понятие счастья с понятием того, что мы довольны чем-то. Ну, получил зарплату, премию, похвалили тебя или поругали тебя, или там забрали у тебя, потерял ты деньги, акции упали твои, неважно, или там денег ты заработал. А это не про счастье, потому что, на мой взгляд, это про условия, при которых тебе кажется, ты имеешь полное право быть не просто довольным, но и счастливым. И давайте попробуем порассуждать на этот счет. А что, если стремление быть счастливым и делает большинство людей несчастными? Ну, этот вопрос, конечно, задал не я первый. Первым провокатором в этом вопросе, наверное, был Будда Шакьямуни, который задумался: слушайте, а не кажется ли вам, господа брахманы, если вы утверждаете, что желание и стремление это желание удовлетворить является ключевой причиной страдания, не кажется ли вам, что желание избавиться от страдания точно такое же желание? Ну, дальше вы знаете историю, я уверен. Возможно, когда человек ставит... Я утверждаю. Вот здесь-то уже я утверждаю, но, правда, я, конечно, не первый, кто такое может сказать. Я это, конечно же, услышал от своих учителей, о том, что счастье ставить целью уже неправильно, потому что, ну, в целом, мы почему-то решили, что счастье приходит вместе с достижением какой-то идеи или какой-то цели. Заработать денег, опять же, выйти замуж. Но если человек... Вот, мне говорят, что у нас есть на связи Николай. Может быть, мы с ним сейчас поговорим про счастье. Здравствуйте, Николай.
2: Да, здравствуйте. Добрый почти вечер.
1: Да уж, вечер. 1:15.
2: Я вот хотел поинтересоваться. Первый раз звоню. Мне кажется, вот... Не к чему мне стремиться, как будто я все достиг, у меня вот цели нет.
1: Вот. Так. А вот что значит, что достигли?
2: Все, что хотели? Извините. Формулирую, ну, ниже перспектив дальнейших. И смысла не вижу вот в чем-то.
1: Да, вообще. Да, вот сегодня я буду рекомендовать...
2: Это, наверное, большой вопрос, наверное, общий.
1: Ну, смотрите, вопрос-то может быть и большой, Николай, но только и на него, как сказать, не стоит отвечать, потому что это такой вопрос, который должен быть всегда внутри, относительно того, а каковы смыслы вообще моего бытия. Это правда. И очень часто человек, который, как ему кажется, достиг чего-то или всего достиг, не может почувствовать себя счастливым и теряет смысл. И а сколько вам лет, Николай?
2: 35.
1: Вот обычно это как раз приближаясь к среднему возрасту у мужчины бывает, потому что очень часто мы достигаем к 35-40 годам тех целей, которые были совсем не наши. То есть нам казалось, что нам надо там сделать то-то, то-то, там, не знаю, институт закончить, там, работу устроиться, бизнес открыть, машину купить, квартиру купить, жениться, детей родить и так далее. И в какой-то момент, да, ты оказываешься в обстоятельствах, в которых сидишь, смотришь и думаешь, господи, а кто это все сделал? Но я хочу вам сказать вот что, Николай, вы сказали очень правильную вещь, что я как будто не вижу смысла. И вот ключевая цель – это новые смыслы. Это потому что кризис идентичности сейчас вы проходите. Потому что вот просто простой вопрос. Если у вас забрать все, что вы достигли, что останется? Кто останется?
2: Конечно, должно быть какое-то наследие, должно быть
1: какое-то. Что, простите? Вы пропадаете. Что должно быть?
2: А, извините, телефон. Я говорю, ну, наверное, там в детях должен быть какой-то смысл, в своем наследии.
1: Да, это же все, что можно забрать. Останется ведь что-то другое, Николай. Останется что-то, что только вы знаете, как Николай. Правда?
2: Ну, конечно, это, да, личное.
1: Вот. И вот это личное стремится к реализации сейчас во второй половине вашей жизни.
2: Вот то есть это, ну, я не одинок в этом вопросе. Ну,
1: абсолютно точно, вы не одиноки, ну, вы не первый, кто проходит.
2: Само собой, да.
1: Мне кажется, это же еще Данте, если я правильно помню, вот этот вот свой жизненный путь, пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу. Поэтому это извечная идея человечества. Кто я во второй половине? Конечно, конечно. Я поэтому вам и говорю, что действительно нужно вот сейчас очень важно задавать этот вопрос. Потому что не искать, в смысле, что мне надо еще делать, а искать того, кто будет это делать, того, кто будет внутри вас вот, реализовываться. Тот Николай, у которого даже, вот понимаете, который до имени существовал. И мы просто так договорились, что я Сергей, вы Николай, вас назвали ваши родители, меня назвали мои родители. Но там есть кто-то до имени Сергея и до имени Николай. Попробуйте так.
2: Сложно.
1: Непросто, но я уверен, что вы это сделаете.
2: Хорошо.
1: Спасибо вам за звонок. Спасибо, друзья. Звоните по примеру Николая 495-728-7171, либо пишите +7 967 103-5533. И что ж, друзья, скажу о том, что есть очень много мифов, да, о счастье, что вот я чего-то добьюсь и познаю счастье. Очень часто вместо счастья мы ищем не счастье, а отсутствие боли. И у нас есть вопрос. Жанна, пишет нам Жанна. Сергей, добрый день. Подскажи, пожалуйста. Жанна имеет право обращаться ко мне на ты.

0: Сейчас в Москве плюс 17, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра без осадков, плюс 25-27.
1: Новости спорта.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад-Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли Эллен Перес из Австралии и Демис Хюрс из Нидерландов со счетом 6-1, 4-6, 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах женской теннисной ассоциации. Далер Кузяев покидает «Рубин» после одного сезона, а Амир Лентедаку, несмотря на интерес «Спартака», пока остается игроком клуба. С подробностями Дмитрий Сухинин.
3: Расставание с Далером Кузяевым в «Рубине» подтвердили официально. Генеральный директор «Казанцев» Александр Айбатов подтвердил агентству ТАСС. Контракт Далера закончился, продлевать его не будут. Для 33-летнего полузащитника казанский этап получился коротким и неярким. Кузяев пришел в «Рубин» свободным агентом в сентябре прошлого года после «Гавра». Послужной список у полузащитника серьезный. «Зенит», «Франция», «Сборная России», чемпионские сезоны, большой опыт. Но в Казани он провел 19 матчей во всех турнирах и не отметился ни голом, ни передачей. Поэтому расставание выглядит логичным и объяснимым. Совсем другая ситуация по Даку. Ранее инсайдеры сообщали об интересе «Спартака» к албанскому нападающему, но Айбатов в разговоре со «Спортэкспрессом» заявил, официальных предложений ни от красно-белых, ни от других клубов нет. В «Рубине» на Даку рассчитывают, но интерес «Спартака» понятен. Мощный форвард, агрессивный штрафной, уже адаптирован к премьер-лиге. Более того, утверждалось, что албанец – приоритетная цель для красно-белых. Но пока это не переговоры, а интерес. Формально Даку остается центральным нападающим «Рубина». Даку в Казани, напомню, с 2023 года. За это время он провел 91 матч, забил 35 голов и сделал 13 результативных передач. Прошлым летом он продлил контракт до конца сезона 28-29, а «Трансфермаркт» оценивает его в 9 миллионов евро.
2: Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус» Кирилл Марченко может покинуть клуб по истечении контракта. Об этом сообщил журналист Кевин Уикса в социальных сетях. Представители 25-летнего форварда сообщили журналисту, что на данный момент он вряд ли продлит контракт с «Блю Джекетс». Предстоящий сезон станет для него заключительным по действующему контракту. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Провокация.
1: Мы продолжаем нашу провокацию. С вами Сергей Насибян. Это «Маяк» 17:40. Что ж, мы здесь разбираем разные ситуации, разные обстоятельства, в которых оказались вы, наши радиослушатели. И знаете, самое полезное, наверное, самое приятное, давайте так, что есть в этой работе, это, конечно, то, что вы пишете свои слова благодарности, как только что я зачитал в эфире. Правда, очень приятно. И приятно, что разбирая, казалось бы,

совместных ужинов, ну, видимо, что-то разговариваем только по делу, в основном по телефону. Я много работаю, она учится дома, встречаемся вечером. Общаемся по необходимости как соседи, совместных мероприятий нет, потому что она отказывается участвовать. Недавно я ей сказала, что меня не устраивают такие отношения, сказала, что чувствую себя не мамой, а соседкой. Она обиделась, но ничего не поменялось. Что делать? Знаете, Наталья, я скажу, мне очень ценно, что вы пишете, что потерян контакт. И я очень надеюсь, что вы действительно разделяете контакт с контролем. Но если сейчас у вас потерян контакт, то искать его нужно не в разговорах и не в старых посиделках, не в том, как было. Контакт нужно искать в том, как есть. И если сейчас ничего, кроме тишины, молчания, нет, значит, нужно быть рядом с ней именно в этом. 21 год – возраст, когда она проходит, наверное, последний этап сепарации, и она хочет сепарироваться, но не знает как. Но сейчас ваша задача очень важна вам. Ну, как бы прожить этот этап очень правильно. Очень правильно – это значит изменить свою собственную ролевую модель, то бишь перестать быть инициатором общения, быть инициатором звонков, быть инициатором. То есть надо вот прям остановиться и ждать, когда она сама соинициирует те или иные вещи. И знаете, я не знаю, давно ли вы меня слушаете на радио или нет, и, по-моему, на прошлом, и, может быть, на позапрошлом. Я точно знаю, что сегодня обновится, в моем телеграм-канале обновится список рекомендованных фильмов, потому что там есть слушатели, и они это делают, я каждый эфир рекомендую фильм. И мне кажется, на прошлом или позапрошлом эфире я рекомендовал фильм «Мистер Чардж». Вот вы знаете, он прямо про это. Вот он прямо про то, как сохранять контакт с подростком и с уже взрослым ребенком, который требует свободы, требует пространства, требует любить его таким, какой он есть и так далее. Посмотрите, если не посмотрели. Жанна пишет: «Спасибо, буду». Ну, мне нравится Жанна, это приятно. Алексей: «Здравствуйте, Сергей. Сегодня слушал на радио «Маяк» про то, что мы еще версия Homo sapiens ранняя и довольно недоработанная, поэтому еще куча всяких проблем в плане приспособленности и всяких болезней и генетических отклонений. Как в повести Булгакова вроде было написано, главное событие еще впереди у нас». Я с этим полностью абсолютно согласен. Благо у нас у всех тех, по крайней мере, кто считает себя христианами, есть Евангелие как благая весть, которая еще 2000 лет назад, в общем-то, показал нам человек, какими надо быть. Ну, для тех, кому ближе Коран, соответственно, пророк, мне кажется, тоже дал четкие наставления. Для тех, кому ближе буддизм, вся библиотека Махатьямики или, в конце концов, вся ведийская философия. Выходов много, вот, кроме тех, которые мы постоянно находим в обезболивании своих собственных страданий. Сегодня уж мы хотели поговорить о счастье. Вот. И про Булгакова с вами согласен, поэтому я полностью согласен. Но самое главное, что мы эволюционно... Вот никто же не знал, правда. Как бы думали, что нам нужен большой палец для того, чтобы хватать палку-копалку, а потом делать какие-то уникальные орудия труда. Нет, оказывается, это нужно было для того, чтобы просто свайпать ленту. И это как это было, помните, хомяка этого, что-то там... Ну, нажимали на него все. Большой палец. Это, между прочим, то, что отличает нас от всех животных и всех приматов на Земле. А мы его используем так бездарно. Поэтому, да, я согласен, что наше главное событие еще впереди. Но тут я достаточно пессимистичен, потому что событие это по большой, как сказать, не понравится с большой вероятностью. Сергей, добрый вечер. В одном интервью вы рассказывали, что работали с женщиной, которая много лет терпела обесценивание от мужа. Вы сказали, что правильным вариантом было в ее случае только пресечь это в самый первый прецедент его оскорбительного поведения по отношению к ней. А все ее попытки позже исправить ситуацию и прекратить это приведут только к конфликту и недовольству со стороны мужа. Что вы имели в виду? Что невозможно обозначить мужчине, что с тобой так нельзя, если ты это один раз уже допустила? Раскройте, пожалуйста, тему вот этого недостойного поведения мужчин и про мужчин такого типа. Что делать женщине в таких отношениях? Даже знаю, про кого шла речь, даже помню, как ее оскорбили. Да, безусловно, я говорю о том, что, смотрите, друзья, это можно сделать в первый момент. Это не означает, что вы не можете пресечь оскорбление после. Но, к сожалению, в большинстве случаев вот в этих самых конфликтах женщина конфликтует не о том, что он ее оскорбил, а о том, что с ней так нельзя. А на самом деле она уже дала вариант, что можно. И в целом я имел в виду немного другое. Давайте так, не то, что

0: первого раза ничего нельзя изменить, а что каждая непресеченная граница постепенно становится новой нормой отношений. То есть, если вы не пресекли нарушение границ, это норма. Представьте, что человек впервые повысил на вас голос, да, или оскорбил вас. Если в этот момент вы спокойно, но твердо сказали «со мной так нельзя», то он получает очень важный сигнал. О, надо же, здесь есть граница, не надо дальше. А если вы промолчали, а потом еще раз, потом решили снова не портить отношения, оправдали его усталостью, потом подумали, что он изменится, потом понадеялись, потом решили, что да ну лучше не связываться, а потом решили, что молчание – это мудрость, ну, это стало для него допустимым. И вот здесь начинается самое опасное, потому что многие женщины, хотя и там и мужчины, в общем-то, таких обстоятельствах бывают, думают, что мужчина привыкает к своему поведению. Нет, он привыкает к тому, что за это поведение, ну, как бы нет ответственности, ничего не происходит. Не наказание, а просто там ничего не происходит. Спустя, когда 10 лет уже рук женщины с того ни с сего говорит, сегодня больше, с сегодняшнего дня мы так больше со мной не общаемся, ну, мужчина говорит, как интересно. И главное, он так очень искренне удивляется в этом смысле. Потому что, оказывается, 10 лет можно было. Так вот, изменить можно всегда свое поведение, свою реакцию. Главное понимать, что цена изменений становится всегда выше со временем. Потому что теперь, когда вы меняете свое поведение, вы меняете правила игры, по которым семья, ну или пара живет уже много лет. Теперь, что касается мужчин такого типа, не очень люблю я так говорить, но важно понимать, что не каждый мужчина, который оскорбляет или, может быть, однажды сорвался, абьюзер, да, все люди иногда бывают грубыми. Разница в другом, что человек способный, как бы, любить. Он любит, он после этого испытывает какое-то сожаление, берет на себя ответственность, меняет свое поведение, ну и вы понимаете, что его любят. И поэтому я всегда, в общем-то, говорю о том, что не слушайте слова, смотрите, меняется ли поведение. Что делать? Что делать? Что делать? Ну, я, в общем-то, мне кажется, сказал уже, что делать в этом смысле. Так у нас не так много. Сергей, услышала ваша передача про сериал «Триггер». Какой передачи, да. Подскажите, неужели правда есть случаи, когда понимание источника проблем так быстро исправляет ситуацию? Марина, поскольку весь первый сезон сериала «Триггер» построен на моих конкретно кейсах, то есть моей работы, и я всегда говорю, что то, что происходило в сериале, это описанные мною кейсы, которые происходили в групповой работе в тренинге. И да, в групповой работе такое возможно. Но вы должны понимать, что групповая работа не пятиминутная работа. Это работа в течение нескольких дней в одной группе. И да, так работает. Групповая динамика может такое сделать. Это делает не терапевт. Просто в кино пришлось показать, что есть такой всемогущий Артем Стрелецкий, который, значит, всех лечит за один сеанс. Ну, благо, большинство людей все-таки понимают, что это кино. А вот некоторые люди начинают мне писать: «Так не бывает, вы шарлатан». Но я могу сказать и тот факт, что железного человека не бывает, люди не летают, и много чего другого не бывает, что мы видим в кино. Поэтому, да, такое бывает. Еще раз, это не означает, что всем... Хотя вы же понимаете, что ко мне очень часто обращаются со словами «я хочу как там», «хочу как в кино». Хотите как в кино, приходите, я с радостью вам помогу, но только на тренинг. Не приходите ко мне в этом смысле в кабинет, не ждите такого. А тренинг, он работает всегда таким образом, что там люди, другие люди, они запускают гораздо больше работы нашей психики. Я как раз вчера прям буквально, вот правда, отвечал на вопрос, зачем бы я пошел сам к себе на тренинг спустя столько лет. Только для одного, для того, чтобы увидеть людей, потому что в каждом из этих людей, человека, в каждом участнике ты отражаешься по-другому. Услышимся.
1: Провокация. Маяк.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Прожил на свете целых 12 лет и ничегошеньки не понимал.
0: Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков.
3: Мы продолжаем с вами. Это Сергей Насибян, это провокация, это маяк. Друзья, звоните нам в прямой эфир +7 495 728 7171, и мы обсудим, что же с вами происходит. Либо пишите сообщение +7 967 103 5533, либо пишите в моем телеграм-канале Сергей Насибян. Психолог, задавайте свои вопросы. И вот вопрос прилетает туда прямо сейчас. Сергей, здравствуйте. Слушал вас в эфире другого радио. Вы произнесли интересную фразу. Стресс в жизни мужчины возникает в результате переосмысления уже принятых решений. Давно хотел вам адресовать вопрос о своей проблеме, а теперь осознал, что пришло это время. Я начинаю сильно внутренне переживать после любых банальных бытовых ситуаций, в которых, как я думаю, я мог поступить по-другому. Доходит до абсурда. Убежала каша из ковша. Я расстраиваюсь и в мыслях корю себя за то, что отвлекся на что-то. Или, например, недавно садились с дочкой в поезд, и перед самой посадкой она запнулась, упала на перроне. Я весь вечер себя обвинял в этом, так как мог взять ее на руки, подняться в поезд с ней. Подскажите, в чем корень моей проблемы, как изменить свою реакцию на нее? Добрый вечер вам, конечно же. Мне кажется, вы очень точно, в общем-то, поймали мысль. Единственное, что я сказал, что стресс в жизни мужчины начинается не в результате того, что он переосмысливает или анализирует свои поступки, а в том, что он начинает сожалеть о них, сожалеть о результате и винить себя в этом. Смотрите, очень легко эту мысль понять неправильно. Я не говорил, что после первого, что нельзя переосмысливать. Я говорил о другом. Я говорил о том, что вы можете, мыслить об этом, да, и когда вы, приходите к какой-то идее, вам не нравится результат ваших решений, всегда нужно найти для себя ответ на вопрос, зачем, какой я получил результат, вот, потому что сожаление – это мечта, направленная в прошлое. Вот попробуйте это понять, попробуйте это запомнить. То есть, когда у нас есть сожаление, у нас возникает и в том числе чувство вины, которое, к сожалению, в итоге, вот слово такое, которое в итоге приведет вас к тому, что вы будете пытаться ментально изменить прошлое, а это невозможно. И у вас нет проблемы. Сейчас я найду снова вопрос, у меня укатился он. Понимаете, у вас в этом смысле нет проблемы. У вас есть аналитический склад ума, который все время пытается подставить к уравнению цифры, которые не подходят. Вот если так попробовать объяснить. И в этом смысле нет корня вот этой проблемы. Корень проблемы заключается в том, что вы не принимаете результат своих решений. Вот в чем задача. И важно понимать, что есть такое выражение, оно мне очень нравится, я не помню, откуда оно пришло ко мне, что ум, тревожный ум очень ветвист. Это означает, что на самом деле наш ум все время размышляет не над разными задачами, а он движется по стволу, да, как по линии жизни. И ответвлений очень много, вариаций, как мы могли бы поступить, очень много. И каждый раз, когда мы поступаем одним образом, мы все время думаем, что мы могли бы поступить по-другому. Вот это то, что я называю всегда выбором. По сути ведь, когда мужчина женится на женщине, он отказывается от всех остальных женщин. И это, с этим придется жить всю жизнь. И, конечно, я часто в эфире говорю, что у каждой женщины есть тот самый бразильский летчик, с которым она тогда так и не улетела, а могла бы. И у каждого мужчины есть такая женщина. Но выбирая, мы заканчиваем все остальные варианты. Вот. А для того, чтобы так сделать, просто нужно учиться задавать себе, правда, вопрос, зачем мне нужен был тот или иной выбор, какой я получил результат. И если вам не нравится результат, то дальше вы поймете, как вы его получили, ну и перестанете так действовать. Тогда это перестанет повторяться. Вот про это. Услышимся с вами через пару минут.
0: Провокация.

0: 18 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ в районе подконтрольного украинским войскам города Запорожье. Там возникло объемное горение, сообщили в Минобороны. По предприятию топливно-энергетического комплекса ударили беспилотниками «Герань». Ранее сегодня в Министерстве обороны России заявили, что беспилотниками «Герань» были уничтожены два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. В Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения южной группировки ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ. В Красном Лимане в ДНР штурмовые отряды 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают продвижение в западном направлении уничтожения формирований ВСУ подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по боевикам подразделения 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожили до 30 украинских военнослужащих. Украинский дрон атаковал припаркованную машину магазина в деревне Петренинка Злынковского района Брянской области. Водитель погиб, пассажирку доставили в больницу, врачи борются за ее жизнь, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он отметил, что украинские террористы снова целенаправленно бьют по мирным гражданам. 5 жителей Курской области, еще 2 жителя других регионов вернулись сегодня в Россию с Украины, сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она подчеркнула, что вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт.
2: Буквально вчера состоялся обмен военнопленными 160 на 160. И вот уже сегодня мы возвращаем гражданских домой. Это 7 человек, которые возвращаются на Украину. Я знаю многие истории, я знаю, как ждут жены, потому что у нас были контакты с многими из них. Мы радуемся за то, что ребята возвращаются домой. Это было непросто все организовать, но нам удалось это сделать. И также мы забираем домой наших мирных курских граждан, которые уже долгое время не были дома.
0: Напомню, по данным Минобороны России, накануне Москва и Киев провели обмен с подконтрольной киевскому режиму территории. Были возвращены 160 российских военнослужащих, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Москва не оставит без ответа запрет в Румынии российской команде по художественной гимнастике на использование государственной символики, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она назвала отказ российских гимнасток выступать на турнире в Румынии без флага России единственной возможной логичной реакцией. Как напоминает ТАСС, 24 июня мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок выразил несогласие с возвращением российским спортсменам права выступать с государственной символикой. Он заявил, что намерен не допустить ее появления на турнире, несмотря на решение исполкома Международной федерации гимнастики о полном восстановлении российских гимнастов, организаторы соревнований в румынском городе вместо государственных флагов России и Белоруссии разместили на спортивной арене однотонные нейтральные полотна. Они также заявили, что в случае победы российских спортсменок на арене не будут демонстрироваться государственный флаг России и исполняться национальный гимн. После этого сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в соревнованиях в румынской Клуж-Напока. Лидер движения «Хизбалла» Наим Касем заявил, что подписанное в Вашингтоне соглашение между Ливаном и Израилем не имеет силы. Он назвал его позором и потерей суверенитета. По его словам, пункт соглашения, который увязывает вывод израильских войск с разоружением «Хизбаллы», является крайне опасным предложением. Касем пообещал продолжить вооруженную борьбу с Израилем в Ливане, передает РИА Новости. Накануне представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Между тем, сегодня Израиль нанес удар беспилотниками по населенному пункту на юге Ливана. Осадки в столичном регионе завтра прекратятся. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Новая неделя, по словам синоптика, начнется с возвращения грозовых дождей, однако температура еще подрастет.
1: Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. Но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков. В общем, нормальное русское лето.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в Москве 17 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба в Санкт-Петербурге. По данным Центра ФОБОС, завтра без осадков плюс 25-27.

0: Провокация.
1: Мы на финишной прямой. У нас есть еще целых 50 минут нашего эфира. Это провокация, это маяк. Это Сергей Насибян, психолог, которого вы заслужили. А вы, дорогие друзья, если впервые слышите мой голос, берите телефон и набирайте номер плюс 7495-728-7171. Говорим о чем угодно. Никакой цензуры, никаких запретов. Или пишите мне вопрос. Плюс 7-967-103-5533 в Телеграм или WhatsApp. Или пишите в моем Телеграм-канале Сергей Насибян, психолог. Там я, в общем-то, тоже отвечаю на неделе на все вопросы. И мне говорят, у нас есть Ольга. Здравствуйте.
2: Сергей, здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Меня зовут Ольга, мне 52 года.
1: Очень приятно.
2: Мы заочно с вами знакомы, я подписана везде, где только
1: прекрасно.
2: Можно.
1: Спасибо.
2: Вот, вам большая благодарность, что вы действительно у нас есть и делитесь своим даром, своим талантом.
1: Спасибо.
2: Как вы это все излагаете, это очень отзывается и интересно изучать себя и ваши интересы узнавать тоже очень полезно.
1: Так, Оля, так, о чем поговорим?
2: Да, слушайте, если можно, я бы хотела о сексе.
1: Ух ты, давайте, будем взрослые. Итак, детей, уведите все детей от радио, давайте.
2: То есть можно своими словами называть, если что?
1: Ну, давайте как-нибудь не будем своими словами хорошо. Называть, да, как-нибудь все-таки иносказательно будем это говорить.
2: Вот, смотрите, у меня сексуальные партнеры, они разные мужчины, у меня нет постоянных отношений.
1: Хвастаетесь, Ольга?
2: Не хвастаюсь. Ну, потом вы поймете это сожаление.
1: Да, давайте.
2: И сожаление, и боль.
1: Угу,
2: вот.
1: Угу.
2: Дело в том, что я иду на эти отношения, и мне нравится узнавать этих людей. Это разные мужчины, угу. Они каждый день могут быть разные. И мне, пока мы проводим время, интересно не только этим заниматься,
1: угу.
2: Хотя я полностью отдаюсь и
1: угу.
2: сама получаю удовольствие, не всегда физиологическое,
1: угу.
2: но всегда какое-то моральное, эмоциональное. Вот. И мне интересен этот человек, вот пока мы с ним вместе находимся.
1: Угу.
2: Но порой бывает так, что после этих встреч я прихожу домой, начинаю много курить, я начинаю плакать, и у меня начинается, ну, вот истерика как бы после этого, ну,
1: uh-huh.
2: вот промежутки. Но при этом, если я не иду на эту встречу, день-два там, да, то я начинаю об этом жалеть, что я не пошла, как будто бы что-то потеряла.
1: Uh-huh.
2: И хочу вас спросить, мне нравится этим заниматься?
1: Uh-huh.
2: Или мне нравится что-то чувствовать? В какой-то момент.
1: Угу.
2: Вот что со мной не так? Потому что постоянного партнера я не могу завести.
1: Ну, завести, наверное,
2: так.
1: Можете. Сохранить в этом смысле отношения очень сложно, я понимаю. Смотрите, давайте начнем в этом смысле не с партнеров и не с их количества. Да? Скорее всего, проблема же не в сексе, Оль. Меня больше...
2: Вот я не знаю, в чем проблема.
1: Да,
2: он
1: вот
2: мне нравится.
1: Секс, я понимаю, что он нравится. Это, слава богу. Мне больше интересна вот эта фраза, что иногда после встреч я плачу и курю, да?
2: Да. Но при этом, если я не пошла на встречу, то я и сама тебя разочаровываю, что не пошла.
1: То я не курю, не плачу, но разочарована.
2: При этом, да, не курю, не плачу, но при этом, если я не пошла, вот, кстати, я начинаю либо усердно что-то готовить, торты, пироги, печь, либо начинаю мыть окна, начинаю полы мыть, в общем, какая-то деятельность. Но больше я прихожу и иду домой, понимаю, что я не пошла на встречу, покупаю пироженку, сижу, ем и думаю, какая я дура, почему я не пошла.
1: Оль, если уж мы, так сказать, заочно знакомы, то, во-первых, надо где-то в этом смысле в более интимном пространстве пообщаться. В смысле, вы всегда можете мне написать в личном, это первое, либо в каком-то другом формате. Я сейчас отвечу на вопрос, безусловно. Но я могу сейчас затронуть какие-то аспекты, которые, ну, могут внутри вас сколыхнуть какие-то ответы, да, но мы их не сможем здесь обсудить. Почему? Потому что то, как вы описываете, что после встречи, например, я там курю и плачу, говорит мне о том, что после близости вы не наполняетесь, а опустошаетесь как будто немножко. И, возможно, не всегда. Ну, то, как вы сказали, Оль. Вот. И здесь, как, ну, я не знаю, там, человек с большим опытом достаточно работы с женщинами, я бы сказал, что как будто бы секс может быть не способом получить просто удовольствие, а чего-то другого, я не скажу большего, да, а другого, там, почувствовать себя нужной, ненадолго перестать чувствовать себя одинокой, получить там, я не знаю, подтверждение собственной привлекательности или заглушить какую-то внутреннюю пустоту. Но вот когда встреча заканчивается, эти чувства возвращаются, вот в чем дело. И поэтому, возможно, вы плачете, закуриваете, там, ну и так далее. Если бы убрать вообще секс, вот нет больше секса, не существует его, зачем бы вы встречались с мужчинами?
2: Если бы его не существовало,
1: да.
2: Чтобы...
1: Зачем бы вы встречались с мужчинами? А, ответ бы... «я бы с ними не встречалась» тоже подходит.
2: Нет, я встречалась, я бы скорее вовлекалась в их жизнь и помогала в чем-то, может быть, реализоваться, поддерживала, окружала, ну, вниманием, ну, как-то вот участвовала бы вот, вот в их процессе.
1: Да, вот почему, но мужчинам, как это, мы все знаем, нужно только одно. Дело в том, что секс, правда, очень часто анальгирует наше одиночество. Я не, еще раз говорю, я ни в коем случае не осуждаю, не оцениваю, ничего такого. Это делайте, как считаете нужным. Но очень часто мы просто не замечаем, как в этой близости, интимной, сексуальной близости, мы замещаем какие-то свои собственные чувства, стараясь закрыть ту боль, которую мы не хотим чувствовать. Но я здесь не хочу быть таким директивным. Ну, в смысле, говорю, точно там что-то болит. Я говорю, посмотрите туда. Я говорю, просто туда надо посмотреть. Поэтому для женщин и для мужчин это разное. И в этом возрасте, и в любом возрасте это разное. Я предлагаю сейчас просто туда посмотреть, Оль, а если как бы всплывут какие-то ответы или появятся новые вопросы, ну, вы мне уже пишите, и мы это обсудим.
2: А туда, куда посмотреть?
1: Я... Вот в то, что я ищу больше, ну, например, необходимости постичь вот эту ценность собственную, чем секса. Не удовольствие, понимаете? Ощущение, что вы идете туда не с удовольствием, а идти надо за ним.
2: Только так за ним. Я же его получаю, я понимаю, что
1: я
2: да.
1: Знаю, я знаю, что получаете, но да, не получаете другого, в том-то и дело. Не получаете другого.
2: Вот я уже, наверное, недели две над этим трясусь и
1: вот,
2: слушаю опять ваши лекции и переслушиваю, и на маяке переслушиваю все, и вижу, что люди задают похожие какие-то вопросы, да. Дергаю себя за ниточки. А вот что именно со мной? Не, вот,
1: с вами все в порядке. Болит? С вами все в порядке. Просто мне нужно чуть более как бы раскрыть эту тему. Здесь в эфире я ее просто так не раскрою.
2: Я поняла. Поняла.
1: Спасибо большое за звонок.
2: Ой, Сергей, спасибо вам огромное, что
1: спасибо
2: вы здесь у нас.
1: Спасибо. Спасибо. Ну что ж, это был смелый разговор, и даже, я считаю, очень смелый. Ну, как бы не все мы можем, конечно, обсуждать в эфире. Здорово, что Ольга сказала, что она подписана на меня везде. Это значит, что у нее точно есть возможность всегда в любое время суток практически меня найти. И она точно знает, что я на это отвечу. Вот, ну, в смысле, что я отвечу на сообщение. А вы, дорогие друзья, можете сейчас воспользоваться тем, что мы с вами в эфире, и звоните мне по номеру телефона +7 495 728 7171, ну, либо пишите так же, как пишут остальные сообщения, +7 967 103 5533, либо в моем телеграм-канале Сергей Насибян Психолог. И вот у нас там вопрос. Добрый день, пишу здесь вопрос для эфира, который будет вечером в провокацию. Мне 53, я замужем, уже 25 лет, 2 сына, 25-17. По большому счету все хорошо, но в детстве, да и всю жизнь я была для мамы плохой дочерью, просто потому что очень похожа на отца. Мама вернулась к отцу после нескольких лет, зачем, непонятно, она его не любила и так далее. Всю жизнь старшая сестра была хорошая, а я плохой. И меня мама выгоняла к отцу, да и я... Да, и я, и сестра от одного папы. Мне было 3 года, когда мама второй раз уже ушла от отца. Вопрос в том, как мне избавиться от желания доказывать, показывать, что я хорошая. Мама уже нет в живых. С сестрой у нас плохие отношения. Она пошла и тоже стала говорить, как мама, что я плохая, она хорошая. Она не понимает, что я этого наелась от мамы. И второй вопрос, почему дети, девочки выбирают некоторые, как моя сестра, жить жизнь, похожую на маму. Выходить замуж за козлов. Это правда. то, ну, мое мнение, немножко просто сбивается человек, но мое мнение, ей все говорили, он же козел. А, понятно, что это не только ваше мнение. А другие, как я, выходят замуж за ждущих, тех, которые не пьют, которые надежные. Ну, давайте вторую часть вопроса оставим на похвалу. Ну, здорово, что вам повезло, вам и вашему мужу долгие лета. А вот на первую часть про вас и вашу маму, мне кажется, вы всю жизнь пытаетесь сдать экзамен человеку, который вообще вас этот экзамен не принимает, а теперь ты этого человека вообще вовсе и нет. Вы пишете, хочу перестать доказывать, что я хорошая, но мамы нет, кому там доказываете. Другой вопрос, что внутри вас живет ее голос, и пока этот ребенок не получит тотальное признание и безусловную любовь, он не может иначе. Он принимает решение, я всегда буду становиться лучше и становиться лучшей версией себя, чтобы меня полюбили. Самое главное здесь только одно, что не мама вас должна полюбить, а вы должны полюбить этого ребенка. Вот в чем дело. И это будет самым важным этапом вашей жизни, после которого вы действительно перестанете кому бы то ни было, что бы то ни было доказывать. Я честно скажу, что вот ну как, попробуйте посмотреть. Да я бы спросил вас, а если бы никого не было на этом свете, кому бы вы доказывали? Вот, понимаете, здесь начинается настоящая свобода. Ну, что касается сестру, ну что ж, вы повторили, она повторила судьбу мамы, вы, возможно, повторяете характер, судьбу вашего папы. Ну, это нормально, потому что дети очень часто делают не то, что им говорят, они делают то, что делают другие, ну, в смысле, взрослые. Главное, что вы четко понимаете, что вы не хотите прожить свою жизнь, как ваша сестра или как ваша мать. Это прекрасно, и ваш возраст, 53 года, это лучший возраст для того, чтобы начать жить так, как вы хотите, никому ничего не доказывая. Сергей, добрый вечер. Мария, 31 год. Сейчас мы вынуждены забрать жить к себе маму мужа. У нас не сказать, что хорошие отношения. Мы уже пытались однажды жить, ну, видимо, с ней. Она пьющий человек, из-за этого она живет неадекватно. В связи с этим отношения у меня с ней, да и у мужа с ней, ее сыном, мягко сказать, натянуты. В последнее время она жила у мужчины, который ее сильно избивал. Она снова попросила нас о помощи, мы приняли решение ее забрать временно, пока она не заработает на аренду жилья. Я потихоньку начинаю испытывать раздражение, но понимаю, что сейчас мы уже не можем вернуть ее обратно или же подобрать другие варианты. Придется временно потерпеть. Как мне справиться с этим раздражением, чувствами? Мария, ну, первое, что я вам точно скажу, это не пытайтесь никогда не раздражаться. Да? Не пытайтесь перестать чувствовать раздражение. Раздражение в вашей ситуации более чем нормальная реакция. А вы сейчас живете с человеком, который ну, неадекватен в силу зависимости от алкоголя, в силу его социального статуса, социальной его какой-то позиции, который не раз уже, судя по тому, что вы пишете, разрушал, так сказать, свою собственную жизнь и атмосферу в вашем доме. Было бы странно, если бы вы испытывали только сострадание. Но я бы обратил ваше внимание на другое. Вы говорите, что вы решили забрать ее временно, и вот это должно стать, наверное, в определенной степени главным. Хотя, конечно, я бы вам сказал, что ничего не существует более постоянного, чем временно. Знаете, у меня есть такая любимая шутка, говорит, «Дорогой, привет, к нам мама моя приехала, она поживет у нас пока что?» Такое слово было в детстве у нас, «пока что». А вот если задаться, «пока что это что?» Вот что? Мне кто же это? Гришковец, наверное. Ну, это в его стиле. Я, скорее всего, это в его стиле. Ну, в общем, и ты такой начинаешь задумываться, типа, пока что это что? И вот тут тоже временно. Но сейчас я хочу вам сказать, что очень часто такие ситуации, правда, становятся бесконечными, потому что никто не обозначил границы. Вот это вот пока она заработает на свое жилье, это постоянно, это навсегда. А с вашим супругом вам лучше принять решение, до какого конкретного момента она живет с вами, что должно измениться, чтобы она съехала, что случится, что, ну, как бы, станет причиной того, что она съедет. И самое главное, какие правила действуют в вашем доме для нее, чтобы не вы были такой, знаете, плохим полицейским, а он, например, хорошим, потому что это его мама, а чтобы были только правила. И самое главное, не пытайтесь ее спасти. Ну вот не спасайте ее, потому что человек очень часто попадает в такую, знаете, жертвенность рядом с людьми, которые употребляют алкоголь или наркотики и, к сожалению, пытаются их жизнь прожить. Ваша задача сейчас отношения с мужем сохранить, это самое главное. Потому что очень часто в таких историях вот настоящая такая война между не между с вами и, не, и свекровью, да, а она начинается между вами и вашим мужем, потому что вы можете забыть, а вот важно не забыть, что вы одна команда. Добрый вечер, Сергей. Послушал ваше интервью. Все изменяют всем. Да, есть у меня такое интервью, между прочим. Я говорю об этом. Как всегда, переворачивает многое в голове, да и в душе тоже. Прослушав, сделал интересный вывод. А зачем договариваться с партнером, а потом еще и передоговариваться, если мы не живем совместную жизнь, а каждый живет свою, в которой каждому удобно и хорошо. Держим дистанцию свободно и не контролируем друг друга. Изменил и изменил. Это же его предательство самому себе, потеря его достоинства. А мне должно быть хорошо, как и было потому, как я и предполагала, что это, может быть, не верила ему и ждала его предательства. Так, здесь вопрос. А мне должно быть так же хорошо, как и было потому, как я и предполагала, что это может быть, и не верила ему и ждала, что это предательство. Ух, какое сложно выверенное предложение. Я не могу интонацию сохранить, а я вроде как неплохо говорю и читаю по-русски. И да, то сообщение от мужчины, на которое вы отвечали на радио «Маяк», я тоже до сих пор помню, и это идет противоречие, это явная измена и предательство. Блин, если не договорились, сами виноваты. Теперь я уже очень хорошо понимаю разницу между терпеть и выдерживать. Эта история не про выдерживать, а терпеть такое нельзя. Я никогда заранее не читаю вопросы, я читаю их в эфире, и вот вы меня сейчас прям смогли, знаете, так вывернуть и снова завернуть этим вопросом, и я не знаю, что сказать в этой ситуации. В общем, так, я говорю о том, что верность существует всегда только в контексте права на измену, поверьте. Вот если человека нет возможности изменить, то верности не существует, потому что если у него, условно говоря, не работает, он просто импотент. Ну, мы сейчас говорим про мужчин, хотя это и про женщин тоже. Если у вас нет либидо, то или вы никому не нужны, а вот когда у вас есть ежедневная возможность, потому что вы выходите в этот мир, вы помылись, вы побрились, вы надушились, как я сегодня, например, когда ехал к вам, и, значит, соответственно, как мне кажется, я красавчик, а мне так кажется, да, то у меня есть вся возможность. И тогда мой выбор не делать этого становится самым важным. А поэтому я не очень понимаю ваш вопрос, но вы как будто немножко радикализируете мою мысль, а я бы так не хотел. Я скажу вам так, что если у вас есть любовь, то без договоренности она достаточно быстро превратится в хаос. Я часто на своих тренингах, там на лекциях, вот у меня сейчас есть лекции онлайн, которые можно послушать, я говорю о том, что отношения стоят всегда на трех основах, на трех китах так называемых. Это границы пространства, то есть вот есть у нас мое, твое, общее. Это цели, мои, твои, общие, и обязательно обязательства, то есть вот те самые договоренности, которые мы выполняем друг перед другом. Поэтому это важно. Вот, итак, друзья, но вы правы в том, что вы сказали, подчеркнув мою мысль, что человек хранит верность только себе и своим принципам. Сергей, не успею. Длинный вопрос. Отвечу, видимо, после того, как мы послушаем новости. Пусть пьет, скорее помрет, и в семье наступит покой, желает Светлана той паре, которая забрала маму-алкоголичку. Светлана, да вы, я смотрю, тоже вполне себе провокативный психолог, черт возьми. Ну что ж, такие советы мы тут тоже иногда даем. Я могу сказать одно. Знаете как, даже пьющий человек может принести очень много счастья в семье, поверьте мне. А иногда, ну просто главное, чтобы счастье не зависело от того, пьет он или не пьет, чтобы счастье было... ну, как бы перманентным. Я сегодня об этом разговаривал дома, о перманентности счастья. Услышимся.
0: Провокация. Проблема конфликта власти в семейных отношениях – это конфликт отсутствия власти над собой. Поэтому конфликт с другим человеком во многом решается через решение конфликта внутри самого себя. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

0: круглосуточно
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое. В Днепропетровской области сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием трех украинских бригад в районных населенных пунктах Преображенка и Орехов в Запорожской области. Уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ в районе подконтрольного украинским войскам города Запорожье. Там возникло объемное горение, сообщили в Минобороны. По заводу ударили беспилотниками «Герань». Как отметили в нашем военном ведомстве, российские военные продолжают наносить точные удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, снижая военно-экономический потенциал противника. Власти Сумской области на севере Украины рассматривают альтернативные механизмы обеспечения горючим на случай уничтожения АЗС и призывают автомобилистов не заправляться впрок, чтобы не создавать ажиотаж, передает ТАСС. Как напоминает агентство, информация о пожарах на украинских АЗС практически ежедневно поступает из разных регионов Украины, в том числе из Сумской области. 14 госпитализированных после массового отравления рыбными котлетами в Астрахани находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС в прокуратуре региона. У всех заболевших выявлен сальмонеллез. Среди отравившихся четверо детей. Один человек, который был доставлен в больницу, скончался. Управление Роспотребнадзора по Астраханской области выявило нарушение в одном из гастрономов города. Работа рыбного цеха, в котором готовили котлеты, приостановлена, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. По информации телеграм-каналов. Это были котлеты из щуки и судака. Как передает ТАСС, гастроном Михайловский в Астрахани продолжает работать и принимать покупателей после отравления 14 человек, предположительно готовой едой из этого магазина. Добавлю, после массового отравления в Астрахани Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Потепление прогнозируется в столичном регионе на следующей неделе. По будням температура будет достигать 30 градусов, но к выходным вновь ожидается небольшое похолодание, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В понедельник днем температура в Москве достигнет 25-27 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах области гроза. Во вторник, 30 июня, также кратковременные осадки до плюс 30. По словам синоптика, к концу следующей недели температура немного опустится. Днем в городе будет плюс 19-24. Ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова добавила, что все эти показатели на 2-3 градуса превышают климатическую норму. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 18, завтра в столице 23-25 градусов. В Петербурге, по данным центра ФОБОС, в воскресенье без осадков, плюс 25-27.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Вера Звонарева и Алдила Суджади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад Хомбурге. Звонарева и Суджади в финале обыграли австралийку Эллен Перес и нидерландку Демис Хюрс со счетом 6-1, 4-6, 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах WTA. Кирилл Марченко может стать заметной фигурой на рынке НХЛ. По данным журналиста Кевина Уика, представители российского форварда считают, что продление контракта с Коламбусом сейчас выглядит маловероятным. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Ситуация интересна тем, что Кирилл Марченко не свободный агент прямо сейчас. Его контракт с Blue Jackets действует еще один сезон, но именно поэтому переговоры начинаются заранее. Генеральный менеджер Коламбуса Дон Уодл уже подтвердил Джеффу Свободе, представитель Марченко хочет встретиться с ним на следующей неделе и обсудить будущее игрока. Со спортивной точки зрения позиция у Марченко сильная. В прошлом сезоне он набрал 67 очков, 27 голов и 40 передач в 76 матчах. Всего в НХЛ у него уже 102 шайбы и 208 очков за 292 игры. Для 25-летнего крайнего нападающего это уровень игрока топ-6, а не просто полезного снайпера для большинства. При этом в Коламбусе меняется конфигурация атаки. Клуб только что получил Валерия Нечушкина из Колорадо, да и раньше уже собирал вокруг молодых форвардов более опытных игроков. И на этом фоне вопрос по Марченко переходит в финансовую плоскость. Его нынешний контракт 3 миллиона 850 тысяч долларов. Следующее соглашение после таких сезонов будет заметно дороже. Интерес со стороны лиги к Марченко уже есть. Инсайдер Давид Паньотто называл среди претендентов Монреаль. Для канадец Марченко хорошее усиление. Праворукий вингер с броском, возрастом под ядро команды и хорошей результативностью в НХЛ. Но пока переговоров об обмене нет. Ближайший ориентир – встреча агента Марченко с Уодлом на следующей неделе.
1: Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел стал победителем квалификации 8-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии. Вторым стал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер, третьим – его одноклубник, британец Льюис Хэмилтон. Четырехкратный чемпион мира, нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен разбил болид, влетев в стену во время последней попытки. Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 по московскому времени. Руководство Российского футбольного союза продлило контракт с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем на один сезон. Об этом сообщил РИА Новости председатель судейского комитета союза Павел Каманцев. В сентябре 2022 года Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС, а в летом 2023 специалист начал руководить департаментом судейства и инспектирования. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе. Маяк.

0: Провокация.
1: Мы уже практически на финишной прямой сегодняшнего эфира, но нам еще очень много есть что сказать. Не отключайтесь, друзья. С вами Сергей Насибян. Это провокация, это маяк. И вы знаете, мне только что редакторы занесли вот такое обращение без вопросов, без чего бы то ни было, и не могу их не зачитать. Пишут: проблемы нет, слушаем с интересом вас сейчас с мужем. Передайте, пожалуйста, что муж Егор лучший муж на свете.

0: вопрос от подписчицы. Сергей, здравствуйте. Живу одна с 15-летней дочкой в Ливане с 14 года. Одна работаю мастером маникюра. 50 лет. Денег вечно не хватает на аренду квартиры и так далее. Дополнительные деньги – это помощь от мужчин. Иначе не знаю как. Я в Ливане. Такое ощущение, что все, я в тупике. Чувствую себя виноватой перед дочкой. Одновременно мечтаю, чтобы она выросла и свалила куда-нибудь. От себя самой противно. Я даже не знаю, какой вопрос задать. Просто сижу напротив мужчины и жду от него денег. И ненавижу его, и себя ненавижу. Полная кома. Для меня свобода – это деньги. Свобода не чувствовать себя виноватой. Больше всего меня зацепило в вашем сообщении ни деньги, ни мужчины, ни Ливана, а вот эта фраза, что свобода для меня – это деньги. И мне кажется, вот здесь вы очень сильно себя обманываете, потому что если бы у вас завтра появился $1 000 000, то внутри осталось бы навсегда это чувство вины, ненависти к себе, ощущение собственной ненужности, падшести, может быть. Вы все равно не были бы свободны. Мне кажется, вы живете не в бедности, вы живете в ощущении, что у вас нет выбора. А когда человек не видит выбора, он потихонечку начинает ненавидеть все, что напоминает ему работу, мужчин, секс, себя и, главное, зачастую собственного ребенка. Я скажу вам так, это не делает вас плохой матерью, это вас делает очень уставшим человеком. И когда вы пишете, что я мечтаю, чтобы дочь выросла и уехала, я не думаю, что вы хотите избавиться от дочери. Мне хочется верить. Вы мечтаете, чтобы закончилась та жизнь, которую вы сегодня тащите одна. Я знаю, что вам сложно, но это очень разные вещи. Знаете, пожалуйста, не называйте себя плохой, потому что плохой человек не испытывает такой боли, которую вы сейчас испытываете. Я бы задал себе один только такой вопрос. Какой самый маленький шаг я могу сделать, чтобы вот через год моя жизнь зависела от меня? Постарайтесь, потому что часто жизнь меняется только с одного маленького решения. У нас есть звонок. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Слушаю вас. Расскажите.
1: Да, вопрос такой. Я сейчас нахожусь в Крыму. Ну, я вообще отсюда местная. И события некоторые случились, и у нас не было тут несколько суток света, бензина нет, ничего нет. Да, я растеряна, но оказалось, что я так растеряна, что я немножечко диссоциировалась. И я как бы остановилась, ну, мои процессы какие-то остановились, и я не могу уже двигаться, ну, грубо говоря. Я, конечно, двигаюсь физически. Вот, но вот сегодня уже все получше, и свет есть, ну, электричество, и вроде как жизнь пошла, а я так и осталась замороженная. И хочется как-то выйти из этого всего. Я только 2 недели назад вышла из личной терапии, завершилась. И понимаю, что, может быть, бы пойти, но я заморозилась по всем процессам, в том числе финансовым, потому что непонятно, финансы сейчас надо сохранять, не сохранять. Ну, короче, это непонятность, замороженность, и это очень, ну, это рождает напряжение. И вот на что бы обратить внимание?
0: Здесь важно понимать, Мария, что то, что сейчас происходит с вами, это как бы защитная реакция вашей психики, потому что когда так долго ты живешь в условиях неопределенности, еще и под угрозой, с постоянными какими-то новостными лентами, сирены, там, отключение света и так далее, психика иногда делает единственное, что может, в вашем случае она вот так вот замораживается или замирает. Это очень древний такой механизм выживания. Поэтому в этом смысле, во-первых, не ругайте себя, это первое, а вот нужно разморозить те чувства, которые вы не позволили себе прожить. Во-первых, не пытайтесь вернуть какую-то прежнюю жизнь, вот это очень важно. Просто начните возвращать движение. Каждый день делайте что-то очень простое. Вот если вы слушали передачу нашу с самого начала, я сегодня умничал в начале, когда говорил о том, что я исследую 6-ю главу тантралоки Абхинава Гупты, там в комментариях. Вот, это я умничал специально. Но я вам скажу вот что. В тантралоке Абхинава Гупта пишет очень важную вещь, что жизнь — это не то, что происходит с нами, жизнь — это то, что происходит без нас. В том смысле, что вот наше дыхание, который рассматривается именно в рамках тех всех практик, который является движущим механизмом нашего сознания. Вам очень важно сознание сейчас разморозить. Я вот вам настоятельно рекомендую, честно, дышать, наблюдать свое дыхание в том смысле, чтобы посмотреть, как оно меняется. Чем глубже сейчас будет ваше дыхание, тем лучше. А потому что в стрессе очень часто дыхание замерзает,

0: и запирается как будто бы на верхних уровнях, и мы дышим так поверхностно. Поверхностное дыхание тоже полезно, но все-таки вот просто ваша задача делать очень простые вещи. Вы выходите на какое-то время на улицу и просто начинаете дышать. Вот прям просто дышите, ничего больше вам не нужно. Вам нужно выйти на улицу и продышаться. Глубоко вдыхая животом и также глубоко, ну, длительно выдох делать. Потом вы можете там делать то, что вы делаете обычно, да, там готовите ужин, не знаю, поужинать, поговорить с кем-то и так далее. Но от вас точно зависит именно это. Вот вы можете выйти и просто очень мягко подышать. И таким образом, ну вот правда, я поскольку я очень озабочен сейчас этой книгой и много провожу времени в этих размышлениях, я хочу вам сказать о том, что, несмотря на то, что я много лет сам практикую и преподаю разные практики, разные дыхательные, в том числе практики, так я к дыханию, как в последние два дня, не относился никогда. Я впервые наблюдаю свое дыхание именно как способ разморозки своего сознания. А его именно надо разморозить. Если вы были в терапии, то еще я вам порекомендую книгу, которая называется... Я ее несколько раз рекомендовал, на самом деле. Она, по-моему, называется, если я правильно помню, «Освобождение внутреннего тигра».
1: Uh-huh.
0: Это Александр Левин. Левин. Правильно.
1: Uh-huh.
0: Вот там есть прям упражнения, которые вам сейчас будут крайне необходимы для того, чтобы вы не позволили этому вот такому ПТСР, посттравматическому расстройству, удержать вас в этом замороженном состоянии. Хорошо?
1: Да, и я сейчас начала дышать,
0: uh-huh.
1: прям вы говорите, uh-huh. я стала дышать, и у меня прям слезы подступают, и я понимаю, что надо этим заняться,
0: И мне очень приятно, чувство. Что вы это сделали, uh-huh. и я тоже чувствую сейчас мурашки прямо внутри, uh-huh. потому что когда человек начинает прям сразу практиковать, это мой самый любимый случай в практике. Спасибо вам, Мария.
1: Да, я благодарю uh-huh. вас
0: да,
1: за
0: спасибо
1: рекомендации.
0: Вам.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо, до свидания. До свидания. Всегда, когда нам сложно, нам стоит научиться возвращаться к нашему дыханию. Это очень важно. Так, где у меня тут вопрос? Блин, я потерял. Вот он, я перевернул. У нас есть еще один вопрос, и я, наверное, успею. Валерий Владимирович, 78 лет. Добрый день, Сергей, моей дальней родственнице, которая только что вышла на пенсию. Есть сын более 40 лет. Все варианты учебы всегда бросал, нигде не работал, даже недели, ума немного, все время мечтал. Короче, потерял квартиру, все потерял. И родственница продолжает его спасать, платит за него везде, а он пьет. Это материнский инстинкт и точка. Или можно ей помочь? У нее нет ни копейки, ничего не осталось, только пенсия. Разговоры с ней, заботу по себе бесполезны. Помочь ей можно, спрашивает Валерий Владимирович. Вы знаете, она не нуждается в вашей помощи, потому что то, что она делает, это не материнский инстинкт. Не существует ни материнского инстинкта, никакого другого. Человек не живет инстинктами, человек живет другим. Она делает то, что она считает самым правильным, поэтому не трогайте.
2: Провокация. Маяк.
3: Радио Маяк. 102.3 FM.

0: Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Здесь шашлыки, ребрышки для гриля и полуфабрикаты собственного производства. Каждый четверг бесплатные дегустации. Мясо, колбаса, Шекснинский 6. Приходите, у нас вкусно.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк. Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Провокация.
1: Ну что ж, мы уже точно на финишной прямой, мы практически заканчиваем. 2 часа в эфире. Это была провокация, это был Сергей Насибян, психолог, которого заслужили. Но еще не все отыграно, поэтому мы еще, конечно, поговорим, и я еще порекомендую обязательно фильм. Сегодня я хотел поговорить про счастье. Говорили мы о разном, я говорил о мифах про счастье, о том, что мы можем быть счастливыми когда, если и так далее. И вот пишет Наталья: «Здравствуйте. Мне скоро 50, я не могу устроить личную жизнь. То дети маленькие, то у них занятия, то мероприятия. Сейчас младшим 8, а я никак не могу начать знакомиться. Да и не знаю, где это можно сделать, никуда не хожу. Всегда дома, с детьми. Мне кажется, что я уже никогда не смогу начать отношения. Так и буду доживать свой век в одиночестве». Наталья, Санкт-Петербург. Наталья, ну, во-первых, я вижу вашу фотографию. Вы вполне себе очаровательная дама. Это раз. Второе, раз у вас есть дети, то у вас есть опыт личной жизни. Значит, соответственно, вы можете это делать. Третье, и вот это самое, наверное, главное. Вы действительно и по-настоящему стали мамой в том смысле, что вы стали только мамой. И как будто бы немножечко забыли о том, что надо жить. Понимаете, вы все время живете в ощущении, что вот сейчас дети вырастут, они выздоровеют, вот сейчас они закончат это, и я тогда начну. Я уверен, что в этот момент очень большое количество мужчин оглядывается на вас, смотрит за вами, любуется вами, думает о вас. А вы снова и снова, как Людмила Прокофьевна в том фильме, идете домой или на работу. И знаете, вот именно в этом контексте я хочу порекомендовать сегодня фильм. Он на самом деле во многом про счастье. И так уж получилось, что я его продумал заранее в какой-то степени, а вот вопрос Натальи меня к нему подтолкнул и убедил, что я правильно решил. Это фильм, который будет, который называется... И, возможно, я его уже рекомендовал за столько лет. Стараюсь, конечно, не повторяться, но, возможно, рекомендовал. Он называется «Тайная жизнь Уолтера Митти». Вы знаете, этот фильм про человека, который всю свою жизнь мечтал жить, а однажды просто взял и перестал ждать. Вот, наверное, это то, что нам необходимо уметь делать, позволять себе это делать. Поэтому посмотрите обязательно этот фильм. И про счастье. Я сегодня, правда, очень много говорил об этом и скажу снова, что люди становятся несчастными ведь не потому, что в их жизни мало счастья. Они становятся несчастными, потому что все время сравнивают ту жизнь, которую они живут, с воображаемой, которой они могли бы жить. И пока они живут жизнь, которая должна была бы быть, они неизбежно пропускают ту, которая происходит прямо сейчас. Я знаю это не понаслышке. Я много лет прожил в мыслях о том, как могла бы сложиться моя жизнь, если бы не. Или если бы. И много лет, работая с людьми, я встречаю эти истории бесконечные, про то, как могла бы сложиться жизнь того или иного человека, персонажа. Но так и не получилось. Не живите, пожалуйста, вымышленной жизни. Старайтесь смотреть на то, что есть вокруг. И тогда у вас окажется невероятное количество причин для того, чтобы быть счастливыми здесь сейчас. И, дорогие друзья, я не успел ответить на все вопросы, но те вопросы, которые были написаны в моем телеграм-канале «Сергей Насибян, психолог», я, безусловно, отвечу уже вне эфира. Вот такая есть у них преференция, поэтому пишите, подписывайтесь. Ну, в общем, и ждите. Следующий эфир у нас будет через неделю буквально. Поэтому, дорогие друзья, с вами был Сергей Насибян. Самое главное, смотрите по сторонам, цените себя, любите себя и своих близких. До встречи. До свидания.
0: Провокация.

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России уничтожили на аэродроме в Николаевской области два украинских истребителя МиГ-29. Как сообщили в Минобороны, на аэродроме Вознесенск была выявлена подготовка к вылету двух украинских истребителей МиГ-29. Один из самолетов находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй истребитель в укрытии производил заправку топливом от топливозаправщика. В результате удара по аэродрому с применением двух беспилотников Геран-4 «Сикер» уничтожены два самолета МиГ-29 с боекомплектом авиационных средств поражения, а также топливозаправщик, специальный автомобиль, летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету, заявили в Министерстве обороны России. Наше военное ведомство показало кадры уничтожения боевых самолетов и наземной техники на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Ново-Скелеватое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении уничтожения формирования ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами, захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военных. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих. Пострадавшие при атаке ВСУ на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, сообщили в Минздраве региона. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ранения получили 12 человек, 10 из них госпитализированы. Он уточнил, что удар пришелся по основному зданию музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, экспозиция не пострадала. Следственный комитет возбудил уголовное дело теракте. По данным СКР, сегодня днем вооруженные формирования Украины с помощью беспилотника прицельно нанесли удар по Народному военно-историческому музею Великой Отечественной войны «Самбекские высоты», где находились посетители. Владимир Путин продолжил сегодня общение с президентом Беларуси Александром Лукашенко в резиденции на Валдае, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Напомню, накануне Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Сообщалось, что лидеры проводят встречу в резиденции Владимира Путина на Валдае в закрытом формате, один на один, без фото и видео. Песков говорил, что президенты могут продолжить переговоры в субботу, если сочтут это необходимым. В Петербурге этой ночью пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Как сообщили власти города, мероприятие начнется в 22 часа с концерта на Дворцовой площади. Затем стартует светопиротехническое шоу, а около часа ночи в акваторию Невы выйдет брик «Россия с алыми парусами». Завершится праздник около 4 утра. Попасть на него смогут только выпускники по именным приглашениям. Всего их будет 66 тысяч. На выпускной страны ожидают ребят не только из России, но и стран СНГ, Китая, Кубы, африканских государств. Школьные выпускные вечера проходят по всей стране. В этом году российские школы покидают более 660 тысяч учеников. В Кремле уже прошел всероссийский выпускной бал с участием около 6 тысяч выпускников из разных регионов. Состоялся и общегородской выпускной. Для московских школьников на празднике собрались около 50 тысяч гостей. Второй раз площадкой для выпускного стала ВДНХ. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл поздравил россиян со Всероссийским днем молодежи, призвал молодых людей сохранять и приумножать духовные и культурные наследие страны, создавать крепкие семьи и нести ответственность за Отечество. Текст обращения опубликован на сайте Московского патриархата. Представитель Русской Православной Церкви предостерег молодежь от потери главного в современном мире умения отличать добро от зла, правду от заблуждений, временное от вечного, передает ТАСС. Новая неделя в столичном регионе начнется с возвращения грозовых дождей. Однако температура еще подрастет. Завтра осадков в Москве не ожидается. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В воскресенье летнее плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. Но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов.
0: В первые 2-3 дня июля температурный фон останется выше средних многолетних показателей, но до рекордных значений будет далеко. Днем термометры в Москве покажут до плюс 28 градусов, высока вероятность коротких дождей и гроз. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
2: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 18. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра без осадков. Днем в северной столице 25-27 градусов.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Добрый вечер, друзья. Меня зовут Вера Кузьмина. Это программа «Адреса милосердия». И как мы не устаем с Александром Ветровым говорить о том, что нам кажется, да и не нам, и слушателям постоянным тоже, это самая важная и самая нужная программа в сегодняшнем радиопространстве. Каждую субботу в это время здесь мы соединяем тех, кто дает помощь, да, кто предлагает свою помощь, с теми, кто нуждается в этой помощи. Сегодня день совершенно не исключение. И я представляю своих гостей, президент фонда помощи «Русский крест» и сооснователь банка «Еды Русь» Юлия Назарова. Юль, привет.
2: Здравствуйте.
1: И советник председателя попечительского совета фонда помощи «Русский крест» Евгений Благов. Евгений, ваша фамилия, говорят, сама за себя. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Смотрите, два разных проекта, как будто, сегодня здесь собрались. Или это одно единое? Конечно, это не первый случай, когда разные фонды, разные организации начинают действовать сообща, в том числе. Почему вы сегодня здесь вдвоем?
2: Я начну. Женя меня поддержит и тоже подключится. Банк еды уже много лет. Мы как раз встречались с Александром.
1: В эфире здесь.
2: В эфире здесь. Я рассказывала о большой работе банка еды, которая велась в рамках чрезвычайной ситуации в Курской области. И вот этот опыт, многолетний опыт, более 10 лет банк еды работает на Неве товарной благотворительности разного рода. И с прошлого года учредителем банка «Еды Русь» стал фонд Умара Назаровича Кремлёва «Русский крест». И это не странно, вы правильно сказали о том, что, знаете, надо объединяться для того, чтобы решать такие масштабные задачи, системообразующие проекты развивать. И в данном случае со стороны «Русского креста» полная поддержка. Мы продолжаем развивать направление по товарной благотворительности, понимая, что нам еще много предстоит действий предпринять с точки зрения изменения законодательства, регуляторики и с точки зрения, например, развития инфраструктуры. Скажу почему. Потому что, например, по последним данным, которые буквально вчера услышала, которыми поделились со мной коллеги, 42, это вам будет, кстати, интересно, 42 миллиона тонн еды ежегодно становится отходом, утилизируется.
1: В России.
2: В России.
3: Причем, российская газета.
2: Да, причем цифра была, вот, условно, до недавнего времени официальная 18 миллионов тонн. Вдумайтесь только. А сейчас 48. Да, мы проанализировали, здесь важно, проанализировали весь путь от условно поля, да, вот продовольственные потери и пищевые отходы, то есть и объемы, которые на поле возникают, и при производстве, и в точках общественного питания, и мы с вами, как потребители, тоже в этом участвуем, ну, в кавычках, да, в негативном, естественно, ключе, но, тем не менее, цифра стала просто колоссально огромной.
1: А с чем вы связываете такой рост в три раза практически?
2: Я вам скажу, у нас не было аналитики, то есть здесь появилась та часть, которая всегда была для нас, ну, так, скажем, закрыто, скрыто. То есть вот как раз часть по продовольственным потерям. То есть сколько мы теряем при сборе урожая, сколько мы не можем реализовать на этапе производства по разным причинам. То есть мы сейчас опять же говорим, да, что мы можем, работая и внедряя правильные технологии, социальные технологии, да, как фудшеринг, мы можем до истечения срока годности забирать продукты от производителей. Ну, потому что ситуации бывают разные. Вот они перепроизвели, например, или какая-то сезонность. Вам нравится? Заходит вкус? Не заходит. Это чистая вкусовщина. Понятно, что работает огромное количество команд, людей для того, чтобы проанализировать, пойдет, например, тот или иной вкус или нет. Ну, бывает по-разному. То есть 100% спланировать продажу можно ровно тогда, когда у тебя есть, ты работаешь под заказ. Тебе сказали произвести 100 штук, единиц продукции, ты произвел.
1: Да нет, берем какие-нибудь простые, можно даже примеры. Какой-нибудь блогер, который запустил линию своих чипсов, а потом уехал, не знаю, уплыл, сделал что-то еще такое, и
2: все. Или они не продают.
1: И бизнес
2: что?
1: Закрылся.
2: Конечно.
1: Ну, предположим, или он перестал, да, вкладываться в рекламу, и огромные тонны просто фуры, стоящие с этими чипсами, никому не нужны.
2: Да, именно так. Поэтому здесь очень важно, чтобы, конечно, мы продолжали вот это направление и развивали и его и с точки зрения инфраструктуры, и обязательно, как раз мы об этом тоже вчера много говорили, развивали именно сектор товарной благотворительности. Это про некоммерческие организации, про людей, которые имеют соответствующую квалификацию, понимание того, как правильно работать с продуктами. И это важно и с точки зрения, например, работы и в чрезвычайных ситуациях в том числе. Мы работаем с огромными объемами грузов, которые должны отсматриваться. Мы должны понимать, что мы раздаем и нам в регион, да, где ЧС,
1: ну, предположим,
2: происходит.
1: Дагестан.
2: Предположим, Дагестан. Угу. Приходит продукт не просроченный. Это важно, потому что если, например, груз сборный, ну, например, если это не отгрузка от производителя, который контролирует сроки, объемы, то есть мы понимаем и партию, и количество в том числе.
1: Опять
2: а
1: же,
2: если это сборный груз?
1: Простые
2: вот,
1: ситуации,
2: вы, я,
1: когда да, что-то происходит, и мы видим объявление там сбора, не знаю, одежды, еще что-то, и потом уже следующее объявление, пожалуйста, не несите старую ветошь. Да, потому что людям
2: кажется,
1: что...
2: А это про культуру,
1: что...
2: как раз, про которую мы говорим вот в «Русском кресте». То есть мы как раз хотим сделать так, чтобы мы все-таки возродили культуру товарной благотворительности. Не надо нести ветошь, там некому перебирать ее. Правда? То есть, находясь в ЧС, вот,
3: да,
2: Евгений поддержит
3: ЧС,
2: меня.
3: В
2: принципе, особенно в ЧС, мы работаем 24/7.
1: Ну, тут хочется немножко защитить тех, кто, скажем, делится продуктами, да, которые с подошедшим, да, сроком годности или ветошью. Это люди, которые, первое, может быть, это то, на что они способны, и они хотят принять участие. Но мы сегодня здесь собрались в том числе рассказать о том, как тяжело потом с этим уже на месте работать, и сколько вашего труда пропадет впустую. Согласны?
2: Не только нашего, всеобщего.
1: Я имею в виду,
2: труда.
1: И нашего тоже. Мы же,
2: да,
1: эту ветошь, да, отвезем.
2: Да,
1: в какой-то, да, вон, куда-то передадим, там скажут спасибо, и потом все это...
2: И это не пригодится.
1: Угу.
2: И на самом деле никто никого не обвиняет, это очень важный момент. Когда я говорю про культуру товарной благотворительности, я говорю, что когда бабушка приносит носочки связанные, пускай даже заштопанные, мы говорим: бабуль, спасибо, но при этом мы не понимаем, что там это не пригодится. Вот про что. То есть... понимающие процессы, мы их правильным образом выстраиваем.
1: Ну, вот смотри, сейчас тоже важно говорить.
2: А может быть, и нужны
1: благо,
2: носки, но только не там.
1: Конечно, благо, значит, ситуация, с, скажем, в Дагестане сейчас и на контроле, и уже основные, да, последствия, так скажем, решены, да, вопросы с ними. Но мы видим паводки, мы видим, что все равно есть какие-то техногенные, есть просто форс-мажор, я имею в виду погода, природные условия, и вулканы извергаются, и землетрясения происходят. И вчера, по-моему, на днях в новостях смерч в одной из областей. Мы такого еще не видели. Смерч,
2: Оренбург.
1: Который, да,
2: а не Оренбург,
1: разносит.
2: Екатеринбург. Свердловская область.
1: Мы такого еще не видели, да, где-то в Кентукки, может быть, на чужих видеороликах. Так что мы понимаем, что даже если не случилось что-то сверхъестественное извне, то даже погода нам преподносит серьезные катаклизмы. Где действительно сразу же появляются телефоны, по которым можно отправить помощь, поехать волонтерам, mm-hmm. поработать там, и так далее, и так далее. Вот давайте, может быть, на фоне вот Дагестана и того региона, где вы, я так понимаю, сейчас в основном работали, и такие загорелые, симпатичные приехали оттуда. Каждый человек приезжает из Дагестана, приезжает упитанным и загорелым.
3: После
1: чебушек. Да-да-да-да-да, с мясом, сыром и зеленью.
2: Очень гостеприимный народ.
1: А, да, действительно. Давайте поговорим, что когда беда приходит неожиданно, предсказать в горном регионе, в приморском месте такие ливневые дожди было невозможно, это понятно. И даже если бы предсказали, боюсь, что быстро решить ситуацию было бы невозможно. Но давайте поговорим, что там сейчас происходит и какую работу вы там проделывали.
2: Я просто хотела сказать, начать свой ответ с фразы Умара Назаровича Кремлёва, который сказал: «Чужой беды не бывает». И вот как-то на подсознательном каком-то уровне, каждый раз в моменте, находясь в Дагестане, ты это чувствуешь на каком-то вот глубинном уровне. И вот когда я говорю про такое душевное отношение, вот мы, например, были на Ажурной улице в Махачкале, куда бы мы ни приезжали, несмотря на всю вот эту сложность и огромное количество проблем, которые возникли в моменте, люди все равно даже друг другу продолжают оказывать помощь. Соседи объединяются, кто-то готовит, кто-то забирает детей. И вот чужой беды не бывает. И мы, на самом деле, действительно, это было, с одной стороны, не странно, что мы подключились, как раз потому, что у нас многолетний опыт, и в том числе с точки зрения, например, формирования, я тоже рассказывала в прошлый раз, формирования резервов. Поэтому, например, мы часть резервов из Тульского региона перекинули, это как раз были средства личной гигиены. И, как правило, вот понятно, что это невозможно было предсказать. Мы даже с МЧС общались, и они говорят, никогда так вот на их памяти такого не было. Не было, но теперь надо решать вопрос. И, собственно говоря,
4: и не один по всем фронтам.
2: И не один по всем
4: это
2: фронтам.
4: Же всё, это же жилье, дороги, ливневки, все что угодно.
2: То да. Есть, и подключилась и Федерация бокса, и Федерация борьбы, Здоровое Отечество. То есть огромное количество наших партнеров подключилось к тому, чтобы оказать помощь. Поэтому это и первые фуры с водой. То есть где-то примерно за все это время мы оказали помощь около 600 тонн товаров первой необходимости, средств личной гигиены. Вот из последнего, например, Жень, подключись. Мы помогали, раздавали сертификаты, например, семьям.
3: Сертификаты на восстановление утраченного имущества. Мы купили дома, где наиболее пострадавшие семьи были. Вот. И такие это яркие примеры, когда люди, объединяясь, вот, допустим, мы нашли проблему, увидели семью, разобрались в этой проблеме, а выходят со всей улицы соседи и говорят: вы знаете, вот здесь хорошо, что вы помогли, а вот там Екатерина, филолог, вот уже сегодня поднимали вопрос по Ажурной улице, она вообще осталась вот без дома, без всего, она многодетная мать, она преподает, у нее нет возможности вот, и средств к существованию, потому что поселили их в общежитие. И все соседи, вот лучше не нам помогите, а помогите ей. То есть это вот действительно объединение. И не просто вот этот год президент избрал, такая инициатива, что год единства народов России. И яркий пример объединения людей. То есть, казалось бы, горе, но никто не испытывал и не считал, что происходит конкретное горе или какая-то беда. А наоборот, люди объединялись, приезжали волонтеры с разных регионов, подключались олимпийские чемпионы, подключались звезды, блогеры, которые приехали в первую очередь показать. Потому что когда мы в первые дни приехали, в Дагестане еще вот только-только случился этот паводок. И по большому счету был полный хаос. Спустя дней 10 он стал уже управляемый, когда к вопросам подключился президент, и мы тоже со своей стороны активно общались с нашими коллегами в администрации президента, обращались в федеральный МЧС, показывая о том, что не муниципальный здесь ЧС, уровень этого ЧС, что действительно нужно подключать, потому что это не отдельная улица, а это целые районы, которые затоплены, некоторые районы, которые вот просто сотни домов, они такого саманного толка было, просто вода их подмыло основание, и просто этих домов не осталось. Очень большой урон именно животноводство понесло, потому что районы там, где именно развито было пастбище, просто они все ушли под воду, и, соответственно, урожаи, животные. И коллапс случился с тем, что паводок в большинстве своем случаях в районах не было центрального водопровода.
2: Да.
3: Соответственно, в каждом из домохозяйств были свои вот установленные разные системы, очистки воды, добывание этой воды, колодцы, и вода перестала быть пригодной к использованию. И одно за одним начало тянуть, что и Махачкала практически наполовину осталась, вот очистные сооружения были забиты, осталась без воды. И вот первые дни, конечно, вода это был просто вот продукт на вес золота, который вот просто фура не успевала заезжать, мы не успевали ее разгрузить, как вот... Ну, просто очереди сотни человек, которые вот максимально пытались набирать. На следующие дни уже начали образовываться волонтерские группы. Мы начали отправлять уже по всем социальным учреждениям, не только столицы Дагестана, но и близлежащих сел, близлежащих районов, там, где именно была эта острая нехватка, необходимость. И начали закупать все то необходимое, что... Первый момент было.
4: А скажите мне, ведь Дагестан непростой регион, да? Очень. И в том числе, например, хлынули всякие блогеры, которые просто на ситуации, да, играли, назовем это
3: хайп,
4: так.
3: Хайп.
2: Да, такой.
4: Хайп, да. Плюс, значит, Дагестан тоже есть у него вопросы к, ну, в целом, законодательству и исполнению законодательства. И вот как таким образом выстроить помощь, чтобы она доходила, может быть, не просто быстро, да, но именно туда, где нужнее всего. Потому что я уверена, что на этой трагедии и местные жители, кто-то пытался что-то, да, не знаю, я очень надеюсь, что так не было, но наверняка всякие прихиндеи, как говорила моя бабушка, тоже могли воспользоваться ситуацией.
3: Имело место быть, и мы фиксировали такие случаи, когда вот...
4: Чтобы мы понимали, понимаете, что не огульно мы идем и все помогаем, и там уже как-нибудь само. А это очень точечно и очень серьезный подход.
3: Ну, честно сказать, местное население очень активно реагировало на подобные случаи. Вот когда в первые дни острая нехватка по воде, и такие коллизии случались, когда вот буквально там зайти, мы начали работать на базе фонда «Инсан», на базе гуманитарного университета, развернули наш штаб, складскую инфраструктуру.
4: И фонд это местный фонд,
3: это местный ребята... фонд республиканский, он учрежден регионом и муфтиятом. И, собственно говоря, они такие системообразующие на региональном уровне. И мы начали привлекать волонтеров, мы начали привлекать транспорт со своей стороны, начали показывать и объяснять, потому что они с подобным не сталкивались. Они, безусловно, присутствовали, когда в Курске был коллапс с продовольствием, с обеспечением всем необходимым.
2: Да, не первый год с ними работаем.
3: Да, но именно с точки зрения режима ЧС опыта не было от слова
4: совсем. А вот скажите, у Русского Креста, у фонда, который сегодня вы, да, представляете, да. Откуда такой опыт? Сколько времени фонду? Как давно вы... работаете?
3: Ну, мы в целом, вся команда, это общественники, общественно-политические деятели, которые всю свою сознательную жизнь вот провели в служении. И так или иначе мы сталкивались с очень многими ситуациями, вопросами с помощью. И в первую очередь мы опирались на опыт банка «Еды Русь», структуры, которая стала неотъемлемой частью
2: Русского
3: фонда помощи
2: креста.
3: Русского креста, «Русский крест». И тот опыт и послужил очень важной методологией для того, чтобы и дальше мы могли встраиваться в государственную систему, когда крупнейшие игроки, системообразующие, допустим, Народный фронт, Министерство, МЧС, волонтерские штабы, которые вместе объединяются, и каждый понимает, что... зачем следует и кто за что отвечает.
4: Ну, давайте сразу после паузы, да, поговорим немножко больше о работе Русского Креста и о том, что фонд реализует программы и гуманитарной помощи, и поддержки материнства и детства, да, не только о гуманитарных катастрофах мы говорим, и сохранении духовного и культурного наследия.
0: Адреса милосердия. С Верой Кузьминой.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин продолжил сегодня общение с президентом Беларуси Александром Лукашенко в резиденции на Валдае. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
2: Да, я могу подтвердить, действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае.
0: Напомню, накануне Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Сообщалось, что глава государств проводит встречи в резиденции Владимира Путина на Валдае в закрытом формате, один на один, без фото и видео. По словам Пескова, тема беседы лидеров России и Беларуси стали развитие союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, реализация совместных проектов в области экономики, вопросы, связанные с региональной безопасностью. Представитель Кремля отмечал, что президенты могут продолжить переговоры в субботу, если сочтут это необходимо. Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены беспилотниками «Герань» на аэродроме в Николаевской области, сообщили в Минобороны России. За сутки вооруженные силы России поразили объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, которая используется в ВСУ, склады горючего, места подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, подразделения группировки войск «Восток», освободили населенный пункт Новоскелеват в Днепропетровской области. Вооруженные силы России беспилотниками «Герань» поразили две автозаправочные станции в подконтрольном ВСУ в районе города Запорожье. Обе АЗС получили критические повреждения, на них возник пожар. Минобороны России показала кадры. В нашем военном ведомстве отметили, что российские военные практически ежедневно работают по объектам топливной инфраструктуры Украины. Ранее сегодня в Министерстве обороны сообщили, что вооруженные силы России поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ в районе подконтрольным украинским войскам города Запорожье. Там возникло объемное горение. По заводу тоже ударили беспилотниками «Герань». Как отметили в нашем военном ведомстве, российские военные продолжают наносить точные удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, снижая военно-экономический потенциал противника. Еще одно сообщение Министерства обороны, ВКС России и ВВС Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российские Ту-95МС и китайские Хун-6К осуществили патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. Оно продолжалось около 6 часов. Минобороны России сообщили, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. В нашем военном ведомстве отметили, что в ходе выполнения задач российские и китайские самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушение воздушного пространства иностранных государств во время совместного патрулирования ВКС России и ВВС Китая не допущено. По завершении совместного воздушного патрулирования все задействованные самолеты вернулись на аэродромы базирования. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 25-27, в Москве в воскресенье также без осадков, ночью плюс 12-14, днем 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Предина. Здравствуйте. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли Эллен Перес из Австралии и Демис Хюрс из Нидерландов со счетом 6-1, 4-6, 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах женской теннисной ассоциации. Петербургский футбольный «Зенит» одержал победу над ленинградцем в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Александр Ерохин. Также мячи забили Педро и Александр Соболев. В другом товарищеском матче клубы «Локомотив» и «Родина» сыграли в ничью 0-0. Ну а московская «Динамо» сегодня уступила «Торпедо» в первом матче Сандра Шварца. После возвращения встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу «Торпедо». Отличились Александр Юшин и Алексей Каштанов. Россиянин Мирослав Киселев завоевал золотую медаль в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Другой россиянин Макар Павлов стал пятым. Киселев завоевал пятую медаль на текущем первенстве. На его счету также 3 золота и 1 бронза. Российские батутисты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходит в Швейцарии. В индивидуальных прыжках среди женщин золото завоевала Анжела Блатцева. В синхронных прыжках среди женщин Блатцева и София Аляева заняли первое место. Ну и еще одна медаль у представителей мужчин. В синхронных прыжках у мужчин серебряными призерами стали Федор Сорокин и Данила Касимов. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Майами Хит» сделал квалификационное предложение российскому центровому Владиславу Голдину по двустороннему контракту, сообщают местные СМИ. По двустороннему соглашению игрок получает половину минимальной зарплаты новичка НБА, его соглашение не учитывается в потолке зарплат. Голдину 25 лет, он не был выбран на драфте НБА 2025 года, но после все-таки подписал контракт с «Майами». В прошедшем сезоне Голдин сыграл за Хит 9 матчей, проведя на паркете в среднем чуть больше 2 минут. Российская дзюдоистка Тамара Лищенко завоевала серебряную медаль на этапе Гран-при в Циндао. На этом о спорте все. До встречи.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Советник председателя попечительского совета Фонда помощи «Русский крест» Евгений Благов сегодня в гостях. И президент Фонда помощи «Русский крест» и сооснователь банка «Еды Русь» Юлия Назарова. С Юлей мы давно знакомы и с банком «Еды», а вот с фондом «Русский крест» мы сегодня знакомимся. И такое все масштабное, и название, и серьезные, значит, учредители, и большое количество людей, а главное – связи, потому что когда Евгений перечисляет, с кем работает Русский Крест, это все довольно серьезные большие организации, большие люди. То есть вы можете, в общем-то, менять пространство вокруг себя.

0: гражданского общества как раз-таки и стоят впереди планеты всей, помогая государству. Государство со своей стороны учредило фонды, допустим, фонд президентских грантов, который поддерживает некоммерческий сектор, некоммерческие организации для того, чтобы как раз-таки вот помощь государству и оказывалась в том числе за счет государства.
1: А вам удается гранты получать?
0: Мы на сегодняшний день не нуждаемся в грантах. Да, мы вот фонд, который наполняется бизнес-процессами, и, собственно говоря, наш попечитель и наставник является нашим ключевым попечителям и донорам, которые обеспечивают нас всем необходимым для того, чтобы мы могли вот эту помощь направлять в массы в разных спектрах.
1: И здесь я хотела бы еще в момент добавить, мы все-таки говорим про три сектора экономики: государство, бизнес и общество, и их никто не отменял. И у каждого есть определенный задел и определенная ответственность, зона ответственности. И что мы видим, например, в ЧС? Конечно, мы не можем, как некоммерческий сектор, заместить государство. У нас нету такой функции, мы не должны это делать. Но у каждого из нас есть определенные, так скажем, ну, например, преимущества, да, форматы работы. И как раз наша гибкость, она позволяет быстро подключаться к той же помощи, начинать оказывать помощь людям, пока государственная машина, механизм, он разгоняется. И это нормально. У каждого своя скорость и свой подход. Но замещать, нет, конечно, мы не можем заместить. А вот объединяться для того, чтобы помогать и проявлять собственную сознательность, да, это же определенный уровень и гражданского общества, то есть когда мы понимаем, что мы тоже не должны проходить мимо, да, чужой беды не бывает, возвращаясь. Да.
2: Ну, кстати, про Дагестан мы начали говорить, что в Дагестане есть тоже такая интересная история, что я знаю очень много дагестанцев, которые могли реализовываться, да, в любом другом городе или в любом другом регионе, и после, скажем, 30-40 возвращаются домой поднимать целину, в прямом смысле
1: именно
2: помогать.
1: Так. Именно так.
2: И вот это меня поражало в Дагестане. И это очень верно, потому что время разбрасывать камни. И
1: время
2: вот наш возраст сейчас, вот наш возраст здесь находящихся, время эти камни собирать. То есть сейчас мы наработали такой опыт, да, и такое количество, там, не знаю, знакомых и прочего всего, что мы уже теперь можем это делать. Мы можем позвонить в МЧС и сказать: ребята, мы с вами едем, да, там, или вылетаем на вашем,
1: конечно,
2: там,
1: есть ресурсы, конечно.
2: Да, о чем и речь.
1: Или какая-то аналитика, например, от МЧС, да, которая нужна, потому что они за этим всем следят.
2: Ну вот смотрите, трагедии, катастрофы, одна часть, да, где быстро, как ты правильно сказала, мы можем начать работу. А давайте поговорим, например, о бедности, о которой, в общем-то, как это, да, бедность не порок, но большое свинство. Люди мало говорят об этом, люди не просят помощи, очень многие. Я так понимаю, что вы тоже помогаете в таких ситуациях.
0: Конечно.
1: Конечно, помогаем. Конечно. Мало того, я хочу сказать, опять же, возвращаясь к статистике, ну, просто опять же понимать, с какой проблемой мы работаем. Говоря про товарную благотворительность, например, по последним данным, около 40% бюджета семьи уходит на продукты питания. Если это многодетная семья, то это до 80-85%. Угу. Поэтому здесь, конечно, тема, которую мы... Одно из направлений Русского Креста по товарной благотворительности, оно важно как раз именно с точки зрения системы поддержки, в том числе многодетных семей. Это, на самом деле, это могут быть разные семьи, и многодетные, просто семьи с детьми, да, там, например, те же самые пожилые, но нуждающиеся именно в этой продуктовой поддержке.
2: Смотрите, тоже интересно, пенсии не так быстро растут, да, или зарплаты, или еще что-то, или пособия, как растут цены на продукты. Ну, это реальность наших сегодняшних дней. Поэтому людей, которым нужна помощь финансовая или продуктовая, становится все больше, возможно. Да, кто-то выкручивается, кто-то находит возможности, кто-то не находит. Я так понимаю, что в сложной ситуации пенсионеры и вот многодетные дети, основной, так скажем...
1: Это семьи с детьми, то есть две основные категории, это семьи с детьми, которым мы помогаем, это пожилые, но опять же, понятно, что мы в каждом регионе понимаем, с кем, кому мы помогаем, мы работаем с органами труда и соцзащиты для того, чтобы понять степень нужды.
2: А смотрите, вы к ним обращаетесь, дайте нам, там, предположим, какое-то количество семей,

0: наоборот, они уже к вам приходят и говорят, у нас есть там несколько семей, где ваша помощь требуется?
1: Все, конечно, по-разному. Бывает и так, потому что у нас может быть какой-то объем помощи.
0: Потому что ощущение, да, что орган соцзащиты, он как бы должен и решить, да, этот вопрос. Но явно иногда проблемы за пределы возможностей соцзащиты выходят. И
1: да,
0: тогда появляетесь вы.
1: Да, вот как раз про вопрос за пределы рамок соцзащиты. Например, есть семьи, которые там получают, например, на 100 рублей, на 10 рублей больше.
2: Ну, установленный государством вот этого лимита поддержки и помощи.
1: Да, и получается, что они не получают никакой поддержки и выплат тоже не получают. И именно тогда в том числе подключаемся мы, потому что они понимают, что фактически семья, получая, там, например, на 10, на 100 рублей больше, конечно, ей лучше жить не становится, а по факту мы можем... Там, например, в каком-то системном ключе начать ей помогать.
0: А кроме органов соцзащиты региональных, каких-то областных, к вам могут обратиться просто люди?
1: Да, конечно, ну, конечно.
0: То есть
1: конечно.
0: Мы заходим куда? ВКонтакте, на сайт?
2: Весь перечень, да, социальных сетей.
0: То есть мы ищем фонд помощи «Русский крест» и обращаемся?
1: Да, да. Соответственно, либо через «Русский крест», либо через
0: Банк Еды,
1: да, мы принимаем такие заявки. В том числе в регионах. У нас есть, например, в некоторых регионах определенный подход по работе с базой наших благополучателей. То есть мы не всегда открываем набор, потому что мы понимаем, что у нас уже сейчас...
0: Лимит,
1: ну, да. Конечно. То есть мы пытаемся сделать так, чтобы те семьи...
0: Очень здорово, что фонд точно рассчитывает свои возможности тоже.
2: Но этот лимит по году, это 2,5 благополучателя, миллионов человек.
0: Миллионы человек.
1: 2,5 миллиона человек, которые получают помощь, и это более 50 регионов нашей страны. Поэтому, конечно, уже ответственность и так большая, и здесь важно, что все-таки мы говорим про системную помощь, и это важный момент, потому что семья в таком случае может как-то иначе планировать свой бюджет, ну, например, купить спортивную форму ребенку или велосипед. Ну, что-то, да, на что тебе вот ты можешь немножечко отложить, получая продукты, питание, средства личной гигиены. И это важный момент.
0: Ну, давайте буквально через минутку узнаем, кстати говоря, может быть, вам нужна помощь, в том числе волонтеры, юристы, может быть, но это не точно.
3: Адреса милосердия с Верой Кузьминой. Маяк. Большая энциклопедия лета. Июнь. Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендация учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: «Адреса милосердия» с Верой Кузьминой.
1: Президент фонда помощи «Русский крест», сооснователь банка «Еды Русь» Юлия Назарова и советник председателя попечительского совета фонда помощи «Русский крест» Евгений Благов. Вот за кадром мы быстро, чтобы да, сказать, поговорили о том, что с «Русским крестом» мы сегодня знакомимся уже в моменте, когда фонд вырос настолько, что он системно решает вопросы, а не просто помогает кому-то непосредственно, хотя продолжает это делать непосредственно и помогать. Знаю, что кроме чрезвычайных ситуаций, в которых фонд и главное, это банк «Еды Русь» уже съели собаку и знают, как работать на крупных катастрофах. Уже да, не первый раз вы помогаете и учите других, кстати говоря, подключаться.
2: Наступил
1: да,
2: тот момент, да.
1: Это здорово. Это сразу показывает качество. Да. Знаю, что еще есть огромное количество всяких проектов, которыми «Русский крест» занимается. Что это? Что из важного мы хотели бы рассказать?
3: Из важного мы уже на протяжении нескольких лет доставляем из Иерусалима благодать огонь в четыре страны. Это Туркмения, это Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан. Мы в этих странах возрождаем нашу русскую православную церковь всевозможными объектами. Это и воскресные школы, дома милосердия, помогаем в восстановлении храмовых комплексов. У нас очень большой пул взаимодействия с Русской Православной Церковью, хотя мы взаимодействуем со всеми религиями и вероисповеданиями. И здесь у нас очень, ну, во-первых, та территория, где мы зарегистрированы, это Подмосковье, древнейший город Подмосковья, Серпухов. У нас очень большой проект, это объединение двух деревень, деревня Сироксеева и деревня Новинки. Это будет очень большая агломерация, где мы хотим поставить эксперимент по рождаемости не менее 3.0. Всем известно, что сейчас это 1.35, то есть естественная убыль населения. Это уникальный проект.
1: То есть эксперимент, который потом, возможно,
2: можно будет
3: масштабировать по всей стране. Мы возрождаем Серпуховский Кремль, который в 30-е годы прошлого столетия был бесследно разрушен. И сейчас мы взялись с историками, с архитекторами для того, чтобы возродить эту святыню и чтобы Серпухов вошел в Золотое кольцо России, как один из таких форпостов ближайшего Подмосковья. У нас большой пласт работы, связанный с продюсированием документального кино. И вот один проект мы закончили, «Батюшка Или, моли Бога о нас», о духовнике земле русской. Сейчас у нас проект «Общее дело» о возрождении и строительстве храмов деревянных на севере. Это проект, который поддержал Святейший Патриарх. У нас очень большой программный продукт по взаимодействию и поддержке крупных фестивалей. Вот один из них – это фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет совсем скоро в Суздале. Патриарший фестиваль в честь Николая Японского, там, где вот спорт, духовная составляющая и культура объединяются воедино, такое в триединство. И многие-многие другие проекты, которые показывают, что и культура товарной благотворительности, и адресная помощь, потому что уже сотни домов, которые были построены, восстановлены, реставрированы для многодетных семей, сотни машин, которые были подарены многодетным семьям для того, чтобы они могли своих детей обучать.
1: И вот как вас найти?
3: ruskrest.ru.
1: Потому что не все знают, да, где можно помощь получить, не все ее просят. А можем сейчас сказать, вот с какими просьбами можно в фонд обратиться?
3: Ну, собственно
1: говоря... Какие ситуации такие вот самые, может быть, основные проблемные?
3: Основные проблемные – это жилье. И вот в рамках русской деревни мы сейчас будем строить 30 домов, которые безвозмездно будем передавать для нуждающихся. Наш попечитель взял проект двух многоквартирных уже построенных домов, которые сейчас будут достраиваться. Uh-huh. Вот из 288 квартир, 100 квартир он передает фонд помощи для того, чтобы мы могли этот имущественный комплекс распределять
1: Между кем?
3: Среди нуждающихся. Есть проект, который защищен в Министерстве юстиции, когда многодетная семья от 5 детей и выше, которые находятся вот в сложной жизненной ситуации, нуждаются в улучшении своих жилищных условий. Соответственно, мы рассматриваем, принимаем эту заявку, одобряем ее на совете и, соответственно, оказываем адресную помощь. Не только в России, мы уже присутствуем в 7 странах мира.
1: А, значит, вопросы жилья, с чем еще можно обратиться?
3: Наше культурное наследие. Очень многие храмы, очень многие культурные сообщества обращаются к нам для вот, взаимодействия, поддержки друг друга. Не всегда необходима именно финансовая поддержка. Иногда многие люди вот стучатся в разные закрытые двери, и мы стараемся вот подключать всех наших добрых друзей из разных сфер жизнедеятельности России для того, чтобы решать эти проблемы. И вот совсем скоро, и вот мы приглашаем, пользуясь случаем, всех радиослушателей, на ВДНХ состоится парад семьи в честь Дня семьи, любви и верности. И вот это будет очень такое...
1: В Москве, соответственно.
3: Москва, ВДНХ, да, сбор у центральных ворот в 17:30, шествие начнется с 18 часов. И вот приглашаем многодетные семьи, потому что мы хотим показать России, что Россия, она не на словах великая страна, а она вот в свое величие покажет многодетными семьями, людьми, которые вот придут и покажут, что такое вот настоящая русская и в первую очередь православная семья.
1: Мне кажется, замечательная последняя фраза эфира. Давайте скажем спасибо президент фонда помощи «Русский крест», сооснователь банка «Еды Русь» Юлия Назарова и советник председателя попечительского совета фонда помощи «Русский крест» Евгений Благов. Спасибо вам большое.
3: Благодарим.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин продолжил сегодня общение с президентом Беларуси Александром Лукашенко в резиденции на Валдае. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
2: Да, я могу подтвердить, действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае.
0: Напомню, накануне Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщалось, что главы государств проводят встречу в резиденции Владимира Путина на Валдае в закрытом формате, один на один, без фото и видео. По словам Пескова, темой беседы лидеров России и Беларуси стали развитие союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, реализация совместных проектов в области экономики и вопросы, связанные с региональной безопасностью. Представитель Кремля отмечал, что президенты могут продолжить переговоры в субботу, если сочтут это необходимо. Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены беспилотниками «Герань» на аэродроме в Николаевской области, сообщили в Минобороны. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватая в Днепропетровской области. Подразделение южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю в Константиновке. Штурмовые подразделения ведут активные наступательные действия. На всех направлениях продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 200 военнослужащих. За сутки нанесено поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Малиновка, Славянск, Краматорск, Пескуновка и Васютинская Донецкой Народной Республики. Вооруженные силы России поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ, в районе подконтрольного украинским войскам города Запорожье. Там возникло объемное горение, сообщили в Министерстве обороны. По заводу ударили беспилотниками «Герань». Кроме того, беспилотниками «Герань» поражены две автозаправочные станции, также в районе Запорожья. Обе АЗС получили критические повреждения, на них возник пожар. В нашем военном ведомстве отметили, что российские военные практически ежедневно работают по объектам топливной инфраструктуры Украины. Ранее агентство ТАСС сообщило, что власти Сумской области на севере Украины рассматривают альтернативные механизмы обеспечения горючим на случай уничтожения АЗС. Как напоминает ТАСС, информация о пожарах на украинских АЗС практически ежедневно поступает из разных регионов Украины. 4 мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ в Сватове в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, украинский дрон ударил по точке быстрого питания на центральном рынке. 3 раненых доставили в больницу Сватова. Еще одну пострадавшую в тяжелом состоянии поместили в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Пасечник отметил, что украинские войска в выходные дни намеренно бьют по местам большого скопления мирных жителей. Он назвал такие обстрелы противника терактами и провокациями. ВКС России и ВВС Китая провели совместное 6-часовое патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в Минобороны России. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6К пролетели над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. На всем маршруте их прикрывали истребители Су-30СМ, Су-35С ВКС России и Зянь-16 ВВС Китая. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. В нашем военном ведомстве отметили, что в ходе выполнения задач российские и китайские самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушение воздушного пространства иностранных государств во время совместного патрулирования ВКС России и ВВС Китая не допущено. По завершении совместного воздушного патрулирования все самолеты вернулись на аэродромы базирования. Минобороны заявили, что полет проведен в рамках реализации плана военного сотрудничества России и Китая на этот год и не направлен против третьих стран. Июнь прохладно прощается с москвичами. В выходные пройдут дожди, температура не превысит 20 градусов. Это чуть ниже климатической нормы. Атмосферное давление немного повышено, осадки ожидаются всю следующую неделю, но воздух в столичном регионе будет постепенно прогреваться, рассказала ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова.
1: Повышение показаний термометров, которое началось уже в выходные, оно продолжится и в первой половине недели. И в завершающий день июня мы увидим, что днем воздух прогреется до 25-30 градусов.
0: Сегодня в Москве местами могут пройти залповые ливни с грозами. По данным гидрометцентра, с разной интенсивностью дождь может продлиться до полуночи. Небольшие осадки не исключены местами в Москве и предстоящей ночью. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 18, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Предстоящей ночью 12-14 градусов, днем плюс 23-25. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, по данным центров ФОБОС, днем в северной столице 25-27 градусов.

0: Мастера спорта.
1: И это «Мастера спорта». Здравствуйте. В прямом эфире маяка Андрей Кудряшов и Николай Саприн. Коль, привет.
2: Да, привет.
1: Ты выспался?
2: А ты?
1: Ну, как тебе сказать? Ну, скорее нет, чем да.
2: Ну, мы все не спим в эти
1: дни. Ну, все, да, в центральной европейской части России испытывают небольшие проблемы со сном. Вот иногда, там раз в 4 года, да, когда что-то происходит...
2: Там.
1: На той стороне. Да. Я завидую людям, которые живут на Востоке, во Владивостоке, например, на Камчатке. Они нормальное время смотрят футбол.
2: То есть, это интересная мысль. То есть, начинается игровой день во сколько?
1: Ну, в 10 вечера.
2: Ну, примерно
1: по Москве,
2: так, да.
1: Начинался, хорошо. Да. Ну, не суть, да, как вы догадались, что мы первую часть нашего канала посвятим футболу, событиям на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. И в качестве сегодняшнего эксперта у нас Александр Гришенко присоединяется, чемпион СССР по футболу 91 года. Александр, здравствуйте.
2: Один из лучших экспертов, которых можно найти.
1: Да.
2: Добрый вечер.
3: Да, рад вас слышать и слушать, честно говоря.
2: Взаимно.
1: Взаимно. Вы-то спите? Удается вам поспать нормально или нет? Или тоже...
3: Я сплю, да, после утренних эфиров, часов до 12 сплю, а потом там свои дела, и опять футбол 18:30, первая трансляция, все на матч, да, и потом футбол 19:40. Ну и смотрю, конечно, пропустил, по-моему, две игры только.
2: Как?
3: Даже посмотрел, удивлю вас, Гана-Панама в 5 утра.
2: О, я тоже смотрел матч.
1: Гана-Панама, это интересно было? Интереснее, чем...
3: Это был первый тур, и комментировал Сергей Дурасов. Он сказал, я поставлю памятник всем, кто этот матч смотрит. А смотрели, видно, только мы вдвоем с ним. Вот.
1: Ну, откуда вы знаете, у вас же рейтингов нет. Ладно, ладно, шоу, еще кто-то смотрел. Наверняка.
3: Понятно, я так пошутил, да, но невозможно было смотреть, на самом деле.
2: Ну, вы смотрели, потому что надо. Вот в этом году матчей очень много. То есть сыграли уже больше, чем, в принципе, было раньше. Да, даже вот 4 года назад на чемпионате мира. Пресыщение футболом вот за эти, сколько там, 2 недели, даже меньше.
3: У вас 12 уже дней, есть? Да.
2: 12 дней.
1: Есть пресыщение футболом?
3: Ну, конечно, есть. Это вот как дети мороженым объелся и уже не можешь его кушать. Потому что, я объяснил, 48 сборных, конечно, много. И есть игры, мы же ждем топовых, условно, Франция, там, Испания, вот таких, да. Когда играют то, что вот мы назвали Панама-Гана, ты понимаешь, что, ну, это не тот уровень, да. И я сегодня даже просмотрел в одном там интернет-издании, там, Шахназаров, по-моему, сказал, говорит, ну, ребят, ну, с чего вы превратили спорта? Мы же помним, когда в хоккее на чемпионат мира пригласили сборную Дании, сборную Венгрии. Ну, невозможно было смотреть. И для профессионала видно качество футбола, да, когда играют там англичане и когда играют, условно, Кюрасао.
2: Ну, сейчас мы уже то ли привыкли к Дании и Японии, то ли они стали играть лучше. Ну, в любом случае, да, это такой эволюционный процесс.
1: Слушайте, а вопрос, да, в 86-м году, я помню, матч СССР в Венгрии мы открывали, да, мексиканский чемпионат.
2: Не показывали в прямом эфире.
1: Не, ну никак.
3: Показывали.
1: 6-0 выиграли. Тогда-то интересно футбол было смотреть. Тут то же самое по уровню команд тогда были.
3: Это был мой первый чемпионат, который я посмотрел, мне было 14 лет. Я даже помню, кто забил голы. Олейников с 40 метров. Биланов с пенальти, по-моему, и кто-то еще, по-моему, Яковенко, там тоже с 30, там мячи летели,
2: Ерёмчук.
3: Да, Ерёмчук, да, разряженный воздух, и потом, ну, мне было интересно смотреть, потому что это была сборная Советского Союза, и, насколько я помню, 2-2 они сыграли с французами, 2-0 канадцев обыграли.
2: 1-1 потом сыграли с французами, 1-1.
3: Да, 1-1 ничья, и потом их с Бельгии убили, да, в судьи, и они никуда не вышли. И потом эта сборная через 2 года стала второй на Европе.
1: Чемпионом, да.
2: А через 6 лет Александр Гришин забьет Барселоне в Лужниках.
1: Эх,
3: это было случайно. Да.
2: Случайно.
3: Но вот про те сборные мне очень приятно вспоминать то, что вы вспоминаете, потому что это и потом же Олимпийские игры в 88-м выиграли, да?
2: Знаете,
3: какой уровень какой был, да? А играли какие команды? Франция, да, та же Мексика сильная тогда была. То есть, ну, и мне-то на самом деле интересно смотреть футбол, потому что я смотрю как профессиональным взглядом, ну да, где-то похуже, где-то получше, ты просто ищешь, анализируешь для себя.
1: Александр, скажите, сейчас правда говорят, что все уже научились играть в футбол, то есть там прям такого провала по уровню нет, ну вот кроме матча Гана-Панам, наверное?
3: Нет. Вот надо отделять мухи от котлет. Научились играть в футбол, да. Или научились мешать играть в футбол, да? Вот все научились мешать играть в футбол, потому что на этом турнире, вы же видите, да, играет только сборная Аргентины, красивый футбол показывает, сборная Испании, да.
1: Французы еще ничего.
3: Французы классно играют, конечно. Те же Норвегии играли до французов неплохие матчи. Да вот они играют в футбол, а все остальные сборные, которые вот эти 48 приехало, там, они мешают им играть в футбол. Вот это разница, да, это вот... прикрытие для других тренеров, когда они проигрывают слабые сборные, говорят, ну все же научились играть в футбол. Да нет, вы просто их не смогли обыграть. А они практически вот, мы же смотрим, да, игры аутсайдера и там с французами, да, и понимаем, что команда 88 минут защищается, да, то есть она мешает и где-то ждет свой шанс там со стандарта забить или еще что-то, да, получается или нет. А для меня игра в футбол, когда две команды играют. Вот мы сейчас посмотрим, да, сейчас по сетке там французы выходят, по-моему, на хорошую команду какую-то. На Германию, да, могут выйти через тур.
1: В 1-8 уже, да?
3: Вот там мы посмотрим хороший футбол. И те будут атаковать, и это будут атаковать. Тогда мы можем говорить о том, что мы смотрим футбол.
1: Я как зритель просто, вот первые два тура, там огромное же количество всяких жизненных историй. Вот как на Олимпиадах бывает, там за этим вратарем, который за КБВР в Вазине, да?
2: В Вазине, 15 миллионов подписчиков.
1: Да,
2: 15 миллионов подписчиков.
1: 50 миллионов уже. 50 миллионов. Там уже он улетел.
2: А ты подписался, да?
1: Ну, естественно.
2: Значит, подписался сразу после этого.
1: Ты хотел что-то спросить, давай.
2: Александр, я просто хотел вот о чем спросить. В контексте того, о чем вы сказали, да, что играют в футбол три сборные, а остальные как бы мешают им играть в футбол. Сегодня было высказывание интересное Александра Дюкова, президента Российского футбольного союза, о том, что сборная России здесь была бы конкурентоспособной. Она бы играла в футбол, или же мешала играть в футбол по нынешнему своему уровню? Ты не Александр.
3: Ну, давайте говорить откровенно, в какую бы группу наша сборная попала, мы бы говорили, играла бы она или мешала. Да? Понятно, что сейчас все скажут, он там не знает там правил, там рейтинги есть, да, но если бы условно, вот давайте возьмем группу, да, вот, ну, от балды там, как мы говорим, да, Франция, Испания,
2: да, Франция,
3: Норвегия,
2: Франция,
3: и Россия, да, ага. Да, и куда мы попали бы?
1: Ну,
3: однозначно же, мы все знаем результат, правильно?
2: Я надеюсь, что мы достойно хотели
3: попали... Да, а если бы был там Тунис, Саудовская Аравия и Иран, мы бы вышли с первого места. Ну, здесь же от соперника все зависит.
1: А вот не факт, а вот я с вами не соглашусь. Вот сейчас последние сутки я с большим удовольствием считаю, что Марсело Бьелса физрук, это так называемый главный тренер сборной Уругвая, потому что он из команды, вот Коля уже совсем, он расстроился сразу же на 17-й минуте, из команды сделал непонятно что, и это, наверное, пока главная сенсация чемпионата мира в групповой стадии, да, вылет Уругвая.
3: Ну, я здесь согласен, да. Я уже после первой игры сказал, когда они 4-1 проиграли, что там, во-первых, и Касерос вообще безобразно смотрелся. Из него там американцы там веревки вили, да.
2: Это Парагвай.
3: Парагвай, да. Да, да. А Уругвай, вот они, ну, вчера он интервью дал. Ну, Бельеса я не назову, что он физрук. Он хороший тренер, да, просто так в сборную не приглашают. Но бывают такие моменты, когда... Ну, получается или не получается, да, но вот сейчас не получилось, да, и, кстати, по всем же этим ходит, когда он интервью начал давать, да, кричал там на всех.
2: Ну да.
1: Так нет, поэтому... они же Аргентину, они Бразилию в отборе грохнули, а вы приехали на чемпионат.
2: Ну, Андрей, тут вопрос, когда они грохнули. Когда он пришел, еще эти методы работы давали о себе знать. Но это было меньше года прошло. А потом уже команда пошла валиться, к сожалению. Поэтому, в принципе, это, вот то, что случилось, можно было предугадать. Они так играют последние годы, к сожалению, чаще всего.
3: Да, может быть, просто чем тренер сборной, всегда же говорили, тренер сборной от клубного отличается. На самом деле это так, потому что клубный тренер знает, как подготовку выстраивать в долгую. А все-таки вот такие турниры, это надо тренеру знать специфику подготовки к этому турниру. Вот у кого-то получается, у кого-то нет. Здесь не получилось, да, потому что надо за короткий промежуток времени вывести команду на, ну, желательно на пик формы. Угу. Понятно, что те же там испанцы, аргентинцы и французы будут выводить на пик формы к финалу, да, потому что все понимают, что они грубо пройдут, потому что 40 дней невозможно держать на пике форму команду. А здесь, ну, провалился, значит, где-то не угадал в подготовке что-то.
2: Александр, нравится ли вам то, как проходит матч третьего тура, потому что очень многие критикуют третий тур, да, потому что все ясно, многие команды позволяют себе играть
1: правила,
2: в ничью, Парагвай, Австралия, да, допустим, да, так откровенно уже игра на ничью. Ну, в общем, опять-таки, многие позволяют себе это делать, в то время как, наверное, раньше это трудно было себе представить. Вам интересно вот эти матчи смотреть?
3: Вот и сами ответили на свой вопрос, о чем я вам говорил. Да, много проходных игр, которые смотреть неинтересно, но иногда надо. Хотя вчера вот мы же видели игра французы и Норвегии, да, они играли за первое место, хотя Норвегии что-то там зачудили, да, mm-hmm. составом. Mm-hmm. А вот, то есть здесь кто как выстраивает тренировочный процесс и дают игрокам отдыхать или нет, тоже Нагельсман вообще никому не дал отдохнуть, а по большому счету...
2: Да и французы они... тоже там, французы, да, французы играли тоже, да. Две трети состава основного было.
3: Да, да, да, вот, а французы грамотно сделали, если они сейчас на немца выйдут через тур, они их грохнут спокойно, потому что сборная Германии играет вообще некрасиво. Ну, это мое мнение.
2: Некрасиво,
3: да?
2: Она играла всегда, да, другое дело, эффективно ли. Потому что действительно очень многие считают, что немцы спокойно проиграют французам, но при этом все равно вот покажут зубы. Вы уверены в том, что Франция вот в этом матче, возможно, действительно выиграет и выиграет там крупно, я не знаю, у немцев тех же?
3: По нынешнему... Да нет, крупно они не выиграют, а тем более в футболе может все быть, а встречаются команды, это же не Франция, там, или Испания, Кабо-Верде, да, когда никто не знал результата, и было неожиданно, что они 0-0 сыграют. А здесь две сильные команды встретятся, но объективно говоря, то, что мы видим, как играет Германия, как играет Франция, выстраивает футбол, но две разные команды, и по классу футболистов, ну, французы сильнее, ну, откровенно говоря, да, поэтому все и скажут, что... Фаворита этого матча будет француза однозначно. А как сложится игра, может быть, знаете, как бывает же так, атакует 90 минут, а потом получил контратаки и забить не можешь. Мы же видели сборную Турции.
2: Да.
3: 62 удара, 0 голов и ничего не могут. А в последний тур трешку забили, когда уже не надо, да? Mm-hmm. А играли-то хорошо, как бы там про сборную Турции не говорили, что вот она плохая. Это,
4: а вам они понравились на чемпионат мира? По, именно по игре, вот, по мысли, по тактике? Просто не повезло или что? Что произошло
3: вот,
4: с турками?
3: Вот турки, вот на самом деле, правильно вы заметили, мне турки понравились по игре. То, что они не забили момента, вот это есть не фар, да, в футболе, как мы говорим. Но и надо отметить то, что все равно турки играли в медленный футбол. Им соперник позволял контролировать мяч. Они играли медленно. Может быть, из-за этого они не смогли там дожать какие-то команды. Вот. Но в последнем туре-то они показали, что вот, когда залетает, моменты есть и залетает. Да, вот вам счет 3-2. А в тех играх не залетело. Но вот в какой-то игре забей один гол, да, и уже по очкам другая команда, и уже бы вышли бы 100% дальше. А там уже, глядишь, и форму получше набрали бы. Поэтому я бы не сказал, что разочаровала сборная Турции. Хотя многие пишут, да. Угу. Вот, ну... Ну, то, как, что я смотрел, как, ну, по как, крайней мере, они угу. пытаются в футбол играть, да.
2: Ну, много кто пытается в футбол играть. Вот те же узбеки пытались в футбол играть, другое получается по-разному. Как вам сборная Узбекистана, одна из тех немногих команд, за которую хочется болеть, да, тем более еще потому, что отчасти свои, и которая дебютировала
1: сегодня
2: в этом году на чемпионате мира.
1: Сконга проведут еще последний матч сегодня, да.
2: Как вам они?
3: Ну, если коротко, то никак.
4: То есть зря съездили, что ли, получается?
3: Нет, ну они не зря съездили, а они зря поменяли тренера, да. Зачем ставить Фабио Каннаваро, который на клубном уровне отработал очень плохо. Понятно, что это какая-то медийная история, что узбеки привлекли внимание, там тренер итальянец, там чемпион мира, там бла-бла-бла. Mm-hmm. Но нужен же результат, да. Результат дали до него люди, которые с этой сборной работали. И мы же видели, второй тренер остался помогать Фабио Каннаваро. Но то, что они плохо сыграли, ну они плохо сыграли. Там, кроме Шумуродова, отметить некого. Фазылаев пропал совсем, хотя он и забил гол, да. А этот Хусанов, да, Хусанов, который в Манчестер Сити. Да, ну, тоже не понравился. Ну, хотя тяжело играть, да, когда у тебя три игрока, а остальные все рядом, ну, средние. Конечно, тяжело свои качества показать. Может быть, он в Манчестер Сити лучше играет намного. Но, ну, катком прошлись по ним.
2: Я уж про уровного не говорю, да, вообще меняли.
3: Да,
2: как
3: ну,
2: угодно,
3: Урунов,
2: да.
3: Он как в ЦУМ сходил, так и перестал играть.
2: Понятно. У меня такой вопрос. Вы же... Погоди, Андрей сообразил просто только что.
4: Сейчас я вспоминаю, когда в ЦУМ дойти просто. Да,
2: я тебе покажу прямо и налево. Александр, такой вопрос. Бомбардиры много забивают. Понятное дело, почему. Потому что разница в классе очень большая. Но, тем не менее, не является ли это вот признаком повышения интереса к чемпионату, когда Месси, Роналду, Мбаппе, Холланд, ну, в общем, те, кого мы любим, как правило, забивают настолько много, и на первый план выходит уже бомбардирская гонка, даже не только на этом чемпионате мира, но и в истории.
3: Нет, но для людей, которые за рекордами следят, для них это интересно. для нас, вот вы сами правильно сказали сейчас, ну, когда уровень сопротивления не тот, то, соответственно, будут эти рекорды ставиться. Ну, вот через 4 года будет 96 команд, ну, еще больше будут забивать, ну, приедет какая-нибудь... Папуа-Нова-Гвинея, и там будут счета по 12-0. Конечно, Месси забьет из них 8, да?
4: И Роналду тоже, да. Не, погодите, Россия должна уже приехать. 96 то команд, мы же должны попасть туда, 96.
2: Но если допустят, да.
3: Да, да, то есть здесь-то вот в этом вся история-то. Если раньше играли 16 сборных, там Германия, ФРГ, там Франция, Испания, там Голландия, и ты не мог забить много голов, то есть сейчас в групповом турнире, я даже на эфире Матч ТВ, когда мы перед сезоном еще, перед чемпионатом, я сказал, будут голы, и Месси забьет, и Роналдо забивает сколько надо в группе, потому что там слабые команды. Mm-hmm. Соответственно, лидеры, они нападающие, они будут забивать. Вот, здесь все очень просто. И чем больше слабых команд, тем будет больше рекордов. А если сделают опять хороший чемпионат, интересно, где будут 16 топовых сборных играть, проходить это сито отбора хорошие, мы будем другой футбол смотреть, качество, да? И, ну, спорт чем интересен? Ну, когда есть интрига, да? Когда там до последней минуты там 2-1, 1-0, там кто-то может забить, кто-то... А вот, а когда ты понимаешь, что на второй минуте, на четвертой Аргентина забивает гол, можно выключать телевизор спокойно.
2: Ну да. И в этой связи, смотрите, мы всегда считали, что плей-офф — это какой-то элитарный уровень, плей-офф крупного турнира, чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Сейчас мы получаем среди матчей 1/16 финала Канада, ЮАР, Австралия, да, да. Египет.
4: На 1/8, это смотреть? На 1/8 надо смотреть уже, ну, наверное.
2: Это понятно, но вот как это смотреть тем, кто все-таки хочет немножко пораньше? Александру Гришину как смотреть?
4: Александр, как вам смотреть опять?
3: Не спать? Кому-то, значит, какие-то игры не надо смотреть. Здесь ответ только такой, конечно. Когда слабо, я тоже удивился, когда я узнал, что на ЮАР выходят вот эти слабые команды, да, ну... Ну, на самом деле, а как сетка создана, да? Мы увидим через тур, что Германия играет с Францией, да? А там команда какая-то пойдет другим путем. Ну, со слабыми командами будет играть. Ну, с другой стороны, это футбол, значит, будем смотреть.
4: Слушайте, так. Ну, Германии еще Парагвай надо обыграть, так, на всякий случай. Это тоже не ребята, ну, не...
3: Согласен. Я просто
4: не с африканского континента. Да. Александр, успеваем последний вопрос задать. Вы согласны с решениями некоторых тренеров не выпускать в третьих турах группового турнира лучших бомбардиров? Холм вчера сидел, Месси сегодня в старте не выйдет. Вот такие, да, вот истории. Топовые звезды не появляются на матчах третьего тура.
3: Ну, я считаю, что если на берегу тренеры договорились, чтобы, условно, Месси не приехал и ставил рекорды просто так в группе, да, а именно играл на команду, и чтобы эта команда дошла до финала, то это правильная такая ситуация, да, что лидерам надо дать отдохнуть. Мы же понимаем, что сейчас с увеличением команд на одну игру надо больше играть, да, до финала. Соответственно, ну, через 3 на 4 день играть тяжеловато, поэтому... Вот тренеры, которые вышли с 6 очками и знают, что надо готовиться через игру, они это правильно делают. Надо лидеров беречь.
4: Спасибо, что... спасибо. Александр Гришин был с нами. Спасибо. Со своим мнением о чемпионате мира. Скоро продолжим.
0: Мастера спорта. Артистизм без мастерства – это клоунада, а мастерство без артистизма – это просто ремесло. Вадим Эленкрик, музыкант, композитор.
5: Так говорит «Маяк».

Суточно.ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Красноярская, Светлая, Грузская, Ановка и Белецкая Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 305 военнослужащих. Число погибших в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю под Брянском увеличилось до 2 человек. Скончалась женщина, которая получила тяжелое ранение, сообщил в РИО губернатор Егор Ковальчук. Сегодня украинский дрон атаковал припаркованную машину магазина в деревне Петрянинка Злынковского района Брянской области. Водитель погиб. Пассажирка была доставлена в больницу, где за ее жизнь боролись врачи. Глава региона отметил, что украинские террористы снова целенаправленно бьют по мирным гражданам. Взрывы прогремели в Николаеве, Чернигове, передает ТАСС. Воздушная тревога была объявлена в нескольких украинских регионах. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Харькове, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Состояние 14 госпитализированных после массового отравления рыбными котлетами в Астрахани оценивается как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. У всех заболевших выявлен сальмонеллез. Среди отравившихся 4 детей. Одна из пострадавших, которая была доставлена в больницу, скончалась. Управление Роспотребнадзора по Астраханской области выявило нарушение в одном из гастрономов города. Работа рыбного цеха, в котором готовили котлеты, приостановлена, передает ТАСС. По информации телеграм-каналов, это были котлеты из щуки и судака. Сейчас следователи изымают документацию в гастрономе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Морги Парижа переполнены из-за роста смертности на фоне аномальной жары, сообщил представитель Федерации похоронных услуг страны. По его словам, ситуация ухудшается, зафиксировано значительное число смертей, и снижению загруженности моргов будут способствовать похороны, запланированные на начало следующей недели. Однако после этого сфера ритуальных услуг Франции столкнется с новой проблемой – перегруженностью крематориев. Франция, как и ряд других стран Европы, в последние дни охвачена аномальной жарой. В середине недели метеослужба страны вводила наивысший уровень погодной опасности в большинстве департаментов. Температура приблизилась к отметке 40 градусов, а местами даже превысила ее. Температурный рекорд сегодня побит в Дании. Воздух прогрелся до плюс 37. В Чехии температура превысила 40 градусов. Такой жары в Чехии не было за всю историю почти 300-летнего наблюдения за погодой. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Петербурге завтра без осадков. Днем в северной столице плюс 25-27. В Москве в воскресенье также без осадков. Ночью плюс 12-14. Днем 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Полузащитник Краснодара Эдуард Сперцян в ближайшее время перейдет в Аль-Ахли, утверждает журналист Иван Карпов. По данным источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. 26-летний футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме 3+1 и будет получать 6 миллионов евро в год с возможными бонусами. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе. В сезоне 2025-26 Сперцян забил 14 голов и сделал 18 результативных передач в 42 матчах за «Быков» во всех турнирах. Петербургский футбольный «Зенит» одержал победу над ленинградцем в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Александр Ерохин. Мячи также забили Педро и Александр Соболев. В других матчах «Локомотив» и «Родина» сыграли в ничью 0-0, а «Динамо» уступила столичному «Торпедо» 0-2. В составе автозаводцев отличились Александр Юшин и Алексей Каштанов. Встреча стала первой для немецкого специалиста Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера клуба в мае. Краснодарский «Локомотив» «Кубань» подписал контракт с центровым Глебом Фирсовым, сообщается на сайте баскетбольного клуба. Соглашение рассчитано на 3 года с возможностью продления еще на 2 сезона. Фирсову 21 год. Минувший сезон центровой провел в пермской «Парме». В 39 матчах спортсмен в среднем набирал 9,8 очка за игру. В феврале Фирсов установил рекорд единой лиги по коэффициенту эффективности среди российских игроков. Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. И еще одна медаль, серебряная, у Мирослава Киселева в прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Российские батутисты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходит в Швейцарии. В индивидуальных прыжках среди женщин золото завоевала Анжела Блатцева. В синхронных прыжках Блатцева и София Аляева также заняли 1-е место. А в синхронных прыжках у мужчин серебряными призерами этапа стали россияне Федор Сорокин и Данила Касимов. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Мастера спорта.
1: Мастера спорта по-прежнему в эфире. Андрей Кудряшов и Николай Саприн.
2: Да.
1: Подтвердил информацию, это хорошо. Значит, я не ошибаюсь.
2: Должен же кто-то подтвердить.
1: Да-да-да. Ну и теперь настало время, наконец-то, поговорить о баскетболе, потому что это действительно лучшая игра с мячом, хотя многие футболисты и поклонники футбола со мной не согласятся, но посмотрим, сейчас согласится ли Никита Загдай, наш баскетбольный обозреватель. Никит, привет.
3: Андрей, традиционно не буду с вами спорить, это же очевидно. Баскетбол,
1: не трать,
3: игра
1: да,
3: для избранных,
1: не трать
3: футбол,
1: время,
3: игра
1: да,
3: для
1: да,
3: всех.
2: Поспорит он со мной.
1: Ты футбол смотришь, скажи, ну будь честным, хоть сегодня, пожалуйста.
3: Конечно, потому что сейчас баскетбол в межсезонье, и даже баскетболисты сейчас в отпуске, но поглядывают на самую популярную игру в мире. Конечно, чемпионат мира привлекает внимание, тем более экспериментальный состав и много сюжетов.
2: Кто за кого болеет в баскетболе на чемпионате мира по футболу?
1: Наверняка у тебя подкаст какой-то
2: может быть,
1: был.
2: Может Никита, ты сам за кого-то болеешь.
3: А вы знаете, что, друзья, все успешные футболисты являются фанатами баскетбола и обязательно в свой отпуск приезжают зимой на игры лучшей лиги мира, Национальной баскетбольной ассоциации, и вводят дружбу с баскетболистами.
1: Например?
3: Поэтому,
1: приведи пример, да, пожалуйста.
3: Мбаппе, Месси, Криштиану Роналду. Все они стараются вводить дружбу с баскетболистами и тянутся к высокому.
1: А зачем?
3: Потому что получается с мячом, вы же сами знаете, Андрей.
1: Ну, понятно, межсезонье. Слушай, межсезонье как-то в российском баскетболе выдалось весьма и весьма интересным. И
3: оно только начинается, Андрей.
1: Да. Перебивал.
2: Не перебивай.
1: Не перебивай, да. Заседание Совета Лиги прошло Единой Лиги ВТБ 23 числа. Что там было интересного, расскажи нам.
3: Ключевое, что случилось на Совете Лиги, это география российского баскетбола на высшем дивизионе, которым является Лига ВТБ, выросла многократно. Теперь на карте появился Динамо Владивосток, и впервые команды с Дальнего Востока присутствуют в высшем дивизионе. Последний раз подобное было еще до создания Лиги ВТБ. В начале 2000-х Спартак Владивосток играл и даже локальных успехов добивался, но с тех пор была пауза, и сейчас Динамо Владивосток возвращает город на баскетбольную карту России.
1: А скажи, да, скажи, что там в Владивостоке с ареной, где будут проходить матчи?
2: Там очень любят Владивосток. У меня
3: Исов-арена.
1: Исов-арена,
3: хоккейная. 5500 зрителей. Надо сказать, что финал 4 Кубка России прошел как раз на этой арене. И были тестовые матчи. И, конечно же, Динамо Владивосток заслужили своими результатами, своей страстью к игре, своими успехами и, конечно же, обещаниями, что все будет хорошо на высшем уровне.
2: И заслужили своим болельщикам, потому что, опять-таки, вот эта 5500-тысячная арена, погоди, заполняется, как правило, под завязку всегда. Где бы ни играли и кто бы ни играл, потому что, опять-таки, я знаю, на Динамо Владивосток ходили последние 10 лет регулярно.
3: Любит игру там, где вкладывают душу, есть результаты. Динамо Владивосток последние годы показывал высокие результаты и точно не оставлял равнодушными. Последний сезон был не самый удачный для команды, но равнодушных точно вокруг не было.
1: Скажи, пожалуйста, просто я вспоминаю историю «Луч», даже команда называлась, да?
2: Луч энергия.
1: Из Владивостока. День, я про футбол хотел сказать, потому что с кем бы из футболистов, тренеров из центральной европейской части России не говорили, они так говорят: господи, лететь опять туда, играть там в футбол, вообще вот. Вот в баскетболе такого не повторится, что вот надо вот лететь.
3: Не повторится.
1: 8 туда, 8 обратно.
3: Ну, есть нюансы, конечно же, есть нюансы. Но в Красноярске есть, это 4 часа разницы, 5 часов лета. Но в Красноярск же летают, в Европу летали, Барселона, Валенсия. Все-таки дальние рейсы. Ничего страшного в этом нет. И новый формат. Команды играют каждый с каждым по одному разу. И после этого бьется таблица на 2 шестерки. Все-таки 12 команд в лиге. И первая шестерка, есть мотивация попасть в первую шестерку. Тогда не нужно будет второй раз лететь в Владивосток.
1: А зачем разделили опять на шестерки? Не было же этого.
3: Для того, чтобы вернуть плей-ин, вернуть конкуренцию и избавиться от матчей, где заведомо известен результат. Все команды попадают в плей-офф, пусть и не напрямую. И получается, режим плей-ин вернулся. Первая шестерка гарантирует себе участие в плей-офф, а вторая шестерка будет играть за плей-ин и добавит интереса и ценности матча. чем.
2: Это только на ближайший год, да, для пробы пера, или же на какой-то более продолжительный срок заключено такое соглашение?
3: Если оглядываясь назад, лига экспериментирует, каждый год что-то вводит новое, и мы видели в этом сезоне, например, внутрисезонный кубок был, суперкубок предсезонный проходил в Сербии с участием иностранных команд,
2: да.
3: И каждый год стараемся экспериментировать. Все-таки баскетбол, повторюсь, не самая популярная игра, но при этом лучшая игра с мячом. И эксперименты только для того, чтобы привлечь зрителей, привлечь аудиторию и сохранить интерес на весь регулярный чемпионат.
2: При том, что
3: мы видим, что и в хоккее, и в футболе есть аутсайдеры, есть середина таблицы, которые уже не претендуют ни на что, и матч становится, то есть не скучно.

0: на орбиту нашего российского баскетбола.
1: Это грустная история, и она связана и с финансами, и с управлением. И, с одной стороны, клуб достаточно скромно себя вел, хотя мы помним, что Нижний Новгород когда-то играл в финале Лиги ВТБ, когда-то играл в Евролиге, а Реал Мадрид приезжал играть на Лиговолке. И серьезная команда, которая воспитала многих игроков. Но, к сожалению, слабое управление клубом и, конечно же, финансовые ограничения, которые вводит область. Там есть хоккей, есть футбол, есть баскетбол. Несколько лет назад эти команды объединились под одним брендом, и они представляли город, и даже выходили в одинаковой форме на матче, но денег на всех не хватает, уж будем честны. И, возможно, предположу я, что слабое управление клуба все-таки недостаточно показывать хорошие результаты, нужно еще и работать с болельщиками, с ареной, с телевидением и развиваться по всем направлениям.
0: Но это надолго или же это непредсказуемо просто? Как пойдет, как получится?
1: Очень хотелось бы, чтобы Нижний Новгород оставался на баскетбольной карте страны. И остается молодежная команда, она будет играть в молодежной лиге ВТБ. Поэтому есть надежда, есть оптимизм, что через год, через два команда вернется. Так, например, был отличный пример. Астана из Казахстана. Взяли паузу, играли только в молодежной лиге ВТБ. И сейчас Астана возвращается в лигу ВТБ.
2: Давай про Душка Ивановича в «Зените», вообще про «Зенит», про их подход к тренерской чехарде. Трое, да, наставников по ходу сезона было, если мне не изменяет.
1: За календарный год пять человек.
2: Шестой его тоже построился, Душка Иванович. Он поможет «Зениту»?
1: Вы знаете, он очаровательный тренер, шикарная личность, но хочется посочувствовать игрокам «Зенита», потому что он фанат-тренеролог, что называется, кость в кость, и игрокам многим придется перестраиваться, но это один из способов достичь результата. Я уверен, что «Зенит» со своими амбициями покажет свои амбиции. Напомню, что у «Зенита» самый большой бюджет, у Душка Ивановича отличный контракт, и будут отличные возможности для приглашения звезд первой величины. И я надеюсь, что эта история не на один год, а на несколько, и «Зенит» снова будет претендовать на победу в Лиге ВТБ.
2: Да, а если результаты не пойдут, опять менять будут?
1: Ну так у всех происходит. Мы просто видим, как, например, ЦСКА, бюджет снижается, об этом говорят вслух, и не стесняются говорить об этом вслух, и плюс Лига ВТБ открывает бюджеты каждый год, и у ЦСКА действительно снижается бюджет, но при этом команда сбалансирована, и мы слышали историю, как пару лет назад даже в публичном пространстве это обсуждалось, игроки пошли на снижение контрактов, чтобы остаться в ЦСКА. И сохранили чемпионский состав, и последние 4 года армейцев практически не менялся, и это привело к 3 победам подряд.
0: Ну а сейчас он будет меняться, потому что, опять-таки, наверное, в таком составе, когда играют 3 года подряд, это как-то пресыщение наступает, в первую очередь, для игроков.
1: С осторожностью болельщики ЦСКА смотрят в будущее, потому что состав достаточно возрастной уже, но уже мы знаем, что Лука Митрович покинул команду, Ливио Жан-Шарль вроде бы как покидает команду, но при этом Мэлло Тримбл остается, Каспер Уэр остается, Никита Курбанов, Антон Остапкович, Иван Ухов и Семен Антонов остаются, костяк команды сохраняется, будут точные изменения, и 1-2 игрока появятся, и ЦСКА по-прежнему будет претендовать на победу, в этом сомнений никаких нет.
2: Скажи, пожалуйста, вчера же, да, наша сборная играла товарняк против Турции, проиграли 78-86, если мне не изменяет память. Что-то ты слышал по поводу этого матча и вообще по поводу клубных наших вариантов или возможности возвращения на европейскую арену, потому что, да, на этой неделе МОК принял серьезные изменения в харте, да, олимпийской. На баскетболе это как-то отразится или это все равно еще очень долгая будет история по поводу возвращения?
1: Андрей, вы традиционно очень четко подбираете формулировки. Не товарищеский матч, не встреча России и Турции, а именно товарняк. Этот матч нигде не транслировался, он проходил в тренировочном зале, и даже форма практически была тренировочная.
2: Я однажды ездил на товарняк на Олимпиаде в тренировочный зал.
0: Главное, что не договорняк.
2: Это было в 2008 году, играла сборная России и сборная Китая, если я умею.
0: Древний,
2: да, я очень древний. Рассказывайте дальше, Никит.
1: Действительно, это товарняк, но это очень важная история, когда Турция готовится к серьезным матчам, сборной России тренируется и старается почувствовать резерв. Все-таки у нас и тренер симпатичный, Зоран Лукич, серб, но всю свою карьеру тренерскую он провел в России, в

0: знают отлично русский баскетбол. И молодые игроки сейчас пробуют поиграть вместе, без легионеров, что называется, и понять, когда нас вернут на международную арену, что у нас есть резерв, и они готовы играть за сборную страны. И это по-прежнему престижно, даже с учетом того, что это товарищеские матчи, товарняки, как вы выразились, но это все равно сборная страны, пусть и без официальных стартов. И то, что федерация работает с резервом, это, ну, хочется сказать им спасибо, что мы не закрылись, не закрыли на амбарный замок двери сборной России. Она продолжает готовиться, тренироваться, и у федерации, у общественности есть понимание, что у сборной есть резерв.
1: Напоследок вопрос про NBA. Конечно же, россиян в ней, потому что всего Ищенко был выбран на драфте NBA вот сейчас под 56-м номером. Ищенко, который себя, во-первых, играет на позиции второго номера, себя зарекомендовал в «Локомотиве Кубани». Насколько у него может получиться и вообще чего ожидать в этом смысле? Подвижек каких? Уедет сразу, через какое-то время? Что будет?
0: Я хочу вам сказать, что 56-й номер – это некая формальность, это не гарантия. Вот когда игрока выбирают в первой двадцатке, это гарантия, что у него будет контракт и возможность себя проявить. 56-й номер для Национальной баскетбольной ассоциации – это не так серьезно. Можно быть выбранным 40-м и даже ни разу не приехать в Америку, даже визу не получить. У Ищенко другая история, в нем заинтересованы. Локомотив Кубань с ним попрощался, значит, он не будет играть в Европе в ближайший год и сразу попробует свои силы в Америке. Есть разные варианты, двусторонние контракты, точно он приедет в летнюю лигу, и я вам скажу, что Ищенко несколько недооценен из-за того, что Локомотив Кубань не играл на международной арене, не участвовал в Еврокубках, сложно было скаутам оценить уровень лиги ВТБ, при том, что это симпатичная лига, важная на карте Европы, но закрытая для скаутов. Нет, да. Евролиги, нет сборных.
2: Никит, сейчас прервемся и не уходи далеко. Буквально еще минуту мы поговорим о драфте NBA.
3: Маяк. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
4: Начнем с игры «Озадачник». В следующем часе нас ждет занимательная литература. В 11 утра поговорим про близких родственников и выясним, почему огурцы горчат, а арбузы нет. И в полдень в цикле «Звездная величина Леонов» поговорим про жизнь после космоса. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
3: С 9 утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
5: Там лет 50-60 назад люди приходили прям с партитурами, умели читать сразу там 20-40 нотоносцев и слышать внутри себя, как играют кларнеты, как фаготы и так далее. Сейчас таких людей мало, конечно. И очень много людей приходит, потому что им хочется что-то почувствовать в сфере классической музыки, но они не знают, что.
3: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
6: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить «Маяк». Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница – в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: мастера спорта, и Никита Загдай, наш баскетбольный обозреватель.
1: Заслуженный
0: обозреватель баскетбольный, продолжает про NBA, про драфт.
1: Про Ищенко.
2: Стивен Ищенко получит свой шанс в лучшей лиге мира. И, повторюсь, он недооценен. Он физически уже готов. Он уже несколько лет проводил в игре взрослый. И это серьезное преимущество. Например, если американские звезды проходят через студенческий баскетбол, а студенческий баскетбол, при всей любви и симпатии, это все-таки юношеский баскетбол. И у Ищенко будет серьезное преимущество. Хочется привести пример Луки Дончича. Конечно же, это суперзвезда. Но когда он приезжал в Америку, никто не знал. Мадридский Реал никто не знает. Чемпионат Европы никто не знает. Чемпион Евролиги никто не знает. И он приехал и показал, что такое мужской баскетбол сразу. Поэтому у Ищенко будут отличные шансы, и он сможет себя проявить. Он физически уже готов.
1: Он не такой универсал, как, скажем, Демин, да, который может сыграть на нескольких позициях и уже показал это во время первого своего сезона в NBA.
2: Он еще больше универсал. Я не могу сказать, он лучше Демин или хуже. Все-таки Демин ворвался в лигу. Одна буква «Ё» он только чего стоит, если такой только Буклина. У Ищенко сложнее ситуация. Но при этом он играет в защите. Он способен идти в проход. И это, как вы отметили правильно, атакующий защитник. Рекорд сезона у него 15 подборов за один матч. Mm. Это не каждый центровой себе может позволить.
1: А Влад Гудин, который играл в Майами тоже в прошлом году, ну как играл, периодически выходил на площадку, получилось вот сейчас новое квалификационное предложение от Майами, но я так понимаю, что это предложение, которое Майами должен был сделать, потому что у него второй год контракта остался, и в принципе то, что это предложение сделано, еще не означает, что Гудин будет играть за Майами в наступающем сезоне.
2: Это большой парень, очень трудоспособный, очень трудолюбивый, он готовится. И, конечно же, он продолжит свою карьеру в Америке. Я уж открою секрет, совсем скоро у него будет свадьба. Его избавится американка. Он пришел на американский образ жизни. И для него американский баскетбол близок. И ему нужно немножко доверия, и он себя покажет. Очень хочется верить, что в Майами у него все получится. Он подпишет это квалификационное соглашение, и у него будет шанс проявить себя в лучшей лиге мира.
1: Golden Boy.
0: Golden Boy. Да, Никита, спасибо большое. Я тебе торжественно обещаю выучить вокабуляр баскетбольный к следующей нашей программе, к следующему нашему общению, и не употреблять нехорошие слова, да, в отношении лучшей игры с мячом. Это баскетбол.
2: Спасибо, Никита
0: Загдай. Да, Никита Загдай был в нашем эфире с последними баскетбольными новостями. Ну, и Коля, у нас буквально несколько секунд, про теннис скажи уже.
1: Есть несколько секунд, на следующей неделе Уимблдон начинается.
0: Андреева проиграла опять?
1: Андреева проиграла, не знаем, как она будет играть на Уимблдоне, там очень тяжелая сетка, но новость последних часов. Вера Звонарева выиграла. Пускай это не одиночный разряд. Пускай Вера Звонарева одна из самых возрастных наших теннисисток, но она продолжает карьеру.
0: А сколько
1: лет? 41. Хотя,
0: она
1: опять,
0: в паре выиграла?
1: Она
0: или...
1: в паре выиграла. Вот сейчас соревнования в Бад-Хомбурге, это Германия.
0: Это вот где Андреева проиграла, да?
1: Да, но при этом, опять, важно, что она продолжает карьеру, важно, что она продолжает играть с разными напарницами. Вот как раз на Уимблдоне она сыграет со своей обычной напарницей последних лет Лаура Зигемунд, немка, с которой она не выиграли немало крупных турниров, в том числе US Open и итоговые парные. Поэтому, в принципе, перспективы по-прежнему, как бы это ни звучало, очень хорошие. И самое главное, Вера продолжает наслаждаться теннисом и, главное, игрой в себе. Поскольку, опять-таки, она пока не заявляла об окончании карьеры, судя по всему, не скоро об этом заявит.
0: Красиво говоришь. Mm-hmm. Надеюсь, через неделю мы еще и поговорим о теннисе, потому что действительно Уимблдон начинается. Ну, а на данный момент мы попрощаемся с вами. Андрей Кудряшов, Николай Саприн. До встречи.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин продолжил сегодня общение с президентом Беларуси Александром Лукашенко в резиденции на Валдае. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
2: Да, я могу подтвердить. Действительно, сегодня продолжается общение президента Путина и президента Лукашенко в резиденции российского президента на Валдае.
0: Напомню, накануне Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, сообщалось, что глава государств проводит встречу в резиденции Владимира Путина на Валдае в закрытом формате, один на один, без фото и видео. По словам Пескова, темой беседы лидеров России и Беларуси стали развитие союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие, реализация совместных проектов в области экономики и вопросы, связанные с региональной безопасностью. Представитель Кремля отмечал, что президенты могут продолжить переговоры в субботу, если сочтут это необходимым. Вооруженные силы России уничтожили на аэродроме в Николаевской области два украинских истребителя МиГ-29. Как сообщили в Минобороны, на аэродроме Вознесенска была выявлена подготовка к вылету двух украинских истребителей МиГ-29. Один из самолетов находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй истребитель в укрытии производил заправку топливом от топливозаправщика. В результате удара по аэродрому с применением двух беспилотников «Герань-4 Сикер» уничтожены два самолета МиГ-29 с боекомплектом авиационных средств поражения, а также топливозаправщик, специальный автомобиль, летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету, заявили в Министерстве обороны России. Наше военное ведомство показало кадры уничтожения боевых самолетов и наземной техники на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Освобождение Ново-Скелеватова в Днепропетровской области позволило российским войскам закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке. Это также позволило создать условия для дальнейшего продвижения в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Наше военное ведомство показало кадры боевых действий. В ходе боев уничтожено до взвода противника 5 боевых бронемашин, автомобильная мототехника, 6 наземных роботизированных комплексов, а также 16 гексокоптеров типа «Баба-Яга». Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, освободили населенный пункт Ново-Скелеватое в Днепропетровской области. За сутки нанесено поражение живой силе техники 7 украинских бригад, штурмового полка и полка беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области, Новосолошина, Егоровка, Бабаши, Любимовка, Бицкое, Никольское, Лесное, Запорожской области. Противник потерял за сутки свыше 350 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотника над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, над Крымом и Черным морем. 8 из 10 пострадавших при атаке украинского беспилотника на музейный комплекс «Самбекские высоты» под Таганрогом выписаны в больницах. Остаются двое раненых, в том числе 7-летняя девочка, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В субботу днем дрон ВСУ ударил по основному зданию музея, где расположен информационно-выставочный центр. По словам губернатора, повреждены кровли, фасад и помещения центра. Он приостановил работу. Сама экспозиция не пострадал, отметил глава региона. Работы по ликвидации последствий атаки беспилотника ВСУ начнутся в воскресенье. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. СКР опубликовало видео работы криминалистов на территории музейного комплекса. Военно-исторический музей «Самбекские высоты» находится недалеко от села Самбек под Таганрогом. Это самый большой в Ростовской области памятный комплекс в честь советских воинов, сражавшихся в этом районе во время Великой Отечественной войны. На Украине граждане, работающие на критически важных объектах, уже с осени могут лишиться брони от мобилизации и заведения новых ужесточенных правил со стороны правительства, передает РИА Новости. Министерство экономики киевского режима на этой неделе опубликовало приказ с перечнем обновленных критериев по предоставлению украинским предприятиям статуса критически важных. Именно они имеют право на выдачу брони от мобилизации сотрудникам. Так, на брони могут претендовать украинские предприятия, предприятий, на которых средняя зарплата выше средней по стране за последний год втрое или вдвое. Теперь там ждут повестки. Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 1430 человек. Более 3200 пострадали, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Кроме того, свыше 3000 семей лишили жилья и в настоящее время получают помощь в специальных убежищах. Разрушительное землетрясение в Венесуэле произошло в среду. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков магнитуды 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга в штате Яракуй. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Лагуайра и Каракасе. Уничтожены сотни жилых домов, повреждены инфраструктуры и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве без осадков, плюс 23-25.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Вагей Силумян. На сегодня в гостях в студии «Маяка» заслуженный артист России, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов Московского государственного института культуры, художественный руководитель концертного духового оркестра имени Бориса Диева Павел Делий. Павел Юрьевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Спасибо, что вы к нам пришли. У нас большая тема для обсуждения сегодня. Я вот так окинул взглядом нынешнюю музыкальную индустрию, включая академическую музыку и вообще любую расхожую такую музыку чартовую. И мы же видим, что вокруг происходит, да? Иногда садишься в такси, очень много слышишь музыки искусственного интеллекта. Многие артисты, которых мы слушаем, на самом деле не имеют музыкального образования. И вот сегодня обо всех этих факторах, которые влияют на образовательный процесс, влияют на то, как мы слышим и слушаем музыку, мы будем с вами разговаривать, с вашего позволения.
1: С удовольствием. Хочу поблагодарить за то, что пригласили. Тема, безусловно, очень интересная. И, честно признаться, когда я получил приглашение на эту передачу, я так нырнул в недра самого себя и нашел там очень много заготовок таких интересных для меня самого. Может быть, они будут и вам интересны, и слушателям. Именно по теме вот искусственного интеллекта, по теме музыкального образования. Вообще, что такое музыка?
0: Замечательно. Это наш любимый сюжет в этой программе, поэтому мы, в общем, по этому пути и пойдем. Я просто скажу, что к нам можно присоединиться. 967-103-5533. Можно сообщение написать в любых доступных вам мессенджерах и, собственно, поучаствовать с нами в этой беседе. Давайте начнем с вашего личного отношения к тому, как меняется музыкальный ландшафт сегодня. Насколько часто вам приходится сталкиваться с музыкой, которая сгенерирована? Это первый вопрос. И второй вопрос. Обращаете ли вы внимание на тех музыкантов, самоучек? Плохо ли это быть самоучкой вообще? Пожалуйста, отвечайте с того вопроса, который вам понравился больше.
1: Давайте я начну со второго вопроса. Насчет самоучки. Открою сразу секрет. Вот этот фа-минорный этюд Шопена, который прозвучал в начале передачи, я специально попросил поставить. Потому что это связано с знаменитым фильмом «Место встречи изменить нельзя». Угу. Если помните, вот этот вот момент, когда Шарапов садится за фортепиано и играет это произведение, виртуознейше играет он его здорово по сюжету. Он же пианист, он же работал в ресторане. На что, в общем-то, промокашка, человек далекий от высот академической музыки, говорит: «Ха, так это и я так могу». Вот. И, в общем-то, для меня это некий лейтмотив вот этого вопроса профессионального музыкального образования. Довольно часто приходится сталкиваться с людьми, которые, не обладая никакой, в общем-то, серьезной базой теоретической, исполнительской, пытаются что-то создавать и так это громко о себе заявляют: «Мое творчество». Ну, вспоминается, конечно, басня Крылова про соловья и осла: «Жаль, не знаком ты с нашим петухом. Еще бы ты более навострился, когда бы у него немного поучился». Здесь вопрос, конечно, индивидуального вкуса и развитости. И прежде чем мы как бы перейдем уже к основной теме, я бы хотел такой поставить небольшой водораздел. О чем, собственно говоря, мы говорим? О какой музыке? Музыка, она неоднородна. Музыка, она многогранна. И ну, у музыкантов ну, считается моветон сравнивать музыку с гастрономией. Но я позволю себе отступить от канонов.
0: Самая близкая метафора, да, вообще. Да.
1: Может быть. Позволю себе немножко от этих канонов отступить, потому что, на мой взгляд, это такой хороший будет пример. Вот есть фастфуд, есть ресторан высокой кухни. Да? Фастфуд – это широкое употребление, быстро утолил голод на достаточно хорошем качестве. И ведь на самом деле рестораны фастфуда, они есть и неплохие, да, и чего греха стоит, ты периодически забегаешь туда. Но это несопоставимо с рестораном высокой кухни. И, соответственно, ресторан высокой кухни – это блюдо не для каждого. Это явление для гурмана, для ценителя. Для человека, который подготовлен и знает, за что он платит, это дорого.
0: Самое главное слово здесь – подготовлен.
1: Подготовлен, безусловно. И если мы говорим о музыкальном фастфуде, вот о широкопотребляемом продукте, ну, наверное, там уже достигнуты определенные вершины развития технологий, когда человекозамещение, можно сказать, уже произошло.
0: А как отличить одно от другого? Ведь бывает же так, что в популярной музыке можем встретить не фастфуд. И, например, в какой-нибудь академической музыке можем встретить, я не знаю, прочтение фастфудное, скажем так. Бывает такое?
1: Хороший вопрос. Хороший вопрос. Бывает и то, и другое. Здесь, наверное, единственным мерилом является время. Угу. Вот проходит столетие, проходит второе, проходит третье, и вдруг выясняется, что, оказывается, в эпоху венского классицизма, собственно говоря, не один только Вольфганг Амадей Моцарт, Гайдн и Бетховен творили, что там была целая плеяда композиторов, причем писавших музыку и неплохую, и качественную, но, да, вот через песок времени, через вот этот фильтр прошли вот эти вот произведения. Так вот, возвращаясь к идее...
0: Извините, я вас прерву, просто вот эта линейка временная, она сотнями лет всегда должна исчисляться. Или если через 10 лет что-то все еще, через 15 лет. Скажем так, хорошо, сменилось поколение. Сменилось второе поколение, может быть. Если все еще это слушается, слышится как что-то большое, оно остается большим.
1: А вы много можете привести примеров вот эстрадной, скажем так, музыки начала 20 века, первой половины 20 века, которые сейчас воспринимаются молодым поколением и вызывают у них, ну, скажем так, позитивные эмоции, желание слушать это еще раз?
0: Ну, первая половина 20 века с этим тяжелее, потому что, наверное, индустрия звукозаписи еще так не сложилась. А вот вторая, ну, скажем, с 50-х по 80-е, я думаю, что я несколько имен смогу найти, потому что я вижу, что, например, популярность условных Битлз, она не падает даже среди молодого.
1: Вот я знал, что вы это скажете.
0: Но это пример под рукой, правильно?
1: Да, да,
0: а
1: безусловно.
0: Если люди любят очень рок-музыку, то те же Led Zeppelin или, я не знаю, ну, много можно найти групп, которые все равно приобретают как бы слушателей среди молодого поколения, и мы слышим отсюда с дистанции, что это все-таки не маленькая музыка, Pandora's Box тоже.
1: Вы знаете, вот когда у человека появляются дети, начинает многое для себя открывать и узнавать. Когда у меня появились дети, я с удивлением обнаружил, что они с удовольствием слушают Beatles.
0: Так.
1: Что у меня сын одно время, причем маленький еще он был, по-моему, в детском саду, он с восхищением слушал Фредди Меркьюри, господи, вылетел из головы, негритянский певец, фантастический двигающий.
0: Майкл Джексон, Майкл Джексон, вы имеете в виду, конечно.
1: Бывает,
0: но это самый главный козырь, который я не доставал.
1: Причем он настолько увлекся его творчеством, что он четко знал время написания композиции, он знал переводы. Ребенок. Uh-huh. Младший школьник, там, условно говоря, да, вот, вероятно, вот уже дистанция вот эта временная позволяет говорить о том, что это действительно продукт настолько высокого качества, что он выдержал вот это вот испытание временем, но опять-таки, если мы говорим там 50 лет, там, 30, 100, 200, 300, ведь насколько меняется менталитет, восприятие человека,
0: культура насколько меняется, да,
1: да.
0: И образ жизни наш.
1: Да, и если мы видим, как вот эти бессмертные шедевры Баха, Моцарта, Гайдна, Бетховена сохраняют свое позиционирование в культуре разных народов, сохраняются и передаются, то ну, это одно из мерил. Так вот, возвращаясь к теме высокой кухни,
0: да,
1: вот мы же понимаем, что блюдо из фастфуда, в принципе, может приготовить робот. Ну, вот у меня дома стоит мультиварка. В принципе, даже такой человек, абсолютно не приспособленный к приготовлению пищи, я абсолютно вот не про это. Ну, наверное, я смогу там десяток блюд каких-нибудь довольно прилично сделать. То есть, есть это, наверное, будет можно. Наверное, с дальнейшим развитием этих технологий можно будет просто кнопку нажать, выбрать себе блюдо, и он тебе сделает. Но это несопоставимо с рестораном высокой кухни, где главным действующим лицом является шеф-повар. И ведь что интересно, что не только воспроизводство блюд, но и генерация новых. Вот насколько искусственный интеллект способен к генерации чего-то нового. Значит, вот вы вначале в Одессе сказали, что, наверное, сталкивался я с продуктами искусственного интеллекта. Вот не поверите.
0: Вероятнее всего.
1: Ехал сюда.
0: Так.
1: Я даже сейчас передам привет этому человеку, если он слушает нашу передачу. Я ехал сюда на такси. И таксист оказался очень интересным человеком. Мы разговаривали, он спросил, куда вы едете и вообще чем вы занимаетесь. Вот. А я, честно сказать, любитель поговорить. И мы разговорились. Он узнал, куда и зачем я еду. Говорит, о, слушайте, а я поэт, я любитель. Поэт-любитель. И в какой-то момент, говорит, я встретил такого же, значит, поэта, как и я. И он мне посоветовал делать из моих стихов песни. А поскольку я, говорит, музыкально абсолютно человек необразованный, но он мне порекомендовал воспользоваться услугами соответствующего портала, где, в общем-то, можно зарядить свои стихи и тебе...
0: Описать, как они должны звучать,
1: совершенно и получить на выходе песни. И он мне включил несколько своих композиций, и я вот всю дорогу ехал, слушал, потом мы с ним, в общем, так пообщались на эту тему, очень интересно подискутировали. Вы знаете, что впечатляет? Я музыкант-исполнитель же в первую очередь, и для меня вопросы качества исполнения музыкального материала, они всегда, скажем так, на передовой, в приоритете. Мы в первую очередь оцениваем качество воспроизведения нотного текста. Это безупречно. Это безупречно было с точки зрения воспроизведения музыкального материала. Это было вот, реальное впечатление, что это вот, живой человек поет. Причем я узнавал, кто это поет. Вот это поет Баста, вот это поет Ёлка, вот это Краймбери. Но, слава богу, благодаря своим детям я этих исполнителей знаю. Вот. Я так призадумался.
0: Вы имеете в виду мастерство вокального исполнения?
1: И, вы знаете, и аранжировка очень интересная, и использование музыкальных инструментов в...
0: Инструментовка, скажем так, да?
1: Да, вот использование неожиданных каких-то решений инструментовочных. Меня это, конечно, впечатлило. Нет, это, безусловно, вот то, что я отношу к категории музыкальный фастфуд. Это не симфонические поэмы там, Рихарда Штрауса или Вагнера, или там, симфонии Рахманинова. Нет, конечно, близко это пока не стоит, но искусственный интеллект, он еще очень молод. В младенческом состоянии мы наблюдаем сейчас квантовый скачок человечества, переход к совершенно новой эре искусственного интеллекта, и какие это плюсы, а главное минусы может за собой нести, это вообще вопрос интересный. Я говорю, что с большим интересом шел на сегодняшнюю передачу, потому что то, что мы сегодня будем обсуждать, это такая тема-то серьезная.
0: Но пока не будем уходить далеко от вот этой метафоры с фастфудом и высокой кухней, у меня вот такой вопрос в лоб, если честно. А как, вот на ваш взгляд, советская песня, если в общем мы возьмем, она ближе к чему? К высокой кухне или к фастфуду? Или зависит от песни?
1: Вы знаете, безусловно, это явление неоднородное. Вообще вот этот советский период – это уникальное явление в мировой культуре. Я бы в первую очередь здесь говорил даже не о музыке, а о кинематографе. Те шедевры кинематографические, которые были созданы, ну, это что-то бесподобное. Вот, знаете, я привожу на лекциях студентам, просто в общении привожу вот такой пример. Вот фильм Джорджа Лукаса «Звездные войны» и «Человек-амфибия» по роману Беляева, они созданы приблизительно в одно и то же время. То и другое шедевр. Я восхищаюсь Лукасом вообще вот самой идеей и тем, как она была воплощена, но фильм не имел бы такого успеха, если бы не музыка Джона Уильямса. Это второй шедевр вот в данном случае. Но в это было вложено, в это были вложены деньги, в это были вложены технологии. Если мы говорим о фильме «Человек-амфибия», ну, Беляев – это вообще один из писателей моего детства, и я прочитал многие его произведения, и «Человек-амфибия» я перечитал, наверное, раз 10, у меня эта книжка до дыр была затерта, то несопоставимо по тем ресурсам, которые были вложены. Но шедевр-то тоже получился благодаря игре актеров, да, благодаря музыке, которая звучит в этом кинофильме, благодаря самому сюжету. Так вот, говоря о советской песне, да, вот есть изуродованные идеологическим давлением какие-то вот произведения, ну, которые сейчас воспринимаются так немножечко с чувством отторжения. Но есть-то совершенно бесподобные вещи. потом какие были артисты. Я не буду сейчас называть имена по разным соображениям, но были артисты, каждая следующая песня их была событием, просто событием. И вот, допустим, знаменитая песня «17 мгновений весны», которую спел Осип Кобзон. Это же получился шедевр, причем, как он сам рассказывал, совершенно случайно. Отказался петь Магомаев. И когда Кобзон пришел на студию, ему режиссер поставил условие: вы должны спеть так, чтобы Кобзон здесь не узнавался. И что получилось? Да, это же, это вот, ну, я думаю, на столетие вперед это вот вклад. Поэтому, что еще важно отметить, в советские времена существовало такое явление, как цензура, худсоветы, цензура. Я, к счастью, вот уже на себе это не испытал, знаю только понаслышке. И в основном слышал об этом в таком негативном ключе. Худсовет зарубил, там вот тут не пустили, там забраковали. А ведь посмотрите, берем вот наиболее известные советские фильмы. Ну, допустим, «В бой идут одни старики». Ну, я не беру там «Смуглянку», все понятно. А вот возьмите, как там исполнена песня «Ничья комиссия». Это шедевр. Возьмите, пожалуйста, фильм «ТАСС уполномочен заявить». Там в посольстве, там где-то в негритянской стране, хор поет «Летят утки». Но это просто пособие по ансамблевому исполнительству. Это шедевр. Причем, я искал на просторах интернета, пытался эту запись найти, почему-то не смог найти.
0: Но ведь это все уровень музыкантов, исполнителей, композиторов, правильно? Мы об этом говорим.
1: А они, в свою очередь, являются продуктом чего? Системы образования.
0: Да, я к этому и веду наш вот разговор. А если у нас появляется конкурент этой системе образования, который говорит, а не нужно... Тебе это не нужно, дорогой друг. Если ты хочешь услышать, как твоя поэзия звучит с музыкой, то тебе не нужно искать мастера, не нужно искать человека, который получил образование. У тебя есть вот ресурс, и он вокруг твоей поэзии сделает музыку, и вот, пожалуйста, все рады. Это не отменяет как бы того, что это просто инструмент, но все же. К чему это ведет с точки зрения образовательной?
1: Вы знаете, вы затронули сейчас такую многогранную тему. А что тут у нас в доминанте? Поэзия или музыка? Вот если взять творчество Владимира Высоцкого, это музыка или это поэзия? Ну, с музыкальной точки зрения, ну, сказать, что это что-то такое вот...
0: Конечно, да. Тут есть сильное исполнительство, потому что это харизма, это умение и так далее.
1: Первично это поэзия.
0: Первично поэзия, совершенно верно, я с вами согласен. Но и в советской песне зачастую там блестящие тексты. Там...
1: Я так думаю, что хорошую поэзию можно перекладывать на музыку. Но, естественно, это надо делать удачно. Вот, допустим, поэзия Сергея Есенина. Много же попыток перекладывать ее на музыку. Ну, например, фильм «Корона Российской империи». «Под окошком ветер, за окошком месяц». Ну, шедевр. Да? Нет слов. А больше-то удачных примеров практически по пальцам можно было пересчитать до тех пор, пока Александр Новиков, бард, не выпустил целый диск песен на поэзию Сергея Есенина. И это впечатляет, это здорово. Вот поэтому здесь надо понимать, что если мы говорим о том, как переложить стихи на музыку, да, пожалуйста, искусственный интеллект вам в помощь, это инструмент. Вот давайте начнем с того, что обозначим это как инструмент. Вот есть микроскоп, есть электродрель, да, есть кофеварка, вот есть искусственный интеллект, который может решать задачи несколько иного уровня, но все равно
0: но
1: это механизм.
0: Есть еще гитара. И гитара без вас не играет.
1: Ага. Помните фильм? Я сегодня много про фильмы, наверное, буду говорить.
0: Ну,
1: «Гости из будущего». Так. Помните, как этот мальчик прилетает, значит, в будущее его встречает робот и говорит: слушай, я, говорит, знаю, чем тебя удивить. Состязание роботов-гитаристов. Мы-то с вами понимаем, что робот обладает техническими возможностями, ну, очевидно, большими, чем живой исполнитель. Человеку до робота дотянуться будет сложно. И если во главу угла будет поставлена техника, человек там делать нечего. Но техника ради техники...
0: Это не исполнительство. Это
1: Цигарелли,
0: это не музыкально.
1: Цигарелли, исследователь в этой сфере, автор, на которого я часто ссылаюсь в своих публикациях, он называет такое творчество или такое исполнительство флюсообразным, когда техника приобретает
0: самоцель. Над всем, да, да. Мы сейчас должны будем прерваться, потому что выпуск новостей. Мы должны уступить микрофон на студии новостей. Но прежде, я думаю, что среди наших слушателей много людей, которые пробовали свои стихи так или иначе с помощью искусственного интеллекта как-то оживить. Вы можете нам написать 967-103-5533 о вашем опыте таком. Нам будет интересно почитать и обсудить его с вами.
2: Хорошо темперированный эфир. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Петру сниму на суточно ром. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Ново-Скелеватое в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Толстодубово, Хотинь и Бачевск Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех украинских бригад в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Приколотная, Казачий Лопань и Сосновый Бор. Противник потерял свыше 205 военнослужащих, бронетранспортер М-113 производства США, станцию контрбатарейной борьбы «Рада» производства Израиля. Киев и Вышгород. В Киевской области накрыло густым смогом. Видимость минимальная. Жители жалуются на запах гари, передает РИА Новости. Главная причина – загрязнение воздуха в Киеве, последствия пожаров после взрывов. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Чернигове, Николаеве, Харькове, Сумах, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Украинский дрон атаковал город Рыльск в Курской области. В результате удара ранение получил 66-летний мужчина, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, пострадавшему была оказана медицинская помощь. Следователи изымают документацию в гастрономе в Астрахани, после употребления продукции которого 14 человек были госпитализированы с сальмонеллезом, и одна из пострадавших скончалась, сообщили в региональном управлении СКР. Следователи устанавливают лиц, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Управление Роспотребнадзора по Астраханской области выявило нарушение в одном из гастрономов города. Работа рыбного цеха, в котором готовили котлеты, приостановлена, передачей ТАСС по информации телеграм-каналов. Это были котлеты из щуки и судака. Ранее в правоохранительных органах ТАСС рассказали, что состояние 13 госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, среди отравившихся четверо детей. Перестрелка и взрыв произошли в самом большом городе Пакистана – Карачи. По информации пакистанских СМИ, это была атака террористов на штаб рейнджеров. По меньшей мере 6 человек погибли, в том числе 3 сотрудников правоохранительных органов. Нападавшие 3 террористов были ликвидированы, передает ТАСС. Дональд Трамп представил себя в виде гиганта, который держит на своих плечах землю. Такое изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, американский лидер опубликовал на своей странице в соцсети. На картинке он сгибается под тяжестью планеты. Через одно плечо Трампа перекинут американский флаг, сам президент США ступает по каменистой почве. Глава Белого дома никак не прокомментировал опубликованное изображение. Выпускники уже собираются на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга, где через полчаса начнется праздник «Алые паруса». На Дворцовой установлена сцена перед официальным началом праздника. Там выступают молодежные коллективы. Выпускники танцуют, водят хороводы, передает РИА Новости. Напомню, в Петербурге этой ночью пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Как сообщили власти города, мероприятие начнется в 22 часа с концерта на Дворцовой площади. Затем стартует светопиротехническое шоу, а около часа ночи в акватории Невы выйдет брик России с алыми парусами. Завершится праздник около 4 утра. Попасть на него смогут только выпускники по именным приглашениям. Всего их будет 66 тысяч. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 25-27. В Москве, по данным центров области, в воскресенье также без осадков, 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Полузащитник Краснодара Эдуард Спиртян в ближайшее время перейдет в Аль-Ахли, утверждает журналист Иван Карпов. По данным источника, сумма трансфера составит 20 миллионов евро. 26-летний футболист подпишет контракт с клубом из Саудовской Аравии по схеме 3+1 и будет получать 6 миллионов евро в год с возможными бонусами. Ожидается, что игрок пройдет медосмотр в Дубае на следующей неделе. Петербургский футбольный «Зенит» одержал победу над ленинградцем в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Александр Ерохин, а также мячи забили Педро и Александр Соболев. В других матчах «Локомотив» и «Родина» сыграли в ничью 0-0, а «Динамо» уступила столичному «Торпедо» 0-2. В составе автозаводцев отличились Александр Юшин и Алексей Каштанов. Встреча стала первой для немецкого специалиста Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера в мае. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад-Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли Эллен Перес из Австралии и Деми Схюрс из Нидерландов со счетом 6-1, 4-6, 10-5. Для Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах WTA. Россиянка Маргарита Кувшинова завоевала золотую медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Еще одна медаль – серебряная у Мирослава Киселева в прыжках в воду с 3-метрового трамплина. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Маяк.

0: Ну, я думаю, все узнали эту композицию. Называется она «Водные лыжи», как я выяснил, да? У нас в гостях Павел Дели, заслуженный артист России, кандидат педагогических наук, профессор. И ваш полный титр я в начале часа еще раз повторю. Но мы говорим сегодня о вызовах, которые искусственный интеллект и вообще то, как музыкальная индустрия развивается, какие вызовы она бросает и образованию, и тому, как мы слушаем и воспринимаем музыку. Вот, собственно, произведение, которое вы принесли, «Водные лыжи». Но также мы знаем это как вступление к «Ну, погоди». Почему именно его вы решили сегодня принести вот в этом плейлисте нам?
1: Да, я так долго думал, чем проиллюстрировать вот эту тему. Дело в том, что вот это произведение человек, при всем при том, что оно воспринимается как очень простенькое, да, всем знакомо с детства, все напевают, насвистывают, но написать его человек без образования не мог, потому что здесь использованы приемы, которые надо было изучить сначала. Я не знаю, насколько способен искусственный интеллект сейчас генерировать такие вещи, но я помню в свою бытность в музыкальной школе, вот преподаватель по сольфеджио ради интереса сказал: ребята, а попробуйте это подобрать, вот эту музыку, и воспроизвести.
0: Вот именно хоровую вот эту часть. Па-па-па-па.
1: Да, ага. Со всеми целотонными гаммами, сладами, вот. И, в общем, все попали в ступор, потому что, оказывается, это совсем вот не тот мажор-минорный.
0: А в чем здесь секрет?
1: Парадигма, в которой мы существуем. Ну, там целотонная гамма используется, это надо знать, что это такое. Вот.
0: А в двух словах вы нам не объясните, нашим слушателям.
1: Вы подмываете саму идею об музыкального образования.
0: Ну, хотя бы дайте нам намек о том, что ты...
1: Ну, это один из ладов, который, в общем-то, искусственно придуман, скажем так. Даже не знаю, как вам объяснить. Ну, вам это проще понять, что мажорная и минорная гамма состоят из последовательности.

0: значение цитирования вставляешь к себе.
1: Не, я имею в виду, проблема в том, что они не авторы собственного произведения.
0: Вот, они берут, они задают в Яндексе, там, допустим, в поиске, да, какой-то запрос, получают сгенерированный ответ и наивно полагают, что взяв вот этот текст за основу, поменяв там несколько слов местами, вот, они получат свою авторскую интерпретацию. Не тут-то было, потому что специальные софты, которыми мы обязаны проверять эти работы, они это тут же видят, они это тут же выдают на гора, и студенты, в общем, мучительно...

0: я как человек, который больше самообразованием занимался, чем имел какое-то высшее образование в плане музыки. Но вот я, мне бы хотелось, чтобы здесь была использована какая-то, ну, нетривиальная гармония, да, потому что вот все это золотое сечение, вот золотая секвенция, оно все уже в, скажем так, популярной музыке набило оскомину, и мне хочется перчинки какой-то добавить. Хочу вот неожиданной модуляции вот при переходе с куплета в припев, или хочу какой-то выход необычный. Я могу попросить у искусственного интеллекта сказать, что у меня вот идет вот такая гармоническая, вот у меня, значит, первая, четвертая, пятая, шестая, но вот пятую, шестую хочется немножечко заменить, знаете, предложи мне какие-то варианты. И если он мне предлагает варианты, это уже я теряю авторство в этот момент. И не происходит ли вот процесса совместного образования у меня с искусственным интеллектом? Я вот решил вам просто такой практический пример дать, чтобы мы могли сориентироваться.
1: Вы знаете, здесь скорее мы уходим в область проблемы соотношения технологий и творчества. Потому что искусственный интеллект – это инструмент. Ну, вот я говорю, это такой же инструмент, как любой другой, который облегчает нам задачу. Он может предложить какие-то варианты решения. Ну, что греха таить? Вот в поэзии существует словарь рифм. Ну, он давно придумал, почему нет? Это же очевидная мысль, да, для того, чтобы не прокручивать в голове все возможные словосочетания. Но мы же понимаем, что поэзия – это не только искусство складывания слов вот в эти ритмические и зарифмованные образования.
0: Это поток какой-то, а поток вот при словаре рифм невозможен, правильно?
1: Вот, вот тут-то как раз и зиждется вот эта вот проблема. Вот если мы вспомним Альфреда Гарича Шнитке, он говорил, что я не знаю, как это происходит, оно как будто потоком идет через меня, и да и Высоцкий, кстати, которого мы сегодня вспоминали, тоже говорил, что песня, она как будто сама вот живет и просится выйти наружу, и сопротивляться этому невозможно. Вот здесь как раз интересный момент, ведь мы говорим об искусстве, искусство. Искусство – это всегда высочайшее ремесло. Всегда. Но вы не сможете назвать ни одного выдающегося музыканта, который не владел бы исполнительским ремеслом на самом высоком уровне. Да? То есть выходил бы и играл мимо нот. Это не бывает. Но что-то ведь есть и помимо этого. Да? Вот то, что, собственно говоря, и воздействует на нас. Знаете, я обещал вам за эфиром, что я открою вам.
0: А может, у нас прозвучит сначала Бах, а потом вы какую-то, ну, у нас интрига,
1: нет,
0: видимо, появится.
1: Бах давайте позже. Если есть Шнитке, вот лучше мы сейчас послушаем Шнитке. Есть у нас Альфред Гарич Шнитке.
0: Есть полет сказ.
1: Да, полет. Это замечательное совершенно произведение.
0: А давайте послушаем тогда его фрагмент и вернемся после музыки и рекламы.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». От джетлага до сезонной депрессии. Что управляет нашим состоянием? Подкаст «Физики и лирики. Свет». В это воскресенье, 16 часов. На «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». «Хочу все знать о северных преданиях».
1: Кале, такой дух существует у народов севера. Ну, это типичный демон с подземного мира, который питается человеческой кровью, лакомится этой человеческой кровью. У него огромный нос острый, потому что Кале — это демон-комар.
0: «Сила северного слова». Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Вместе с любознательностью дети поражают необыкновенной настойчивостью. Стоит посмотреть, как ребенок упорно трудится в одиночку, осваивая какое-нибудь новое движение. Ошибается, снова пробует, повторяет десятки раз, пока не добьется результата. Да, в любознательности, настойчивости и упорстве маленьких детей уже видно стремление к саморазвитию и самосовершенствованию, которое продолжается во взрослой жизни личности. Это природный дар наших детей.
0: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Напоминаю, вы можете нам написать 967-103-5533. Да, это передача «Хорошо темперированный эфир», поэтому вы можете вступить с нами в диалог. И мы остановились на вопросе, что такое творчество все-таки. Правильно, Павел Юрьевич, с вашей точки зрения.
2: Да, вы знаете, я обещал вам за эфиром, что я вот свою точку зрения по этому поводу вам выскажу. Вообще, давайте начнем с того, что есть феномен интерпретации, да, и феномен интерпретации, он таков, что воспроизвести нотный текст, не интерпретируя его, невозможно. То есть каждый
1: мы
2: человек...
1: уже да. вкладываем себя в это.
2: Абсолютно месте, да? верно, да. То есть как бы ты ни старался даже отказаться от интерпретации, само по себе уже будет интерпретация. Но вот тут вопрос, естественного или искусственного в интерпретаторстве. Где это творчество, а где это ремесло? И это не праздный вопрос. Для системы профессионального образования музыкантов это вопрос очень важный, на мой взгляд. Потому что очень часто педагоги, которые не способны обучить ремеслу, прикрываются как щитом, как ширмой. Мы занимаемся творчеством, мы учим музыке. Я в определенный момент занял такую позицию со студентами. Сейчас, может быть, я вызову волну протеста по этому поводу. Я к этому готов, да, со среды профессионала. Я студентам говорю, музыки нет. Нет никакой музыки. Есть нотный текст, который вы обязаны воспроизвести. И это даже не прагматизм. Это точный расчет и личный опыт. Творчество, о котором мы говорим, это как раз то, о чем говорил Шнитке. Это процесс, который не подвластен. Это медитативное состояние.
1: Что-то буддийское вашей позиции.
2: Да, я бы описал его словами из известной песни. Я поднимаюсь в небо, еле дыша. И вдруг понимаю, это моя душа. Мне несколько раз удавалось переживать это состояние, когда ты играешь, и кажется, что ты, в общем-то, просто воспроизводишь текст. Вдруг начинает по ним получаться музыка, причем совершенно неожиданная музыка, совершенно незапланированная, сама по себе. И ты перестаешь понимать, это я делаю или это делает кто-то другой. Потому что я этого не планировал, я это не задумывал, оно получается само. Вот это состояние творческое, это величайшее наслаждение для исполнителя. Я не знаю, как для того, кто это воспринимает, но пережить это хотя бы раз в своей жизни, ощутить вот это состояние удивления и восторга от того, что с тобой это происходит, это то, ради чего стоит жить и вообще заниматься искусством. Поэтому я стою на тех позициях, что основная задача системы профессионального образования – это обучить человека ремеслу. Знания, умения, навыки. В дальнейшем они ферментируются в компетенции, то есть в способность решать конкретные задачи на своем рабочем месте. А вот что уже с этим происходит дальше, вот это уже неизвестно, в чьей зоне ответственности находится. Нашей или каких-то высших сил. И вот здесь мы с вами к очень интересному моменту можем подойти. К моменту авторства. К вопросу авторства. Ведь одна из проблем искусственного интеллекта, когда человек создает музыкальное произведение с использованием этого инструмента, кто автор?
1: Действительно, кто автор?
2: А по большому счету, если исходить вот из того, что я вам сейчас сказал, из того, что говорил Шнитке, из того, что говорил Высоцкий, да и многие другие, а вообще принадлежит ли авторство человеку? Или он только инструмент? Вот ведь вопрос какой тут интересный появляется-то. Если мы понимаем, что это какое-то взаимодействие с высшими силами, которые через тебя действуют, и ты, в общем-то, на определенном этапе понимаешь, да я и не планировал, что это будет так, но это так здорово, то... А я-то тут, собственно говоря, при чем?
1: Мы сейчас уступим место Иоганну Себастьяну Баху, хоральной прелюдии фа минор. 967-103-5533 для вашего сообщения. Вот Оксана написала нам. Говорит, я пишу песни с помощью ИИ, стихи пишу сама, аранжировку тоже. ИИ озвучивает. Оксана, напишите, что вы чувствуете в этот момент. Нам интересно вот именно, что с вами происходит, когда вы слышите готовый результат. И что вы об этом думаете. Мы вернемся после музыки.

0: 22 часа в Москве. Новости. Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены беспилотниками «Герань» на аэродроме в Николаевской области. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеваты в Днепропетровской области, в Константиновке, в Донецкой Народной Республике. Штурмовые подразделения южной группировки ведут активные наступательные действия на всех направлениях. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 70 зданий, уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ. В Красном Лимане, в ДНР, штурмовые отряды 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают продвижение в западном направлении и уничтожение формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Для изоляции района боевых действий на западной окраине Красного Лимана экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по боевикам подразделений 60-й механизированной бригады ВСУ, пытавшихся бежать на территорию базы отдыха «Голубые озера». В результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих. Вооруженные силы России поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ, в районе подконтрольного украинским войскам города Запорожье. Там возникло объемное горение, сообщили в Минобороны. По заводу ударили беспилотниками «Герань». Кроме того, беспилотниками «Герань» поражены две автозаправочные станции. Также в районе Запорожья обе АЗС получили критические повреждения, на них возник пожар. В нашем военном ведомстве отметили, что российские военные практически ежедневно работают по объектам топливной инфраструктуры. Структуры Украины. Ранее агентство ТАСС сообщило, что власти Сумской области на севере Украины рассматривают альтернативные механизмы обеспечения горючим на случай уничтожения АЗС. Как напоминает ТАСС, информация о пожарах на украинских АЗС практически ежедневно поступает из разных регионов Украины. И новые взрывы прогремели в Сумской области, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Чернигове, Николаеве, Харькове, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Россия и Украина в ближайшее время проведут новые обмены и воссоединят семьи, сообщила российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. При этом она подчеркнула, что вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт. По словам Лантратовой, 5 жителей Курской области, еще 2 жителя других регионов вернулись сегодня в Россию с Украины.
1: Буквально вчера состоялся обмен военнопленными 160 на 160. И вот уже сегодня мы возвращаем гражданских домой. Это 7 человек, которые возвращаются на Украину. Я знаю многие истории, я знаю, как ждут жены, потому что у нас были контакты с многими из них. Мы радуемся за то, что ребята возвращаются домой. Это было непросто все организовать, но нам удалось это сделать. И также мы забираем домой наших мирных курских граждан, которые уже долгое время не были дома.
0: Напомню, по данным Минобороны России, накануне Москва и Киев провели обмен с подконтрольной киевскому территории режиму. Были возвращены 160 российских военнослужащих, взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Армия Израиля готовится к длительному пребыванию на юге Ливана до полного разоружения движения Хезболла, заявил глава Минобороны еврейского государства Исраэль Кац. Накануне представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. По словам министра обороны, соглашение не предполагает никакого отступления израильских сил с юга Ливана, пока отряды Хезболлы не сложат оружие. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху уточнил, что США и Ливан согласились на сохранение зоны безопасности на юге ливанской территории. По его словам, Цахал обладает свободой действий в Ливане для отражения угроз, передает ТАСС. Ранее сегодня лидер движения Хезболла Наим Касем заявил, что подписанное в Вашингтоне соглашение между Ливаном и Израилем не имеет сил. Он назвал его позором и потерей суверенитета. По его словам, пункт соглашения, который увязывает вывод израильских войск с разоружением Хезболлы, является крайне опасным предложением. Он узаканивает оккупацию юга Ливана, отметил Касем. Он пообещал продолжить вооруженную борьбу с Израилем в Ливане, передает РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу на западе Лондона. Пострадали 3 человека, сообщает газета «Сан». Пострадавший доставлен в больницу. Причины инцидента устанавливаются. В центре Санкт-Петербурга начался традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Большой концерт проходит на Дворцовой площади. Там установлена сцена. После полуночи в акватории Невы развернется водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника – брига России под «Алыми парусами». Завершится праздник около 4 утра. Школьные выпускные вечера проходят сегодня по всей стране. В этом году российские школы покидают более 660 тысяч учеников. В Кремле уже прошел всероссийский выпускной бал с участием около 6 тысяч выпускников из разных регионов. Состоялся и общегородской выпускной для московских школьников. На празднике собрались около 50 тысяч гостей. Второй раз площадкой для выпускного стала ВДНХ. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
2: Погода.
0: В Петербурге завтра без осадков, плюс 25-27. В Москве, по данным центра Фобос, в воскресенье также без осадков, 23-25 градусов.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк». Меня зовут Вагиз Умян. У нас в гостях в студии «Маяка» Павел Делий, заслуженный артист России, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой духовых и ударных инструментов Московского государственного института культуры, художественный руководитель концертного духового оркестра имени Бориса Диева. Павел Юрьевич, я вас еще раз приветствую.
2: Всем привет.
1: Да, мы послушали Баха. Мы обязательно ответим на сообщения, которые нам приходят. Uh-huh. Да? Но послушали Баха. И вот все пройдет, а Бах останется. Такое ощущение вызывает его музыка.
2: Да, да, эта музыка всем хорошо знакома по фильму Тарковского «Солярис». Вы знаете, я когда готовился к передаче, попросил вот именно это произведение взять в эфир. Сейчас я объясню, почему. Ведь мы говорим сегодня о музыкальном образовании, в сфере, которую я, естественно, представляю как профессор Государственного института культуры, Московского государственного института культуры. И, в общем, вся вот эта проблематика, она для меня не чужда, она постоянно находится в поле моих интересов, детерминирует мои научные поиски и педагогические, в том числе. Так вот, говоря о творчестве Иоганна Себастьяна Баха, я иногда задаю своим студентам такой каверзный вопрос. Скажите, а кто моложе, Иоганн Себастьян Бах или Петр I? Почему-то у них иллюзия существует, что Петр I позже родился, чем Иоганн Себастьян Бах, хотя на самом деле он на 13 лет старше. Почему я этот пример привожу? Чтобы просто сопоставить, что происходило в музыкальном, в академическом, то, что мы сейчас называем академическим музыкальным искусством в Европе, и что в это время происходило на территории России. То есть в Европе творчество Иоганна Себастьяна Баха – это высшая барокко, поздняя барокко, высочайшая, да, кульминация. А у нас, в общем-то, только народное какое-то художественное творчество свое, и Петр I, в общем, все это убирает в сторону и привозит сюда вот эту европейскую музыкально-инструментальную культуру. Так вот, что для нас важно? Вообще, как развивалась вот эта академическая музыка в Европе? 600, не помню сейчас уже точно, какой год от Рождества Христова римский папа, по-моему, Виталиан, своим декретом повелел ввести орган в католическое богослужение для того, чтобы оно было не таким скучным и утомительным. И вот с этого момента, вот представьте себе, 600 какой-то там год, и 1685 рождается Иоганн Себастьян Бах. 10 столетий, 1000 лет в недрах католицизма развивается музыкально-инструментальное высочайшее искусство, которое абсолютно чисто от мирского, оно связано с генерацией знаний, накоплением, передачей этого знания.
1: Да? И имеет еще и духовный стержень, да, в основе,
2: да,
1: своей.
2: То есть абсолютно вот, достижение высочайшего. И только потом оно начинает из стен католицизма проистекать наружу, уже приобретает новые формы притворного музицирования, но базируется она на вот этой системе знаний. И если посмотреть на произведение Иоганна Себастьяна Баха вот безотносительно его художественной составляющей, которая бесконечна, конечно, то с точки зрения технологии это же сложнейший материал. Это вот то, что мы сейчас слушали, это сложнейшее переплетение голосов полифоническое, в результате которого помимо мелодии возникает еще и гармония. Все это вот переплетается, образовывая вот эту вот музыкальную ткань. Это, конечно, результат...
1: Всегда напоминало мне мандалу, знаете.
2: Это, конечно, результат образования. И без образования ничего подобное создать невозможно. Я не уверен даже, что искусственный интеллект на сегодняшний день может полифонические произведения, ну, хотя, наверное, нет, по качеству, вот, по технологической составляющей, может быть, это и возможно, но по содержательной, по духовной, тут, конечно, мы выходим на вот какую проблему, на проблему смыслов. В начале 20 века академик Асафьев выдвинул идею того, что музыка есть искусство интонируемого смысла.
1: То есть передача смысла с помощью интонации.
2: Генерация смысла и его передача Через интонирование. Ведь интонирование, вот мы можем говорить о двух видах интонирования. Звуковысотное, ну, вот у духовиков, у струнников это актуальная проблема.
1: У пианистов.
2: Соответственно, да. У пианистов такой проблемы нет. У них только художественное интонирование, скажем так. Вот, потому что звуковысотное, оно заложено в конструкции.
1: Давайте быстро объясним, да, нашим слушателям, что просто в использовании духового, например, инструмента или вокала вы можете не точно в ноту попадать, а рядом с ней, и таким образом добавлять краску или смысл. А вот фортепиано устроено несколько механистически в этом плане. Если специально его не препарировать, то вы, скорее всего, в настроенном.
2: Ну да, если инструмент правильно настроен,
1: да,
2: то фальшиво играть на нем невозможно.
1: Да.
2: И наоборот, если он настроен неправильно, то уже ничего не сделаешь.
1: Да, на фортепиано. Можно только ошибаться, да.
2: Да, здесь это тончайшее ремесло, что вокал, что струнные смычковые инструменты, что духовые. Это тончайшее искусство звуковысотного интонирования, без которого вот, эта смыслопередача невозможна. Она теряется, искажается и, в общем, приобретает искаженные, уродливые формы, подчас просто... Это невозможно воспринимать. Но так вот, если мы базируемся на идеях Асафьева, то у нас возникает с вами следующий вопрос. А вообще компьютер-то способен к генерации смыслов? Смыслов?
1: Для того, чтобы генерировать смысл, я предполагаю, что, во-первых, нужно обладать некоторой субъектностью. Правильно? Нужно иметь сознание для этого. Сейчас мы можем поднять, конечно, очень много дискуссий насчет того, есть оно или нет, и что первично в этом отношении, но все же. Это вопрос субъектности. То есть тогда, в тот момент, когда искусственный интеллект сам себя осознает, вот тогда он сможет это сделать, правильно?
2: Да. Кстати сказать, в заставке прозвучало имя Юль Борисовна Гиппенрейтер, это же психолог, один из советских психологов. И я даже однажды был у нее в гостях, правда, еще очень маленьким.
1: Замечательно. Да.
2: Вот я не буду рассказывать все это подноготную, но вот Юлия Борисовна Гиппенрейтер. И почему я ее сейчас вспомнил? Потому что это психологическая проблема, то, о чем мы сейчас говорим. Это психологическая проблема. И вообще то, о чем мы сейчас с вами ведем дискуссию, это очень интересная сфера исследований, в первую очередь для психологической науки. Вот посудите сами. Музыка – это феномен. Феномен. Неразгаданный. Как происходит вот это явление, что некоторая последовательность звуков может воздействовать на эмоциональную сферу человека? Это не наркотик, это не алкоголь, это не массаж там или что-то. То есть мы не воздействуем на него вот, на уровне тактильно-кинестетическом, не влияем напрямую на биохимию крови, но человек может испытывать грусть, радость, он может смеяться там в каких-то...
1: Интересная мысль. А вибрация все-таки имеет некоторую тактильную в себе подноготную, нет?
2: Ну, слушайте, это змеи только воспринимают.
1: Нет, ну наши, я имею в виду перепонки же наши так работают.
2: Ну, скажем так, если мы берем сабвуфер, вот, да. Который используется на дискотеку.
1: Или, да, на концерт, когда пришли да. Большой, там мы телом чувствуем, да, конечно.
2: Да. Скажем так, когда играет большой симфонический оркестр, то тоже можно
1: да,
2: ощутить.
1: Конечно, если близко быть, то, да.
2: Но я вам скажу так, я работал 2 года в Государственном духовом оркестре Российской Федерации, он тогда еще был этот оркестр, вот, и периодически мы играли большие концертные программы, вот я помню, сижу в Доме композиторов, я сижу на первой волторне, я сижу на краю сцены, и вот вся вот эта медь, тромбоны, трубы, 12 человек сидит сзади меня, и 2 часа мне дуют в голову. Такое ощущение, что бревно просто прилетает. Вот.
1: Видите, все-таки какой-то кинестетическое все-таки есть нечто.
2: Мы вот сейчас будем брать, ну, скажем так, что-то более, вернее, так, менее кинестетическое да. В данном случае. Так вот, феномен.
1: Феномен, действительно.
2: И мы понимаем, что разгадка лежит не в звуках, она лежит в специфике нашего восприятия. Что вот такая последовательность звуков, вот так исполненная, почему-то влияет на нашу психику. Почему? Наука пока вряд ли может дать окончательный ответ. Мы можем к этому относиться как бихевиористы. Психика – черный ящик, да, вот есть стимул, есть реакция. В общем-то, все музыкальное искусство, оно на этом и построено. Вот есть какое-то воздействие, и вот есть реакция человека. Веками люди запоминали, что вот такой звук благотворно влияет, вот такой... Откуда вообще взялась, вот, допустим, классическая венская гармония, вообще представление о том, что прекрасно, что безобразно в искусстве? Вот анализируя этот вопрос, можно вспомнить Патрика Зюскинда «Парфюмер». Вот вдруг, неожиданно, рождается на свет человек, обладающий феноменальной способностью воспринимать запахи. Он воспринимает то, что закрыто для других людей. Да? И он устанавливает каноны. Вот он сотворяет новые парфюмы. Да, помните, там по сюжету он написал там 100 рецептов, а у них у парфюмеров же идет драка, как разгадать-то самые лучшие рецепты. Вот этот его учитель сидит, пытается разгадать там наиболее популярный запах и не может угадать элементы. Приходит человек с вот этим обонянием и говорит, это все ерунда, добавь сюда вот это, вот это, вот это, ты сделаешь лучше.
1: Это Бах, кстати, как будто в моем понимании музыкально.
2: Бах, Моцарт, Гайден, вот люди, которые способны устанавливать каноны на века, да, вычисляя, обладая способностью вот вычислить, что, как воздействует на слушателя. Мы, последователи, уже обучаемся на этом знании и учимся его использовать. И вообще, вот возвращаясь к теме образования, мы же все время вот с вами сегодня в этом русле находимся. Основная задача музыкального образования – дать человеку ремесло. Вот сейчас опять, я вот уверен, сейчас там взрыв может быть эмоций у слушателей. Ну как же, мы же учим музыке, мы же…
1: Мы же будем заниматься искусством.
2: Да, и тем не менее.
1: То есть база все-таки это сухая вещь. Фундамент.
2: Тем, кто не принимает вот такой подход, я бы рекомендовал перечитать Александра Сергеевича Пушкина «Моцарт и Сальери». Гениальнейшая вещь написана, я не знаю. Вот я не знаю, как Моцарт, Пушкин в этой вещи смог вот так лаконично и точно описать путь профессионального становления. Когда Сальери говорит, что я годы употребил, пальцем придал упругую сухую, гармонию разъял как труп, пальцем придал упругую сухую беглость, он описывает, как он овладевал ремеслом. И вот только потом в науке искушенный я предался неге творческой мечты. Вот я, к сожалению, дословно сейчас не возьмусь цитировать.
1: Но смысл понятен.
2: Смысл
1: сначала
2: понятен.
1: Сначала я прошел тяжелый путь.
2: И вот тут-то как раз...
1: А потом началось творчество.
2: Интересный момент, где встречаются талант и гений. Талант, который шел путем тяжелейшего освоения ремесла и потом научился это ремесло использовать. И гений, который, смотри, гуляка праздный. Легко и весело, он пишет шедевры, да? Вот тут возникает вопрос, конечно, о роли, ну, как в психологии говорят, роль наследственности и среды в генерации способностей, а здесь роль способностей и ремесла, да, вот в достижении вершин в этой деятельности. Это, конечно, это проблема, которая еще очень мало изучена. Мы мало чего об этом знаем. Но тем не менее, если мы возвращаемся к теме профессионального, именно профессионального музыкального образования, ведь у нас очень часто путают любительское и профессиональное. Знаете, в чем разница? Вот между любительским...
1: А может быть, любительское образование, простите, это как?
2: Музыкальная школа.
1: А, понял. Я, да? У меня любительское.
2: Причем я вам хочу сказать, что вот в этом аспекте музыкальная школа наша, советская, это гениальная вещь, которую просто не очень правильно мы использовали. Потому что в Советском Союзе музыкальная школа была ориентирована именно как предпроф. Что успешный выпускник музыкальной школы – это тот, кто поступил в музыкальное училище. А вовсе не тот, кто потом всю жизнь играет для себя на баяне и получает от этого удовольствие, ходит на концерты и становится потребителем этого продукта, о чем мы говорили в начале передачи. Для этого требуется подготовленный слушатель. Неподготовленный не может стать музыкальным гурманом. Не знает, что оценивать и как, и вообще не восприимчив. Так вот...
1: Вернемся к гению и таланту еще раз. Все-таки что это такое? Мы, конечно, тут есть в известной мере вот этот миф про Моцарта и Сальери, да? Ведь на самом деле Сальери — это серьезный музыкант и многого добился, и они просто в нашем сознании такими архетипами выставлены, да, и благодаря Пушкину, и даже был суд на эту тему в конце 20 века в Италии, и признали, что Сальери вообще ни в чем не виноват, и зря его только, в общем, на него бросили тень, в общем, да, но Моцарт совсем не учился ничему, он просто гений, на ваш взгляд.
2: Вот ни такой, в коем случае.
1: Видите, тут ведь все-таки полутона такие есть. Этот человек учился, да,
2: конечно.
1: Он просто с детства был в этом. И просто один гений, другой просто талантлив. И это просто жребий высших сил, наверное.
2: Ну, здесь вы абсолютно правы. Отец Моцарта был композитором, музыкантом. Леопольд Моцарт, он оставил произведения, которые до сих пор исполняются. Это не маленькая фигурка-то, в общем-то, в мировой музыкальной инструментальной музыке. Но талант Моцарта проявился очень рано. Причем, насколько я помню, у него были уникальные еще и математические способности. Он играл с цифрами. Мне вспоминается одна анекдотическая такая байка про Моцарта. Я ее тоже иногда цитирую студентам. Пришел к Моцарту уже, к зрелому композитору, пришел какой-то молодой человек и попросил, говорит, научите меня, вот я хочу тоже писать музыку, научите меня писать симфонию. А что Моцарт ему говорит, послушай, ну что сразу симфонию? Возьми что-нибудь попроще. Говорит, ну вы же в 6 лет написали симфонию, почему я не могу? Говорит, да, я написал в 6 лет симфонию, но я никого не спрашивал, как это делать.
1: В общем, если нужно спросить, как это делать, возможно, вы еще не готовы к этому, да? Вот так звучит ответ Моцарта.
2: Вы знаете, гений, я встречался с гениями. Мне посчастливилось видеть людей, которые стремительно в юном возрасте за 3-4 года достигали высот потрясающих. Ну, вот один из вот первых примеров, который мне в голову приходит, это трубач Сергей Накоряков. Мне было 15 лет, ему 12, когда мы поехали на гастроли в Болгарию. Я в составе оркестра музыкальной школы, и он ехал с нами солистом. 12 лет, мальчик, венецианский карнавал Арбана. Значит, вопрос не в том, что в 12 лет венецианский карнавал, сейчас играют 12 лет венецианский карнавал. Вопрос в другом. Вопрос в том, что вот в Софии, в Болгарии, на фестивале, значит, большой концертный зал, полный битком набитый духовиками, это фестиваль духовиков, когда он отыгрывает первую вариацию, в зал взрывается такими овациями, что оркестр перестает друг друга слышать. И после каждой следующей вариации просто взрыв оваций, зал на ушах стоит.
1: Сразу чувствуют, да, люди,
2: да,
1: это всегда?
2: Вот вопрос. Блин, а как это так? Вот 3 года человек берет трубу, через 3 года он становится мировой знаменитостью. Он... У него что, голова размером с телевизора или что? У него губы какие-то там особенные? Нет. Абсолютно такая же, ну, маленький такой мальчишка, очень живой, веселый. В общем-то, и делают эти люди, вот так, они делают ровно то же самое, что все остальные. Но каким-то другим способом. И вот для нас, для музыкальных педагогов, для исследователей в этой сфере, это сигнал, что вот в этом... Как сказать, по этому минному полю есть короткая и безопасная дорога. Он по ней каким-то образом прошел. Наша задача вычислить, как это делается. Она есть. Вот в этом болоте есть брод, его можно пройти. Потому что люди там десятилетиями пытаются.
1: Да, многие пытаются найти этот брод. И как
2: не
1: нашли?
2: Находят.
1: Не находят. А так в чем тогда дело-то? На ваш взгляд, что это за брод такой? Почему он не всем открыт, не всем доступен? То есть не все его могут даже найти, если очень постараются.
2: Ответ на это знает, наверное, пока только Господь Бог.
1: Да.
2: Я пока только скромный исследователь этой темы, который выдвигает гипотезы, проводит эксперименты и фиксирует результаты этих экспериментов, пытаясь нащупать вот эту дорогу. Когда мы ее нащупаем, случится страшное. Потому что мы начнем
1: всех отправлять этим путем.
2: Совершенно верно.
1: Так.
2: Мы обесценим саму идею. Но тогда возникнет другая ситуация. Это спиральное развитие эволюционное. Когда все выйдут на этот уровень, все равно из этой общей массы кто-то
1: выстрелит
2: квантовым
1: один,
2: скачком,
1: да,
2: выше, и появится еще более высокий гений. Что это будет? Как это будет? Мы не знаем. Но да. В этом-то как раз и прелесть вот этого человеческого творчества, пути искания. Да, то, чего вряд ли может обеспечить нам искусственный интеллект на сегодня. Хотя не факт, что он завтра не сможет этого сделать.
1: Я предлагаю еще одного гения послушать, как минимум гения инструментовки, насколько я понимаю.
2: Вы имеете в виду Рихарда Штрауса?
1: Да.
2: Можно я несколько слов сначала?
1: Да, пожалуйста.
2: Вот как раз Рихарда Штрауса, я именно этот фрагмент из симфонической поэмы «Жизнь героя», это третий раздел «Подруга героя». Это вообще жизнеописательная его вещь, произведение. Он описывает свою любовь. Вот может ли искусственный интеллект попытаться так изобразить любовь? Подумайте об этом. Послушайте,
1: подумайте. Можете нам написать 967-103-5533, любые доступные вам мессенджеры. Мы вернемся, обсудим ваши сообщения, в том числе пока Штраус.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России уничтожили на аэродроме в Николаевской области 2 украинских истребителя МиГ-29. Средствами ПВО за сутки сбиты 16 управляемых авиабомб, 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 511 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Преображенка, Орехов, Запорожской области. Уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ. Сильный смог образовался в Киеве. Жители города жалуются на резкий запах гари и что им нечем дышать, передает ТАСС. Причиной могли стать пожары в районе покинутого города Припять, расположенного недалеко от Киева, в Чернобыльской зоне отчуждения. Направление ветра способствует тому, что дым от пожаров движется в сторону Киева. Накануне Киев также окутал густой смог. В четверг вечером в городе прогремели взрывы. После этого власти заявили о пожаре на территории складского помещения. Пожар удалось ликвидировать лишь к утру пятницы. Между тем, воздушная тревога объявлена в Киеве и еще нескольких украинских областях. Взрывы прогремели в Харькове и Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Чернигове, Николаеве, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне. Следователи допрашивают сотрудников предприятия общепита в Астрахани после вспышки сальмонеллеза, от которого умер человек, сообщили в региональном управлении СКР. По данным ведомства, со среды в больницу стали обращаться жители города, которые съели рыбные котлеты. Всего были

0: более 1400 человек, свыше 3200 пострадали, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Кроме того, свыше 3000 семей лишились жилья и в настоящее время получают помощь в специальных убежищах. Родригес вновь призвал жителей страны не приезжать в наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра, чтобы не мешать работе спасателей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, плюс 25-27. В Москве в воскресенье также без осадков, 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Суджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад Хомбурге. Звонарева и Суджиади в финале обыграли Эллен Перес и Демис Хюрса со счетом 6-1, 4-6, 10-5. Для 41-летней Звонаревой это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах WTA. Российский боец смешанных единоборств Шарапутдин Магомедов одолел бразильца Мишела Перейру в заглавном бою турнира UFC в Баку. Поединок в средней весовой категории завершился решением судей по итогам трех раундов. Магомедов дебютировал в UFC в октябре 2023 года. Профессиональный рекорд 32-летнего россиянина в ММА – 17 побед и 1 поражение. Майами Хит сделал квалификационное предложение российскому центровому Владиславу Голдину по двустороннему контракту, сообщают местные СМИ. Согласно соглашению, игрок получает половину минимальной зарплаты новичка НБА, а его соглашение не учитывается в потолке зарплат. В прошедшем сезоне Голдин сыграл в составе Майами 9 матчей, проведя на паркете чуть более 2,5 минут. Российские батутисты завоевали 2 золотые и 1 серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходит в Швейцарии. В индивидуальных прыжках среди женщин золото завоевала Анжела Блатцева. В синхронных прыжках Блатцева вместе с Софией Аляевой также взяла первое место. А в синхронных прыжках у мужчин серебряными призерами стали россияне Федор Сорокин и Данила Касимов. Петербургский «Зенит» одержал победу над ленинградцем в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Александр Ерохин. В других матчах «Локомотив» и «Родина» сыграли в ничью 0-0, а московская «Динамо» уступила столичному «Торпедо» 0-2. Встреча стала первой для немецкого специалиста Сандра Шварца после возвращения на пост главного тренера клуба в мае. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, я напоминаю, у нас в гостях Павел Дели, заслуженный артист России, кандидат педагогических наук, профессор. Павел Юрьевич, продолжим. Я хотел бы сообщение прочитать, которое нам приходит. Вы можете нам написать 967-103-5533, любые мессенджеры, которые вам доступны, и, надеюсь, нам тоже придут, в общем, эти сообщения, я прочитаю. Значит, Оксана нам пишет, вот к вопросу о том, как люди взаимодействуют с инструментом, искусственным интеллектом. И что она чувствует, когда она свои стихи, значит, и аранжировки слышит, как песня уже готова. Я никогда не думала, что у меня появится такая возможность писать песни. Очень этому рада. Мечтала с детства пользоваться такими технологиями. В песнях моя душа, чувства. Я рада, что

0: поделиться с людьми своим мироощущением. У меня даже есть космическая сюита «Полет в беспредельность». При этом музыкального образования нет, но изучаю музыкальную теорию, связанную с жанром песни, а также занимаюсь вокалом и некоторые песни исполняю сама. Но мне кажется, это творческий подход к этому инструменту. Вот в таком описании, если правда, потому что он ведет и к образованию дополнительному, к какому-то пути. Что вы скажете?
1: Человек вообще такое существо, что он ко всему относится творчески. Творчество – это вообще специфика человека. Ведь
0: Созидание жизни уже творчество, об этом говорите.
1: Как человечество развивалось вот в области музыкально-инструментального искусства? Сначала пело, потом придумало ударные, какие-то еще музыкальные инструменты, потом изобрело микрофон. Да, и выяснилось, что с этой штукой тоже надо уметь работать. Сейчас появился искусственный интеллект, который помогает, облегчает вот, творческие поиски таким образом. Это прекрасно. Это в любом случае замечательно. Мы должны научиться пользоваться этим инструментом. И если это делает человека счастливым, позволяет ему реализовывать творческие потенциалы своей личности, это, безусловно, прекрасно. Но опять-таки, возвращаясь к теме профессионального и любительского, да, в чем разница? Помните, я вот этот вопрос уже ставил сегодня. В чем разница между любительским творчеством и профессиональной музыкальной, исполнительской, музыкально-композиторской деятельностью? Любитель творит для себя, для удовлетворения своей собственной потребности. Он никому ничего не должен. Профессионал – это человек, который зарабатывает этим деньги. То есть он удовлетворяет потребности других людей. Вот если...
0: А это не компрометирует саму идею искусства? Понимаете, о чем я говорю, да?
1: Как вам сказать? Ну, а театр?
0: Да, я все понимаю.
1: Который начинается с вешалки, да? Я не думаю, что это компрометирует идею искусства, как искусство, да, само по себе. Ведь искусство, оно что в любительстве, что в профессиональном аспекте, оно остается искусством. Вопрос в том только, как оно реализуется. В одном случае, вот я, например, сейчас нахожусь как исполнитель в статусе любителя. Я не работаю в оркестре, я каждый день беру в руки инструмент и играю для себя. Это моя творческая и педагогическая лаборатория. Но я не удовлетворяю ничьи потребности, я никому ничего не должен. Я могу играть плохо, я могу себе разрешить играть очень плохо, специально. Вот хочу. Да? Вот хочу так.
0: Мне кажется, глагол «служите» тогда очень... «Служите» в оркестре был бы более уместен в этом контексте,
1: ну,
0: правильно?
1: Ну, хорошо, да. А если я... У меня есть сейчас мысли такие, не вернуться ли мне в оркестровое исполнительство, потому что я, в общем, в неплохой форме, но в этом случае я уже не свободен. Мой работодатель – это дирижер, который стоит за пультом, и я обязан удовлетворять его потребности. А он, в свою очередь, удовлетворяет потребности тех людей, которые купили билеты и пришли в зал. Да, прагматика. Довольно так это жестко звучит. Но по факту это так. Если я, оставаясь профессиональным музыкантом, удовлетворяя чужие потребности, могу, нашел, научился, как при этом получать от этого собственное удовлетворение эстетическое, да, и творить, ну, считайте, что мне очень повезло.
0: Миссия выполнена.
1: Да, mission complete, да. Вот. Далеко не всем это удается сделать, поверьте мне, потому что технология исполнительского процесса, она, как правило, убивает, вот в профессиональном музыканте, убивает любителя. Мне как-то повезло, я в юном возрасте, лет в 16, увидел, я на даче, увидел соседа, который в детстве, он старец уже, вот, который в юности, там, в детстве занимался на баяне в школе Дунаевского. Вот, ну, представьте себе, человек всю жизнь проработал начальником отдела кадров. Но на даче он каждый вечер, выпивая там стакан самогона, выходил на крыльцо, брал баян мимо нот, но с таким счастьем. Я посмотрел на него, и меня просто зависть обуяла. Думаю, блин, я профессиональный музыкант, я солист симфонического оркестра. Вот я живу в муке просто по сравнению с ним.
0: Ой, как важно вообще людям таких профессий не забывать таких вот вещей.
1: Мне как будто Господь самое главное, подсказал что, тогда. Да. И я стал менять свою концепцию. Сказал, да гори все синим огнем вообще. Получится, не получится. Играй, кайфуй. И все пошло. Вот я, в общем-то, своих студентов где-то тоже в какие-то моменты обучаю этому. Уже представь, что у тебя все получается. И играй. Угу. Да? Вот. Это что касается все-таки вот разницы между любительским, самодеятельным творчеством, о котором пишет нам девушка. И очень хорошо, что она этим занимается, это же замечательно. И вообще самодеятельное творчество, и музыкальное в том числе, это очень важная составляющая общества. Есть страны, в которых музыкальное образование вообще есть

0: если вы этого хотите. Вопрос в этом. Вот слушают миллионы людей. В какой момент она переходит из разряда любителей в другой какой-то разряд?
1: Вот, кстати, сложная проблема. Вот есть произведение, известное всем.
0: Да.
1: Бесо ме мучо.
0: Да.
1: Композитор Консуэло Веласкес. Кто Консуэло Веласкес, вы знаете?
0: Да, я-то знаю.
1: А вот наши слушатели могут не знать. Это была девочка 15-летняя, которая написала вот эту вот песенку.
0: Да.
1: И она стала шедевром. Больше она ничего не написала, насколько я знаю. Она написала только это, и, в общем, всю жизнь прекрасно на гонорары от этой песенки потом жила.
0: А Лос Риос, или как они назывались, которые Макарену написали. Тоже похожая история, правда?
1: Да, такие феномены, такие чудеса случаются. Но, опять-таки, вопрос. Профессионал ведь он действует на заказ. Если любитель что-то сотворил такое, что... Хотя, с другой стороны, ведь на определенном этапе...
0: Так я просто к разговору о вот новых инструментах, которые нам были даны за последние 20 лет, интернет и социальные сети как раз позволили таким людям привлекать большое внимание аудитории. Это происходит везде, и в поп-музыке,
1: глобализация,
0: и в
1: разных... Глобализация, так называется.
0: Ну,
1: наверное, мирового пространства.
0: Не совсем глобализация, а просто смещение фокуса внимания, потому что тут кто угодно может завладеть вниманием на такое непродолжительное время внутри этих инструментов. Обязательно ли становиться профессионалом внутри этого процесса?
1: Внутри этого процесса нет необходимости становиться профессионалом. А вот если вы все-таки хотите поставить на поток производства высококачественного продукта, вы обязаны стать профессионалом. Вот, кстати, предвосхищая следующую музыкальную композицию, да, вот,
0: да.
1: Что хочу сказать. Ведь мало знать классическую венскую гармонию. Существуют еще лады народной музыки, существуют традиции народной музыки. Вот в чем, допустим, традиция цыганского пения? Вот две композиции вам могу назвать. «Something Stupid» Синатра с дочкой пели. И песня из «Опасных гастролей» Высоцкий, где играет. Там тоже, значит, цыганский дуэт. Вот безупречно правильно сделано людьми, которые знают специфику. Что в цыганском пении мужской голос звучит выше, чем женский. Да, и это совершенно другая краска.
0: Тесситурно имеете в виду, да?
1: Совершенно верно, да. Вот такая особенность. Это сразу слышно. Это другая совершенно вот колористика, что ли, вот так скажу. А произведение, которое я попросил сегодня включить в эфир, это произведение композитора Талибхона Шахиди. Недавно был его юбилей. Мне посчастливилось быть на концерте в Большом зале консерватории. Вот. Вот это вот впечатляющий совершенно мастер использовать вот национальный колорит в масштабных симфонических полотнах. Если принять во внимание, что играл сводный оркестр Мариинки и Большого театра под руководством Гергиева Валерия Бесалыча, и участвовали в концерте такие великолепные музыканты, Новиков, альтист, потрясающий парень, Федоров, кларнетист. Концерт замечательный. И я после этого заинтересовался творчеством этого композитора, начал рыться, искать, и очень много для себя нового нашел. И вот произведение, которое меня просто поразило, я хочу его переложить на духовой оркестр, чтобы исполнить концертным духовым оркестром Диева, если у нас это получится, конечно же. Партитура такая значительная. Это
0: марш для симфонического
1: оркестра. Я предлагаю послушать.
0: Вернемся после музыки. 967-103-5533.

0: Жизнь прекрасна.
1: Матросы делали круг и в такт быстрому танцу били в ладоши, а двое выступали в середку. Танец изображал жизнь матроса во время плавания. Судно готово к отходу, погода чудесная, все в порядке. У танцоров руки скрещены на груди, головы откинуты назад, тело спокойно, хотя ноги выбивают бешеную дробь. Но вот поднялся ветерок, начинается небольшая качка. Для моряка это одно веселье, только колено танца становится все сложнее и замысловатее. Задул и свежий ветер, ходить по палубе уже не так удобно. Танцоров слегка покачивают сбоку на бок. Наконец, вот и настоящая буря. Матроса швыряет от борта к борту. Дело становится серьезным. Все наверх, убирать паруса. По движениям танцоров до смешного понятно, как они карабкаются руками и ногами на ванты, тянут паруса и крепят шкоты. Между тем, как буря все сильнее раскачивает судно. «Стой! Человек за бортом!» Спускают шлюпку. Танцоры, опустив вниз головы, напружив мощные голые шеи, гребут частыми взмахами, то сгибая, то распрямляя спины. Буря, однако, проходит. Мало-помалу утихает качка, проясняется небо. И вот уже судно опять плавно бежит с попутным ветром. И опять танцоры с неподвижными телами, со скрещенными руками, отделывают ногами веселую частую джигу.
0: Александр Куприн. «Гамбринус».

0: согласны?
1: Да, да, мысль очень правильная, и я думал об этом же. Искусственный интеллект пока что в младенческом состоянии. Мы наблюдаем его вот рождение и дальнейшее развитие. Он еще спотыкается, он падает, он не может больше 8 тактов запомнить, что у него где, он неправильно произносит слова. Это начальный этап, это младенческое состояние. Но вот тут стоит призадуматься вообще о идее искусственного интеллекта не только применительно к нашей теме сегодняшней, а вообще. Ведь фантасты, они всегда предвосхищают, да, будущее. И вот этот фильм «Терминатор» – это очень интересный такой сигнал на будущее. Да. Ведь вспомните, что там произошло, что на определенном этапе искусственный интеллект ощутил свою субъектность, он ощутил себя личностью, то есть тем, кто вправе принимать решения. И в следующую секунду он обнаружил, что основную угрозу ему представляет его создатель, то есть человек. Эту тему дальше можно растягивать очень далеко.
2: А они, знаете, как растянули на 3 фильма? В конце к чему пришли? Что одно без другого жить не может?
1: Ну, это понятно. Нет, мы можем ее уводить в другие философские и даже религиозные плоскости о том, что идея убийства Бога, она заложена вот в этом. Что твой создатель, это твоя основная угроза тебе, да? И я размышлял об этом.
2: Должен быть лучше мастера и так далее.
1: Слава Богу, мы пока, да.
2: Далеки от такого.
1: Вот. Но подумать об этом нужно, потому что и сфера искусства, она воздействует на человека. И если вдруг искусственный интеллект ощутит себя нашим врагом и захочет использовать это против нас, то всякое может быть. Но вот в контексте того, о чем мы сегодня говорили, об искусственном интеллекте, и об образовании, я бы еще одну тему затронул. Это искусство звукоживописи. Способен ли искусственный интеллект звуками вот так рисовать картины, как это умел, допустим, делать Мусоргский? Когда я, сидя в оркестре, играл «Рассвет на Москве-реке», у меня начинались галлюцинации просто. Я видел вот этот туман, который поднимается, капли, крик петуха, река, вот это все потрясающая звукоживопись.
2: Феноменально.
1: Да, это незабываемое ощущение. Способен ли на это искусственный интеллект? И будет ли способен?
2: Вопрос. Не знаю. Поживем, увидим.
1: Послушаем.
2: Послушаем, узнаем. Спасибо большое. Павел Дели у нас был в гостях. Мы с вами прощаемся. И до новых встреч.
1: Спасибо вам огромное за приглашение.
2: «Рассвет на Москве-реке».

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватая Днепропетровской области. В ходе боев уничтожено 5 броневиков, 6 роботизированных комплексов, 16 гексокоптеров и до взвода живой силы противника. Освобождение Новоскелеватого позволило нашим военным закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить оборону ВСУ на этом участке. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 5 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Толстодубово, Хотинь и Бачевск Сумской области, Белый Колодезь, Приколотная, Казачья Лопань и Сосновый Бор Харьковской области. Противник потерял свыше 200 боевиков, бронетранспортер, бронемашину, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии, 2 станции РЭП и станцию контрбатарейной борьбы. Боевой авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерии России нанесено поражение объектам ТЭК и транспорта Украины, складам горючего, местам подготовки и к запуску БПЛА дальнего действия. Средствами ПВО сбиты 16 управляемых авиабомб, 3 крылатые ракеты и более 500 дронов самолетного типа. За минувший день уничтожено 124 беспилотника над российскими регионами и Черным морем. 8 пострадавших при атаке украинского беспилотника на музейный комплекс «Самбекские высоты» под Таганрогом выписаны. В больницах остаются 2 раненых, в том числе 7-летняя девочка. В субботу днем дрон ВСУ ударил по основному зданию музея. Повреждены кровля, фасады и помещения центра. Экспозиция не пострадала. Работы по ликвидации последствий атаки беспилотника ВСУ начнутся в воскресенье. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. У Словакии нет причин участвовать в военной помощи Киеву, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. По его словам, такая поддержка только продлевает украинский конфликт. Заявление Фицо прозвучало на фоне подготовки саммита НАТО в Анкаре, где страны Альянса могут взять на себя обязательство ежегодно выделять по 70 миллиардов евро на военную поддержку Украины. Военные летчики России и Китая провели совместное 6-часовое патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские Хун-6К пролетели над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. На всем маршруте их прикрывали истребители Су-30СМ, Су-35С и Цзянь-16. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. Следователи изымают документацию в гастрономе в Астрахани после отравления готовой продукцией. 14 человек были госпитализированы, одна женщина умерла. Об этом ТАСС сообщили в Следственном управлении по Астраханской области. Устанавливаются лица, ответственные за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело. Работа рыбного цеха, в котором готовили небезопасную продукцию, приостановлена. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 1400 человек. Более 3200 пострадали, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Кроме того, свыше 3000 семей лишились жилья и находятся в специальных убежищах. Землетрясение произошло в среду. Эпицентр подземных толчков располагался в штате Яракуй. По оценке ООН, до 7 миллионов человек могли быть затронуты последствиями землетрясения в Венесуэле. Машина протаранила пешеходов в Лондоне. Британца сомалийского происхождения, который был за рулем, задержали. По данным полиции, пострадали 5 человек, 3 из них попали в больницу. Власти пока не называют инцидент терактом, но расследование ведется совместно с отделом по борьбе с терроризмом. Праздник выпускников школ «Алые паруса» начался на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Губернатор северной столицы Александр Беглов дал старт празднику ударом в рынду. В этом году площадь превратилась в город мечтателей. Она стала символическим пространством встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее. Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы «Брига Россия» под «Алыми парусами» в сопровождении водно-пиротехнического шоу. Конец июня и начало июля в Москве будут жаркими, без серьезных осадков. Самым теплым днем в столице станет 30 июня. Столбики термометров покажут плюс 30. О погоде на следующей неделе рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В воскресенье летнее плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. А в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов.
0: Погода. В воскресенье в Петербурге малооблачно, плюс 25, в Москве 23 градуса и без осадков.

0: Stories.
1: История врача Анны Бегенхольм иллюстрирует правило. Человека нельзя считать умершим от переохлаждения, пока тело не согреют до нормы и сердце не перестанет реагировать. Весной 1999 года 29-летняя Анна, опытная лыжница, упала в замерзшую реку в Норвегии и застряла во льду головой вниз. Только ноги были наружу. Спасатели освободили ее через 1 час 20 минут. Все это время она дышала в воздушной полости подо льдом. Через 40 минут она замерла, а вскоре ее сердце остановилось. Когда девушку привезли в клинику, температура ее тела составляла 13 градусов Цельсия. В клинике врачи запустили экстракорпоральное кровообращение, медленно согревая кровь. Через часы сердце девушки забилось самостоятельно. После реанимации и реабилитации Анна вернулась к жизни, работе и спорту.
0: Аудио Stories.

0: шагает с песенкой своей.
1: Аудио сторис.
2: В сентябре 1994 года американская семья Гринов, Реджинальд, Мэгги и их дети, 7-летний Николас и 4-летняя Элеонора, путешествовали по итальянской дороге Салерно-Реджо-ди-Калабрия. Их автомобиль подвергся нападению грабителей, которые ошибочно приняли туристов за зажиточных торговцев драгоценностями. Преступники открыли стрельбу, и одна из пуль ранила в голову Николаса, мирно дремавшего сзади. Спустя 2 дня медики больницы зафиксировали гибель его головного мозга. Родители сделали невероятный выбор, решив пожертвовать органы сына нуждающимся итальянцам. Этот акт бескорыстия стал историческим для Италии, где тогда остро не хватало донорских органов из-за религиозных убеждений и недоверия к медицине. Итальянская публика была поражена добротой родителей, пострадавших от преступников своей страны. Ученые назвали такой эффект феноменом Николаса. За десятилетие число добровольных доноров в Италии выросло втрое, достигнув одного из лучших показателей в Европе. Грабители были арестованы и осуждены, а отец семейства, Редж Грин, создал фонд «Николас Грин Фаундейшн» для распространения идей донорства по всему миру. Сегодня память о Николасе увековечена в Италии памятниками и общественными местами в честь маленького героя, чей пример показал, как решение одной семьи может изменить отношение целого народа и спасти тысячи жизней.
1: Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и об ударении в них. Сегодня у нас прекрасный букет, составленный из очень интересных слов. И начнем с разбора высказывания ведущей Маргариты Митрофановой в программе «Физики и лирики».
2: Там отец был тиран чудовищный, и братья друг друга тоже, ну, выражаясь таким уж дворовым языком, чморили, да, старший там Антошку гонял.
1: Дворовым языком – это неверно, правильно, дворовым. В прилагательном, образованном от существительного «двор», ударение ставим на второй слог – дворовый, дворовая, дворовыми. Слово «дворовой» тоже есть в русском языке, только это существительное, и оно устарело. Так раньше называли прислугу, обслуживающую двор, а все, что связано с двором, качели, лавочки, компании, язык. Все это дворовое. Ну а далее у нас на очереди программа Ассамблеи автомобилистов. Послушаем, что сказал эксперт Федор Буцков.
3: Заправил хороший бензин брендовый, видимо, как раз такой вот с очищающими присадками, которые немножечко подороже.
1: Брендовый – это неверно. В этом слове ставим ударение на первый слог – брендовый. Бренд – брендовый. Сохраняем ударение исходного существительного. Кстати, это слово несколько лет назад вошло в словари, и ударение в нем уже нормированное – брендовый. Далее нас ждет очень редкое прилагательное – украшение нашего букета. Слушаем отрывок из программы «Место действия Россия».
4: Ну вот, либо в такие те самые, то есть пока не появилась земские доктора, которым можно было послать, да, то есть, вот, но это позже.
1: Земская, земские – это неверно. Правильный вариант – земская больница, например, или земские доктора. Конечно, это слово мы употребляем сейчас крайне редко, ведь земства остались в прошлом. Но правила для употребления слова «земский» сохраняются. И еще один пример у нас подоспел. Он из программы «Как знать» от гостя Андрея Чечулина.
5: То есть мы в состоянии паники, в состоянии спешки значительно более склонны к необдуманным поступкам.
1: Склонны. Неверно. Правильный вариант – склонны. Ударение в этом кратком прилагательном такое же, что и в полном. Склонны, а не склонны. Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До новых встреч и до новых ошибок. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Маяк.
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым

душа моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет.

0: ж действительно пропасть между нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Аудиосторис.
2: Нарии хамы или водяные колеса хамы. Древние механизмы для подъема воды, предназначенные для полива полей и водоснабжения городов. Расположенные вдоль реки Эль-Аси в сирийском городе Хама, они остаются единственными действующими крупными устройствами такого типа в мире. Деревянные колеса высотой в десятки метров оснащены емкостями-коробами на ободьях, которые наполняются водой от течения реки, поднимаются и выливают ее в акведуки для снабжения населенных пунктов, полей и садов. Эти инженерные шедевры перестали использоваться по назначению в 20 веке и теперь служат культурно-исторической достопримечательностью Сирии. Некоторые колеса существуют с 13-14 веков. Самое крупное – Аль-Мухаммадия. Оно построено в 1367 году, имеет высоту в 21 метр и за час перегоняет до 200 тысяч литров воды. В 20 веке водяные колеса заменили механизированные насосы. К 21 веку сохранилось 17 норий, 9 из них рабочие и используются для демонстрации туристам. Сирийское правительство и ЮНЕСКО работают над сохранением и включением в список всемирного наследия оставшихся колес. Несмотря на войны, нарии хамы сохранены как символ культурной преемственности и человеческого гения.
1: Аудио сторис.

0: Studio Stories.
1: В декабре 1959 года известный советский плакатист Алексей Кокорекин вернулся в Москву из командировки в Индию. Прилетел он на сутки раньше срока, быстро прошел таможенный контроль и успел повстречаться с семьей и близкими перед появлением первых признаков заболевания. Спустя несколько дней, 23 декабря, у Алексея начала подниматься температура, появился кашель. Врач диагностировал грипп. Позднее, когда возникла кожная сыпь, предположил аллергию. Вскоре Кокорекина поместили в общую палату Боткинской больницы. Через неделю, 29 декабря, он умер. Причина смерти оставалась неясной до консультации известного ученого Николая Морозова, подтвердившего диагноз – натуральная оспа. До выявления причины инфекции прошло еще 2 недели. За это время болезнь успела распространиться. Заражение произошло среди членов семьи и друзей, пациентов и персонала больницы, где передача происходила даже через вентиляционные системы, а также покупателей комиссионных магазинов, куда жена Кокорекина отнесла индийские ткани. Советские власти немедленно приняли беспрецедентные меры для предотвращения распространения вируса. Была введена строгая изоляция Боткинской больницы с несколькими тысячами пациентов и сотрудников. Осуществлен массовый розыск всех лиц, вступавших в контакт с инфицированными людьми, вплоть до случайных попутчиков в транспорте. Одновременно начались экстренные мероприятия по вакцинации жителей столицы и Подмосковья. Всего менее чем за 10 суток прививки получили примерно 6 миллионов москвичей и жителей области. Всего вспышка продолжалась 44 дня. Заболевание было зафиксировано у 46 человек. 3 случая закончились смертельным исходом, включая самого Алексея Кокорекина. Несмотря на серьезность ситуации, благодаря своевременному вмешательству властей удалось предотвратить пандемию в одном из крупнейших городов планеты. Через 2 десятилетия, в 1980 году, Всемирная организация здравоохранения объявила о полном искоренении натуральной оспы на Земле.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Озадачник». В следующем часе нас ждет занимательная литература. В 11 утра поговорим про близких родственников и выясним, почему огурцы горчат, а арбузы нет. И в полдень в цикле «Звездная величина Леонов» поговорим про жизнь после космоса. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
0: С 9 утра.
2: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
2: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
4: Выживать одному тяжело. Вот в сложных условиях выжить одному трудно. Мы коллективистские в этом смысле существа, такие стадные немножко животные. И нам сложнее выжить одному. Но как только у нас появляются деньги, независимость, мы сразу начинаем отдаляться, потому что мы начинаем огораживать вот этот свой кусочек.
0: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи».
2: Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе.

0: Аудио сторис.
1: Замок Гедалан – проект создания реконструкции средневекового замка XIII века, возводимого современными методами. Он расположен в лесах Бургундии, в 2 часах езды южнее Парижа. Строительство строго следует технологиям средних веков, используют сырье и инструменты той эпохи. Идея возникла у предпринимателя Мишеля Гио в 1979 году, когда он нашел фундамент старого замка на своей земле. Вместо восстановления он решил построить новый замок. Закладка первого камня произошла 20 июня 1997 года. Место идеально. Рядом каменоломня и пруд с водой, из которых можно транспортировать сырье с помощью повозок. Цель – точное повторение средневековых приемов, по данным археологов. Есть гидроприводная мельница. Кстати, рацион рабочих, как в 13 веке. Работают мастера и волонтеры, камнетесы, плотники, кузнецы, дровосеки и пекарь. Все в костюмах эпохи. Ежегодно замок посещают 300 тысяч туристов, которые могут поучаствовать, стать оруженосцем, кузнецом или каменотесом. Особенно популярен труд среди взрослых мужчин, которые переносят тяжести вручную.
0: Audio Stories.
2: Говорят, что не

0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили завод по производству нефтепродуктов в районе Запорожья, используемый в интересах ВСУ. Кадры показали Минобороны России. Уничтожены боевые самолеты украинской армии на аэродроме в Николаевской области. Геранями поражены два МиГ-29 с боекомплектом, топливозаправщик, летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирования ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели 5 опорными пунктами и захватили 57 зданий. Экипажи ВКС России нанесли удар авиабомбами по бегущим из города боевикам. За сутки противник в Красном Лимане потерял 4 роботизированных комплекса, 9 пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов. Российские военные нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складом горючего, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Наши зенитчики сбили 16 управляемых авиабомб, 3 крылатые ракеты и 500 вражеских дронов. За минувший день уничтожено 124 беспилотника над российскими регионами и Черным морем. Возбуждено уголовное дело о теракте по факту удара беспилотника по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области. Повреждены кровля, фасад и помещения центра. Экспозиция не пострадала. 8 раненых выписаны, в больницах остаются 2 пострадавших, в том числе ребенок. Военно-исторический музей «Самбекские высоты» под Таганрогом посвящен красноармейцам, сражавшимся в этом районе во время Великой Отечественной войны. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6К провели совместное 6-часовое патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств. В нашем Минобороны отметили, что российские и китайские летчики действовали строго в соответствии с международным правом. Все самолеты вернулись на аэродромы базирования. Следователи допрашивают сотрудников предприятия общепита в Астрахани после вспышки сальмонеллеза, от которого умер человек. По данным следствия, со среды в больницу с симптомами отравления обращались жители, которые употребили продукцию одного из цехов Астрахани. Одна женщина скончалась. В больнице находится 14 человек. Следователи устанавливают лиц, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. До 7 миллионов человек могли быть затронуты последствиями землетрясения в Венесуэле, сообщили в ООН. Наиболее серьезные разрушения в штате Лагуара и Каракасе. Уничтожены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Число жертв землетрясения превысило 1400 человек, более 3200 пострадали, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Кроме того, свыше 3000 семей лишились жилья и находится в специальных убежищах. Volkswagen рассматривает возможность закрытия 4 заводов. Без работы могут остаться до 100 тысяч человек. Как пишет Рейтер, такой шаг связан с ужесточением пошлин на импорт автомобилей в США, со снижением спроса в Европе и с давлением со стороны китайских конкурентов. По данным агентства, существование самого концерна находится под угрозой. Компания также хочет частично переключиться с автомобилей на системы ПРО. Российские космонавты с МКС обратились к участникам праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге и призвали российскую молодежь достигать самых невероятных высот. Концерт на Дворцовой площади будет разворачиваться как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего места в жизни. Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы «Брига Россия» под «Алыми парусами» в сопровождении водно-пиротехнического шоу. Сильные ливни с порывистым ветром ожидаются на территории Мариэл в воскресенье, говорится в сообщении системы оповещения республики. В свою очередь в гидрометцентре информировали, что в течение суток местами в Удмуртии также ожидается сильный дождь. Конец июня и начало июля в Москве будут жаркими, без серьезных осадков. Самым теплым днем в столице станет 30 июня. О погоде на следующей неделе рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. А в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25-плюс 30 градусов. Всплеск тепла, тем не менее, будет недолгим, и в последующие дни после прохождения холодного фронта температура вновь вернется в норму. Предварительно грядущий июль центральной России будет на 1-2 градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков.
0: Погода. В Санкт-Петербурге в воскресенье малооблачно, плюс 25. В Москве 23 градуса тепла, без осадков. Сейчас в столице плюс 16. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Все новости на сайте Вести.ру.

0: Audio Stories.
1: В начале 1920-х годов канадские и американские фермеры столкнулись с загадочным заболеванием скота. Здоровые коровы умирали от внутреннего кровотечения. Простые операции, такие как удаление рогов, становились фатальными из-за отсутствия свертывания крови. Ветеринар Фрэнк Шофилд заметил закономерность. Все животные ели сено из плесневелого донника. Фермер Эд Карлсон, который потерял стадо, в 1933 году обратился в университет Висконсина с образцом крови и трупом коровы. Через 7 лет команда университета выделила виновника. Дикуморол, плесневый гриб, превращал кумарин растения в мощный антикоагулянт, который блокировал свертывание крови. Ученые синтезировали аналог, препарат номер 42, эффективный против грызунов. Препарат назвали варфарин. В 1951 году солдат, пытавшийся покончить с собой варфарином, выжил благодаря витамину К, нейтрализующему токсин. Это открыло путь к применению у людей. В 1955 году президент Эйзенхауэр после инфаркта получил варфарин для профилактики тромбов. Несмотря на критику, лечение удалось. С тех пор варфарин – золотой стандарт антикоагулянтов, особенно для пациентов с искусственными клапанами сердца. Аудио сторис.

Дмитрий Стрельников. Мы встречаемся здесь каждое воскресенье в 23:07. Ночь не требует объяснений. Она просто оставляет вас наедине с собой. Если хочется говорить, говорите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Яд морской улитки конуса считается одним из самых сильнодействующих и сложных токсинов в природе. Эти красивые существа обитают в теплых водах океанов и отличаются яркой окраской раковин. Внешне миролюбивые, они вооружены специальным органом – гарпуном, который связан с ядовитой железой. Гарпун выстреливается в жертву, парализуя ее за доли секунды. Некоторые виды конусов обладают настолько мощным ядом, что противоядие отсутствует вовсе. Яд конусов состоит из смеси сотен уникальных пептидных соединений, называемых канатоксинами. Эти пептиды действуют избирательно, воздействуя на различные типы нервных клеток, парализуя движение, дыхание и работу сердца. Ученые решили создать полезное соединение на основе яда конусов. Из множества компонентов исследователи выделили особое белковое соединение, которое способно избирательно блокировать кальциевые каналы нервной системы, отвечающие за восприятие боли. Именно это свойство легло в основу нового анальгетика – зиконотида. Главное преимущество препарата состоит в его силе воздействия. Он в 1000 раз эффективнее морфия и применяется для купирования боли, не поддающихся традиционным методам лечения – при тяжелых онкологических заболеваниях или повреждениях периферических нервов. Еще одно важное достоинство зиконотида – полное отсутствие зависимости и толерантности. Опиаты вызывают привыкание и требуют увеличения дозы, в то время как зиконотид просто прерывает болевые сигналы, не затрагивая центры удовольствия в головном мозге.
0: Audio Stories.

я говорю, роса говорю, она говорит, мокро. А я говорю, краса говорю, она говорит, блекла. Гляди, говорю, луна говорю, и звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит, и вьются над ней мошки.

0: я говорю, тебе пропою все песни свои, слушай.
1: Она говорит, я их не люблю, от песен болят уши.
2: А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорить, ты сам говоришь.

0: я говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, да ты погляжу, в речах своих стал смел.
1: А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говори, давай, говори, снова.
0: Тогда говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. Опять говорю, краса, говорю, она говорит, блёк.

0: Audio Stories.
1: В 1984 году 20-летнему американцу Терри Уоллесу пришлось пережить автокатастрофу. Автомобиль упал с моста в реку. Водитель машины погиб на месте, а Терри был найден лишь спустя двое суток. Он чудом выжил, но погрузился в состояние минимального сознания, фактически пребывая в длительной коме. Родственники отказались отключить аппараты жизнеобеспечения, продолжали заботиться о нем, общаться с ним и брать домой на праздники. Медики открыто заявляли семье, что шансов на восстановление нет, мозг необратимо поврежден. Прошли годы, сменилась эпоха. Дочка Терри, появившаяся на свет незадолго до несчастья, выросла, окончила школу и сама обзавелась семьей. Переломный момент наступил 11 июня 2003 года. Мать пришла проведать сына, как делала сотни раз. И вдруг Терри открыл глаза, взглянул на нее и внятно произнес: «Мама». Затем последовала просьба выпить молока. Это событие вызвало настоящий шок в медицинском сообществе. 19 лет полного молчания и неподвижности завершились внезапным возвращением пациента к сознательной жизни. Дальнейшая диагностика показала, за прошедшее десятилетие мозг Терри активно восстанавливал сам себя. Поврежденные участки нейронных связей заменялись новыми путями, которые позволили мозгу функционировать заново. Проснувшись, Терри испытывал значительные трудности. Он считал, что ему по-прежнему 20 лет. Думал, что находится в 1984 году и никак не мог осознать, каким образом маленькая дочь теперь оказалась взрослым человеком, а его близкие заметно состарились. Тело, подвергнутое длительным периодам неподвижности, оставалось частично парализованным, речь осталась замедленной и фрагментарной. Несмотря на физические ограничения, Терри демонстрировал отличное чувство юмора и прекрасно помнил события своей жизни до катастрофы. Audio Stories.

0: Джастин Гинни знают.
1: Баха знают.
2: Стихи пингвини знают и знают спорт.
3: Стихи пингвини знают и знают спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом.

Постучишь — не открою, позвонишь — не отвечу, а напишешь письмо — порву. Не надейся на просмотр.

0: Audio Stories.
1: 13 июля 1977 года в 21 час 36 минут Нью-Йорк погрузился в полную темноту. Причиной этого стал удар молнии возле атомной электростанции. Вскоре еще две молнии повредили подстанции и линии электропередач. Через час подача электроэнергии прекратилась практически повсеместно. Свет пропал мгновенно, оставив город без освещения улиц, светофоров и магазинных вывесок. Жители богатых районов собирались на крышах домов и наслаждались атмосферой ресторанов и баров, которые работали при свете свечей. Однако в неблагополучных районах Бруклина, Бронкса и Гарлема обстановка резко ухудшилась. Уже через четверть часа после выключения света начались первые ограбления. Местные торговцы оказались неподготовленными к таким событиям. Грузовые автомобили использовали для взлома металлических ворот, к которым крепили цепи и ломали конструкции. Магазины подвергались массовым набегам, владельцы становились жертвами насилия. К 22:30 масштабы грабежей расширились на 31 район. Например, в Бронксе угнали сразу 50 автомобилей марки Pontiac. Полицейские лишь наблюдали за происходящим, поскольку арестовать нарушителей оказалось невозможно. Камеры предварительного заключения были заполнены задолго до полуночи. Грабителей заковывали наручниками и оставляли прямо на тротуарах, привязывая к любым доступным предметам. Итоговая статистика ужасала. Пострадало порядка 550 сотрудников правоохранительных органов. Задержано 4500 мародеров. Четверо погибло. По оценкам, количество участников грабежей достигло 100 тысяч человек. Утро следующего дня открылось мрачной картиной. Пожарные фонтаны били повсюду, окруженные сгоревшими зданиями и машинами. Общая сумма ущерба составила около 300 миллионов долларов, что эквивалентно сегодняшним 1,5 миллиардам. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 1931 году по инициативе Сталина было создано Главное управление строительства Дальнего Севера «Дальстрой». Оно занималось добычей металлов и ресурсов с помощью заключенных ГУЛАГа, военных и специалистов. «Дальстрой» стал государством в государстве с шахтами, железными дорогами, транспортом и инфраструктурой. Ключевой объект – перевалочная база на мысе Астафьево у Находки. Глубоководная бухта принимала грузы с железнодорожных паромов и малых судов, технику, продукты, материалы, лес, взрывчатку и заключенных. Пароход «Дальстрой» – это бывший голландский пароход «Альмела» 1925 года постройки. СССР купил его для «Дальстроя», назвав «Ягода» в честь главы НКВД Генриха Ягоды. После репрессий 1937 года корабль переименовали в «Дальстрой». 24 июля 1946 года в бухте Находка грузили 7000 тонн взрывчатого аммонала и 400 тонн тротила в первые трюмы, плюс зерно, сахар, металл на 9 миллионов рублей. Капитан Всеволод Банкович и старпом Павел Куянцев предупреждали о нарушении техники безопасности, но приказ был продолжать. В полдень вспыхнул пожар в первом трюме. В 13:50 прогремел взрыв. Обломки разлетелись на километры, корпус утонул в огне. Погибло 105 человек.

0: Секрет.
1: Маяк.
2: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня прощай, столица, на два дня, на два дня.

0: Этим вечером Дарья Златопольская и ее гость...
1: Писатель, Нобелевский лауреат по литературе Мо Янь.
0: Сегодня в 19:00.
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
3: По вторникам и четвергам в 8 часов вечера.
0: Из дневника.
4: 18 ноября 1928 года. Случается, видишь, как молодой мужчина ухаживает ночью за своей девочкой. И так нежно, и так заботливо. Сразу поймешь, что этот навык ходить за маленьким человеком недешево ему дался, что мамы нет, и потому папа сделался мамой. Вот удивительно, на каждом шагу видишь, как женщины ухаживают за детьми, и не обращаешь на них никакого внимания. Но когда это же самое увидишь, как делает мужчина, то вдруг вскрывается весь огромный запас нежности в природе человека. И так начинаешь любить и уважать человека.
0: Михаил Пришвин.

0: то, что бродит тишина, где мы с тобой бродили. Прости меня за все.
1: Audio Stories.
2: Концепция одного из самых грандиозных самолетов возникла во время Второй мировой войны. Немецкие субмарины топили американские транспортные суда в Атлантике, и США нуждались в огромном воздушном корабле для перевозки грузов и войск. В 1942 году магнат Генри Кайзер предложил инженеру Говарду Хьюзу построить HK-1. Он мог нести 68 тонн груза, 750 солдат или два танка М4 «Шерман» по 30 тонн. Правительство заказало 3 экземпляра, но дефицит алюминия ограничил проект одним – из древесины. Кайзер ушел, разочаровавшись в сроках, а Хьюз переименовал самолет в H-4 «Геркулес» и завершил его сам, вложив 23 миллиона долларов. Для строительства использовали дюрамолт – слои шпона из березы или тополя со смолами. Размеры были исполинскими. Размах крыльев – 97 метров, длина – 66 метров, высота – 24 метра. Три пилота управляли машиной с 8 двигателями по 3000 лошадиных сил. Первый полет прошел 2 ноября 1947 года. Война закончилась, спрос на гигант пропал, производство оказалось слишком дорогим. До смерти Хьюза в 1976 году самолет охраняла команда из сотен специалистов в ангаре с климат-контролем. Позже персонал сократился до 50 человек. До 1992 года самолет находился в клубе авиации Южной Калифорнии. Сегодня он часть экспозиции Музея авиации и космоса «Эвергрин» в Орегоне.
1: Audio Stories.
3: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть. А здесь у нас враги найдутся,

любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье мир, не кошелек, а голова. Но шпаги свист, и бой картечен, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные уничтожили боевые самолеты и наземную технику украинской армии на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Минобороны России уточняет, что точечным ударом «Герани» поражены два самолета МиГ-29 с боекомплектом авиационных средств поражения, топливозаправщик, спецавтомобиль, летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету. В Константиновке штурмовые подразделения группировки войск «Юг» ведут активные наступления

0: остаются двое раненых, в том числе 7-летняя девочка. В субботу днем дрон ВСУ ударил по основному зданию музея, повреждены кровля, фасад и помещения центра. Экспозиция не пострадала. У Словакии нет причин участвовать в военной помощи Киеву, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. По его словам, такая поддержка только продлевает украинский конфликт. Заявление Фицо прозвучало на фоне подготовки саммита НАТО в Анкаре, где страны Альянса могут взять на себя обязательство ежегодно выделять по 70 миллиардов евро на военную поддержку Украины. ВВС России и КНР провели совместное 6-часовое патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона. Военные самолеты пролетели над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. В нашем Минобороны отметили, что российские и китайские летчики действовали строго в соответствии с международным правом. Полет проведен в рамках плана военного сотрудничества Москвы и Пекина на этот год и не направлен против третьих стран. Состояние 14 госпитализированных после массового отравления в Астрахани оценивается как средней степени тяжести. Среди отравившихся 4 детей. Одна из пострадавших умерла. Управление Роспотребнадзора выявило нарушение в одном из гастрономов города. Работа рыбного цеха приостановлена. Следователи изымают документацию в гастрономе. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Американские военные в ночь на воскресенье наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, сообщает издание «Аксиос» со ссылкой на американские источники. Речь идет об ответных мерах на проведенный Ираном несколько часов назад обстрел танкера. В ночь на субботу американские военные, как сообщалось, также ударили по целям в Иране. Тогда в Вашингтоне это тоже назвали реакцией на нападение иранских военных на суда в Ормузском проливе. Герой России Никита Шмидт из зоны проведения спецоперации обратился к участникам праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Военнослужащий пожелал ребятам делать шаги к своей мечте. Концерт на Дворцовой площади разворачивается как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего места в жизни. Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении водно-пиротехнического шоу. Полиция Берлина использовала в субботу водометы для охлаждения жителей и туристов в центре города на фоне аномальной жары. В столице ФРГ установлен новый температурный рекорд. По данным метеорологической службы, на метеостанции в районе Темпельхоф температура воздуха достигла 40 градусов, побив рекорд, установленный в августе 2015 года. По меньшей мере 200 миллионов европейцев столкнутся с последствиями экстремальной жары, при этом ожидается смещение зоны тепла на восток континента. В начале следующей недели в московский регион придет жара, сообщила «Вестям» ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Также ожидаются кратковременные дожди. К следующим выходным температура воздуха несколько снизится, будет до плюс 24 днем.
1: Повышение показания термометров, которое началось уже в выходные, оно продолжится и в первой половине недели. И в завершающий день июня мы увидим, что днем воздух прогреется до 25-30 градусов.
0: Погода. В Петербурге в воскресенье малооблачно, плюс 25. В Москве 23 градуса тепла без осадков. Сейчас в столице плюс 16. Все новости на сайте Вести.ру.
2: Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: История названия планеты Плутон берет начало в марте 1930 года, когда американский астроном Клайд Томбо обнаружил ранее неизвестное небесное тело в рамках программы исследования обсерватории Лоуэлла. Хотя открытие состоялось, но официальное имя планета еще не получила. Решить судьбу наименования помогла британская школьница Венеция Берни. Однажды утром за семейным завтраком девочка поделилась своими размышлениями с дедом, известным оксфордским библиотекарем. Она предложила назвать новую планету в честь древнеримского божества царства мертвых – Плутона. Дедушка одобрил инициативу внучки и немедленно отправил письмо ученым, занимающимся изучением космоса. Это простое предложение оказалось судьбоносным. Астрономы согласились с выбором девочки и новооткрытую планету официально назвали Плутоном. За свою творческую инициативу Венеция получила награду от любимого деда – небольшую сумму денег, равную 5 фунтам стерлингов. Любопытно, что традиция именования космических объектов присутствовала и раньше в семье Берни. Например, один из родственников предложил название спутников Марса – Фобос и Деймос.
0: Аудио Stories.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Судно «Аэрия» начало свое приключение в 1998 году, когда его буксировали из Архангельска в британский город Лоуэстофт. Там предполагалось перестроить его в плавучий и горный дом, однако этот замысел потерпел неудачу. Спустя некоторое время, в 2003 году, корабль отправился в Финляндию, в Турку, где надолго застрял в местной гавани. Именно нахождение в Финляндии породило многочисленные теории и легенды, касающиеся происхождения таинственной «Аэрии». Когда фотографии судна попали в сеть, пользователи обратили внимание на необычные черты конструкции и отсутствие признаков какого-либо оборудования внутри корпуса. Один любопытствующий посетитель решил обратиться прямо к капитану порта Турку, и тот прислал письмо с пояснениями. Согласно письму, судно фактически не имело официального имени экипажа или документов, которые подтверждали бы гражданство. Оно оставалось без единого следа внутреннего обустройства, двигателей или механизмов для самостоятельного перемещения. Портовые расходы оплачивал неизвестный гражданин России. Среди многочисленных предположений наиболее популярной стала версия о том, что «Аэрия» была частью секретного советского военного разведывательного проекта. Есть предположение, что первоначально судно строилось в Восточной Германии как минный тральщик или специальное разведывательное судно. Другая гипотеза утверждает, что изначально корпус принадлежал другому российскому судну – океаноисследовательскому катеру, который позже переделали в специализированное разведывательное судно. В конечном итоге осенью 2009 года корабль перевели в Литву, предположительно для демонтажа и переработки. Однако точной информации о судьбе судна нет до сих пор. Аудио Stories.

Мы продолжим нашу программу через 3 минуты после технических работ.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудиосторис.
1: Город Вилья-Пекуэн появился в 1920-х годах на востоке аргентинского соленого озера Эпекуэн. По преданиям местных жителей, название водоема произошло от индейских корней, означающих «почти сгоревший». Считается, что оно возникло от слез древнего вождя, который потерял возлюбленную. Озеро прославилось своими минеральными ресурсами. Здесь активно добывались полезные сульфаты, которые используются в стекольной промышленности и медицине. Продаваемые в Буэнос-Айресе соли быстро завоевали признание среди покупателей. Считалось, что ванны с ними улучшают состояние кожи и замедляют процессы старения организма. Англичанин, который арендовал территорию близ озера, первым осознал потенциал развития курортного бизнеса. Пользуясь известностью полезных свойств озерных солей, он создал бальнеологический центр, который притягивал отдыхающих со всех уголков страны и даже иностранных гостей. Благодаря удивительной схожести химического состава воды с Мертвым морем Израиля, курорт стал знаменитым местом оздоровительного туризма. На пике популярности в 1960-70-х годах ежегодно курорт принимал свыше 20 тысяч человек. Город стремительно рос вместе с туризмом. Появилось множество гостиниц, ресторанов, развлекательных заведений, открылся автомобильный терминал и ипподром. Постоянная численность населения составляла примерно 1500 человек. Но в конце 70-х годов 20 века район подвергся сильнейшим дождям, которые вызвали резкий подъем уровня воды в озере. Несмотря на построенную защитную плотину, сильнейший штормовой ветер вызвал волну, которая разрушила укрепление. 6 ноября 1985 года вода хлынула в город, уничтожив инфраструктуру и дома. Уровень воды достигал 3 метров. Через некоторое время вся территория оказалась погребенной под 10-метровым слоем соленой воды. Только спустя десятилетия, когда погода стала сухой, вода постепенно отступила, открыв остатки бывшего поселка. Все строения и предметы покрыты слоем соли. Возобновление жизни здесь оказалось невозможным. Большинство жителей покинули это место навсегда, кроме одного мужчины, Пабло Новака, который вернулся обратно в родные места в 2009 году. До самой кончины, в январе 2024 года, он оставался единственным обитателем опустошенного поселения. Сегодня город представляет собой уникальный памятник истории, открытую площадку для туристических экскурсий.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Raticraft Scootacar. Это миниатюрная машина, которую разработал англичанин Джек Шилан в начале 1930-х годов. Идея создать подобное транспортное средство родилась у Джека, когда он обратил внимание на маленькие электромобили в тематических парках аттракционов. Джек был владельцем крупной британской судостроительной компании. Используя производственные мощности предприятия, он реализовал свою идею и создал первый образец автомобиля в 1934 году. Для первого поколения этих автомобилей выбрали двигатель объемом всего 98 кубических сантиметров и мощностью в одну лошадиную силу. Такой двигатель позволял автомобилю разгоняться максимум до 24 км в час. Цена составила 70 фунтов стерлингов, что в наши дни эквивалентно приблизительно 500 тысячам российских рублей. Благодаря малым размерам скутакары отлично подходили для городской среды, рекламной индустрии и даже для обучения детей основам вождения. В последующие годы линейка моделей расширилась,

0: хотя отдельные автомобили собирались из оставшихся деталей вплоть до 1947 года. После этого Джек Шиллон покинул бизнес. В середине 60-х годов 20 века англичанин Джим Паркинсон совершил кругосветное путешествие на автомобиле 1935 года выпуска. Он преодолел 24 тысячи километров по Европе, Азии и Америке.
1: Аудио сторис.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Озадачник». В следующем часе нас ждет занимательная литература. В 11 утра поговорим про близких родственников и выясним, почему огурцы горчат, а арбузы нет. И в полдень в цикле «Звездная величина Леонов» поговорим про жизнь после космоса. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы...

0: понедельника пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Кто наблюдал над детьми, тот знает, что дитя счастливо не тогда, когда его забавляют, хотя оно и хохочет, но тогда, когда оно совершенно серьезно занимается увлекающим его делом. Руссо говорит, что дитя или смеется, или плачет, и забывает самое нормальное состояние детской души. Кому дитя больше привяжется? К тому ли, кто его смешит и лакомит, или к тому, кто сумеет давать ему увлекательную работу? Какую игрушку предпочитает дитя? Ту ли, которая тешит его блеском, звоном и яркими красками, или ту, которая дает посильную, но самостоятельную деятельность его душе? И заметьте, что после веселья дети непременно скучают, и что за сильным смехом почти всегда следуют слезы, тогда как самостоятельная деятельность оставляет душу в нормальном, здоровом состоянии.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: Audio Stories.
1: Элитные железнодорожные вагоны премиум-класса впервые появились в Америке в 1874 году. Джордж Мортимер Пульман воплотил мечту о путешествиях высшего класса в исключительном комфорте. Он не продавал вагоны, а сдавал их в аренду железным дорогам, и слово «пульман» стало синонимом высочайшего уровня комфорта в отрасли. В конце 20 века возрождение таких вагонов связано с именем Джеймса Шервуда из Кентукки. Тот купил коллекцию вагонов «Пульман». Реставрация каждого обошлась в 3 миллиона долларов. В них сохранили аутентичный интерьер эпохи. В 1982 году Шервуд запустил маршрут «Лондон-Венеция». Его компания, которая сегодня называется «Belmont Limited», стала лидером люкс-туризма с сетью отелей и ресторанов по миру. Сегодня «Belmont British Pullman» – живой музей и сцена для культурных событий. Театральные постановки в стиле Агаты Кристи, гастротуры с шеф-поварами – все это происходит в старинных вагонах. Путешествия начинаются на вокзале «Виктория» в Лондоне. Экскурсии в замке, спортивные события, фестивали, праздничные программы. Цена от 50 тысяч рублей за несколько часов. Аудио Stories.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватая Днепропетровской области. В ходе боев уничтожено 5 броневиков, 6 роботизированных комплексов, 16 гексокоптеров и до взвода живой силы противника. Освобождение Новоскелеватого позволило нашим военным закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить оборону ВСУ на этом участке фронта. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием механизированной бригады, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 60 военнослужащих противника, 11 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Боевой авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам ТЭК и транспорта Украины, складом горючего, местам подготовки к запуску БПЛА дальнего действия. Средствами ПВО за сутки сбиты 16 управляемых авиабомб, 3 крылатые ракеты и более 500 дронов самолетного типа. За минувший день уничтожено 124 беспилотника над российскими регионами и Черным морем. 8 пострадавших при атаке украинского беспилотника на музейный комплекс «Самбекские высоты» под Таганрогом выписаны в больницах, остаются 2 раненых, в том числе 7-летняя девочка. Повреждены. В субботу днем дрон ВСУ ударил по основному зданию музея, повреждены кровля, фасад и помещения центра. Экспозиция не пострадала. Работы по ликвидации последствий атаки беспилотника ВСУ начнутся в воскресенье. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В Курск прибыли 5 жителей, которых накануне удалось вернуть из украинского плена. Автобус встретили губернатор Курской области Александр Хинштейн, а также родственники и врачи. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова уточняет число жителей Курской области, которые пока удерживаются на территории Украины. Хинштейн сообщал о том, что есть информация о возможном нахождении на подконтрольной Киеву территории 15 жителей региона. Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6К пролетели над... провели совместное 6-часовое патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств. В нашем Минобороны отметили, что российские и китайские летчики действовали в строгом соответствии с международным правом, все самолеты вернулись на аэродромы базирования. Следователи допрашивают сотрудников предприятия «Общепита» в Астрахани после вспышки сальмонеллеза, от которого умер человек. По данным следствия, со среды в больницу с симптомами отравления обращались жители, которые употребили продукцию одного из цехов Астрахани. Одна женщина скончалась. В больнице находится 14 человек. Следователи устанавливают лиц, ответственных за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Центральное командование США подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Ирана на коммерческое судно. Взрывы прозвучали в районе иранских островов Сирик и Кешм. В субботу иранский беспилотник атаковал в Ормузском проливе шедший под панамским флагом танкер, который перевозил свыше 2 миллионов баррелей нефти. Проход коммерческих судов через Ормузский пролив продолжается, отмечают американские военные. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 1400 человек. Более 3200 пострадали, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Кроме того, свыше 3000 семей лишились жилья и находятся в специальных убежищах. Землетрясение произошло в среду. Эпицентр подземных толчков располагался в штате Яракуй. По оценке ООН, до 7 миллионов человек могли быть затронуты последствиями землетрясения в Венесуэле. Сильные дожди с порывистым ветром ожидаются на территории Мариэл в воскресенье, сообщает система оповещения республики. В свою очередь в гидрометцентре информировали о том, что в течение суток местами сильные дожди ожидаются также в республике Удмуртия. В начале следующей недели в московский регион придет жара, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Выходные в Москве будут вполне комфортными и обойдется без каких-либо камней с неба. В воскресенье летнее плюс 22-25. Атмосферное давление в норме около 748 миллиметров ртутного столба. Без скоротечных ливней и гроз не обойдется в начале следующей недели, когда в дневные часы будет уже плюс 23-28. Но в первые дни июля ожидается повышение температуры до плюс 25, плюс 30 градусов.
0: Погода. В Петербурге сегодня малооблачно, плюс 25, в Москве 23 градуса, без осадков. Сейчас в столице плюс 16. Все новости на сайте Вести.ру.

0: Audio Stories.
1: Энергетический кризис 1973 года ударил по экономике Запада, включая США. ОПЕК ввела нефтяное эмбарго против стран, которые поддержали Израиль в войне судного дня. Подорожание топлива вынудило правительство призвать к энергосбережению. Президент Ричард Никсон решил показать пример, полетев регулярным рейсом United Airlines как обычный пассажир. 26 декабря 1973 года Никсон с женой Пэт, дочерью Тришей, сотрудниками Белого дома, секретной службой и собакой сел в самолет. Купили 13 билетов первого класса и 12 эконом. Всего потратили около $5000. Президент прошелся по салону, пожал руки пассажирам и экипажу, раздал автографы. Полет символизировал солидарность с народом, но критики сочли его популизмом. Реакция общества разделилась, одни одобрили, другие осмеяли, особенно из-за пустого первого борта, который прилетел за президентом, чтобы доставить его обратно домой.
0: Аудио-сторис.

0: два, три, четыре, пять. Найди меня, найди меня, найди меня, найди меня.
1: Маяк.

одни. И шагал я совершенно неженатый, и жалел о том, что я

0: Audio Stories.
1: Матри Мандир. Храм Матери. Духовное сооружение, которое находится в экспериментальном индийском городе Ауравиль. Матри Мандир символизирует рождение нового сознания человечества. От обычного храма его отличает полное отсутствие традиционных ритуалов, икон и статуй. Он предназначен исключительно для индивидуальных размышлений и медитаций. Золотистая сфера возвышается посреди открытого пространства, называемого «мир», окруженная 12 великолепными садами. Внешнюю поверхность сферы покрывают 1415 золотых панелей, каждая из которых украшена настоящим золотом. Архитектурный проект разработан так, чтобы гармонично вписываться в окружающую природу. Центральная точка Матри Мандира – медитационная комната, известная как «внутренняя камера». Здесь располагается крупнейший в мире идеально отполированный хрустальный шар массой в 400 килограммов, который собирает солнечные лучи через отверстие в потолке. Пространство зала отделано белым мрамором, украшено струящейся водой и спиральными дорожками, ведущими к центру покоя. Все оформление отличается простотой и отсутствием любых религиозно-конфессионных символов. Храм Матери можно посетить только предварительно зарегистрировавшись. Строительство всего комплекса велось 37 лет и стоило около 150 миллионов долларов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Кошка по имени Сьюзи была обнаружена на ферме неподалеку от шотландского села Купар-Ангус в 1961 году. Ее главной особенностью были непривычные выгнутые вперед уши, которые придавали животному очаровательно-трогательный вид. Эта особенность передалась нескольким ее детенышам, которые родились вскоре после обнаружения матери. Одним из первых обладателей котенка с такими интересными ушами стал фермер Уильям Росс, увлеченный любитель животных. Совместно с супругой Молли они приняли решение вывести новую породу кошек, получившую известность под именем Scottish Fold. Любопытно отметить, что причина забавной внешности заключается в особом гене FD, который определяет форму ушей животного. Этот ген оказывает влияние не только на слуховую раковину, но и способен изменять структуру костей и хрящевых тканей всего тела кошки. При неблагоприятных обстоятельствах последствия мутации могут оказаться столь серьезными, что животное теряет способность нормально двигаться. Учитывая негативные аспекты подобной наследственности, крупнейшая британская ассоциация заводчиков кошек запретила разводить представителей породы Scottish Fold в 1971 году. Проблему изучали специалисты по генетике. Они установили закономерность проявления нежелательных последствий только в случае встречи двух веслоухих особей. Если же в паре присутствует кошка с прямыми ушами, риски негативных проявлений значительно снижаются. Так, выведенная пара шотландских кошек с различными формами ушей позволяет получить здоровое потомство, сохраняя оригинальную внешность. Аудио Stories.

спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души.

0: спасите наши души, спасите наши души.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим глаголы, с которыми что-то не так. При образовании некоторых форм были допущены неточности, некорректные изменения. Короче, обидели наши глаголы. Кто и как это сделал, обязательно разберемся. Не дадим глаголы в обиду. И давайте начнем вместе с гостем школьной программы для взрослых.
3: А вот если ту же самую плиточку взять, но уже железными арматурными стержнями, да, там начнутся появляться трещинки. Но при этом сама плита разрушена не будет.
2: Начнутся появляться трещинки. Это некорректное выражение. Здесь возможны два правильных варианта. Либо начнут появляться трещинки без «ся» в первом слове, либо появятся трещинки. Еще в этом высказывании мы услышали слово «стержнями». И на всякий случай скажу, это верно. Но и «стержнями» тоже литературная норма. В слове «стержнями», «стержнями» двойное ударение. Ну а мы возвращаемся к нашим глаголам вместе с ведущим Владимиром Матецким.
4: В свое время я напомню лорди и так далее, как колода перетусовывается. А держать фестиваль на плаву такие долгие-долгие годы – это чудо великое.
2: Перетусовывается. Глагол неточный. Когда речь идет о колоде, то карты перетасовываются. Меняем «а» на «у» в третьем слоге. Ведь наш глагол образован от слова «тасовать», «перетасовать», «перетасовывать». А перетусовываться, наверное, может молодежь, когда переходит из одной тусовки в другую. Ну или когда слишком долго тусуется. Но такого глагола в словарях нет. Да и мы говорим не про молодежь, а про карты. Вот у нас они и будут перетасовываться. Далее мы послушаем ведущего Сергея Стилавина. Не могу пройти мимо его любимого глагола.
5: И вот у вас возникает ощущение, что какая-то есть вот корреляция между тем, когда вылазит, я вот это слово буду использовать, вылазит всякая нечисть, именно вот, например, в связи с религиозными праздниками большими.
2: Вылазит. Сергей сознательно использует это слово, значит, он понимает, что надо говорить «вылезает». Но если уж мы заговорили про нечисть, то, наверное, для этих существ такой нелитературный глагол вполне подойдет. Ну и мы продолжаем обсуждать немного странные, кривые, я бы сказала, глаголы с Никитой Карповым, ведущим программы «Трудности перехода». И вот здесь меня поджидал несолнечный удар.
6: И поразбираться, как они влюбляются, как они испытывают разочарование, как разлюбляют и все такое.
2: Разлюбляют. Когда я услышала это слово, то подумала, что оно наверняка не литературное. На всякий случай полезла в словари. И, о чудо, я там нашла это слово. Оказывается, в русском языке есть глагол «разлюблять», «разлюбляться». И этот глагол находится в пределах нормы. Век живи, век учись. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон@радиомаяк.ру.
1: Поле русское.

леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер лесов. Здесь я

0: Stories.
1: Кокосовая вода – это прозрачная, немного сладкая жидкость, которая находится непосредственно внутри ореха. Пить ее можно без предварительной обработки. Кокосовое молоко – это не жидкость из кокоса. Молоко создает человек. Спелую мякоть кокоса измельчают, заливают горячей водой и процеживают. В результате получается насыщенная, белоснежная, душистая жидкость, собственно, кокосовое молоко. Высокая концентрация растительных масел обеспечивает молоку приятную сливочную структуру и мягкий ореховый привкус. Этот тропический напиток востребован среди поклонников правильного питания, вегетарианцев и людей с непереносимостью лактозы. Калорийность кокосового молока варьируется от 190 до 230 килокалорий на порцию, в зависимости от содержания жира. Однако жиры в составе продукта уникальны. Они быстро превращаются в энергию, способствуя ускорению метаболизма и снижению уровня плохого холестерина. Кроме того, кокосовое молоко отличается высоким содержанием антиоксидантов, включая витамин Е, который способствует укреплению иммунной системы. Эксперты советуют здоровым людям употреблять не больше 2-3 стаканов кокосового молока в течение недели.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Лира Хвост. Птица, которая живет в Австралии, в лесах на восточном побережье. Они способны воспроизвести звуки бензопилы, щелчка фотокамеры или автомобильного сигнала. Самцы лирохвостов выделяются крупным телом и ярким хвостовым оперением, которое состоит из множества длинных перьев. Благодаря этим перьям, которые похожи на музыкальный инструмент лиру, птицы и получили свое название. Есть два вида этих птиц. Великолепный лирохвост обитает преимущественно на юге Австралии и острове Тасмания. А лирохвост Альберта встречается в отдельных районах штата Квинсленд. Несмотря на общее сходство внешнего облика, знаменитый пышный хвост присущ именно первому виду. На рубеже 19-20 веков перья лирохвостов пользовались популярностью среди женщин Европы и Северной Америки для украшения головных уборов и интерьера домов. Массовая охота привела к гибели огромного числа особей, пока торговля не прекратилась из-за истощения ресурсов. Главная ценность лирохвостов заключается вовсе не в привлекательном внешнем виде, а в поразительном вокальном таланте. Во время брачного периода самцы очищают небольшую площадку и устраивают настоящий концерт. Танцуют и исполняют музыкальные композиции, включающие как собственные трели, так и скопированные ранее звуки природы и человеческой деятельности. Исследования показывают, что большая часть репертуара лирохвостов формируется именно за счет подражательных способностей. Обучение нередко происходит не от непосредственных объектов, а путем передачи опыта от старших поколений младшим.
0: Аудиосторис.
2: Огромное грохочущее море опять грозит соленым кулаком. Но мы еще посмотрим и посмотрим и посмотрим.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
2: Вор должен сидеть в тюрьме, верно?
0: 3 века на службе обществу. Хроника расследований самых запутанных дел в истории российской полиции и советской милиции. Подкаст «Товарищ полицейский».
3: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
3: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перестройки».

0: «Охота». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Очень часто все ситуативные и оперативные проблемы можно решить только через обратное выстраивание отношений и авторитет. Никита Карпов, психолог.
1: Так говорит «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Однажды вечером писательница Мэри Шелли находилась в гостях у лорда Байрона в Швейцарии, где друзья соревновались в написании жутких рассказов. Она долго мучилась, пытаясь создать нечто достойное внимания. Как-то ей приснился необычный сон. Перед глазами предстал отталкивающий монстр, который был собран из разных человеческих частей, которые оживали с помощью мощного механизма. Потрясенная увиденным, девушка осознала, что эта идея способна испугать многих читателей. Так родился легендарный персонаж – Франкенштейн. Центральная фигура – романа Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Спустя столетия похожая ситуация произошла с режиссером Джеймсом Кэмероном. Болея гриппом в Италии, он пережил лихорадочный сон, в котором увидел силуэт металлического существа, поднимающегося из огня. Бездушный робот с железными конечностями держал в руках лезвие, словно орудие убийства. Эта зловещая картина вдохновила режиссера на создание образа Терминатора, облик которого впоследствии воплотил актер Арнольд Шварценеггер. Аудио Stories.

0: Три часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» освободили населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области. В ходе боев уничтожено 5 броневиков, 6 роботизированных комплексов, 16 гексокоптеров и до взвода живой силы противника. Освобождение Новоскелеватого позволило нашим военным закрепиться на западном берегу реки Гайчур и нарушить оборону ВСУ на этом участке. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 5 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Толстодубово, Хотинебачевск, Сумской области, Белый Колодезь, Приколотная, Казачья Лопань и Сосновый Бор Харьковской области. Противник потерял свыше 200 боевиков, бронетранспортер, бронемашину, 14 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 станции РЭП и станцию контрбатарейной борьбы. Боевой авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам ТЭК и транспорта Украины, складам горючего, местам подготовки к запуску БПЛА дальнего действия. Средствами ПВО сбиты 16 управляемых авиабомб, 3 крылатые ракеты и более 500 дронов самолетного типа. За день уничтожено 124 беспилотника над российскими регионами и Черным морем. 8 пострадавших при атаке